Глас мой к Богу, и я буду взывать. Глас мой к Богу, и Он услышит меня. В день скорби моей ищу Господа. Рука моя простерта ночью и не опускается. Душа моя отказывается от утешения. Воспоминаю о Боге и трепещу, помышляю, и изнемогает дух мой. Ты не даешь мне сомкнуть очей моих. Я потрясен и не могу говорить. Размышляю о днях древних, о летах веков минувших. Припоминаю песни мои в ночи, беседую с сердцем моим, и дух мой испытывает. Неужели навсегда отринул Господь и не будет более благоволить? Неужели навсегда пристала милость Его и пресеклось слово Его в рот и род? Неужели Бог забыл миловать? Неужели во гневе затворил щедроты свои? И сказал я: вот мое горе, изменение десницы Всевышнего. Буду вспоминать о делах Господа, буду вспоминать о чудесах Твоих древних, буду вникать во все дела Твои, размышлять о великих Твоих деяниях. Боже, свят путь Твой! Кто Бог так великий, как Бог наш? Ты Бог, творящий чудеса. Ты явил могущество свое среди народов. Ты избавил мышцею народ твой, сынов Иакова и Иосифа. Видели тебя, Боже, воды, видели тебя воды и убоялись, и вострепетали бездны. Облака изливали воды, тучи издавали гром, и стрелы твои летали. Глаз грома твоего в круге небесном, молнии освещали вселенную, земля содрогалась и тряслась. Путь твой в море, и стезя твоя в водах великих, и следы твои неведомы. Как стадо вел ты народ твой рукою Моисея и Аарона.

Псалом 77. Учение Асафа. Внимай, народ мой, закону моему, преклоните ухо ваше к словам уст моих. Открою уста мои в притче и произнесу гадание из древности. Что слышали мы и узнали, и отцы наши рассказали нам, не скроем от детей их, возвещая роду грядущему славу Господа и силу Его и чудеса Его, которые Он сотворил. Он постановил устав в Иакове и положил закон в Израиле, который заповедал отцам нашим возвещать детям их, чтобы знал грядущий род, дети, которые родятся, и чтобы они в свое время возвещали своим детям, возлагать надежду свою на Бога и не забывать дел Божиих и хранить заповеди Его, и не быть подобными отцам их, роду упорному и мятежному, неустроенному сердцем и неверному Богу духом своим. Сыны Ефремовы, вооруженные, стреляющие из луков, обратились назад в день брани. Они не сохранили завета Божия и отреклись ходить в законе Его. Забыли дела Его и чудеса, которые Он явил им. Он пред глазами отцов их сотворил чудеса в земле египетской на поле Цоан, разделил море и провел их через него, и поставил воды стеною, и днем вел их облаком, а во всю ночь светом огня. Рассек камень в пустыне и напоил их, как из великой бездны. Из скалы извел потоки, и воды потекли, как реки. Но они продолжали грешить пред ним и раздражать Всевышнего в пустыне. Искушали Бога в сердце своем, требуя пищи по душе своей, и говорили против Бога и сказали: «Может ли Бог приготовить трапезу в пустыне?» Вот он ударил в камень, и потекли воды, и полились ручьи. «Может ли он дать и хлеб? Может ли приготовлять мясо народу своему?» Господь услышал и воспламенился гневом, и огонь возгорелся на Иакова, и гнев подвигнулся на Израиля за то, что не веровали в Бога и не уповали на спасение Его. Он повелел облакам свыше и отверз двери неба, и одождил на них манну в пищу, и хлеб небесный дал им. Хлеб ангельский ел человек, послал он им пищу до сытости. Он возбудил на небе восточный ветер и навел южный силою своею, и как пыль одождил на них мясо, и как песок морский птиц пернатых, поверг их среди стана их около жилищ их. И они ели и присытились, и желаемое ими дал им. Но еще не прошла прихоть их, еще пища была в устах их, гнев Божий пришел на них, убил тучных их, юношей Израилевых низложил. При всем этом
они продолжали грешить и не верили чудесам Его. И погубил дни их в суете и лета их в смятении. Когда Он убивал их, они искали Его и обращались, и с раннего утра прибегали к Богу, и вспоминали, что Бог – их прибежище, и Бог Всевышний – избавитель их, и льстили Ему устами своими, и языком своим лгали пред Ним. Сердце же их было неправо пред Ним, и они не были верны завету Его. Но Он, милостивый, прощал грех и не истреблял их, многократно отвращал гнев свой и не возбуждал всей ярости своей. Он помнил, что они плоть, дыхание, которое уходит и не возвращается. Сколько раз они раздражали Его в пустыне и прогневляли Его в стране необитаемой, и снова искушали Бога и оскорбляли святого Израилева, не помнили руки Его, дня, когда Он избавил их от угнетения, когда сотворил в Египте знамения Свои и чудеса Свои на поле Цоан и превратил реки их и потоки их в кровь, чтобы они не могли пить. Послал на них насекомых, чтобы жалили их, и жаб, чтобы губили их. Земные произрастения их отдал гусенице, и труд их саранче. Виноград их побил градом, и сикоморы их льдом. Скот их предал граду, и стада их молниям. Послал на них пламень гнева своего и негодование, и ярость, и бедствие, посольство злых ангелов. Уравнял стезю гневу своему, не охранял души их от смерти, и скот их предал моровой язве. Поразил всякого первенца в Египте, начатки сил в шатрах хамовых, и повел народ свой, как овец, и вел их, как стадо, пустынью, вел их безопасно, и они не страшились, а врагов их покрыло море. И привел их в область святую свою, на гору сию, которую стяжала десница его. Прогнал от лица их народы, и землю их разделил в наследие им, и колено Израилевы поселил в шатрах их. Но они еще искушали и огорчали Бога Всевышнего, и уставов Его не сохраняли, отступали и изменяли, как отцы их, обращались назад, как неверный луг, огорчали Его высотами своими и истуканами своими, возбуждали ревность Его. Услышал Бог и воспламенился гневом и сильно вознегодовал на Израиля, отринул жилище в Силоме, скинию, в которой обитал он между человеками, и отдал в плен крепость свою и славу свою в руки врага, и предал мечу народ свой и прогневался на наследие свое. Юношей его поедал огонь, и девицам его не пели брачных песен. Священники его падали от меча, и вдовы его не плакали. Но как бы от сна воспрянул Господь,
как бы исполин, побежденный вином, и поразил врагов его в тыл, вечному сраму предал их. И отверг шатер Иосифов, и колено Ефремова не избрал, а избрал колено Иудина, гору Сион, которую возлюбил. И устроил, как небо, святилище свое, и как землю утвердил его навек. И избрал Давида, раба своего, и взял его от дворов овчих, и от доящих привел его пасти народ свой Иакова и наследие свое Израиля. И он пас их в чистоте сердца своего и руками мудрыми водил их.

Псалом 78. Псалом Асафа. Боже, язычники пришли в наследие Твое, осквернили святый храм Твой, и Иерусалим превратили в развалины. Трупы рабов Твоих отдали на снедение птицам небесным, тела святых Твоих — зверям земным. Пролили кровь их, как воду, вокруг Иерусалима, и некому было похоронить их. Мы сделались посмешищем у соседей наших, поруганием и посрамлением у окружающих нас. Доколе, Господи, будешь гневаться непрестанно, будет пылать ревность Твоя, как огонь. Пролей гнев Твой на народы, которые не знают Тебя, и на царства, которые имени Твоего не призывают, ибо они пожрали Иакова, и жилище его опустошили. Не помяни нам грехов наших предков. Скоро да предварят нас щедроты Твои, ибо мы весьма истощены. Помоги нам, Боже Спаситель наш, ради славы имени Твоего. Избавь нас и прости нам грехи наши ради имени Твоего. Для чего язычникам говорить, где Бог их? Да сделается известным между язычниками пред глазами нашими отмщение за пролитую кровь рабов Твоих. Да придет пред лице Твое стенание узника. Могуществом мышцы Твоей сохрани обреченных на смерть. Седмикратно возврати соседям нашим в недра их поношение, которым они Тебя, Господи, поносили. А мы, народ Твой и Твоей пажити овцы, вечно будем славить Тебя и в род и род возвещать хвалу Тебе.

Иудаизм – это система духовных истин, законов, моралей и церемониальных обрядов. В еврейском своде законов были систематизированы законы, морали и установлены порядки проведения обрядовых церемоний. Были предприняты различные попытки сформулировать доктрину или учение, объединяющие воедино духовные истины иудаизма. Великий Гилель сказал: «Возлюби своего соседа, как самого себя». Заповедь, взятая из книги Левит 19:18, выражает всю истину, заключенную в Торе. Другой великий учитель, Бен Азаи, избрал заявление, записанное в книге Бытие 5:11. «Вот родословие Адама, человека, ни черного, ни белого, ни язычника, ни еврея, но человека». На основании этих слов из Писания он провозгласил всемирное братство людей и единство человеческой расы, а также бесконечную ценность каждой человеческой жизни. Другие мыслители цитировали 10 заповедей, указывая на них как на сущность и основание еврейской жизни. Моше бен Маймон, более известный под именем Моше Маймонид или Рамбам, великий философ 12 столетия, сформулировал 13 догматов иудаизма, которые получили широчайшее признание и славу по сравнению со всеми другими учениями. Путеводитель к лабиринту Рамбама, широко известные философские исследования вопросов еврейской веры в свете веры и разума. Не все еврейские ученые, теологи, согласны с 13 догматами Маймонида. Но даже сегодня число его сторонников намного превосходит число его критиков или тех, кто пытался видоизменить эти догматы. Часто в моих беседах с различными представителями еврейского народа мне приходится слышать такое заявление: «Я принадлежу к еврейскому вероисповеданию». В ответ на такое заявление я нередко отвечаю вопросом: «В чем состоит еврейское вероисповедание? Во что верит еврейский народ?» Похоже на то, что сегодня еврейский народ переживает кризис по вопросам вероисповедания. Молодежь спрашивает, что значит быть евреем? Связано ли это понятие исключительно с вопросом национальной культуры, еврейских обычаев и традиций, еврейской пищи, еврейского юмора, еврейской музыки? Такое понятие должно заключать в себе нечто несравненно большее. Давайте внимательно рассмотрим 13 догматов иудаизма и постараемся разобраться, как они освещают жизнь сегодняшнюю и какую надежду они обещают в будущем. Первое. Верую полной верой, что Творец, благословенно имя Его, Создатель и Правитель всех творений, что Он один совершал, совершает и будет совершать все деяния. Второе. Верую полной верой, что Творец, благословенно имя Его, един, что нет единства, подобного единству Его, ни в каком отношении, и что Он один Бог наш был, есть и будет. Третье. Верую полной верой, что Творец, благословенно имя Его, бестелесен, что Его не определяют свойства телесные и что Ему нет вообще никакого подобия. Четвертое. Верую полной верой, что Творец, благословенно имя Его, Он первый и Он последний. Пятое. Верую полной верой, что одному только Творцу, благословенно имя Его, следует молиться и что никому, кроме Его, не следует молиться. Шестое. Верую полной верой, что все слова пророков истинны. Седьмое. Верую полной верой, что пророчество Моисея, Учителя нашего, да пребудет он в мире, было истинно, и что он был отцом пророков, предшествующих ему и последовавших за ним.

8. Верую полной верой, что вся Тора, находящаяся ныне в руках наших, это Тора, данная Учителю нашему Моисею, да пребудет он в мире. 9. Верую полной верой, что Тора эта не будет заменена и не будет другой Торы от Творца, благословенно имя Его. 10. Верую полной верой, что Творец, благословенно имя Его, знает все деяния сынов человеческих и все помыслы их, как сказано, Он тот, который создал все сердца их, постигающий все деяния их. 11. Верую полной верой, что Творец, благословенно имя Его, воздает добром соблюдающим заповеди Его и карает преступающих заповеди Его. 12. Верую полной верой в пришествие Машиаха, то есть Мессии, и хотя он медлит, при всем том буду надеяться каждый день, что придет. 13. Верую полной верой, что произойдет воскресение мертвых в то время, когда будет на то воля Творца, да благословится имя Его, и да превозносима будет память о Нем всегда и во веки веков. Твоего спасения я ожидаю, о Господи. Последняя фраза. Это искренняя молитва о пришествии Мессии и о спасении, которое Он принесет. В этой серии радиобесед мы рассмотрим каждый из этих 13 догматов. Я верю, что эти занятия приведут вас к осмысленному заявлению о существовании Бога и о Его взаимоотношениях с нами, людьми 20 века. Несколько лет тому назад я встретил одного молодого еврейского студента теологии в городе Нью-Йорке. Я поделился с ним моей верой в Иешуа ха-Машиах, Мессию Израиля и Спасителя всего мира. На это он ответил: «Для вас возможно иметь такую веру, вы христианин, но я еврей». Я спросил его: «Ожидаете ли вы прихода Мессии?» «О, да», — последовал поспешный ответ. «Что, по вашему мнению, произойдет, когда он придет?» Молодой человек начал говорить с энтузиазмом: «Мессия очистит нас от наших грехов, он принесет нам праведность, он положит конец всем войнам и установит правление мира, он воссядет на престоле Давида, он принесет на землю эру братства и благословения для всех народов». Его ответ подтверждался многочисленными цитатами из Моисея и пророков Израиля. Я испытывал наслаждение, слушая все эти выдержки из Писания. И когда он остановился, чтобы перевести дыхание, я сказал: «Аминь. Я согласен со всем, что вы только что сказали». Мой друг удивился. Я всегда считал, что христиане придерживаются другого мнения, чем евреи. Это совсем не так. Потому что христиане, которые искренне верят в Слово Божье, книги Моисея и пророков, имеют много общего с евреями, которые также верят в Писание и пришествие Мессии. Наше исследование 13 догматов покажет, что истинные верующие в Иешуа не отвергают учений Писания и не становятся гоем или язычниками. В первом догмате иудаизма заявляется о вере в Создателя, Творца и Правителя всех творений, что Он один совершал, совершает и будет совершать все деяния. Писание начинается с заявления: «Вначале сотворил Бог небо и землю». Моисей не ставит перед собой задачи доказать существование Бога. Бог есть, и Он всегда был. Каждый мыслящий человек должен признать, что существует высшая божественная мудрость, высшая сила, высший контроль над всей жизнью. Он тот, который определил уставы звездам. Он поместил на орбиты Солнце и Луну. Он посылает дождь и снег, жару и холод. Он держит в движении всю Вселенную,
соблюдая все в строгом порядке. Только благодаря этому порядку в сфере небесных тел нашим ученым удается поместить на орбиту сателлиты и путешествовать в космических кораблях через межпланетное пространство, чтобы приземлиться на Луне. Бог – начало и причина всего сущего во Вселенной. Псалмопевец сказал следующее. «Словом Господа сотворены небеса». Псалом 32:6. Только глупец может сказать в сердце своем, что Бога нет. Бог начала всех начал есть также Бог вечный. Он сказал Моисею, как записано в книге Исход 3:6 и 14. «Я есть сущий, Он сущий и вечный Бог. Его существование не зависит абсолютно ни от каких обстоятельств». Учитель Раши истолковывает эти слова из книги Исход следующим образом. «Я буду тем, чем я буду». Аналогично этому Моисей говорит, «Я буду спасать так, как я буду спасать». Бог говорил с Моисеем об избавлении от египетского рабства. Бог открыл себя Моисею как Создателя и Правителя Вселенной. Он Бог-личность, который с удовлетворением связывает себя с Авраамом, Исааком и Яковом. Он Бог наших отцов. Моисею он открылся как Бог, который спасает, как пресносущий «Я есим», который всегда верен и неизменен в своей милости. В дни Моисея еврейский народ взывал к Богу об освобождении от тяжкого рабства в Египте. Бог услышал их молитвы. Бог спустился на землю, чтобы призвать Моисея и подготовить ее к выполнению задачи по освобождению его народа из жестокого плена египетского. Сегодня многие люди также живут в рабстве. Это может быть рабство

В первой книге еврейского священного писания, в книге Бытие, Моисей повествует о призвании Авраама. Авраам откликнулся на зов Бога, и это сделало его отцом великого еврейского народа и носителем благословения для всех народов земли. Сыны и наследники Авраама должны были стать отдельным народом, особой нацией, которая бы жила в страхе Божьем. Они должны были отвергать других богов, которым поклонялись языческие народы. Это свидетельство народа Завета, без сомнений, привлекло в живому и истинному Богу немало людей из языческих наций. Из-за прихода в израильскую среду таких же странцев возникла необходимость сформулировать свод религиозных убеждений или основополагающих принципов иудаизма. Свод догматов иудаизма, подготовленный нашим выдающимся раввином Мойше Маймонидом, приобрел широкую известность под названием «13 догматов иудаизма». В первом догмате заявляется о вере в существование живого Бога, а также о том, что Он один управляет Вселенной. А теперь перед нами лежит второй догмат или принцип иудаизма. «Верую полной верой, что Творец, благословенное имя Его, един, что нет единства, подобного единству Его, ни в каком отношении, и что Он один Бог наш, был, есть и будет». Творец Вселенной действительно является единством. Это очень интересное и истинное качество Бога раскрывается в Священном Писании. Существительное единство происходит от глагола «объединять». Понятие «объединять» предполагает, что два или более объектов соединяются таким образом, чтобы они образуют единое целое, одно единство. Таким образом, этот принцип еврейского вероисповедания говорит о том, что Бог содержит в себе более, нежели одну личность. Сама Тора учит нас, что Бог существует в трех различных определенных личностях, однако Он один Бог, то есть одно единство. В самых первых строках Писания говорится о том, что Бог вечен в своем существовании. Он был в начале. Там также говорится о том, что Дух Божий носился над водами и что Он был таким образом соучастником создания порядка из хаоса. Далее в Писании мы читаем о третьем лице Божьего единства. Поразмыслите над словами из книги мудрости, притчи Соломонов, из главы 30 стихе 4. «Кто восходил на небо и не сходил? Кто собрал ветер в пригоршни свои? Кто завязал воду в одежду? Кто поставил все пределы земли? Какое имя ему и какое имя сыну его? Знаешь ли?» Я предвижу ваш вопрос. Разве у Бога есть сын? Эту доктрину трудно принять многим из еврейского народа. Это понятие сыновства не несет в себе общепринятой идеи об отце, как об источнике существования или власти над сыном и наследником. Оно также не содержит идеи о подчиненности и зависимости сына по отношению к отцу. Это понятие заключает в себе истину, состоящую в том, что сын является подобием отца, разделяя с ним одну и ту же сущность и равенство существования. Сын является точным подобием, как бы копией отца. Во втором псалме, в стихе 7, дается пророчество о нашем Мессии. Бог Отец обращается к Мессии и говорит ему: «Ты сын мой». И немного позднее, в том же самом псалме, говорится о том, что мы должны почтить сына. Вот что говорит псалмопевец: «Блаженны все, уповающие на него». Это упование является убежищем в Мессии, Сыне Божьем. Дальше упоминание о сыне мы находим в заявлении Исаии, нашего великого пророка спасения. Исаия заявляет: «Ибо младенец родился нам, сын дан нам, владычество на раменах его,

0: и нарекут имя ему Чудный, Советник, Бог Крепкий, Отец Вечности, Князь Мира. Исаии 9.6. Нам говорится, что этот чудом рожденный ребенок является Богом Крепким, Отцом Вечности. Сын и Отец представляют одно целое в своем единстве. В полном соответствии с идеей единства во множестве находится имя Бога, когда оно впервые упоминается в Торе. По-древнееврейски это «Элохим». Это существительное множественного числа и должно было бы переводиться словом «боги». Это слово употребляется с местоимениями во множественном числе. В книге Бытие 1.26 Бог говорит: «Сотворим человека по образу нашему». В главе 3 книги Бытия, в стихе 22, Элохим заявляет: «Адам стал как один из нас». В Бытие 11.7 нам говорится, что Бог объявил: «Сойдем же и смешаем там язык их». Существует еще гораздо больше отрывков в Священном Писании, которые показывают, что Элохим – это Бог, который существует более чем в одном лице. Он существует как единство, как одна личность. Он существует в единстве, присущем триединому божеству. А сейчас я хочу обратить ваше внимание на великий Шмах, находящийся в 5 книге Моисея, в главе 6, стихе 4. Мы читаем там следующее: «Слушай, Израиль, Господь Элохим наш, Господь един есть». Древнее еврейское слово, употребленное здесь для обозначения понятия «один», будет «эхад». Это слово «эхад» обозначает составное единство, одно целое, составленное из других нескольких частей. Правоту этого утверждения можно проиллюстрировать на примерах использования этого самого слова в других местах в Священном Писании. Мы находим это слово в нескольких местах. В книге Бытие 2.24 говорится, что Бог взял Адама и Еву и соединил их браком, и таким образом двое стали одной плотью. Для обозначения понятия «одна плоть» в древнееврейском тексте употребляется слово «эхад». Адам и Ева оставались двумя различными личностями, однако вместе они составляли одно единство. В книге Иезекииля 37.17 слово «эхад» употребляется по отношению к двум жезлам. Один из них символизировал Израиль, другой – Иуду. Сложенные вместе, они превратились в одно или стали «эхад». Эти жезлы были абсолютно раздельными, отличающимися друг от друга, но им надлежало было стать единым целым, составным или сложным единством. В книге чисел 13.24 говорится об образцах плодов, которые израильские разведчики принесли из земли обетованной. И срезали там виноградную ветвь с одной кистью ягод, и понесли ее на шесте двое. Что это была за кисть винограда? Это была эхад, одна кисть винограда. Одна, составленная из многочисленных отдельных виноградин. Мойше Маймонид не употребляет слово эхад. Вместо этого он употребляет слово яхид, которое указывает на абсолютную единичность. Но мы должны вернуться к Шмах, написанный законодателем Моисеем, поскольку он является гораздо более высоким авторитетом в столь важном вопросе. Моисей употребляет слово «эхад» и при этом указывает, что Бог Элохим – это составное единство. Это слово используется здесь с той целью, чтобы дать нам понять, что Бог существует в лице Бога Отца, Бога Святого Духа и Бога Сына, то есть, что Бог единый и объединенный. Далее интересно отметить, что «яхид» — слово, употребляемое Маймонидом, встречается в Писании 12 раз, и всякий раз ясно указывает на понятие «только один» или «абсолютно один». В Писании слово «яхид» ни разу не употребляется по отношению к Богу. Я знаю, что для моих еврейских друзей очень просто верить в Бога Отца и Создателя. Для них почти не представляет трудности вера в Бога Святого Духа. В повествовании о сотворении мира мы читаем: и Дух Божий носился над водою. Бог Дух принимал вполне определенное участие в сотворении этого мира. И только идея о Боге Сыне представляет огромные трудности для человека еврейского происхождения. Еврейский народ перенес великие страдания на протяжении почти 2000 лет от руки так называемых христиан, которые поклоняются Богу Сыну. Этим объясняется естественная неприязнь к имени Иисус. Мне вспоминается беседа с одним раввином, который сказал: «Вы, христиане, сделали человека Богом». Что я ему ответил на это? Я сказал: «Нет, рави. Писание учит нас, что Бог принял на себя образ человека». В книге пророка Михея 5:2 имеется одно весьма важное сообщение о месторождении Мессии. Исаия заявил, что родится ребенок. Он также сообщил, что Мессия родится от девственницы, не познавшей мужа. Михей говорит нам, где родится этот удивительный ребенок. Местом его рождения должен быть Вифлеем Иудейский. В этом городе родится Мессия, которому предназначено править Израилем. Он должен родиться в городе Давида, в роду Давида, потому что он должен править на престоле Давида. Писание далее заявляет, что тот, который родился в Вифлееме, не имеет начала своего происхождения во времени. Его происхождение ведется из древности, от дней вечных. Его дела ведут начало от вечности. Он принимал участие в сотворении мира, в его сохранении и искуплении. Если вы доверитесь ему, он даст вам мир между вами и Богом. Он даст вам внутренний мир, так как вы узнаете, что он один может простить грехи и обеспечить ваше искупление от наказания за грех, а вместе с этим искуплением – примирение с Богом. И тогда вы действительно познаете, что такое шалом. Шалом – воистину прекрасное слово. Где он воспользовался им, когда он увидел Господа и назвал свой жертвенник Иегова шалом, что значит «Господь мира». Это случилось после того, как Гедеон встретил Бога лицом к лицу.
1: Продолжение слушайте в нашей следующей передаче.

Просите мира Иерусалиму, да благоденствуют любящие Тебя. Да будет мир в стенах Твоих, благоденствие в чертогах Твоих. Ради братьев моих и ближних моих говорю я, мир Тебе. Ради дома Господа, Бога нашего, желаю блага Тебе. Псалом 121, 6 по 9 стихи. Вы слушали радио Зегенсвелле. Программа «Слушай, Израиль». Да сохранит и благословит вас Бог Израиля. Шалом!

Уважаемые радиослушатели, мы приветствуем вас и предлагаем вашему вниманию радиопрограмму «Капельки благодати», подготовленную в студии Церкви Благодать города Ванкувера. Наши радиопрограммы вы можете слушать в это же время и на этой же волне. Если у вас появятся какие-то вопросы, вы можете позвонить нам по телефону 360-904-59-52. 360-904-59-52.

0: Людмила Шторк. Разгул страстей или дорога к счастью? Сегодня прозвучит 9-я часть этого литературного произведения.
1: Ильяс невольно задумался. Не слишком ли быстро вскрыты были двери и сейф? Но думать было некогда. Нужно было уносить ноги, так как закопошились соседи, и на улице стало слишком шумно. Когда воры выскочили в подъезд, на нижнем этаже застучали тяжелые шаги полицейских. Они бросились наверх. Сосед-наводчик открыл дверь. Вся компания вбежала в квартиру и затаилась. Как только шаги полицейских затихли за дверью квартиры, наводчик холодно сообщил Ильясу: «Не 5%, а 10%. Иначе я открываю квартиру и поднимаю шум». «Но ты попадешь вместе с нами», — возразил шепотом Ильяс. «Я рискую, спасая ваши черепашьи шкуры», — громко зашептал хозяин. «И если бы вы поторопились, я не просил бы больше положенного». «Хорошо, будешь иметь», — ответил Ильяс. «Но в следующий раз не попадайся мне». «Кто знает, может быть, я и пригожусь еще», — намекнул наводчик. «Только не сейчас, чуть позже, когда это все успокоится. Есть тут у меня еще одна интересная квартирка». «Хорошо, можешь появляться, если по делу. Но если будешь просить слишком много, тогда пошел ты. И сейчас исчезни, не драконь», — закончил Ильяс. Хозяин квартиры скрылся в комнате. Ильяс вдруг увидел глаза хамелеона. Тот был в бешенстве. «Почему ты распоряжаешься нашими деньгами, не советуясь со мной?» — зашипел он. «Потому что у нас все равно нет выбора», — с вызовом ответил Ильяс. «Мертвые не говорят лишнего». Хамелеон кивнул в сторону хозяина квартиры. «Нет, мертвые слишком громко кричат. Убийц больше ищет, чем грабителей», — возразил Ильяс. «К тому же он еще нам может дать квартиру». «Врет он все, шкуру свою бережет», — недоверчиво прошептал хамелеон. «А если нет, тогда у нас будет время его тихо убрать. Сейчас народу слишком много», — спокойно ответил Ильяс. Он еще не убивал людей, но это было просто делом случая, что люди, на жизнь которых он посягал, остались в живых. В душе Ильяс давно перешел ту грань, когда чужая жизнь что-то значила для него. Он легко и просто мог убрать всякого, кто стоял у него на пути. Банда отсиделась в квартире до тех пор, пока все стихло, и поднялась на чердак. Поздней ночью грабители спустились и ушли через соседний подъезд. Никто не подозревал, что они несли с собой все, что безуспешно искали полицейские всю ночь и последующие много дней. Наводчик рассчитал правильно. Ограбленный хозяин заявил не всю сумму, а только небольшую ее часть, так что эта кража не была причислена крупным. Наутро хамелеон позвонил по телефону, который дал ему Ильяс. Когда он услышал адрес и имя должника, лицо его перекосилось от злобы. Он знал этого парня и ненавидел. «Хорошо, я возьмусь. Но если он не отдаст, тогда можете делать с ним, что пожелаете. Я не обеднею без этой суммы, но хочу, чтобы его проучили, чтобы он хорошо подумал в следующий раз, прежде чем занимать». «Заметано. Только чтобы потом не было наездов по поводу наших методов», — предупредил хамелеон. Если бы я хотел быть гуманным, не искал бы вас. У вас репутация не самого гуманного человека, но способного довести дело до нужной точки», – закончил заказчик. «Я бизнесмен и привык работать с теми, кто держит слово. А с теми, кто не соображает, куда лезет, не умею». «А я только с такими и работаю», – подтвердил хамелеон. «Ну вот и хорошо. Я за то, чтобы делегировать обязанности». «Что?» – не понял хамелеон. «Я за то, чтобы распределять обязанности», – объяснил бизнесмен. Получив заказ, хамелеон приступил к работе. Он быстро нашел знакомый объект и предупредил, что деньги нужно отдать через 3 дня, иначе потом он не отвечает за последствия. Молодой человек начал оправдываться и обещать, что будет отдавать 90% каждой зарплаты, но не может найти всю сумму, которую занимал. «А проценты?» – усмехнулся хамелеон. «Про проценты ты забыл?» «Но он давал мне в долг без процентов», – растерялся парень. Руки его задрожали, голос не повиновался. «Без процентов был тот месяц, когда ты должен был отдать. А ты не забыл, что прошел уже год?» Глаза хамелеона впились в жертву, предвкушая страх и мольбы, которые вызывали в нем болезненное наслаждение властью над жертвой. «Но я же много раз говорил, что не мог найти работу. И он соглашался подождать. Теперь же я нашел ее», — попытался оправдаться парень. «Теперь уже поздно. Теперь ты должен мне. А я не буду ждать. Занимай где хочешь, продавай что хочешь. Но через 3 дня деньги должны быть у меня. Иначе обижаться будет не на кого. Понял?» Хамелеону не терпелось начать выбивать деньги. Его кулаки откровенно чесались. Но заказ есть заказ. Парню нужно дать время найти деньги. К тому же у них были общие знакомые. И перед этими знакомыми хамелеон не хотел приобрести славу слишком жестокого человека. В этом кругу он играл роль нормального, порядочного человека. И не торопился показывать свое истинное лицо. «Пусть парень поищет деньги». Хамелеон вращался в различных кругах, и в каждом из них имел свою репутацию. И он помнил, в каком обществе кого нужно играть. Это развлекало его и позволяло не терять форму. Он гордился своей способностью перевоплощаться. Он настолько заигрался, что не знал, где же его истинное лицо. Этот вопрос оказался бы для хамелеона самым сложным. И только случай мог явить даже самому хозяину его истинную сущность. Хамелеон не подозревал, что даже миллион становится ничем, если его разменивают и растрачивают по копейкам. В его душе все меньше оставалось уголков и принципов, которые бы он не разменял. И он все ниже опускался, прикрываясь множеством лиц, даже от себя самого. Если бы существовало зеркало, способное показать человеку его душу, хамелеон был бы в шоке от того, что произошло с его душой за последние годы. Как проказа, долгое время живущая внутри, выходя наружу, обезображивает человека в считанные месяцы. Так и грех, утаиваемый в глубине души долгое время, разложил его душу настолько, что теперь каждый день что-то менялось в его облике, и он не представлял, как остановить этот процесс. Еще недавно молодой человек мог избить кого-то, но не получал от этого большого удовольствия. Сейчас же он страдал если продолжительное время не видел слез и крови разбитого лица. Теперь он жаждал чужой боли. В то же время он все искренне верил, что истинное его лицо принадлежит тому, кто вращается в среде лучших людей из всех его знакомых, где он впервые в своей жизни влюбился. Ради этой любви он многое готов был сделать. Даже бросить ту женщину, с которой жил уже много лет. Но почему-то все откладывал решение жениться, несмотря на то, что подал заявление в ЗАГС с девушкой, которую полюбил. У каждого человека есть мерка, по которой он мерит свои чувства. Хотя то, что все называют одним словом «любовь», для каждого расшифровывается по-разному. В том мире, где жил хамелеон, чувство, которое он испытывал к своей девушке, было наивысшим. Ни для одной женщины в мире он не стал бы делать ничего, что хоть сколько-то касалось бы его интересов, а для нее делал. Он даже готов был оставить привычный уклад своей личной жизни, отказавшись от женщины, которую посещал уже не первый год, хотя и не торопился это делать. Как он объяснял себе, чтобы она не поняла, что я бросаю ее из-за другой, и не подняла раньше времени шума. Хамелеон даже согласился не спать со своей невестой до свадьбы, потому что она так решила. А это была наивысшая жертва, которую он был способен принести. Возможно, этим и объяснялась задержка разрыва отношений с его бывшей подругой. Но об этом он старался не думать. Была еще одна мысль, которую хамелеон отказывался обсуждать. Его невеста была богата. Он не мог объяснить, почему не полюбил простую бедную девушку. Закончилась пора экзаменов и тестов. Павел подтвердил свои оценки, набрав на тестировании высший балл. Но никому в мире он не пожелал бы сдавать экзамены в таком режиме, как приходилось ему. Павел не спал спокойно уже около месяца. Сны были жуткими и тревожными. Страх разоблачения сменился страхом перед смертью. Он уже не знал, куда бежать и как прятаться от последствий своих поступков. Не отдавая себе отчета, он опустился слишком низко во тьму порока. И теперь, когда захотел вернуться, все неприятности, мыслимые и немыслимые, посыпались на его голову. В один вечер он встретил сразу двух людей, видеть которых не хотел бы никогда. Вначале он застал хамелеона в непривычном обществе. Затем хамелеон выловил Павла, рассказав, что ему известно о том, что на семью Павла вышел детектив. Он многозначительно поднес ему финку к ребрам и коротко объяснил, почему он должен молчать об их знакомстве не только с ментами, но и со всеми, кто его окружает. Банда хамелеона предложила сделать профилактику, так сказать. Но в это время его окликнула сестра. По известной причине хамелеон не стал поворачиваться к Марии лицом и скрылся. Павел думал, что избавился от одной неприятности, как на голову свалилась другая. Никогда в жизни он не мог предположить, что жертва их ограбления начнет ухаживать за его сестрой. И этот факт, хоть и не самый страшный и важный, оказался последней каплей в переполненной чаше страхов и страдания. Неужели ему придется видеть это лицо и вспоминать о разбитой голове каждый день? И все эти события произошли в последний вечер перед самым важным тестом. Утром Павел пошел на тестирование, плохо соображая, что происходит вокруг. Но на удивление сдал. Иногда Павлу казалось, что захватывающее дух чувства власти над людьми и роскошь спускать незаработанные деньги были полетом в водопад. Теперь же, когда он понял, что эта стремнина несет его в пропасть и захотел вернуться, весь поток, несший его прежде, падает ему на голову и бьет до помрачения сознания. Не раз у него возникала мысль: «Уже поздно возвращаться. Живи, как жил, иначе умрешь». Но тогда появлялся новый страх. Страх перед вечностью. Теперь его жизнь была наполнена сплошными страхами. Раньше он относил себя к тем, кто не из робкого десятка. Но сейчас понял, что становится последним трусом. И все большее количество глупых поступков совершает из-за страха. В последнее время Павел часто вспоминал раннее детство, искренность добрых порывов и первые молитвы. Тогда страх был неведом ему, так же, как и сознательная ложь. Сейчас же вся жизнь его – переплетение лживых путей, и все труднее становится помнить, где и что он говорил, чтобы не выдать себя. В страхе был и свой плюс. И именно страх сейчас мешал ему продолжать катиться по наклонной. Но на этот плюс приходилось множество минусов, которые серьезно отравляли жизнь подростку. После встречи в переулке с сестрой Павел очень боялся разговора с ней, но чувствовал, что это неизбежно. В тот вечер она молча прошла к маме в кухню и принялась помогать ей с уборкой и мытьем посуды после позднего ужина. Семья долго ожидала старших детей к ужину, и только после звонка Аркадия Петровича все сели за стол. Аркадий Петрович сказал, что Мария с молодым человеком задержались у него, и Галина Николаевна решила, что он забыл имя ее второго сына, и немного обиделась. Но она была рада, что Павел не пошел с друзьями с улицы, как собирался, а пошел на общение. Когда Павел пришел почти одновременно с Марией, Галина Николаевна получила подтверждение своих мыслей и не стала много расспрашивать, бросив лишь привычный вопрос. «Как прошло общение?» «Прекрасно!» Восторженно отвечала дочь. «Мне так нравится этот курс! Знаешь, мам, для меня многие вещи стали теперь ясными и простыми. Я научилась различать, где и как трудится Бог в нашем мире и в моей жизни».
2: «Но это и так ясно. Он во всем?» Спокойно и сдержанно заметила мать. «Может быть, ты просто не обращала внимания?»
3: «Нет, мам, я не о том. Там в учебнике перечислены те вещи, которые может делать только Бог. И даже неверующий соглашается, что это невозможно списать на законы природы или еще что-нибудь. Эти истины нам в церкви никогда не объясняли».
1: Марию немного огорчило замечание матери. Однако она, не заострив на этом внимания, стала рассказывать о том, что узнала нового, стараясь заинтересовать мать содержанием курса. И у нее это получилось. Галина Николаевна почувствовала укол в чувствительное место.
2: «Что это за курс, который дает мысли, которых не дают в церкви?»
1: И она решила проверить.
2: «А я могу посмотреть этот курс?» спросила она.
1: «Ну...» Мария немного помялась.
3: «Я могу попросить Аркадия Петровича дать чистый учебник тебе посмотреть, Но вообще-то их так просто не дают. Их дают каждому студенту, посещающему курс. Он заполняет его и работает с ним.
2: «А я разве не могу просто твой почитать?» – удивленно спросила мать.
3: «Мам, я не хочу огорчать тебя, но не могу дать тебе свой», – ответила Мария. «Когда я заполняю учебник, то пишу в нем сокровенные мысли, и он становится личной тетрадью, ну, что-то вроде дневника. И в группе мы читаем не все, а только то, чем хотим поделиться».
2: «Значит, у тебя есть тайны, которые ты не можешь мне сказать?»
1: Галина Николаевна прямо посмотрела на дочь. Мария спокойно встретила взгляд матери. Она не бросила вызов, а лишь констатируя факт, ответила.
3: «Конечно, мам. Мы с тобой разные. И я не всегда могу понять тебя, а ты не всегда можешь понять меня. И мне кажется, что это нормально – иметь личные мысли и личную жизнь. Мне ведь уже 24 стукнуло. Но ты знаешь, что я говорю тебе все, что касается наших внешних перемен и что касается всей нашей семьи, даже косвенно».
1: Галина Николаевна выслушала эту фразу, широко открыв глаза и едва сдерживаясь, чтобы не вылить поток слов, просившихся наружу. Но когда дочь закончила, этот поток вдруг иссяк, и мать, задумавшись, промолчала. Лишь через некоторое время заметила.
3: «Хорошо, может быть, ты и права, ты уже не маленькая. Я забыла, что в твоем возрасте я уже держала тебя, двухлетнюю, на руках. Наверное, тебе уже просто пора заводить свою семью».
2: «А вот это не в моей компетенции», – немного грустно улыбнулась Мария.
3: «Когда Бог подведет и скажет, вот это твое, тогда я и пойду замуж».
2: «Но ведь ты тоже не должна сидеть сложа руки. Ты всех обходишь стороной и отталкиваешь, как только тебе оказывают малейшие знаки внимания. Так ты вообще одна останешься».
1: Галина Николаевна уже не в первый раз затеяла этот разговор.
3: «Мам, ну опять ты. Неужели нет больше тем для разговоров? Я что, тебе до такой степени надоело, что ты стараешься выпихнуть меня за первого встречного? Стоило мне заговорить, что я не ребенок, так ты сразу выталкиваешь меня», — вздохнула девушка.
2: «Ну что ты говоришь? Я же добра тебе желаю!» — возмутилась мать.
3: «А разве будет добром семья без Божьего благословения?» — ответила Мария.
1: Галина Николаевна была на той стадии раздражения, когда готова была хлопнуть дверью и уйти, как подросток, которому сказали «нет». Женщина, не признавая себе, раздражалась при малейшем проявлении самостоятельности или взрослых решений у детей. Ей нужно было слепое повиновение, отсутствие собственного мнения и личной жизни. И дочь, которая, не нарушая правил почтения, претендовала на взрослость, раздражала ее. И ей действительно хотелось отправить ее из дома, чтобы вновь получить полную власть в нем. Галина Николаевна старалась не думать о том, что и второй ребенок также скоро выйдет из-под крылышка. И дальше остальные дети один за другим будут взрослеть и предъявлять право на самостоятельность и уважение к их личной жизни. Но сейчас женщина не думала о будущем, но и не могла признаться себе в своих чувствах. Поэтому она резко возразила.
2: «Я же не говорю о неверующих ребятах. За тобой верующие ухаживают».
3: «Мам, те, что ухаживали, были неверующими, а детьми верующих родителей. А это совсем другое. Сами они далеки от Бога», —
2: — возразила Мария.
3: «Много ты понимаешь! Ты все заоблачного принца ждешь!»
2: Мать дернула плечом.
3: «На золотом коне!»
2: Мария замолчала, глотая слезы. Сердце трудно обмануть. Она ясно понимала, что мать заводит разговоры о замужестве не потому, что мечтает видеть счастливую дочь, а потому, что ее раздражает самостоятельность дочери. Не потому ли всякий раз разговор о замужестве возникал сразу после упоминания о том, что она имеет право на что-либо личное? Конечно, Мария понимала, что мать желает ей счастья, но это было в общем. Чаще она все же встречалась с раздражением матери. Дочь действительно казалась матери какой-то неудачной, особенно в последнее время. Она была нерешительной и слишком мягкой, на ее взгляд. И все-таки нередко Мария, словно не замечая, игнорировала общепринятые нормы, если они расходились с ее внутренним убеждением. Но даже тогда дочь не спорила и не доказывала ничего. Она просто молча делала так, как ей подсказывало сердце. Галина Николаевна не могла ничего веского возразить дочери, потому что та тихо отвечала. «Мама, я уверена, этого хотел от меня Бог». «Как ты можешь так говорить?» возмущалась в подобных случаях мать. «Откуда такая уверенность? Все окружающие не могут быть неправыми». «Я не могу тебе этого доказать», — немного терялась Мария. «Мама, спроси у Бога. Я уверена, что Он тебе подтвердит. У Него же не бывает, чтобы одному говорить одно, а другому другое. Он подтвердит тебе, что поручил мне сделать это дело».
3: «Легко сказать», — сжимала зубы Галина Николаевна, чтобы не расслышала дочь, и уходила. Когда никого не оставалось рядом, женщина не раз задавала себе вопрос. Неужели она действительно слышит его голос? Вновь вздыхала и вспоминала. «Я ведь раньше слышала. А почему сейчас гадаю, что он мог бы ответить на мои вопросы?» Через 2 дня после встречи в переулке Мария выждала момент, когда Павел был в комнате один, и вошла к нему. Брат валялся на постели в одежде, пренебрегая строгим запретом матери. Но сегодня ее не было дома, и он вел себя, как хотел.
2: «Паша, мне нужно поговорить с тобой».
3: «А мне не очень хочется», — дерзко ответил он, отворачиваясь к стене.
2: «Но я уверена, это необходимо», — настояла Мария.
3: «И что ты хотела сказать?» Павел повернулся к сестре, готовый в любой момент вскочить с постели и выйти из комнаты.
2: «Я хотела бы, чтобы ты сказал мне правду», — начала Мария.
3: «Ха! И какую же правду ты хочешь слышать?» Насмешливо сузив глаза, с издевкой спросил Павел.
2: «Ты отдал документы Артуру».
3: «А что, твой новый ухажер уже все разболтал тебе?» Павел явно хотел разозлить сестру, чтобы она вышла из комнаты, и ему не пришлось отвечать на ее вопросы. Но Мария была грустна и непробиваемо спокойна.
2: «Нет, не он мне рассказал, а ты», — спокойно сообщила Мария.
3: «Я? Когда это я рассказал бы тебе? Во сне, что ли?» В голосе Павла послышался страх, скрываемый смехом.
2: «Нет, я просто смотрю на тебя. Ты боишься его, а документов у него с собой не было. Я точно видела. Я не мама, которая так мечтает, чтобы ты был идеальным мальчиком, что очевидных вещей не замечает. Артур прикрывает тебя. Но это его дело. Я не знаю, что заставляет его лгать ради тебя, продолжала Мария, присев на край постели и положив руку на плечо брата. Он хотел встряхнуть, но остановился. Мария говорила тихо, чтобы не слышал никто, и в голосе ее не было слышно осуждения. Тогда в переулке я видела твои глаза. Ты их боишься. Паша, чем я могу тебе помочь? Павел не мог оправиться от шока. Он знал, что у сестры мягкое сердце, но не представлял, что она способна знать правду о нем и, не осуждая, предложить свою помощь. Это были первые слова участия за долгое время его самостоятельности, так сказать, когда он дерзил всем, кроме родителей, которых боялся, и не доверял никому. Он чуть не расплакался. «Спасибо тебе, но ты вряд ли сумеешь мне помочь». Он вновь отвернулся к стене, теперь уже пряча влажные глаза. «Может быть, начать говорить правду?» спросила Мария. «Я уверена, что это поможет, ведь тогда Бог будет на твоей стороне». Павел нервно рассмеялся. «Правду? Какая ты наивная! Да если я сейчас скажу хоть часть той правды, которую знаю, завтра меня не будет в живых. Тогда, когда ты видела меня в переулке, мне как раз популярно это объясняли. Держа финку под ребром. Милая сестренка!» Он порывисто обнял Марию за талию и положил голову ей на колени. «Добрая и такая наивная! Удивительно, как ты прожила свои 24, оставаясь такой наивной!» «Я не лезла в мир дьявола», — спокойно ответила Мария. «И уверена, что смогу помочь тебе выйти из этого мира, если ты только захочешь. Конечно, не я, но я знаю, что получу у Бога просимое, если ты не будешь противиться. Твоими бы устами да мед пить!» Горько усмехнулся Павел, зарываясь лицом в ее колени, словно пытаясь спрятаться от своих бед. «Спасибо тебе, добрая ты душа! А я-то думал, что ты теперь даже за один стол со мной садиться не захочешь». «Нет, я просто за стол совсем садиться не хочу, а не потому, что там ты», — ответила Мария, разглаживая залохмаченные волосы брата. «Так ты эти 3 дня вообще не ела?» — поразился Павел. «Я не могу смотреть равнодушно, как ты гибнешь. И не отступлю, пока Бог не покажет мне защиту над тобой. Да простит мне Бог такую настойчивость, но я не могу спокойно видеть, что происходит с тобой. Хотя, возможно, знаю далеко не все». В глазах Марии стояли слезы, и она все быстрее перебирала тонкими пальцами пуговку на рубахе брата, пристально смотрящего ей в лицо снизу вверх. Голова Павла осталась лежать на коленях сестры. Глаза их встретились. Павел долго и пристально всматривался в ее глаза. И она не отводила взгляда, словно вливая в его душу свою любовь, поддержку и силу в борьбе со злом. Павел вдруг ясно осознал, что он не один в своей тайной борьбе. Раскрытая тайна не стала его могилой, как он думал прежде. Но луч, осветивший эту тайну, вдруг лишил ее власти над ним. Павел вспомнил выражение, которое слышал в церкви. Дьявол боится света, потому что свет лишает его силы. Сейчас он был согласен с этим, с той лишь поправкой, что важно, кто освящает эту тайну и для кого. И если тот, кто посвящен в тайну, способен понести ее и, от души любя, помочь, тогда дьявол, держащий души в плену посредством тайны, действительно теряет силу.
3: «Спасибо тебе, сестренка!» От души прошептал Павел. «Молись обо мне дальше, пожалуйста. Но всех тайн я не могу тебе сказать, потому что из них всего одна-две мои, остальные тайны не мои вовсе. Только прошу тебя об одном — держись подальше от Гришки, если жизнь дорога. Если бы ты могла уговорить Кристию держаться от него подальше. Но только я ничего тебе не говорил. Хорошо?»
4: «Так это он был там, в переулке?»
3: — ужаснулась Мария. «Да, это был он. Но больше я ничего не могу тебе сказать. Я еще хочу жить».
4: «Но ведь он уже покаялся в церкви, сейчас ходит в группу изучения Библии и подал заявку на крещение!»
3: Глаза Марии становились все больше.
2: «Да, я знаю, но все это ради Кристи, не более того. Все это пыль в глаза. Он именно потому встретил меня в переулке, что я попытался Кристину предупредить. А она, ненормальная, все ему рассказала».
3: Павел помолчал и добавил. «Ну вот, проболтался, и мне стало немного легче. Надеюсь, я не пожалею во второй раз, что открыл рот. После Кристинки круто пожалел. Но, судя по тому, что ты узнала о документах и не растрепала, тебе можно кое-что доверить». Он уже сидел на постели, откинувшись к стенке, и задумчиво смотрел перед собой. Мария вновь взглянула в глаза брату. «Что ты делал во время ограбления офисов?» Павел растерялся, занервничал, затем словно бросился в воду и коротко ответил. «На шухаре стоял. Я хотел им помочь влезть через окно, но им было мало. Вот они и стукнули охранника. Никогда не думал, что он способен убить. Я его очень боюсь теперь».
4: «Кого?»
3: Мария пытливо смотрела в глаза брату, но тот осекся и отвернулся.
2: «Никого. Ты и так слишком много узнала. Не надо было мне болтать».
4: «А Артур, он что, охранник?»
2: «Нет, он позже пришел. Не могу себя простить. Это я услышал его голос со второго этажа и предупредил их. Я думал, мы быстро сбежим через окно, которое я открыл. Но они решили иначе. Ладно, иди».
3: Он вздохнул и вновь лег на постель, отвернувшись к стене.
2: «Не нужно было тебе всего этого знать. Раньше я не спал, теперь ты не будешь».
4: «Нет, теперь я, наоборот, буду спать. Любая правда меня больше успокаивает, чем ложь или догадки. Я просто продолжу молиться. Теперь еще и за Кристию буду молиться. Я ничего ей не буду говорить. Она все равно ничего не слышит. Я буду только молиться, чтобы Бог сам показал ей правду. Она ведь замуж за него собралась».
5: «Что? Замуж за него?
2: Павел вскочил с кровати, затем снова лег. Ах, ну это уже предел всякой глупости.
4: Ты что-то еще знаешь?
2: Мария пытливо посмотрела на брата, словно стараясь прочесть его мысли.
4: Много будешь знать, станешь похожей на меня. Перестанешь спать,
2: съязвил Павел и вновь отвернулся, давая понять, что разговор окончен.
4: «А ты не хочешь помолиться вместе?» — предложила сестра.
5: «Нет, я пока еще не готов. А то получится, как с родителями, сплошные враки. Не хочу. Спасибо за честный разговор. Мне стало легче», — поблагодарил Павел.
4: «Не за что. Спасибо тебе за то же самое. Хотя не могу сказать, что мне стало намного легче. Все же это лучше, чем то, что я имела».
2: Грустно улыбнулась Мария и вышла из комнаты брата. Лед тронулся, и Мария вновь ушла в свою комнату, которая делилась с двойняшками, и склонилась на колени, благодаря Бога, за первый шаг брата в истине. Она долго рассказывала Богу все, что волновало ее душу, свои печали и тревоги, просила его защиты и помощи для Кристины, которая, слепо влюбившись, не слышала и не слушала никого. Вспомнила об Артуре, тихо прошептав:
4: «Господи, успокой его душу. Я не хочу его расстраивать. Он от души мне нравится. Но он неверующий. И я не представляю, как жить рядом с человеком, который не знает и не любит тебя. А просто флирта мне не нужно. И я знаю, что и ты это не поддерживаешь. Поэтому я предаю все эти сложности тебе, Господи. Это не самое трудное из того, о чем сегодня болит моя душа. Но и это я отдаю тебе».
2: Высказав все, девушка тихо стояла на коленях, молча впуская в душу поток любви, теплоты и нежные заботы, льющиеся с неба от Отца Света. И только напившись этой любовью до избытка, она тихо поднялась с колен. Теперь Мария была спокойна и уверена, что все под контролем невидимой мощной руки, и ее просьбы Бог не пропустит мимо ушей, хотя девушка и не смела указывать ему, как и каким образом решать ее дела и проблемы. Она оставалась покорной глиной в руках мастера, не указывающей, какой сосуд из нее делать или какой сосуд делать из близких ей людей. Мария лишь просила Бога взять их в свои сильные и нежные руки и не отпускать даже тогда, когда они упорствуют в собственной воле.

Вернувшись домой после странного вечера, наполненного неожиданностями, Артур долго не мог уснуть. От всех впечатлений снова разболелась голова, и он с усталым раздражением выпил обезболивающее, прописанное врачом, которое принесла Мария Августовна, увидев яркие синяки под глазами усталого Артура. «Неужели эти головные боли теперь так и будут доставать?» Устало подумал он, стараясь зарыться глубже под тонкий плед, которым он всегда укрывался летом. Пожилая женщина тихо уснула в своей комнате, а он все

ясно осознавал чье-то присутствие рядом, когда происходило то, что было перечислено в учебнике. И теперь, поразмыслив, мужчина вынужден был согласиться, что это не назовешь ни случайностью, ни природными явлениями. Нет. Кто-то невидимый трудился над его душой, сохраняя его жизнь от могилы. Мужчина не привык долго размышлять или вспоминать что-нибудь. Он жил данным моментом, реагируя на возникающие ситуации, осмысливая лишь то, что требовало решения. Прошлое Артура не располагало к тому, чтобы увлекаться воспоминаниями. Жизнь в детском доме также не располагала к мечтательности. «Если не среагируешь вовремя, что-то потеряешь». Это был девиз его жизни. И сегодняшний вечер был странным исключением даже тогда, когда Артур остался наедине с собой, но не испугался, не сбежал, как когда-то в детстве он сбегал из всех детских домов, где возникали реально опасные ситуации. Сегодня невидимый друг повел его по воспоминаниям, ясно показывая свои следы в тяжелых моментах жизни Артура. И прошлое уже не казалось страшным и приносящим боль. Словно невидимый друг нежно смазывал старые раны, и они прекращали саднить и болеть. Сегодня, лежа в постели, Артур вспомнил все, кроме раннего детства, кроме времени, проведенного в доме матери. Как только память подвела к этому отрезку его жизни, мужчина вздрогнул. «Нет, если бы Бог был со мной, этого времени не было бы. Или все было бы иначе?» Резко ответил он пришедшей мысли, словно захлопнув дверь. К немалому огорчению, удивительный тихий голос, проводивший его по прошлому, как в музее экскурсовод, после этого резкого возражения вдруг затих и постепенно пропал. Артур снова был здесь и сейчас, как всегда в жизни. И все же он не был одинок. Странное ощущение теплого присутствия не исчезло. Оно осталось с ним. Голова перестала болеть от лекарства или сама по себе. Но это было не важно. Важен был результат. Артур вдруг посмотрел на себя со стороны. «Но ненормально я, что ли? Что за чушь я выдумал себе? Я точно становлюсь таким же чокнутым, как эта девчонка, как этот странный Аркадий Петрович. Ух, какой кошмар!» — резюмировал он и с наслаждением зарылся в плед, повернувшись на бок. «Как приятно все-таки сходить с ума таким образом!» — усмехнулся он и уснул сладким сном.

0: На следующий день Артур проснулся и потянулся в постели. Солнечное утро обещало хороший день. Мария Августовна уже сварила кофе, от запаха которого он и проснулся. «Доброе утро, Соня!» — улыбнулась старушка, заметив, что Артур уже не спит.
1: «Как вы знаете, утро добрым не бывает», — напомнил свою любимую присказку Артур. Затем добавил: «Но почему-то сегодня оно действительно доброе. Наверное, потому что пахнет вкусным кофе». И он потянул носом: «Моими любимыми оладьями».

0: стадиями. Когда вы успели их нажарить? Да уж 10. А я-то встаю не позже 7. Уж было время нажарить, улыбнулась женщина. Я уже и сметанки свежей купила. Во двор привозили. Домашняя. Ну, значит, сегодня у меня праздник живота, рассмеялся Артур и, быстро встав, пошел умываться. Привычка вставать по-солдатски и быстро бежать умываться осталась с детского дома, и он не собирался ее менять. В кухню он вышел одетым в легкую майку и прогулочные бриджи. На столе действительно стояли еще горячие оладьи со сметаной и чашка ароматного кофе. «Я без вас не сяду! Скучно есть одному!» напомнил он старушке. «Хорошо, только я себе чаю налью», улыбнулась Мария Августовна. Для нее приглашение к столу означало хорошее настроение ее работодателя и сыночка. Несмотря на расположение Артура, Мария Августовна никогда не забывала о соблюдении субординации и не лезла общаться без приглашения. И Артур очень ценил ее ненавязчивость и такт. После завтрака он пошел в комнату, сел поудобнее в постели, обложившись подушками, и принялся читать новый учебник, прочитывая в подаренной Библии указанные места. Но одно смущало мужчину. Он часто зачитывался Библией, теряя мысль учебника. Приходилось вновь возвращаться, чтобы вспомнить, о чем говорилось в учебнике, до того, как он улетел, так сказать, в события, описанные в Библии. Возникало множество вопросов, которые потом забывались, перебитые новыми впечатлениями. Наконец наступил момент, когда от всего этого разболелась голова, и пришлось бросить чтение. Артур понял, что будет читать этот учебник не один раз, а до тех пор, пока не решит все возникающие вопросы. Поэтому сегодня не пытался сразу запомнить их все. Наконец, уже ближе к обеду, позвонили с работы. Сегодня Сергей просил его приехать ближе к вечеру, если он будет в состоянии. Артур обещал, и в 4 часа пополудню он был уже в офисе.
1: Сегодня прозвучала 9-я часть литературного произведения Людмилы Шторк «Разгул страстей или дорога к счастью». Продолжение вы услышите в следующей нашей радиопередаче.
2: Если вы хотите еще раз прослушать эту или другие радиопередачи, вы можете это сделать на интернете по адресу www.blagovam.org.
1: Вы прослушали радиопрограмму «Капельки благодати», подготовленную в студии Церкви Благодать города Ванкувера. Наши радиопрограммы вы можете слушать в это же время и на этой же волне. Если у вас появятся какие-то вопросы, вы можете позвонить нам по телефону 360-904-59-52, 360-904-59-52. А также вы можете посетить нашу церковь по следующему адресу: 800 North Andreessen Road, Ванкувер, Вашингтон, 98-661. Божьих вам благословений!

Дорогие слушатели, служение радио Зегенсвелле «Волна благословения» финансируется только за счет пожертвований. И если и для вас важно, чтобы Слово Божье продолжало звучать по всему миру, пожалуйста, поддержите наше служение молитвой и пожертвованием. Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88. Большое спасибо! Да благословит вас Бог!

Привет, ребята! Настало время программы «Луч света». Садитесь поудобней, и мы начинаем. С вами сегодня Элизабет Завадский. Ребята, вчера я рассказывала вам, что Илия скрылся от царя Ахава, чтобы он его не нашел. И я надеюсь, что вы еще помните, где же скрывался Илия. Господь своей премудрости высок, пророку пищу посылал чудесно. То ворон мясо принесет кусок, то бедная вдова спечет опреснок. Рука Господня не изнемогла, и благо от земли еще не взяты. Бог совершает дивные дела, и в наши дни их видеть только надо. Сейчас мы с вами послушаем песню, а потом я расскажу вам дальше.

где он может быть? Прошло уже много времени, но посланные царем Ахавом люди так и не смогли найти Илию. Царь велел им обыскать все укромные места, но Илию нигде не нашли. Где же он был? А вы помните? Верно, он был в Сарепте у вдовы и ее сына. Прошло 3 года, и каждый день они ели хлеб из муки и масла, которые никогда не кончались. Все это время Бог заботился, чтобы Илию не нашли. Земля потрескалась и иссохла. Трава выгорела, пересохли все ручьи, не было воды для скота, и он вымирал. Даже люди испытывали жажду и голод. А нечестивый царь думал, что если бы он только смог найти Илию и убить его, тогда все опять стало бы хорошо. Но Ахав заблуждался. Именно Господь Бог остановил дождь. Библия говорит нам, что он единственный, кто сотворил дождь и кто управляет им. Он сотворил солнце, луну, цветы, деревья, моря и ветер и управляет всем. В далекие времена люди верили, что один Бог управляет морями, другой – Бог урожаем, третий хранит семью. Еще и сегодня люди верят в то, что есть разные боги. Но Библия говорит, что существует только один Бог. Тот Бог, о котором мы читаем в Библии. В Библии сказано «Я первый и я последний, и кроме меня нет Бога». Исайя 44:6. Царь Ахав должен был знать это, но, как и многие другие израильтяне, он поверил в ложного бога Ваала. Он ненавидел Илию, который свидетельствовал ему об одном истинном боге. Он искал его, чтобы убить. В тиши дома в Сарепте Господь сказал: «Пойди и покажись царю Ахаву, и я дам дождь на землю». Итак, Илия вступил на землю Израиля. Но, может быть, это было очень опасно? Конечно. Но Илия знал, что Господь единственный Бог, что Он – Бог всего. Илия знал, что у Бога есть право говорить Ему, что делать. Илия знал, что поскольку Господь является единственным Богом, всемогущим Богом, Он должен повиноваться Ему. Конечно, Он знал, что Его Бог – единственный Бог, будет также и заботиться о нем. Если вы, дорогие ребята, уже доверились Господу, то вам это тоже нужно помнить. Бог является единственным Богом, Он есть Господь всего. Он велик, а мы малы. Мы должны слушаться Его, когда Он повелевает нам что-то сделать. Мы не должны отговариваться. Бог велит нам помогать нуждающимся, поэтому, если в вашем классе есть кто-то, кто очень застенчив, вы могли бы стать ему другом и помочь подружиться с другими детьми. Бог велит вам слушаться ваших родителей, поэтому не притворяйтесь, что вы не слышите, когда мама просит вас что-нибудь сделать. Господь, единственный Бог, повелевает вам: не желайте чужого, поэтому, когда вы завидуете чужим игрушкам, расскажите об этом Богу и попросите Его помочь вам избавиться от завистливых мыслей. Вы должны повиноваться Богу, как Илия.

И вот Илия пошел навстречу с царем Ахавом. Как только Ахав увидел Илию, он спросил: «Ты ли это, смущающий Израиля?» Илия не боялся царя. Он сурово ответил: «Не я смущаю Израиля, а ты и дом отца твоего тем, что вы презрели повеление Господне и идете вслед Ваалам. Теперь пошли и собери ко мне весь Израиль на гору Кармил и 450 пророков Вааловых и 400 пророков Дубравных». Нечестивый царь сделал все так, как сказал Илия. Он не пытался убить Илию, наоборот, он повиновался приказам пророка. А почему? Потому что Бог – Господь всего. Он единственный истинный Бог. Он может использовать даже нечестивых людей, чтобы осуществлять свои планы. И вот все выше и выше в гору поднимается Илия. Тысячи израильтян идут за ним. На гору карабкаются и пророки лжебога, их несколько сотен. И царь Ахав тоже взбирается на гору. Что же будет происходить в этот день на горе Кармил? Там будут выяснять, кто является настоящим богом – Ваал или бог Илии. Илия смело стал перед народом, громко разнесся его голос. «Долго ли вам хромать на оба колена? Если Господь есть Бог, то последуйте Ему, а если Ваал, то Ему последуйте». Никто не проронил ни слова. Вероятно, потому что люди знали, что отвернулись от Господа Бога, чтобы последовать Ваалу, и у них нет оправдания. Бог и сегодня обращается к каждому из вас. «Если Господь есть Бог, то последуйте Ему». Он единственный живой и истинный Бог. Он есть Господь всего. Он должен быть на первом месте в вашей жизни. Вы живете для себя или для Бога? Илия продолжал говорить: «Я один остался пророк Господень, а пророка Вааловых 450 человек». Это не было похоже на честное соперничество, не так ли? Но что меняло дело? Верно, с Илией был Бог. Это лучше, чем тысяча людей. Теперь давал Божий пророк указание. Возьмите тельца и разрубите его на части. Положите на дрова, но огня не подкладывайте, сказал он пророкам Ваала. Я приготовлю другого тельца, продолжил он, и положу на дрова, но огня не подложу. И пусть пророки Ваала призовут своих богов, а я призову имя Господа Бога моего. Тот Бог, который даст ответ через огонь, есть Бог. Народ ответил: «Хорошо, так и сделаем». Пророки Ваала взяли тельца и приготовили, и стали призывать имя Ваала. Они просили Ваала послать огонь. «Ваале, услышь нас! Ваале, услышь нас!» – кричали они. Но ничего не происходило. Они бегали вокруг жертвенника, скакали, кололи себя ножами. Они кричали, визжали: «Ваале, услышь нас! Ваале, услышь нас!» Но ответа не было. Огня не было. Это продолжалось до полудня. Илия начал смеяться над ними. «Кричите громче!» – сказал он им. «Может быть, он задумался или занят чем-либо, или в дороге, а может быть, и спит. Так он проснется». Пророки Ваала кричали, что было силы, и кололи себя ножами так, что текла их собственная кровь. Но к вечеру все еще не было ответа. Почему? Потому что Ваал был просто каменным идолом. Он не был живым Богом, он не мог слышать. Помните, что тот Бог, о котором мы читаем в Библии, есть единственный истинный Бог. Вы можете услышать о других богах в школе или прочитать о них в книгах, но помните, что сказал Бог: «Кроме меня нет Бога». Вот почему огонь так и не появился. Вечером Илия сказал: «Подойдите ко мне».
и люди приблизились к нему. Из 12 камней Илия построил жертвенник во имя Господа, который до этого был разрушен, а вокруг жертвенника он сделал ров. Затем он сложил дрова, рассек на части жертву и положил ее на дрова. «Наполните 4 ведра водой и вылейте на жертву и дрова», – велел он людям. Когда они это сделали, Илия сказал: «Повторите». И они повторили, затем он сказал: «Сделайте тоже в третий раз». И вода полилась вокруг жертвенника и наполнила ров. Илия вышел вперед и помолился: «Господи Боже Авраамов, Исааков и Израилев, да познает сей день, что Ты один Бог в Израиле, и что я раб Твой и сделал все по Твоему слову. Услышь меня, Господи, услышь меня, да познает народ сей, что Ты, Господи Бог, и Ты обратишь сердце их к Тебе». Неожиданно на жертвенник низ послал Господь огонь. Он был таким сильным, что сжег жертву, дрова и камни, и даже вода во рву испарилась. Весь народ пал ниц и закричал: «Господь есть Бог! Господь есть Бог!» Больше они не могли сказать ничего. Бог одержал победу в этом великом состязании. Он показал, что является единственным Богом. Он есть один, истинный и живой Бог. Вы когда-нибудь начинали следовать за Богом? Вы помните, с чего начинается следование за Ним? Вы должны довериться Иисусу Христу, Божьему Сыну, который умер за грехи, чтобы сделать вас праведным перед Богом. Затем вы начнете жить жизнью, угодной Богу. Бог поможет вам в этом. Он поможет вам слушаться. Бог хочет, чтобы вы начали следовать за Ним сегодня же.

Илия приказал людям: «Схватите пророка Вааловых, чтобы ни один из них не укрылся». Люди схватили их всех, и Илия убил пророков Вааловых. Затем Илия обратился к царю Ахаву и сказал: «Пойди, ешь и пей, ибо слышен шум дождя». Божий пророк зашел на вершину горы Кармил, наклонился к земле и положил свое лицо между колен. Он молился. Затем он сказал своему слуге: «Пойди, посмотри к морю». Слуга пошел и посмотрел. «Ничего нет», — ответил он. Еще 6 раз Илия говорил ему: «Продолжай смотреть». На 7-й раз слуга доложил: «Маленькое облако величиною в ладонь человеческую поднимается от моря». Илия повелел ему: «Пойди, скажи Ахаву, запрягай колесницу твою, поезжай, чтобы не застал тебя дождь». Прежде чем слуга успел вернуться назад, небо почернело, подул ветер и полился сильный дождь. Кто его послал? Конечно, единственный, истинный и живой Бог, который есть Бог всего. Нет ничего, чем бы он ни управлял. Нет другого настоящего живого Бога. Илия сказал людям: «Долго ли вам хромать на оба колена? Бог не хочет, чтобы и вы, ребята, ждали. Он хочет, чтобы вы последовали за ним уже сегодня, чтобы вы отвратились от всего злого, что не угодно Богу, и доверились Иисусу Христу себя и всю свою жизнь. Да благословит вас в этом Господь!»

Тебе, Господи, Господи, очи мои, сохрани меня от силков, поставленных для меня. Псалом 140, 8 и 9 стихи. Дорогие дети, вы когда-нибудь видели сети, которыми ловят людей? Нет? Я расскажу вам сначала о сетях, которыми ловят птиц, а потом о сетях, специально расставленных для человеческих душ. Есть птицы, неинтересные для птицеловов, например, воробьи. Кроме детворы, которая ради забавы ставит на них силки, они никому не нужны. Но есть птицы, за которых люди готовы заплатить большие деньги. Иметь таких ценных птиц в зоопарке очень престижно, хотя поймать их нелегко. Одной из таких птиц является пернатый хищник – орел. В природе существует несколько видов орлов. Они живут в разных условиях и питаются разной пищей. Есть орлы, которые питаются рыбой. Опытные птицеловы долго наблюдают, где орел кормится и в какое время прилетает. Незадолго до его появления они раскладывают на берегу несколько свежих рыбин. Орел прилетает и видит около водоема рыбу. Не забудем, что орел очень внимательная птица. Он садится на безопасное место и начинает осматриваться. Когда орел решит, что опасности нет, он хватает рыбу и быстро съедает ее. Потом забирает вторую и улетает. На следующий день он опять видит на берегу рыбу. Не так долго осматривается, смелее спускается к рыбе и съедает ее. За неделю орел привыкает к легкой добыче и спокойно летит к своему столу. Заметив это, птицеловы ставят сачок. Орел, конечно же, замечает, что на берегу рядом с рыбой появилась какая-то палка. Он настораживается. Он осматривается, поднимается высоко над берегом, опускается. Но самому ловить рыбу ему лень. Орел начинает осторожно клевать приготовленную для него рыбу. А палка как стояла, так и стоит. Вроде бы и не опасная. Следующую рыбину орел съедает прямо под сеткой. И наступает время, когда он по привычке садится, чтобы клевать рыбу, и сачок мгновенно накрывает его. Орел начинает отчаянно биться, но выбраться из сети уже не может. После яростной борьбы он окончательно запутывается и затихает. Больше орел не полетит в гнездо, не будет кормить своих птенцов. Его заберут в зоопарк, где он до самой смерти будет жить в тесной клетке и никогда не сможет подняться в небо. В мире есть сети намного опаснее, чем сачок для птиц. Эти невидимые оккультные сети расставляет дьявол, чтобы губить людские души. Он хорошо знает, где расставить для нас свои ловушки. Дьявол – опытный и коварный враг. Приметы – это самая распространенная и опасная приманка, с помощью которой сатана увлекает души. Паучок спустился на тонкой паутинке, а неверующие люди радуются – письмо будет. Женщина с пустыми ведрами перешла дорогу. Человек вздыхает. «Не повезет сегодня». Таких примет можно насчитать десятки, сотни и даже тысячи. Наверное, вы не раз слышали от неверующих одноклассников. Приметы – это правда. Они же сбываются. Давайте поразмышляем. В Библии о приметах ничего не сказано. Кто же их придумал? Откуда они появились? Ответ один. Это сатана раскинул свою густую сеть,
чтобы заинтересовать людей, а потом погубить их души. Люди, которые не знают Бога и не находятся под Его защитой, верят множеству примет, и они исполняются в их жизни. Сатана обязательно позаботится о том, чтобы примета исполнилась. Он может изменить обстоятельства и природу. Сил и средств у него хватит, лишь бы люди верили ему и шли за ним. Он лишает человека покоя, вселяет в его сердце страх и в конце концов приводит к вечной гибели. Дорогие дети, никогда не соглашайтесь на то, чтобы кто-то вам погадал. Это хитрые уловки сатаны. Он через своих слуг пообещает вам рассказать, что может произойти с вами в будущем, завтра, через месяц, а то и через десятки лет. Это очень заманчиво и в то же время очень опасно. Своим согласием вы позволите дьяволу руководить вашей жизнью так, как он хочет. А его цель одна – разрушить добрые отношения с Небесным Отцом, сделать человека противником всего святого и лишить его прекрасного будущего. В послании к Колоссянам написано: «Жизнь ваша сокрыта со Христом в Боге». Это значит, что наша жизнь находится в руках Божьих. Нам спокойно от того, что Бог знает наше будущее и хранит нас от всякого зла. У неверующих же такой надежды нет, потому что нет защитника. Они боятся будущего. Они хотят сами сохранить себя от опасности, заранее узнав, что их ждет впереди. Они легкомысленно пользуются услугами дьявола и попадают в его сеть, из которой потом невозможно выпутаться. Детей и подростков в наше время как магнитом тянет записаться в секцию какой-нибудь спортивной борьбы. «Время трудное, нужно, чтобы дети умели защищаться», рассуждают неверующие. Очень печально, что порой и дети из христианских семей тайно от родителей записываются в эти спортивные секции. Вместо того, чтобы учиться доверять Богу, дети учатся полагаться на свои силы. Вместо пользы они приносят вред своему здоровью, теряют огромное количество времени, становятся жестокими и агрессивными. Особенная опасность сокрыта в таких видах спортивной борьбы, как карате, дзюдо, ушу и подобных им. И там сатана раскинул свои пагубные сети. Тренеры обещают научить ловкости и сильным приемам, но никто из них не скажет, что это занятие безобидное на первый взгляд, прямая связь с духами зла. Ведь каждая тренировка начинается с поклонения и заканчивается тем, что ученики опускаются на колени и снова кланяются. Кому кланяются? Тому, кто дает им сокрушительную силу. Обычный человек никогда не разобьет рукой 10 кирпичей, не пробьет стену, пока не научится специальному крику, которому обучают каратистов. Этим криком они вызывают духа. Дух приходит, и тогда у каратиста все получается. Он может рукой пробить стенку и сломать кирпичи. В согласие человека дьявол входит в него и управляет им. Человек становится жалким рабом злого господина, у которого только одно желание – украсть, убить и погубить. Дорогие дети, никогда не заходите на территорию, где расставлены пагубные сети. Страх Господень – источник жизни, удаляющий от сетей смерти. Притчи, 14 глава, 27 стих. Не увлекайтесь тем,
что огорчает Бога. Бойтесь потерять общение с Ним. Будьте внимательны предупреждениям родителей и служителей. Дорогой друг, если ты, как тот несчастный орел, запутался в гибельных сетях и страдаешь, для тебя есть избавление. Очи мои всегда к Господу, ибо Он извлекает из сети ноги мои. Псалом 24, 15 стих. Тебе нужно исповедаться, то есть попросить у Бога прощения в присутствии служителя, открыто рассказать Ему о том, что мучает тебя, как ты увлекся тем, что противно Богу. Господь разорвет коварные сети и пошлет тебе освобождение. Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды. 1 Иоанна, 1 глава, 9 стих.

Вот и подошло время нам прощаться с вами. До следующей встречи, ребята, завтра в это же время. Вы слушали программу «Луч света». Радио Зегенсвелле. Волна благословения. Город Детмалт, Германия. Мы желаем вам Божьих благословений.

Уважаемые радиослушатели, вы слушаете радио Зегенсвелле, «Волна благословения», город Детмалт, Германия. Предлагаем вашему вниманию радиопередачу по страницам Библии, предоставленную нам от миссии Through the Bible. Программа представляет серию комментарий доктора богословия Джеймса Вернера Маги по книгам Священного Писания. Читает Владимир Сорокин.

Здравствуйте, дорогие друзья! В прошлой лекции мы с вами начали обсуждение еще одной книги Нового Завета, первого послания апостола Павла к Тимофею. В нашей прошлой передаче мы говорили, что данное послание относится к числу пастырских посланий апостола Павла, которые посвящены жизни и служению поместной церкви. В этих посланиях апостол обсуждает такие аспекты деятельности церкви, как ее устройство и доктрина. Для того, чтобы иметь возможность называться настоящей поместной церковью, собрание людей должно обладать определенными характерными признаками. Во-первых, у такой общины должен быть свой символ веры, описывающий ее вероучение. И, конечно же, это вероучение должно быть правильным. Именно это я подразумеваю, когда говорю, что наличие колокольни на каком-то здании еще не делает из него церковь. Сегодня мы с вами приступим к изучению первой главы этого произведения, речь в которой идет о чистоте учения истинной Божьей Церкви. В этой главе апостол уделяет основное внимание не столько доктринальным основаниям христианской церкви, сколько предостережениям против лжеучений в поместной общине. Особое внимание в этой главе обращено на тот факт, что Евангелие Божьей благодати является центром христианской доктрины и касается личности Христа. Однако обо всем этом у нас пойдет речь в наших следующих лекциях, потому что сегодня, следуя нашей хорошей традиции, мы с вами подробно остановимся на приветственных словах апостола Павла, которыми он открывает это произведение. Интересно заметить, что вступительные слова, с которых начинается первое послание к Тимофею, отличаются от приветственных слов, встречающихся во всех остальных произведениях Павла. Наверняка вам всегда казалось, что все эти приветствия абсолютно идентичны друг другу. Однако, уверяю вас, друзья, что вступительные слова, используемые Павлом в его пастырских посланиях, обладают весьма характерными особенностями. Более того, многие теологи считают, что приветственные слова в первом послании к Тимофею вообще не имеют аналогов в других произведениях апостола. Давайте прочтем 1 и 2 стихи. «Павел, апостол Иисуса Христа, по повелению Бога, Спасителя нашего, и Господа Иисуса Христа, надежды нашей, Тимофею, истинному сыну в вере, благодать, милость, мир от Бога Отца нашего и Христа Иисуса Господа нашего». Апостол начинает свое приветствие с фразы «Павел, апостол Иисуса Христа по повелению Бога». Начиная с самых первых слов послания, Павел сразу же утверждает свое апостольское положение, подобно тому, как он делает во многих других своих произведениях. Например, в начале послания к Ефесянам апостол говорит «Павел, волею Божию, апостол Иисуса Христа». И здесь мы видим первое существенное отличие пастырских посланий. «В чем же разница между повелением Бога и волей Бога?» — спросите вы. На самом деле, Божья воля и повеление Бога — это весьма близкие понятия. И тем не менее, они не являются абсолютными синонимами. Все заповеди, которые мы можем встретить на страницах Библии, являют нам волю Бога. И я говорю сейчас не только о 10 заповедях. Например, нам сказано, что в конце 5 главы 1 послания к Фессалоникийцам, что Божья воля для нас состоит в том, чтобы мы молились. «Непрестанно молитесь, — пишет Павел, — за все благодарите, ибо такова вас воля Божья во Христе Иисусе». Есть много всего, что является для нас Божьей волей, и все это находит свое выражение в Его заповедях. Однако я не думаю, что нам явлена вся воля Бога,
даже если мы возьмем все до последней заповеди, встречающейся на страницах Священного Писания. Дело в том, что воля Бога — это гораздо более широкое понятие, нежели Божьи заповеди. Однако нужно понимать, что явленная нам воля Бога вполне достаточно, чтобы точно знать, что человек не может спастись с помощью одного только повиновения Божьим заповедям. Понимать это очень важно, поскольку сегодня встречается очень много людей, которые утверждают, что закон является необходимым условием нашего спасения. В 8 стихе этой главы Павел пишет на этот счет следующее. «Мы знаем, что закон добр, если кто законно употребляет его». Итак, как же мы должны использовать закон? Во-первых, мы должны осознать, что закон благ. В послании к римлянам, в 12 стихе 7 главы, Павел пишет, «Посему закон свят, и заповедь свята, и праведна, и добра». Однако именно из-за того, что закон благ и требует абсолютной благости от человека, в котором не живет ничего доброго, грешник не может повиноваться этому закону. Павел говорит в 18 стихе 7 главы послания к римлянам, «Ибо знаю, что не живет во мне, то есть в плоти моей доброе». Закон, или, иначе говоря, заповеди Бога, были даны для того, чтобы явить нам волю Бога и показать, что для спасения грешника необходим иной путь, нежели путь послушания совершенному закону. Но для того, чтобы понять это, мы должны употреблять слово «законно». Торжество евангельской вести состоит в том, что сам Бог нашел способ, как, не нарушив принципов своей справедливости, оправдать тех, кто верует в Иисуса Христа. В 13 главе книги «Деяния апостолов» нам приводятся такие слова Павла на этот счет. «Итак, да будет известно вам, мужи-братья, что ради Него возвещается вам прощение грехов. И во всем, в чем вы не могли оправдаться законом Моисеевым, оправдывается им всякий верующий». Почему же люди не могли быть оправданы законом Моисея? Да потому что закон этот являлся служением осуждения и смерти. Закон был дан нам не для того, чтобы спасти нас, но чтобы явить нам, что Бог свят, а мы с вами очень далеки от святости. Единственный путь, который Бог нашел, чтобы спасти нас, — это крестный путь, путь Господа Иисуса Христа. «Я есмь путь, — говорил Иисус, — и истина, и жизнь». Закон не является путем к Богу, путем к Нему является Христос. Когда Павел писал свое послание к Ефесянам, он написал, что является апостолом волею Божию. И это была истинная правда. Но в своем послании к молодому проповеднику Тимофею апостол говорит, что он апостол Иисуса Христа по повелению Бога. Сам Бог сделал его апостолом. Это была не просто воля Бога, это его прямое повеление. Я полагаю, что Павел с большой неохотой согласился стать апостолом. Я уверен, что он предлагал Господу всевозможные отговорки, точно так же, как это было в свое время с Моисеем. Действительно, Павел не ходил с Господом, как другие 11 апостолов. Он никогда не знал Иисуса во дни его плоти, а встретился с уже прославленным Христом. Да, Павел и сам неоднократно говорил, что недостоин называться апостолом. Но Господь Иисус сказал ему, «Я повелеваю тебе». И потому Павел смело приходил в синагоги и выступал перед скептически настроенной аудиторией в Афинах, а также перед погрязшими в распутстве грешниками Коринфа, смело возвещая им Евангелие. То есть Павел являлся воином, который повиновался приказаниям, являясь апостолом по прямому волеизъявлению Бога.
Никто не рукополагал Павла на это апостольское служение, кроме самого Господа Иисуса, лично вверившего в руки Павла данную власть. Точно такой же властью обладал пророк Иеремия, который был от природы мягким и застенчивым человеком. И тем не менее он смело вышел вперед и произнес самые сильные слова, которые когда-либо исходили от Бога. Почему Иеремия решился сделать это? Да потому что он был солдатом, подчинявшимся приказам, приказам самого Бога. Любой человек, который сегодня намеревается говорить от лица Бога, должен делать это с надлежащей властью. В противном случае ему лучше молчать. А человек, который встает за кафедру и начинает уклончиво и расплывчато призывать людей неизвестно к чему, не может являться Божьим глашатаем. Но Павел был апостолом, который действительно говорил, как облеченный Божьей властью. И именно с этой властью он пишет данное послание, адресуя его к Тимофею, истинному сыну в вере. Павел привел Тимофея к Господу, и они были очень близки. Не зря Павел называет его своим истинным сыном в вере. Имя Тимофей состоит из двух греческих слов, которые переводятся как «драгоценный для Бога». Тимофей был дорог Богу, дорог апостолу Павлу и дорог по местным церквям. Мы встречаем упоминание Тимофея в книге «Деяния апостолов», а также в посланиях к Ефесянам и Филиппийцам. Отец Тимофея был эллином, его бабушка Лаида и его мать Евника пришли ко Христу до него. Тимофей жил в Листре, в том самом городе, жители которого однажды забили Павла камнями. Мне лично кажется, что в Листре Павел был забит камнями насмерть, и что данный случай сыграл очень важную роль при обращении молодого Тимофея. Как типичный молодой человек, Тимофей, вероятно, был весьма большим скептиком. И это событие могло помочь убедить Тимофея и привести его к обращению. А после своего обращения он стал общепризнанным последователем и другом апостола Павла. Тимофей был человеком безупречной репутации. Мы читаем о нем в книге «Деяния апостолов» в 16 главе, в стихах со 2 по 5, где сказано: «Там был некоторый ученик именем Тимофей, которого мать была иудеянка, уверовавшая, а отец эллин, о котором свидетельствовали братья, находившиеся в Листре и Иконии. Его пожелал Павел взять с собою, и, взяв, обрезал его ради иудеев, находившихся в тех местах. Ибо все знали об отце его, что он был эллин. Проходя же по городам, они предавали верным соблюдать определения, постановленные апостолами и пресвитерами в Иерусалиме. И церкви утверждали с верою, и ежедневно увеличивались числом». Трудясь вместе с Павлом, Тимофей стал одним из самых близких и надежных соратников апостола. В то время как другие люди нередко оказывались лжебратьями и предателями, за все годы своего служения Павел встретил немало людей, доверять которым он не мог, но Тимофей не относился к их числу. В конце второй главы послания к филиппийцам Павел написал: «Надеюсь же в Господе Иисусе вскоре послать к вам Тимофея, дабы и я, узнав о ваших обстоятельствах, утешился духом. Ибо я не имею никого равноусердного, кто бы столь искренно заботился о вас, потому что все ищут своего, а не того, что угодно Иисусу Христу. А его верность вам известна, потому что он как сын отцу служил мне в благовествовании. Итак, я надеюсь послать его тотчас же, как скоро узнаю, что будет со мною». Теперь я хотел бы сказать несколько слов об этой фразе из второго стиха: «Благодать,
милость, мир от Бога Отца нашего и Христа Иисуса, Господа нашего». На первый взгляд эта фраза может показаться очень похожей на то, что мы уже читали в других посланиях Павла. Да, Павел действительно использовал слова «благодать» и «мир» в других своих произведениях. Но здесь мы встречаем еще одно слово — слово «милость». Когда мы приходим к Богу, мы не хотим правосудия,

на поля нечестивых. Он нелицеприятен, и у него нет любимчиков, даже среди его собственных детей. Сегодня грешники нередко богатеют и процветают. Очень часто их жизнь кажется гораздо более благополучной, нежели жизнь Божьих людей, потому что Бог милостив к грешникам. Но когда мы, как грешники, приходим к Богу, мы должны приходить к Нему по вере, и тогда Бог спасает нас не Своей милостью, но Своей благодатью. Эти три слова «любовь», «милость» и «благодать» представляют собой три неотделимых друг от друга новозаветных концепции, своего рода доктринальное триединство. Именно любовь побудила Бога к тому, чтобы проявить к нам свою благодать и милость. Бог есть любовь. Это Его естество, Его характер. А милость — это то, что Бог приготовил для грешных людей. Ну а благодать — это то, что движет им, когда Он дает нам свое бесплатное спасение, потому что все требования Его святости были удовлетворены. Благодаря тому, что Бог милостив, вы можете прийти к Нему, и Он спасет вас по Своей благодати. Вы не обязаны ничего приносить Ему. Да вы и не сможете ничего принести Ему, потому что для Бога все это будет как запачканная одежда. Есть люди, которые думают, что они не нуждаются в Божьей милости и что они сумеют спасти своими собственными добрыми делами. Я знал одного такого человека, который, даже будучи на смертном одре, говорил мне: «Проповедник, не нужно рассказывать мне, что я нуждаюсь во Христе как в Спасителе. Не говорите мне, что я нуждаюсь в милости и благодати Бога. Мне не нужно все это. Я готов предстать перед Ним таким, какой я есть». После этого он начал рассказывать мне обо всем том, что он сделал в своей жизни. Действительно, этот человек потратил очень много сил на помощь детям-сиротам в детских домах и на иные социальные служения. Это был типичный пример человека, полагающегося на свои добрые дела в деле своего спасения. И он собирался предстать перед Богом, апеллируя исключительно к этим добрым делам. Друзья мои, спасение добрыми делами не поможет вам, когда вы окажетесь перед Богом. Но в то же время спасение, которое дает сам Бог, позволяет вам творить добро, то добро, которое будет угодно Ему. А собственная праведность человека в глазах Бога подобна запачканной одежде. Итак, мы с вами убедились, что здесь, в своем приветственном обращении, а также на протяжении всех своих пасторских посланий, Павел использует выражения, которых мы не встретим в остальных его произведениях. Легко видеть, что в своих посланиях к этим молодым людям апостол демонстрирует особо теплое отношение по сравнению с другими своими произведениями. Хотелось бы вам оказаться на месте Тимофея, который провел с апостолом Павлом очень много времени и которому великий апостол открывал свое сердце и свои мысли. Так вот, друзья мои, Святой Дух, который руководил Павлом, находится сейчас здесь. И он обращается к нам через это послание, которое Павел написал Тимофею. Хотя первое послание к Тимофею является очень личным и сокровенным письмом близкому другу, оно имеет непосредственное отношение к делам поместной церкви, то есть тела Христа в этом мире. И здесь я хотел бы сказать всем своим слушателям одну важную вещь. Возможно, что тут во мне берет верх призвание пастора. Я хочу убедить вас, друзья мои, что каждый верующий должен быть частью какой-то поместной общины. Павел заканчивает свое приветствие словами «О Боге, Отце нашем». Бог являлся отцом Павла. Он был отцом Тимофея. И он стал вашим отцом, если вы приняли Христа.
Он является моим отцом, потому что я принял Христа и вступил в

Божью семью. Павел был выдающимся фарисеем, но в иудаизме даже он никогда не мог удостоиться чести называть Бога своим отцом. Однако все изменилось благодаря Христу Иисусу, Господу нашему, именем которого Павел заканчивает свое приветствие и именем которого он дает все свои пасторские наставления. Все, что говорится или делается в поместной церкви, должно делаться во имя Христа и в соответствии с Его заповедями. Он является главой церкви, Он является Господом. Господь Иисус Христос сказал: «Вы называете Господом, но не делаете того, что Я говорю, и не повинуетесь Мне». Не думаете ли вы, друзья, что Он мог бы сказать то же самое в отношении многих из нас сегодня? Спаситель предостерегал, что на суде будет много тех, которые будут говорить: «Господи, разве мы не делали для Тебя того и этого? Мы трудились для Тебя, как муравьи». А Он будет вынужден ответить так: «Я даже не знаю вас. Я понятия не имел, что вы делаете все это во имя Мое. И вы определенно не искали Моей воли и не стремились повиноваться Мне». Мы не только должны называть Его Господом, но также и повиноваться Ему как Господу. Давайте помнить об этом, дорогие друзья. На этом я заканчиваю. Всего вам доброго. До новых встреч.

Уважаемые радиослушатели! Вы слушали радиопередачу «По страницам Библии», посвященную изучению книги книг Библии. Божьих вам благословений в познании Слова Божия! Вы слушали радио «Зегенсвелле», «Волна благословения», город Детмолд, Германия.

0: В Германии 5 часов.
1: Миссионерский союз «Свет на Востоке» представляет журнал «Вера и жизнь». Номер 4 за 2019 год. Духовная статья. Лоттер Гасман. Проповедник, учитель и евангелист. Публицист, женат, отец 2 детей, живет в Германии. Вера или суеверие? Что скрывается за оккультными практиками? Наше общество достигло небывалого уровня просвещения и образования. Как же тогда объяснить столь сильное проникновение суеверий и оккультизма в жизнь многих людей? В особой опасности находятся ничего не подозревающие дети и подростки. Оккультные вещи преподносятся им как нечто вполне нормальное и общепризнанное в виде кажущихся безобидными книг и фильмов в красивом оформлении. Широко распространенное мнение, что это всего лишь развлечение – роковая ошибка. Что такое суеверие? Суеверием является любой вид религиозности, направленный не на Бога. В более широком смысле это доверие всему тому, что препятствует человеку на его пути к Богу. Например, элементы суеверия обнаруживаются в господствующем сегодня материализме, в вере в земное, в человеческом тщеславии, в атеизме и так далее. В узком смысле слово «суеверие» означает определенные практики оккультного и эзотерического характера. Все это связано с чем-то тайным и сверхъестественным, с неведомым миром. Проявлением суеверия относятся, например, астрология, гороскопы на основе расположения звезд, знаки зодиака, вера в ведьм, Вальпургиева ночь, оккультные традиции масленицы и карнавалов, вера в друидов, праздник Хэллоуин, сатанизм, черные мессы, колдовство, черная белая магия, спиритизм, вера в духов, общение с душами умерших, вера в амулеты и талисманы, вера в числа, магические, счастливые и несчастливые, гадание на маятнике, лозоискательство, заговаривание болезней, хиромантии, гадание на картах, в том числе на картах Таро, вуду, ритуальные заклинания, ясновидение, предсказание будущего, оккультные методы лечения при помощи энергетических потоков, силовых центров и так далее, лечение болезней на основе религиозных учений и сверхчувственных воздействий, таких, например, как йога, аутогенная тренировка, гомеопатия, гипноз, трансцендентальная медитация, цветочная терапия Баха, лечение драгоценными камнями, оккультные книги, фильмы, компьютерные игры с ведьмами, колдунами, магическими формулами и предметами. Суеверие и развлекательная индустрия. Многие люди попадают под оккультное влияние через музыку и компьютерные игры, потому что последние нередко связаны с сатанизмом и имеют антихристианское содержание. Многие рок-звезды сознательно посвятили себя служению сатане. Например, известный рок-музыкант Элис Купер говорил: «На одном спиритическом сеансе дух пообещал мне славу и мировое господство через рок-музыку и богатство в избытке. Единственное, чего он требовал от меня, было мое тело, он хотел им владеть». Такие хэви-метал-группы, как Black Sabbath, открыто демонстрируют свою связь с культом сатаны. Black Sabbath целиком отдалась сатане в оккультном крещении в Бирмингеме после фильма ужасов. В их песнях встречаются такие слова: «Заплати немного и живи, как хочешь, убей кого-нибудь, никто не будет плакать, нам нужна лишь твоя душа». На обложке музыкального диска «Reflection» Black Sabbath написано следующее: «А ты, бедный глупец, держащий эту пластинку в своих руках, знай, вместе с ней ты продаешь свою душу, так как она быстро попадет в плен адского ритма, дьявольской силы музыки, и этот музыкальный укус тарантула заставит тебя танцевать бесконечно и беспрерывно». Алистер Кроули, самый известный сатанист XX века, оказавший большое влияние на рок-музыкантов, однажды сказал: «Человек, живущий магической жизнью, пытается подчинить себе и использовать высшие силы, которые он ощущает вокруг себя. Для приведения слушателей в экстатическое состояние он предлагал следующие методы: ритмичная повторяющаяся музыка, наркотики и особая форма сексуальной магии». Известно, что многие музыканты пишут свои песни под действием наркотиков. Некоторые из них признают, что вдохновение для своих сочинений они получают от некой контролирующей их силы. Так гитарист Джон Маклафлин, перешедший в индуизм, утверждает, что за музыкой его группа «Окестра» стоит какой-то дух. Маклафлин рассказывал: «Однажды вечером мы с группой играли, и вдруг дух вошел в меня. Я продолжал держать в руках гитару, но это была уже не моя игра». Компьютерные игры являются сегодня неотъемлемой частью индустрии развлечений. К сожалению, эти игры нередко содержат элементы насилия, кровопролития, а также магии, мистики и оккультизма. Игрок, глядя на происходящее на экране события, как на нечто реальное, погружается в магический средневековый или неземной мир фэнтези. При этом часто используется оккультная символика, различные предметы с магическим смыслом. Благодаря постоянно улучшающему графическому исполнению, видеоигры становятся все более востребованные. Бесчисленное множество подростков и даже взрослых людей по много часов ежедневно просиживают за компьютером, не в силах оторваться от игр, которые становятся для них все более захватывающими по содержанию и имеют бесконечное продолжение. Многие люди тратят крупные суммы на такое хобби. Нередко через такие игры у них возникает привязанность к оккультным силам, ведущая к противлению христианской вере. Суеверие и культ ведьм. Темные силы отмечают свой праздник, такими словами в районе Гарц в Германии рекламируют Вальпургиеву ночь. Но можно ли назвать культ дьявола и ведьм лишь безобидным развлечением? Понятие «ведьма» в немецком обществе появляется в документах IX столетия и означает буквально «заборная баба» – демоническое существо, проникающее через забор на чью-то частную территорию. Начиная с 70-х годов XX столетия в Европе можно наблюдать ренессанс ведьм. Многие журналы предлагают информацию, в основном позитивного характера, рекламируя колдовство и чародейство, якобы помогающие людям в повседневной жизни. Уверенные в себе новые ведьмы предлагают услуги, в частности, в сфере эзотерики. С исторической точки зрения современные ведьмы имеют истоки в феминизме, неоязычестве, эзотерике, экологическом движении. Эти люди не знают ни личного Бога, ни его откровения. Христианскую нравственность и правила веры они отвергают. В культе ведьм нет четкого разделения между земным и загробным мирами. Некая богиня якобы живет в человеке и в природе, обладая при этом неограниченной космической силой. Ведьмы разнообразно используют эту тему во время своих магических ритуалов. Культ ведьм явно противоречит фундаментальным христианским убеждениям. Христиане хорошо понимают разницу между Богом и человеком, природой, а ведьмы обожествляют человека и очеловечивают Бога. Христиане имеют личное взаимоотношение с Богом, а ведьмы обращаются к неясным космическим энергиям, за которыми стоят демонические силы. Христиане осознают глубокую испорченность человека, которую может преодолеть только искупительный подвиг любящего нас Иисуса Христа. Ведьмы же полагаются на ритуальное спасение собственными силами, исходя из того, что человек, особенно женщина, хорош по природе. Бог в своем слове осуждает всякое колдовство и магию. Человек, занимающийся этими вещами, подвергает себя опасности быть обманутым различными шарлатанами. Более того, люди становятся внутренне несвободными, сверхъестественные демонические силы могут духовно завладеть ими. Это проявляется как в мыслях о самоубийстве, в депрессиях, в различных страхах, так и в негативных физических явлениях и в общем неприятии христианских идей. Считать колдовство просто шуткой и развлечением – большая ошибка. Занятие оккультизмом никогда не остается без последствий. Результаты могут быть самыми тяжелыми вплоть до демонической одержимости. Что влечет людей к суевериям? Человек хочет знать и достичь больше, чем это возможно с помощью обычных чувств. А так как он не может дождаться от Бога всего того, чего ему хочется, он идет к ведьме, гадалке, к астрологу, ясновидцу, экстрасенсу. Получив мнимую возможность заглянуть в будущее, в мир духов и узнав свое особое предназначение, человек думает, что станет счастливее. На самом же деле происходит прямо противоположное. Много ли радости в том, если человек узнает от гадалки о своей якобы скорой смерти или надвигающемся несчастье? Такое произошло, например, с царем Саулом, пережившим печальный конец. Библия и суеверие. Слово Божье занимает принципиальную позицию, отвергая любые суеверия. Основанием для этого является первая заповедь. Исход 23, И Второзаконие 5.7. Бог говорит: «Да не будет у тебя других богов пред лицом моим». Звезды, талисманы, ведьмы, волшебники и духи — все это другие боги. И что еще хуже, в своем неуемном стремлении узнать будущее человек хочет сам стать богом. За первой заповедью следует запрет поклонения кумирам и изображениям. «Не делай себе кумира и никакого изображения того, что на небе вверху и что на земле внизу, и что в воде ниже земли. Не поклоняйся им и не служи им». Исход 24.5. Это означает, что нам нельзя почитать никакое создание. Бог в своем величии стоит выше любого творения. Сотворенные существа и вещи, в том числе иконы, недостойны настоящего почитания. Любое почитание творения вместо Творца является, согласно Библии, идолопоклонством и суеверием. «Не должен находиться у тебя проводящий сына своего или дочь свою через огонь, прорицатель, гадатель, ворожея, чародей, обаятель, вызывающий духов, волшебник и вопрошающий мертвых. Ибо мерзок пред Господом всякий, делающий это». Второзаконие 18.10.12. Здесь мы видим однозначное осуждение любого рода оккультизма. Почему в Библии содержатся эти предостережения? Много мошенников наживаются на суеверных людях, обманывая их. Человек платит за свои суеверия немалые деньги. Однако проблема здесь не только в обмане. Библия сообщает нам о сатане или дьяволе как о реальной личности. Сатана господствует над воинством демонов, злых духов, падших ангелов и над всем богопротивным царством. Он обвиняет людей перед Богом, искушает их, и потому его еще именуют лукавым. Сатана имеет силу, но он не всемогущ. Бог дает ему ограниченную свободу действий, и сатана использует ее для оказания влияния на людей. Наши слабости увеличивают его шансы. Если мы запустим дьявола в свое сердце, то есть если мы в обход Бога будем искать себе счастье, признание, власти, исцеление от болезней, сатана тут же начнет действовать и вместе со своим воинством демонов обретет власть над нашей жизнью. В этом и заключается большая опасность суеверий. Кто не верит в Иисуса Христа, единого истинного Бога, и не находится под его защитой, тот в зоне влияния сатаны. А если он к тому же еще сознательно подвергает себя опасности, то непременно погибнет. Как верно было замечено поэтом, если ты не откроешь двери для веры, то суеверие пролезет к тебе через окно. Если не послушаешь Иисуса, то к тебе придут духи. Какой жертвы требуют темные силы? Слуги зла могут оказывать людям некую помощь, совершать чудеса и даже использовать при этом имя Бога. Однако в награду себе они потребуют от человека его душу. Библия сообщает о демонической одержимости. Библейские описания настолько точны и конкретны, что одержимость невозможно квалифицировать лишь как античное описание психосоматических нарушений, как это часто сегодня делается. Конечно, многие болезни можно объяснить с медицинской точки зрения, но это не исключает демонической одержимости, особенно в тех случаях, когда люди занимались оккультизмом, имели общение с ведьмами, колдунами, духами и сатаной. За любыми оккультными проявлениями, в том числе так называемой белой магией, чудотворным лечением, злоупотреблением христианскими терминами и стихами из Библии, в конечном счете скрываются те же сатанинские силы. Дьявол желает удержать людей от спасительной веры в Иисуса Христа, Сына Божьего.
0: Если вы оказались в прямой зависимости от сил тьмы, если ваши, казавшиеся такими безобидными увлечения оккультными практиками, загнали вас в угол, и вы не видите выхода, не отчаивайтесь, выход есть. Исповедуйте Богу, лучше всего в присутствии опытного душепопечителя, все свои грехи и мерзости, и отрекитесь от власти сатаны. Осознанно встаньте под защиту пролитой за вас крови Христовой и признайте над собой власть живущего в вас Святого Духа. Будьте послушны только Слову Господа. Каждый день благодарите за Его спасение и защиту. Общайтесь с посвященными Богу людьми. Читайте каждый день Евангелие и часто молитесь Господу, и вы обретете мир Божий.
1: из нашей истории. Эльфрида и Вальтер Тлах. Херенберг, Германия, лето 1981 год. Перевод с немецкого Марии Винс. Незабываемое посещение. В эпоху железного занавеса, когда миссионерский союз «Свет на Востоке» на территории СССР был вынужден действовать нелегально, основным каналом для обмена информацией стали туристические поездки. А так как сотрудники миссии не могли открыто посещать Советский Союз, этим занимались доверенные люди, верные друзья миссии. Среди них были Вальтер и Эльфрида Тлах. Вальтер был одним из активных участников церковного сопротивления Гитлеру во время Второй мировой войны, основателем консервативного библейского университетского образования, известного как Альбрехт Бенгельхаус, а также основателем евангелического движения объединения Людвига Хафакера, боровшегося с либеральным богословием в Германии. Он активно помогал церквам за железным занавесом, посещая общины в социалистических странах. В течение нескольких лет он совершил 26 таких поездок. Предлагаем вашему вниманию, уважаемые читатели, одно из писем Вальтера и Эльфриды Тлах, которые они написали своим друзьям после поездки в СССР в 1981 году. Дорогие друзья, мы все еще поражены, что, несмотря на проблемы Вальтера со здоровьем, мы имели возможность и в этом году совершить поездку в СССР. Визу мы получили без всяких проблем, правда, нам пришлось очень долго ждать утверждения маршрута нашей поездки. Наконец настал день, когда мы держали в руках согласованную программу, весьма сокращенную и измененную интуристом по непонятным для нас причинам. Основными пунктами этой программы было посещение Москвы и Караганды, Казахстан. Самые важные для нас города в Сибири с большими немецкими церквами остались, к сожалению, недоступными. Нам позволялось лишь посетить интересные с туристической точки зрения города Иркутск и Братск, где мы, однако, не смогли найти ни одной лютеранской церкви. Сибирь оказалась совсем не такой, как мы ее себе представляли. Россия, вероятно, самая богатая страна в мире с точки зрения полезных ископаемых и энергоресурсов. А как прекрасна тайга весной со своими бесконечными светло-зелеными лесами. Хотя мы преодолели 8 тысяч километров, двигаясь на восток, но увидели только небольшую часть этой страны. Мы можем лишь повторить то, что уже ощутили ранее, во время нашей первой поездки, и что еще в 1916 году десятилетний Клаус Меннерт сказал своему уверенному в победе учителю гимназии: «Россия – огромная страна, на Урале она только начинается». В одной только Сибири имеется больше запасов нефти, чем во всех арабских странах вместе взятых. С политической точки зрения это означает абсолютное превосходство России над Западом, поскольку многое в будущем будет определяться запасами сырья и энергии. Однако мы отправились в путь не для того, чтобы давать политические прогнозы или делать рекламу интуристу, хотя и получили там действительно достойное обслуживание. Мы намеревались посетить отдаленные немецкоязычные лютеранские церкви. Во-первых, нам хотелось бы выразить благодарность за молитвы, силу которых мы явственно ощущали, и финансовую поддержку. Многие нам говорили: «Вы это совершаете вместо нас». Такие слова делают нас представителями многих христиан в этих поездках. Название сборника гимнов «Имя Иисуса не умолкнет никогда» стало для нас девизом после того, как таможенник во время досмотра, который мы ожидали в течение 2 часов, легко нашел в нашем белье 2-й том этого песенника, но затем молча положил его на место. Может быть, ему понравились ноты на обложке или красный цвет этой книги, а может, он даже понял название. Обменявшись с женой взглядами, мы быстро закрыли чемоданы, теперь можно было немного расслабиться. Даже казавшийся нам сначала неудачным график путешествия, согласно которому все перелеты выпадали на воскресенье, позволил нам принять участие в повседневной церковной жизни в Караганде, включая хоровые спевки, испытания конфирмантов для богослужения с последующими общениями, а также молодежное собрание. От знакомых переселенцев из Казахстана мы получили адрес одной семьи, которая и привела нас в церковь. Без нее мы бы никогда не отыскали этот дом на окраине, совершенно не похожий на церковь. Нам еще повезло, что нашелся таксист, который согласился вести нас по бездорожью в этот отдаленный район. И он не успокоился, пока не высадил нас у типичного зеленого деревянного забора с лающими за ним собаками. За этим забором стыдливо стояло здание, построенное скорее в стиле барокко, чем барокко. Караганда – молодой промышленный город с населением около 500 тысяч человек, созданный Сталиным в населенной одними кочевниками голой степи. В прошлом веке там обнаружили запасы каменного угля. Один мальчик-пастух бросил камень в костер, и он ярко вспыхнул. Настоящий подъем город пережил в 1941 году с началом Великой Отечественной войны, в памяти которой в каждом городе установлен памятник с почетным караулом и вечным огнем, превратившись в тыловой центр, снабжавший страну продовольствием и углем. 140 предприятий были эвакуированы в этот регион. На ускоренное развитие горнодобывающей промышленности были направлены донецкие братья. Ну а без прикрас это означает, что большая часть советских немцев с началом войны была выселена из своих давно обжитых мест на юге России в Караганду, остальные в Сибирь. Их переживания, голод, холод, болезни, репрессии, смерти сотен тысяч людей, не выдержавших такой жизни, хорошо описываются Бертой Бахман в книге «Воспоминания о Казахстане». Но еще большим чудом нам показался тот факт, что 40 лет спустя там все еще проживает 200 тысяч немцев, и примерно 5 тысяч из них принадлежат к лютеранской церкви, не считая баптистов и незарегистрированных христиан. «А вам, наверное, все кажется здесь странным и чудаковатым?» — спросила нас на старом швабском диалекте одна милая сестра-хористка, имея в виду старомодные песни, записанные от руки в искусно оформленном сборнике, длинные проповеди, читаемые в церкви, а также старую литургию, восходящую к XVIII веку. «Да, это действительно чудо, что вы еще живы и ведете такую богатую церковную жизнь посреди казахской степи», — ответили мы. Без каких-либо признаков неудовольствия или утомления прошли два богослужения. Из-за недостатка места верующие собирались в две смены – утром и после обеда, длительностью более 3 часов каждое, с литургией и проповедями. Одна из них была на основании текста швабского лютеранского богослова Рооса, хоровым и общим пением. Потом были собрания в стиле швабской штунды, на которые остались многие верующие. Мы были до глубины души тронуты строгим библейским толкованием, услышанным от этих простых братьев, пенсионеров и шахтеров, не имеющих богословского образования, с болью думая о либерализме в наших западных церквах. При этом здесь не было никакого отстранения от внешнего мира, ухода в духовность, ведь если ты твердо веришь и держишься буквального толкования библейских текстов, у тебя обязательно возникнут противоречия с атеистическим окружением. Один брат простодушно заметил: «Подумать только, есть люди, которые говорят, что человек произошел от обезьяны». Это прозвучало иронично, но ведь за такое вполне могло последовать приглашение на беседу с представителями власти. В целом же в вопросах взаимоотношений с государством верующие здесь строго придерживаются старой лютеранской традиции послушания властям, если только это не идет против их христианской совести. Самым волнующим моментом для нас стала общая тихая молитва на коленях, своего рода молитвенное общение, когда каждый шепотом приносит Богу свои нужды. Помещение наполнилось нарастающим и затем затихающим гулом, пока шепот не перешел в отдельные вздохи.
0: Как прекрасно литургия с молитвами, песнопениями, чтениями проповедей сочеталась с пятым воскресеньем после Пасхи по литургическому году.
1: Также и братья, проповедовавшие на собраниях, ориентировались на эту дату. А какой богатый репертуар духовных гимнов! Они выбирались спонтанно в зависимости от темы проповеди и сообщались христианам. Большим чудом для нас стало молодежное собрание в воскресенье вечером. В принципе, это было не что иное, как штунда, только здесь слово проповедовалось молодыми братьями, а молодежный хор с оркестром обеспечил этому вечеру музыкальное сопровождение. Работа с христианской молодежью запрещена законом, поэтому встречи верующих, юношей и девушек могут проходить только в виде церковного собрания. Соотношение молодежи и взрослых в общине примерно 250:250, что, кстати, помогает естественным образом избежать разрыва между поколениями. Гостю на каждом собрании предоставлялась возможность сказать приветствие, выливающееся обычно в целую проповедь, хотя представитель местной милиции дал братьям указание говорить только 1 минуту. Верим, что эти приветственные речи достигли сердец людей, так как были почерпнуты из слова жизни. Незабываемым кульминационным моментом после прощальной проповеди Вальтера был гимн «Радость, радость непрестанно, будем радостны всегда, луч отрады Богом данный». не погаснет никогда. Как только не высмеивался у нас этот гимн, считавшийся выражением некоего эмоционального христианства ушедшей эпохи. Здесь же стоило российской немке из Германии лишь робко выразить желание спеть эту песню, как вся церковь с музыкальными инструментами от всего сердца тут же влилась в песнопение от первого до последнего куплета. Мы были глубоко потрясены этим пением, свидетельством церкви, не имеющей иной радости, как только в Иисусе и в общении верующих. Нам вспомнился один конфирмант, сын милиционера, член молодежной группы, рассказавший накануне наизусть без запинки Псалом 1, в котором, кстати, 4 раза упоминаются атеисты. В то время как другие не могли толком рассказать наизусть «Отче наш», символ веры и 10 заповедей ни на русском, ни на немецком. Вспоминается также девушка, которая бросила учебу, она училась на педагога, потому что некоторые предметы противоречили ее совести и стала швеей. Сестра Э, которая в свои 58 лет почти не могла прямо ходить, настолько ослаб ее организм вследствие многолетней тяжелой работы, в пятницу в течение 10 часов стояла в очереди за 1 килограммом колбасы, чтобы сделать нам на воскресенье бутерброды. Как бы ей хотелось еще раз увидеться с матерью и сестрами, которые уже переехали на Запад. Или еще, как можно петь «Радость, радость» непрестанно, работая на шахте и прибегая сразу после смены на уже начавшееся богослужение, как это делает здесь регент. С этой песней в сердце, с глазами полными слез, мы попрощались с общиной. После этого посещения цель нашей поездки была уже достигнута. Мы имели возможность в одном месте увидеть и услышать, как Господь делает мертвых живыми. После этого нам уже было легче смириться с тем, что по графику поездки в Алма-Ате предусматривался лишь короткий частный визит. Мы узнали, что и там верующие живут насыщенной духовной жизнью. Нас настоятельно приглашали приехать снова и побыть там подольше, желательно с целой группой. Планы на такую поездку уже составляются. Нам удалось также кратко осветить очень волнующий всех немцев вопрос переселения в Германию с другой перспективы. Не может быть, чтобы в 1941 году так много христиан лишь волею случая были высланы в регион, куда иначе не попал бы никакой миссионер. Христианское свидетельство намного важнее сохранения немецкой самобытной культуры. И именно в условиях усиливающейся русификации мы должны выполнять великое поручение Христа в отношении всех народов. А переезд в Германию часто связан с появлением многочисленных проблем и разочарований. Конечно, нелегко быть услышанными, находясь вдалеке и в безопасности. Тем большей благодарностью наполнилось наше сердце, когда мы услышали мнение одной посещенной нами семьи. Мы не будем добиваться разрешения на выезд окольными путями. Если Богу угодно, Он выведет нас и так. Вы, конечно, поймете, что мы не можем много рассказать о наших встречах в Москве. Ситуация у брата В. была настолько трудной, что мы не смогли поехать к нему домой. За ним постоянно следят, поэтому мы могли беседовать только в парке или машине, непрерывно наблюдая за движением через зеркало заднего вида. Нас радует, что брат В. до сих пор не поддается соблазну выехать за границу и остается в своей молодой общине. Ему очень больно, что заграничные представители церкви пользуются таким авторитетом на Западе. Простые верующие ничего не знают об их действиях, следовательно, эти действия осуществляются не от их имени. Например, вступление в Экуменический союз произошло без ведома церквей. «Не может ли ваше правительство запретить этим людям въезд на Запад?» – спросил брат В. Говоря так, он, по-видимому, исходил из практики жизни в своей стране. Опасности демократии ему не знакомы. Брат В. настоятельно просит нас приехать снова для толкования Библии и предоставления некоторой информации. Нужно усердно молиться о брате и его жене, чтобы Бог дал ему здоровье и сил выдержать все испытания. Прошлой зимой нам довелось 3 недели отдохнуть на Черном море, вместо отмененного по причине болезни посещения миссионеров в Бразилии. Мы встретились с Тео. Оказалось, что он был в глубокой депрессии и очень болен. На одном домашнем общении он уже почти не мог переводить нам. Весной до нас дошло сообщение, что его отправили в санаторий в связи с перенесенным инфарктом миокарда. Его жена как раз в то время получила очень интересную работу в лаборатории, но вскоре ей пришлось, к большому огорчению начальства, освободить это место для совершенно некомпетентного партийного товарища. Недавно она вроде бы снова нашла работу, но неизвестно, как долго там продержится, так как все ее коллеги там партийные функционеры. С такими трудностями сталкиваются верующие в своих буднях.
2: Тем больше была их радость, когда однажды один из них после многочисленных безуспешных попыток наконец-то получил степень кандидата наук. Среди них есть и изобретатель, которого негласно очень уважают в научных кругах. Не забудьте в своих молитвах и детей, некоторых из них вы знаете по имени. Это просто чудо, что эти дети до сих пор с неразделенным сердцем остаются в семьях и общинах. Прошлым летом С. удалось даже побывать в христианском молодежном лагере, хотя туда несколько раз приходили гости из КГБ. Но благодаря партийному дяде лагерь, замаскированный под семейный отдых, удалось провести до конца. Это важное событие и переживание для верующей молодежи, ведь они, будучи отщепенцами в своей стране, не имеют особых возможностей принимать участие в досуговых мероприятиях, предлагаемых социалистическим обществом. Брату Т., находящемуся в тюрьме, на Рождество дали отпуск, и он смог даже проповедовать в своей церкви, которая, слава Богу, в отличие от церковного руководства, не отреклась от него. Как мы узнали, в мае он освободился за хорошее поведение или по состоянию здоровья, неизвестно. Неизвестно также, исполнилось ли его желание об освобождении сына от алкогольной зависимости. Остальные новости, полученные нами оттуда, настолько удручающие, что мы не в силах даже вскользь упомянуть о них. Но у нас еще есть возможность помогать. Если Богу угодно, и Он даст нам здоровье, мы собираемся в этом году совершить еще одну поездку в ГДР, а также ненадолго съездить на Черное море. Очень просим молиться об этом. Сердечным приветом, в том числе от имени всех верующих, которых мы посетили. Эльфрида и Вальтер Тлах. Хоренберг, Германия, лето 1981 год.

Дорогие слушатели, вы не случайно услышали эту радиопередачу. На протяжении многих лет мы распространяем благую весть об Иисусе Христе по всему миру верно и надежно. Эта работа возможна только потому, что люди поддерживают ее молитвой и пожертвованиями. Если вы цените служение радио Зегенсвеля «Волна благословения», то мы просим вас, помогите, чтобы Слово Божье продолжало передаваться дальше. Каждое пожертвование помогает нести это служение. Большое спасибо за ваше доверие и поддержку. Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88. Большое спасибо! Да благословит вас Бог!

0: Дорогие радиослушатели, мы приветствуем вас и предлагаем вашему вниманию радиопередачу «Слово на сегодня», подготовленную студией «Радио Зегенсвелле. Волна благословения. Город Детмалт, Германия». Читает Иван Циммерман.
1: «Покажу грехи твои. Ты это делал, и я молчал. Ты подумал, что я такой же, как ты, и заплечу тебя и представлю пред глаза твои грехи твои». Псалом 49, стих 21. Было время, когда сознательная часть общества в Америке объявила войну пьянству. Эти славные борцы добились того, что и правительство склонилось на их сторону. И во всех штатах Америки было запрещено изготовление и употребление спиртных напитков. Однако спиртные напитки возились из других стран, и в самой Америке производились нелегально, а потому еще часто встречались на улицах пьяные. Чтобы отучить людей от пьянства, полиция применяла довольно действенное средство. Заметив где-нибудь шедшего или лежащего пьяного, полицейские фотографировали его, описывали подробно его биографию, и все это расклеивали в людных местах рядом с афишами и объявлениями. Это средство хорошо действовало, и люди боялись его больше, чем ареста. Представьте себе самостоятельного человека, которого люди считали порядочным, и вдруг он со стыдом вынужден был рассматривать свои собственные фотографии, свидетельствующие о том, что вчера он был пьян. Вот приблизительно так поступит и Господь с нераскаявшимися грешниками. Он покажет им при миллиардах свидетелей картину всей их жизни. Все, что было скрыто, что было сделано тайно, на суде Божьем обнаружится и сделается явным. Это будет страшный, неописуемый позор. Как же можно избежать этого позора? Библия говорит: если же ходим во свете, подобно как Он во свете, то имеем общение друг с другом, и кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха. Первое послание Иоанна, 1 глава, 7 стих. Убежище от гнева Божия в крови на кресте распятого Спасителя. Мы не только избавлены от рук дьявола, но и от рук закона. Искупление означает выкуп. Мы были за ничто проданы дьяволу, но Иисус Христос искупил нас и даровал нам спасение. Это меняет положение человека перед Богом. Это переход от вины и проклятия к прощению и забвению.
0: Вы слушали радиопрограмму «Слово на сегодня», подготовленную в студии «Радио Зегенсвелле. Волна благословения. Город Детмалт, Германия». Да пребудет с вами в этом дне Божие благословение.

0: Для вас, дети, на сегодня короткая история и стих из Библии. Читает Татьяна Курмаева.
1: Ты хорошо сделал, что пришел. Тотчас послал я к тебе, и ты хорошо сделал, что пришел. Теперь все мы предстоим пред Богом, чтобы выслушать все, что повелено тебе от Бога. Книга Деяний апостолов, 10 глава, 33 стих. Саша перестал ходить в церковь. Бабушка, возвращаясь домой после богослужений, каждый раз передавала ему привет от друзей. Она очень переживала за внука. Однажды в воскресенье утром пастор во время проповеди попросил членов общины более активно приглашать на богослужение своих друзей, соседей и родственников. Придя домой, бабушка обратилась к внуку. «Николай Алексеевич убедительно просил тебя, Сашенька, прийти сегодня на вечернее собрание». Саша удивился, но ему было приятно, что сам пастор помнил его. Переступив порог церковного здания, Саша лицом к лицу встретился с ним. «Добрый вечер, Николай Алексеевич! Я уже пришел!» «Ты хорошо сделал, что пришел!» Приветливо улыбаясь и пожимая Саше руку, сказал пастор. «У меня есть для тебя важное дело. Подойди ко мне после окончания собрания». Перед выходом на кафедру Николай Алексеевич, взглянув в окно, увидел двух своих сыновей, медленно приближающихся ко входу в молитвенный дом. После собрания, когда Саша подошел к пастору, они вместе нашли Володю и Диму, сыновей Николая Алексеевича. «Саша, я тебя очень прошу», – начал пастор, – «расскажи моим детям, как Бог нашел тебя в этом мире и привел в церковь. Они не знают, что значит быть в мире, и я переживаю, как бы мир не увлек их своей обманчивой пестротой. Я буду очень благодарен тебе за это». Бог всегда и для каждого из нас имеет дело. Желаешь ли ты ему помочь? Тогда приходи на богослужение. Он подскажет пастору или другим ответственным людям, какое дело предусмотрено в его божественном плане лично для тебя. Правда приятно, что в твоем участии заинтересован сам Творец.
2: Вы слушали радио Зейкинсвелле «Волна благословения», город Детмалт, Германия.

Передача «Говори, Господи». Дорогие женщины, слушая эту передачу, пусть и ваше сердце пожелает сказать «Говори, Господи», ибо слушает раба Твоя, как некогда эти слова произнес Самуил. Для вас читает Элизабет Завадский из книги «По следам библейских женщин». Автор Элизабет Джордж.

нитей провидения. Верхнюю одежду, малую, делала ему мать. Первая книга царств, 2 глава, 19 стих. Чем занимается женщина, любящая Бога и свою семью, если у нее нет маленьких детей? Это новый вызов, с которым столкнулась Анна. После многих лет страданий, горести и молитв, в первой главе первой книги царств об этом все сказано. Бог наконец-то наградил Анну сыном. Пока у нее был ее любимый Самуил, которого она растила, ее жизнь была яркой, наполненной счастьем и событиями. Но Анне так хотелось, чтобы у нее был ребенок, что она дала обет: «Я дам его Господа на все дни жизни его». Первое царство 1.11. Ее любовь к Богу была неподдельной, поэтому Анна сдержала это обещание и отвела своего юного сына в дом Господень, который находился в 16 милях от дома. Так чем же занимается женщина, любящая Бога и свою семью, если у нее нет маленьких детей? Взгляните, какой пример подает Анна. Вместо того, чтобы впасть в уныние, Анна продолжала любить на расстоянии. Каждый год она делала для него верхнюю одежду малую и носила ему. Анна, чья жизнь была такой искусно сплетенной, сама стала ткачихой.

она ткала для следующего поколения. Представьте себе богатое разнообразие цветов, которые Анна тщательно подбирала для теплой и красивой одежды Самуила. И представьте себе, какие воспоминания пробуждали у Анны темные цвета, без которых не обойтись. Просветы голубого, сверкающие серебряные и золотые, ярко-желтые и темно-красные цвета – воспоминания о тех уроках, которые преподал ей Господь за долгие годы. И, конечно, Анна, которая так ревностно молилась о сыне, продолжала молиться за него и тогда, когда он был далеко от нее. Она молилась о своем мальчике, изготавливая для него одежду. Нет более надежного вклада в следующее поколение, чем молитвы о детях. Теперь подумайте, как вы можете последовать примеру Анны. В чем может проявиться ваша любовь к вашим детям и внукам, даже если вас разделяет большое расстояние? Мать писательницы Элизабет Эллиот молилась и писала письма. Более 45 лет она писала каждому из своих 6 детей 2 в неделю, 12 писем в неделю, и это еще до появления компьютеров. Как любящая, молящаяся мать, протяните сегодня и в любой другой день своим детям руку, руку молитвы и любви. Ваши добросовестные усилия – это надежный и крайне необходимый вклад в следующее поколение.

Вы слушали передачу «Говори, Господи». Что скажет Он вам, то сделайте. Иоанна 2:5. Радио Сегенсвелле, волна благословения, город Детмалт, Германия.

0: Дорогие радиослушатели, вы слушаете христианское радио Зегенсвелле,
1: что означает «волна благословения».
0: Мы вещаем круглосуточно на этой волне.
1: Здесь вы можете услышать различные передачи, как «По страницам Библии»,
0: аудиокниги, детский час,
1: проповеди, беседы, свидетельства и многие другие радиопередачи,
0: а также христианские песни и стихи.
1: Ваши отзывы и пожелания вы можете сообщить нам, позвонив по телефону 0049 5 231 500 59 88.
0: По этому же номеру телефона вы можете заказать наш бесплатный журнал на немецком языке.
1: В этом журнале вы найдете много интересной информации, а также расписание наших радиопередач.
0: Наш адрес – Радио Зегенсвелле, почтовый ящик 2504, индекс 32715, город Детмольд, Германия.
1: Наш сайт интернета – zegenswelle.de.
0: Дорогие друзья, желаем вам Божьих благословений, слушая наши передачи.
1: Слушать радио, познавать Бога.

0: Дорогие радиослушатели, мы рады приветствовать вас на радио Загенсвелле «Волна благословения», город Детмольд, Германия. Программа «Брак и семья».
1: Мы продолжаем серию проповедей на тему «Христианская семья». Сегодня вы услышите тему «Особенности благовестия детям», говорит Альберт Горбатый.

0: Я люблю историю. И когда мы пишем истории, то в историях, ну, больше всего, хоть история церкви, там, или еще какого-то газеты, журналы наши христианские, ну, все хорошее пишется, правда? Ну, кто ж тебе плохое напишет в газете там или в христианской, что-то о верующих? Никто плохого не напишет. Я еще не находил такой газеты или журнала. Ну вот Библия, интересная книга такая, что вот как фотография. История – это как фотография. Вот сфотографировали, какие мы есть, так и снимаю. Грязные я буду, грязные на фотографии. Есть герои положительные, но были там у них темные пятна какие-то. И это Библия отмечает. Я не буду перечислять этих героев, у которых Бог не стыдится называть себя их Богом. Но Библия отмечает положительное и отрицательное. И примеры для нас, и положительные, как нам делать, и как не делать, тоже отмечены в Библии. Так вот, сегодня как раз нам тема такая дана мне. В чем проблемы сварливой жены? Интересная тема, правда? Надо говорить что-то отрицательное. В чем проблемы? Но это же тоже урок, как нам не жить, как нам не поступать, что нам не делать, или чего не нужно нам делать. Я прочитаю место Священного Писания из притчи, 14 глава, 1 стих. «Мудрая жена устроит дом свой, а глупая разрушит его своими руками». Это сегодня слово к женам, ну и мужьям есть что взять. Да и к сестрам, это оно касается для каждого, даже, может, и для одиноких, и то это касается. Мудрая жена, она устрояет, а вот глупая своими же руками свое счастье, свой дом разрушит, и этого не видит. Вот в чем беда. Если бы она понимала и видела, что я же разрушаю, или доходила до ней, что вот так поступая, я свой дом разрушаю, а то не доходит. Человек остается прав в своих глазах. И следующее место Писания, которое прочитаю, притчи, 19 глава, 13 стих. Я прочитаю даже выше, с 11 выборочно. «Благоразумие делает человека медленным на гнев, и слава для него быть снисходительным к проступкам». Это вот нам поучение. Благоразумный муж, который копал и углубился, помните, строит свой семейный дом. Или жена, она благоразумная, мудрые были девы, помните, и неразумные девы, притчи мы находим. Так вот, благоразумие делает человека медленным на гнев. И слава для него быть снисходительным к проступкам. И в 13 стихе, второе полустишие, сварливая жена – сточная труба. Сварливая жена, как сточная труба, или как капель в дождь, вот сравнивается в притчах, сварливая жена. Вообще, что такое сварливость? Ну вот я словари посмотрел и так рассуждал, какие качества подобны синонимы сварливости. Какая она, сварливая жена? Ну, во-первых, сварливость – это всегда не сама на себя сварливая, а всегда взаимодействие с кем-то, правда? Не сам с собой. Какой-то человек, или это муж, или это еще, или это соседи, или на работе сотрудники, с кем-то вот это сварливость проявляется. Она не на себя сварлива, на мужа чаще всего бывает сварлива. Это какая жена сварливая? Во-первых, недовольная, неблагодарная, обидчивая, сердитая, упрекающая ближнего своего, старается держать контроль, если это в семье, над мужем. Она не переносит, когда не по ее что-то получается. Раздражительная. И вот такие синонимы – это ссора, брань, раздор. Почему Соломон сравнивает вот со сточной трубой? Это трубе, знаете, шугатор из крыши текет, течет вода или капель, вот капает постоянно. Мы здесь вот в Вашингтоне живем, мало солнечных дней здесь бывает. И тут у многих людей депрессия даже начинается, чисто вот от погоды, от такой. И вот сварливая жена, это с этим сравнивается. Я помню, нам на свадьбу подарили два приборчика, мне и жене моей, ну такие. А на козликах бревнышко и пила двухручная, такой сувенирчик такой. И на пиле написано: «Пили, но знай меру». А мне такую чурочку маленькую с топором. И на топоре написано было: «Не руби с плеча». Я не знаю, где ее потерял это с переездами. Но запомнил, вот здесь оно осталось. На всю жизнь, наверное, осталось. И вот вернемся мы к сварливой жене. Как бы оно неприятно было, но это происходит, когда жена начинает своего мужа, ну, начинается обычно со свадьбы, жизнь начинается, такой восторг у всех, и у мужа, и в жене, приподнятое настроение. Ну, начинается жизнь, дай Бог, все благополучно вроде. Потом обживается, уже восторга такого нету. Приподнятое настроение кончилось, обыденная жизнь. И тот характер, который сложился в человеке за это время, он начинает проявляться. Как кто-то говорил, говорит, в брак вступают два артиста. Один рисует из себя джентльмена такого, а другая такая барышню рисует. Ну, все это рисование заканчивается, и начинается реальная жизнь с нашими недостатками, с нашими характерами. Сварливость – это не просто, знаете, поступок однажды. Вот, ну, что-то проявилось. Вспыльчивость у нас бывала у всех. Я не думаю, что тут найдется человек, который не раздражался никогда, там, на жену не обижался или еще что-то такое. Но это временно бывает проходящее. А когда это систематически уходит в образ жизни, вот здесь сварливая жена, вы знаете, на селе обычно знают люди здесь, спокойных, и там все друг друга знают, вот в селах. Это мы здесь разрозненно живем. И характер человека каждого может рассказать, любой житель, кто живет. И какая сварливая, и какая христианка настоящая. И почему вот это происходит? Что такое сварливость? Мы об этом говорим. Когда жена своя, жена начинает тебя сравнивать с своим отцом или с другими, и на этом фоне вырисовываются недостатки, и начинается сварливость, это грех языка. Вообще, мы грешим, верующие, вот сегодня мы о верующих говорим, не о мире этом, больше всего грешим языком. Согласны или не согласны? Что-то вы не хотите разговаривать. Я не знаю, как у вас, но у меня больше всего языком. Ну, не мы, наверное, от этого греха свободны. А вот у нас больше всего языком. Апостол Иаков об этом пишет. И язык, что это неудержимое зло. И вы знаете, доходит в семье такое, что не так сел, не так встал, не там разулся, не так сказал. И этот муж, которого она любила, которым восхищалась, и становится вот каким-то таким предметом, на которого сыпятся упреки. И старается вроде угодить в одном, в другом. И бывает, так, уже не знает, чем он бедный, угодить ей. Все равно найдется что-то, чем он не может угодить. Это становится образом жизни. Я вспоминаю, бабушка была в той церкви, откуда я выехал. Помню, верующая со стажем, первая молилась в собрании. Но пришли мы ей крышу крыть шифером. Молодые братья, мы тогда еще молодые были, кроем. Она ходит, кроме этой хаты, показывает пальцем, куда лист положит, кричит снизу нам. Указывает, будто братья взялись крыть крышу и не соображают. Она все ходила, указывала. пришли мастера устанавливать газ, там баллоны, что-то. Она им все указывает, что как делать. Они ключи эти побросали, не выдержали, уехали. Мы братьями рассуждали, братья, о, кто пресвитером собирается быть, вот к этой бабы, не буду я имя называть, бабы. Я говорю, на полгода на квартиру, если выдержишь, то значит можно пресвитером ставить. Вот такой характер, сварливость. 21 глава, 9 стих, притча. Почему-то Соломон много об этом говорит, видать, жен много было, и, наверное, такого характера были, тоже встречались у этого мудрого человека. Он говорит, лучше жить в углу на кровле, нежели со сварливой женою в пространном доме. Оно достает человека, какой бы он святой ни был, но оно достает. Вот когда это капает, капает, каждый день это капает, знаете, в тюрьмах мне рассказывали старцы, еще те, которые сидели, я знал одного дедушку, стакан такой, братья, которые сидели, могут меня, правда, так или нет, стакан садит, и там капает капля на голову. Кажется, ну что такое капля? Он сидит, под каплю эту сажает. Я знал брата одного, родственники наши тут здесь есть, его, который сидел под этой каплей, разума лишаются от этой капли, если она капает каждый день. Сестры милые, если вы будете капать каждый день мужу, находить, всегда можно найти, что ему сказать, в чем его упрекнуть, мужа. И если вы будете капать каждый день, то вы знаете, это трагедия кончится. Своими руками можно разрушить свой дом, того любимого человека, с которым вы когда-то вступали в брак. Откуда приходит сварливость? Писание говорит Ефесянам 4:27, не давайте места дьяволу. Ну, во-первых, всякого источник всякого зла – это враг душ человеческих. И он подсылает нам эти чувства, мысли такие, когда мы упрекаем, угрызаем друг друга, то говорит, смотрите, чтобы вы не были съедены друг с другом. Не давайте место дьяволу. Иаков пишет об этом в 3 главе с 13 стиха послания Иакова. «Мудр ли и разумен кто из вас? Докажи это на самом деле добрым поведением и мудрой кротостью. Но если в вашем сердце вы имеете горькую зависть и сварливость, то не хвалитесь и не лгите на истину. Это не есть мудрость, нисходящая свыше, но земная, душевная, бесовская». Слышите, братья и сестры? Если это горькая зависть и сварливость, это уже как порок живет в человеке. Это уже характерная черта человека. И она приходит от лукавого, он источник. Поэтому он говорит, не давайте место дьяволу. Там мудрости нет вот в этой сварливости. Иногда умные люди, но они умные, но жить спокойно они не могут. Взаимоотношения с людьми не могут строить. Вот всегда на какие-то проблемы возникают вокруг человека. И такое будет есть. Поэтому не хвалитесь, это не мудрость, сходящая свыше. Ибо где зависть и сварливость, там неустройство и все худое. Если это в церкви проникает, если таких людей больше становится в церкви, церковь разбивается. Если так сварливых людей появляется больше. А мы из семьи приносим в дом. Но мудрость, сходящая свыше, во-первых, чиста, потом мирна, скромна, послушлива, полна милосердия и добрых плодов, беспристрастна, нелицемерна. Плод же правды в мире сеется у тех, которые хранят мир. И что еще? Из сердца исходит. Помните, Христос в 15 главе. «И злые помыслы исходят, и лжесвидетельство, и хуление». 15 глава Матфея, 19 стих. Вот это грехи языка, когда мы начинаем... Это к сварливости. Все грехи языка, их больше всего. Вот, если их выписать из Библии, характерные там грехи, то грехи языка вы найдете больше всего. Они касаются дела плоти. Когда Галатам читаем о делах плоти, 5 глава Галатам, с 19 стиха. «Дела плоти известны, они суть прелюбодеяния, блуд, нечистота, непотребство, идолослужение, волшебство, вражда, ссоры, зависть, гнев, распри». Вот сварливость, распри. Это очень близкие слова по смыслу. «Разногласия, соблазны, ереси, ненависть, убийство, пьянство, бесчинство и все и тому подобное». Он говорит: «Предваряю, предупреждаю вас, как и прежде предупреждал, что поступающие так Царство Божие не наследуют». Когда вот эти качества становятся характерной чертой моего характера, или же я не освободился от них, уверовав в Господа Иисуса Христа, и оно остается в нас, вот это, вот эти качества, то, говорит, я вас предупреждал, что поступающие так, то есть живущие, ежедневно в этом живущие, сестры милые, если вы этим живете в домах ваших, и это продолжается изо дня в день, повторяется в вашей жизни, то, говорит, поступающие так Царство Божие не наследуют. Это уже последствия сварливости, сварливой жены. Последствия какое? Она, говорит, разрушит свой семейный дом своими руками. Там неустройство и все худое, если есть. Там дети впитывают эту среду. И детям передается это по наследству. Сколько таких семей и вы встречали, и мне приходилось встречать, которые смотрят вот жизнь там или матери, или отца. И вот эти характерные черты характера, за них в церквах как-то не отлучают у нас. Знают так люди, ну живут вот так, ну живут, живут. А оно продолжается изо дня в день и повторяется у людей. Образом жизни стало уже у людей. Вот это качество сварливости, гнева, недовольства, неблагодарности. Вообще начинается вот наше отступление Бога, от Бога. В первой главе Римлянам апостол Павел пишет, что как они познал Бога, что, с чего начинается? «Не прославили и не возблагодарили». Вот отсюда начинается, это недовольство. Но недовольство в чем-то выражаться, если оно уходит в сердце, заполняет сердце. Недовольны кем угодно, близкими, родными, начальником на работе. Жена мужем находит все, чем, он, чем быть недовольным. Муж на жену. Ну, мы сегодня о жене, о мужьях уже говорили, братья. Тоже положительное, отрицательное. Но я хочу сказать, насколько вот этот... ужасный грех сварливости, недовольства, упреков, которые мы делаем ближнему своему. Почему мы делаем? Упреки справедливые. Никто не согласен, что это несправедливо. Но это говорится таким тоном, что, во-первых, ни один муж это не воспринимает. Вы же понимаете, что если ключ не подходит к замку, не надо его крутить. Ну, мы же крутим, это как сравнивает один проповедник, говорит, ну, если стиральная машина не работает, не ключ, нажал кнопку, она не... И она, говорит, думает, долбит по этой кнопке, думает, что она заработает все же когда-то. И долбит по этой кнопке, чтобы мужа подправить под себя, потому что у ней, когда выходила она замуж, образ нарисовался, пожили месяц, а он, оказывается, в этот образ не влазит. Этот муж. И начинаются эти проблемы. А что ты то, то, то, то. И она начинает капать, как будто от этих капель он лучше станет. Ни один еще лучше не стал. Это я говорю вам со всей уверенностью. Это глупое занятие переделывать мужа и подгонять под свои стандарты. Глупейшего вы не найдете. Чем вы занимаетесь? Вы только можете докапать мужа до того, что он может сорваться. Знаете, такой писатель был Лев Николаевич Толстой. Много хороших есть произведений, поучительного там. Умный был человек, хотя вот Христа за Бога он не признавал. Но некоторые вещи мы читаем классические. Семья большая была у него. Знаете, как он умер? Капало, капало, капало. Не выдержал зимой. Поднялся, оделся, пошел с дома. Шел-шел на полустанке на каком-то. Станция такая, неотапливая. Зима была. Сел там. Там он замерз, простудился. И жизнь его закончилась. Вот так. Бесславно. Но жена помогла. Последствия ропота или вот этой сварливости. Ну, ропот в Израиле, вы знаете, к чему приводил. Все поколение не дошло. А справедливо ропта. Воды не было, не было. Мяса не было, не было. Чеснока не было, не было. Ну, что делать? У Моисея тоже не было. И у Аарона тоже не было. Но они ж как-то терпели, не то, что они ели за углом и мясо, и чеснок. Они со всем народом это тяготы и лишения проносили. Но ропота не было. Но народ начинал роптать. И ропот этот печально закончился. Все поколение вымерло. Вместо 40 дней 40 лет ходили. 38 лет вокруг горы Сеир ходили израильтяне, пока вымирал народ похотливый. Всегда человеку чего-то не хватает. Жизнь превращается от сварливости в маленький ад. Уже здесь, на земле. Когда притча, 17 глава, прочитаю еще. «Лучше кусок сухого хлеба и с ним мир, нежели дом, полный заколотого скота, с раздором». И 21 глава еще. Много писал Соломон про это. Лучше жить в земле пустынной, нежели с женою сварливой и сердитою. Вот такие предупреждения, говорит нам, и последствия какие. Почему к таким радикальным каким-то выражениям приходит Соломон, когда пишет об этом, что так человек, так может достать человека, жена любимая, милая, и вроде она любит его. Вы знаете, здесь, может быть, ей чего-то не хватает. Один брат опросил 15 братьев в церкви, за что упрекает вас жена? Упрекает же, упрекает, у каждого в чем-то упрекает. За что вас жена упрекает? Мало времени для тебя, но он на работе находится, после работы приходит уставший. Мало времени. А сколько времени надо для тебя? Сколько времени будет достаточно? Он же деньги зарабатывает, семью кормит. Ты меня не любишь. Детки живут. Он в собрании ходит. С семьей читает Библию. Ты меня не любишь. Ты не обращаешь на меня внимания. Вот такие упреки мужьям говорят. Ты даже не замечаешь, как я одета. Я тоже не замечаю. Спроси, в каком она платье была, так тоже и не скажу. А сестры все замечают. Меня спрашивают, а ты видал, в каком он костюме был? Я говорю, не видал. Ну как же, брат, стоял в костюм? А я не видал костюм. У них мозги у нас по-своему работают. Понимаете? И кажется, вот и другое многое чего перечисляется. Ты не знаешь, о чем я переживаю. И вот подобные такие упреки мужу. Много чего говорят. И эти может причислять. Если вы вот честными будете, семейные, а вы придите домой, жены, вот даже те, которые слушают, может, кто нас слушает, поэтому, и спросите своих мужей искренне, спросите, а я у тебя сварливая. А мужья, честно скажите, не надо говорить, что ой, да ты меня же там хани, или по-другому начинают говорить ей этого сама. А вы скажите искренне, как есть. Потому что некоторые жены сами не замечают за собой, что это встречают мужа с упреком и провожают мужа с упреками. И этого они не замечают и не видят. Это нормой жизни стало для них. А оно грузится на сердце. Вы знаете, мужчины раньше женщин умирают. А на сердце это грузится. Человеку, верующему христианину, гнетом таким ложится, тяжестью. Не то, что он не прощает, он все прощает. Но когда капается каждый день вот такое, то это человеку тяжело нести становится. Но будьте вы добры и сострадательны, как Библия нас учит. То есть последствия, они бывают тяжелыми в жизни. И если до старости доживают, тоже. Все каяла бабушка одного деда своего. Вот ты покайся, покайся. В собрание идет, говорит, да иди ты, хоть я отдохну от тебя. Этот неверующий дед, хоть от бабки верующий отдохнет немножко дома. А то она все его кает. Пока сама не покаялась однажды ее, а то и невозрожденная, наверное, была всю свою жизнь. А потом пришла, начала у деда прощения просить. Дед смотрит, бабка изменилась, собрание пошел. А мы думаем, что вот покает, упокает этого ближнего своего. Что нам делать, если муж такой? Если муж... Ну, в чем-то неправ, да. В чем-то неправильно поступает. Что делать женам? Апостол Петр пишет, дабы тем, которые не покоряются истине, житием жен своих приобретаемы были. 1 Петра 3, 1, 4. Апостол пишет, говорит, житием жен своих приобретаемы были. Никогда упреками, никогда укоризнами вы мужа своего не измените. Вы причините вред себе и усложните жизнь себе и мужу своему. Вы из дома и детям своим. Дети, когда все это видят, страдают больше всего, поверьте. Мне пришлось служить на репцентре. 95% тех семей, которые там ребята находились, у которых... С мужем, с женой была вот эта сварливость. Я не знаю, кто там начинал, или муж, или жена. Но хоть один благоразумный, когда находится, то уже этого не происходит. Была женщина умная, весьма умная, говорит, и красивая. Помните? Авигея, а он дурной и пьяница. И жизнь прожила. И красоту души не потеряла. Вот с таким прожила. Но если вы упрекаете, угрызаете друг друга, а оно то, что сеешь, то вызывает обратную реакцию, наоборот, у мужа. Что с ним делать, с этим мужем? Муж, с ним Бог работает. А ты живи правильно по-христиански, чтобы, видя твою добродетельную жизнь, и этот муж, христианин, может быть, но не должным образом, не совсем христианин, но он, смотря на твою жизнь, это бесследно не проходит. Только этим ты можешь приобрести, дорогая сестра. Написано, принимайте друг друга, как и Бог во Христе принял вас. Принимать друг друга. Мы в брак вступаем, несовершенные люди, и у каждого есть недостатки, и свойства характера не совсем хорошие. Но когда мы принимаем друг друга, вот такой, как есть, как Христос церковь, там мужьям пишется, говорит, так вы и жен своих принимаете. Ну, жены, сегодня к вам слово. Вы же кого хочешь можете достать, поверьте. Поэтому и наоборот можете сделать, и обратную можете здесь сделать. Человека можете сделать с того, который, ну, такой полухристианин, полуверующий был, видя ваше добродетельное житие, и он может измениться в жизни. Своим характером, своей жизнью вы можете менять. Но что делать для сестры или для жены, когда муж, ну, недолжным образом выполняет свое предназначение, и у которого, может быть, Христос не глава для него жить, продолжать жить по-христиански. Дело в чем, что мы сейчас много информации имеем. Бывает и очаг семейный, и бесед, и конференций. Очень много. Старшие люди были, так всего этого не имели, Библию одну имели. Но почему-то жили лучше. Не было таких упреков друг другу. Мы живем в элитной части 10% населения Земли. Все у нас есть. И недовольны. Отсюда надо начинать. С проблемы сердца. Из сердца исходит все это. А мы сами по себе себя не изменим. Во-первых, надо увидеть себя, сестры. Я серьезно сказал, вы спросите у своих мужей. А мужья вы искренне с любовью скажите. Мы же обычно упрекаем уже раздраженным голосом и в таком напряженном состоянии друг друга. А если мирно, спокойно поговорить по душам, сказать, обсудить, может, я что-то неправильно делаю, или может, я вот таким тоном разговаривать. Обычно мы раздраженным, когда голосом говорим, и хочем этим мужа научить. Бесполезная, дурная работа. Не занимайтесь этим. Вы только вред принесете и себе, и мужу. Христос говорит, придите ко мне и научитесь от меня. Ибо я кроток и смирен сердцем. Смирение. Учимся только у Христа. Только Он меняет мое сердце. Надо себя увидеть. Свое состояние. Если ты видишь, жена, ты пометь, поставь себе вопрос, мужа сегодня не буду упрекать ничего. Выполняй свое предназначение, что тебе сказано в Писании. Жены, повинуйтесь мужьям. Почему-то жены сварливые, не написано мужьям сварливым. Мы бываем раздражители, там ревнивые. Ну как-то у нас проходит это быстро. Почему даже помириться в семье как-то напряжение какое-то возникло? Мужикам легче помириться, а женам сложнее бывает. Почему-то к вам это слово обращено. Бог только может менять сердце наше. Надо увидеть свою проблему. Перед Богом смириться, покаяться, у мужа попросить прощения. И у Бога силы просить, чтобы Господь, измени меня, научи меня смириться. Перед мужем своим смириться. Чтобы не было каких-то таких бартерных отношений. Знаете, какие? Ну, дашь на дашь. Я тебе, ты мне. Если я там супу наварила и все порядок привела, теперь же ты мне должен что-то ждать. Это не любовь. Вы покажите мне любовь, ту семью. Любовь, которая не ищет своего. Мы же ищем своего в семейных отношениях. Ты мне должен. Я хочу, чтобы меня любили, чтобы меня уважали. Она хочет, чтобы ее любили. А муж хочет, чтобы меня уважали. А если не уважают, то мы начинаем расстраиваться, как расстроенная гитара. И тогда жизнь наша становится. Поэтому, братья, с своей стороны, а сестры, с своей стороны, избавляйтесь от этого порока. Это порок, вот эта сварливость, это что гниль в костях, с чем только не сравнивается. Вот это состояние. И столько грехов вокруг этой сварливости построено. Поэтому давайте мы склонимся перед Господом, помолимся Ему, чтобы Он нас освятил и избавил от этого зла. А дома спросите у мужа своего. Аминь.
1: Эту проповедь вы можете найти на сайте salvationbaptistchurch.com. Продолжение этих тем слушайте в нашей следующей передаче.
2: Вы слушали программу «Брак и семья», подготовленную в студии «Радио Зегенсвелле. Волна благословения». город Детмальт, Германия.

Мир вам, дорогие радиослушатели! Вы слушаете радио Зегенсвелле «Волна благословения». В этой радиопередаче вы услышите проповеди на разные темы. Мы продолжаем серию проповедей «Муж по сердцу Божьему», говорит Андрей Павлович Чумакин, пастор Церкви Спасения.

0: Мы продолжаем с вами вникать в Слово Божие, в жизнь великого царя народа Израилева, Давида, и брать уроки из его жизни. И в прошлый раз мы говорили о том, что псалмопевец Давид написал много псалмов, он много играл, он много пел. И сегодня мы немного продолжим эту тему, потому что история, которую мы будем затрагивать, говорит именно об этом. Говорит о том, что Давид играл на гуслях. И поэтому тема, которую вот я назвал, наш раздел сегодня «Играй для Господа». Если вы заметили, все темы, которые мы проходим, они вот в таком повелительном наклонении, потому что мы берем уроки, мы хотим знать, как нам поступать, как нам быть мужами по сердцу Божию. И поэтому вот в каждой теме есть такое побуждение для того, чтобы мы могли знать, что нам делать, как нам жить, как нам быть мужем по сердцу Божьему. Христиане – это музыкальные люди, и мы много играем, поем, в собрании у нас много музыкального служения, и среди тех, кто поют, и в хорах, и в группах, и среди тех, кто в зале сидят. Мы в основном все поем, многие играют. И поэтому для нас очень важно, вот, когда мы будем смотреть на эту тему, и особенно мы в конце посмотрим на некоторые важные моменты, которые затрагивают музыкальное служение, музыку, пение. Нам важно увидеть вот этот важный момент играть для Господа. Делать это так, чтобы это было угодно Ему. Пользоваться Его силой, пользоваться действием Духа Святого. Для того, чтобы это действительно было благословенное служение, которое бы приносило результат и пользу для каждого из нас. Итак, мы с вами смотрим на историю Давида, и давайте мы прочитаем 1 книга Царств, 16 глава, 14 стих. С этого начинается этот момент, этот период, эта история, которую мы будем рассматривать сегодня. «От Саула отступил Дух Господень, и возмущал его злой дух от Господа». Несмотря на то, что у вас есть конспекты, вы можете смотреть все эти тексты, которые мы будем читать, но тем не менее мы всегда побуждаем, чтобы вы открывали Библию. Открывайте 16 главу 1 книги Царств, мы будем смотреть на все эти моменты для того, чтобы мы действительно вникали в Писание, чтобы мы находили Слово Божие и могли видеть, чему оно учит нас. Мы видим эту ситуацию, когда Господь избирает себе царя Давида, и мы говорили о том, что Самуил помазал Давида быть новым царем. И вот продолжение этой истории: «От Саула отступил дух Господень, и возмущал его злой дух от Господа». Когда мы читаем этот текст, нам важно заметить, что прежде чем Саула стал возмущать злой дух, дух Господень отступил от него. Мы знаем, что в то ветхозаветнее время была немножко другая ситуация. Начиная с дня Пятидесятницы, Дух Святой сошел на церковь, и поэтому всякий возрожденный христианин, он получает Дух Святой, входит в сердце наше, он пребывает постоянно в сердце спасенного человека. Но вот в Ветхом Завете было по-другому. В Ветхом Завете Дух Святой сходил на определенное время на некоторых мужей Божьих, на царей, на пророков, для того, чтобы они выполняли то служение, которое Господь определил. И вот здесь мы видим, что когда Саул отступил от Господа, когда он не повиновался Господу, когда Господь за его неповиновение, непослушание отверг его, сказано, от Саула отступил Дух Господень. И мы видим, что злой дух начинает мучить его. Господь позволил, почему здесь и так сказано, злой дух от Господа, что Господь позволил, чтобы злой дух начал мучить Саула. Это было отступление, и поэтому то, что Господь позволил, было наказание, было судом за неповиновение Саула. И мы видим, здесь используется вот это еврейское слово «баат», оно переведено у нас «возмущал». Злой дух возмущал Саула. И вот это слово, оно показывает, что возмущение Саула, оно проявлялось, когда Саул действовал как безумный. У него были вот эти проявления безумства, и поэтому мы видим, что в этой ситуации, когда мы смотрим на всю эту историю, мы можем увидеть, что у Саула было много возможностей покаяться, обратиться к Господу, но он этого не сделал. Бог давал ему эти возможности,
1: Бог предоставлял ему возможность изменить ситуацию, но Саул отверг, Саул не исправился, Саул не обратился к Господу в покаянии. И вот наступает это время Божьего осуждения, Божьего суда, когда Дух Господень отходит от Саула, и злой дух начинает мучить его. И это было какое-то вот такое состояние мучения действительно, когда злой дух возмущал, то есть он мучил его, и Саул терпел эти страдания, он терпел это мучение, находясь вот в этом безумном состоянии, он претерпевал эти мучения, когда злой дух нападал и мучил его. Давайте прочитаем дальше, мы читаем 15 и 16 стихи этой 16 главы. «И сказали слуги Сауловы ему, вот злой дух от Бога возмущает тебя. Пусть Господин наш прикажет слугам своим, которые пред тобою поискать человека, искусного в игре на гуслях. И когда придет на тебя злой дух от Бога, то он, играя рукою своею, будет успокаивать тебя». Мы видим, что слуги первые увидели проблему. Обычно те люди, которые ближе всего в семье, они первыми видят, когда с человеком что-то происходит. И слуги увидели, что с Саулом происходит что-то ненормальное. И мы видим, что они начинают искать решение. Они начинают искать какой-то выход. И мы видим в этом тексте вот это действие хорошей музыки. Почему наша тема так и называется «Играй для Господа»? Потому что во всей этой истории мы видим результат действия музыки, музыкального исполнения, которое совершал Давид. В 20 веке появилось целое направление, которое называется музыкальная терапия. И вот в этом направлении музыка применяется как метод терапии. И когда человек находится вот в каком-то депрессивном состоянии, в каком-то расстройстве, каких-то, может быть, психическом состоянии, используется музыка для того, чтобы человек получил какое-то расслабление, какую-то концентрацию внимания, эмоции его были восстановлены. И многие, вот, которые используют эту музыку в этих целях, они говорят, что такая терапия хорошо зарекомендовала себя при лечении депрессии, неврозов, деменции и других расстройств. Но в этой истории речь идет не о музыкальной терапии. Здесь речь не идет о том, что слуги решили применить эту музыкальную терапию для того, чтобы Саул каким-то образом восстановился и чтобы он пришел в себя. Мы видим в этой истории результат хорошей музыки. Музыка влияет на духовные силы, которые проявляются. Давайте прочитаем немножко дальше, 17-18 стихи. И здесь сказано: «И отвечал Саул слугам своим, найдите мне человека, хорошо играющего, и представьте его ко мне. Тогда один из слуг его сказал, вот я видел у Иессея, вифлеемлянина, сына, умеющего играть, человека храброго и воинственного, и разумного в речах, и видного собою, и Господь с ним». Посмотрите на характеристику, которая вот в этом тексте дана Давиду. Он умеет играть, он человек храбрый, воинственный, разумный в речах, видный, и Господь с ним. Это та характеристика, которую вот этот один из слуг Саула дает Давиду. И для нас здесь очень важно отметить, что Бог может особым образом использовать наше прошлое. Каким образом этот слуга Саула узнал вот все эти качества и дал эту характеристику Давиду? Мы видим в этой ситуации, что Бог может использовать то, что в нашем прошлом, когда другие люди этого не знают, когда люди не подозревают, Бог приводит это к результату, к исполнению своих планов. И то, что доброе было в нашем прошлом, Бог может использовать, когда Он открывает перед нами двери для выполнения Его воли, для какого-то служения, которое Господь приготовил для нас. И мы рассуждаем вот о Давиде и понимаем, что в свое время этот юноша, он играл на гуслях, на полях Иудеи, он никогда до этого не встречался с Саулом, он не предполагал, что он окажется во дворе Саула, он играл на гуслях, он хорошо занимался, он был хорошим музыкантом, но мы видим, что Бог использовал музыку, Бог использовал эти способности Давида для того, чтобы Давид оказался во дворце Саула, для того, чтобы привести его в дворец и начать эту подготовку к его царствованию. И мы видим, что о Давиде сказано, что он умел играть. Этот слуга, вот так он заявляет, он говорит: «Я знаю этого человека, который умеет играть». Я предполагаю, что, наверное, большинство сидящих здесь, они где-то когда-то начинали учиться играть, может быть, умеют немножко играть, но не так много встречается музыкантов, которые действительно умеют играть, к которому относится вот такая подобная характеристика, что он умеет играть. О Давиде так сказано, что он был искусный в игре на гуслях, он умел играть. И мы видим, что эти слуги, они приходят за Давидом. Не Давид рвался во дворец, у Давида не было планов, он не предполагал даже, он не строил карьеру, что он когда-то попадет во дворец, он станет царем, у него не было желания и стремления, даже мысли об этом не было. Бог использует Давида, его сердце, его прошлое, для того, чтобы Давид оказался во дворце. И Бог использовал вот эти способности, музыкальные способности, чтобы достигнуть той цели и сделать из Давида того, кем он должен быть. Часто люди вот в нашем мире сегодня, они хотят показать себя. Очень много строится на рекламе, когда люди рекламируют себя для того, чтобы добиться какой-то цели, какого-то положения. Но Писание нам так говорит, что всякий возвышающий себя, он будет унижен. Давид не рекламировал себя. Он не рассказывал о том, какой он музыкант, какой он способный, сколько у него этих добрых качеств. Он не планировал быть царем, как я сказал. Это была Божья воля. Это было Божье провидение. Бог особым образом вот этого мужа по сердцу своему он приготовил и привел его туда, во дворец. И поэтому мы видим, что когда Господь делает свое дело, для нас интересно, что написано, что один только из слуг Давида знал об этом. Другие, возможно, и не предполагали, и не знали что-то о Давиде. И, наверное, так и в нашей жизни бывает. Сколько людей знают о наших успехах? Важно или нужно ли нам хвалиться, показывать себя, какие мы успешные, какие мы способные, какие мы талантливые. Если мы желаем служить Господу, Господь найдет путь для того, чтобы мы были благословенными и успешными. Это неверный путь, когда мы начнем сами себя хвалить, когда мы начнем сами себя показывать. Нам важно трудиться для Господа теми способностями, теми дарами, которые Господь дал. И Господь найдет путь, чтобы привести нас в нужное место, в нужный дворец, как это было с Давидом, для того, чтобы мы действительно могли быть благословенны для Господа. И поэтому другой момент, который мы видим вот здесь, когда мы думаем, почему у Давида было такое благословение, на нем уже было помазание. Вы помните, что мы рассматривали, Самуил пришел и помазал Давида. Нам важно понимать, каким бы талантом мы не обладали, какими бы способностями мы не обладали, если не будет помазания от Духа Святого, это не принесет благословения. Давид был способным, он был талантливым, он, наверное, много занимался в этой игре на гуслях. Но вот то, что он был помазан, имело особое действие, потому что в этом действии была воля Божья, была рука Божья. Бог своим помазанием, своим действием Духа Святого, он использовал этот талант Давида для того, чтобы привести вот этому результату, о котором мы читаем. И поэтому мы можем сказать, что какой бы выдающийся голос не имел человек, каким бы талантливым пианистом, или музыкантом, или гитаристом, или скрипачом, или кем бы то еще не было, каким бы выдающимся музыкантом человек не был, без помазания Духа Святого, без действия Духа Святого не будет должного успеха и должного благословения. И мы видим это в истории Давида. Мы видим это вот в этом уроке, на который мы смотрим. Давайте прочитаем дальше с 19 стиха эту историю. «И послал Саул вестников к Иессею и сказал: пошли ко мне Давида, сына твоего, который при стаде. И взял Иессей осла с хлебом, и мех с вином, и одного козленка, и послал с Давидом, сыном своим, к Саулу».
2: И пришел Давид к Саулу и служил пред ним, и очень понравился ему, и сделался его оруженосцем. Вот когда мы смотрим на этот момент, мы видим, что несмотря на то, что Самуил помазал Давида раньше, скорее всего, Давид после этого помазания, он вернулся опять к своим стадам. Он вернулся к отцу своему, он вернулся к тем обязанностям, которые у него были, он вновь пас стада. И вот теперь наступил этот момент, когда его позвали, когда он должен прийти к Саулу. И это была дорога к престолу, это был его путь к воцарению, но это был сложный путь. Это не был легкий путь, когда в тот же момент, когда он был помазан, он оказался на престоле, он начал царствовать. Бог повел его трудной дорогой. Но этот путь начался вот с этого момента. Его физический путь начался во дворец, но его духовный путь, когда Бог начал его готовить, быть царем, таким царем, который угоден Господу, он тоже начался в этот момент. Это был сложный путь, когда Бог работал над его сердцем, когда Бог работал над его состоянием, и мы видим, что он принял этот путь. Давид доверил себя Господу. Мы нигде не видим, что у него было какое-то непонимание, какая-то обида. Я же помазан, я должен быть царем. Почему этого не происходит? Почему Бог не делает свое дело? Мы видим его кроткое сердце. Он доверил все Господу. Он принимает от Бога то, что происходит. Он знает, что Бог сделает все в свое время, в нужное время, правильным путем. И поэтому мы видим, что когда он пришел к Саулу, посмотрите, мы прочитали, он пришел к Саулу и служил пред ним. И это тоже особое испытание. Он стал служить Саулу. Особое испытание или даже искушение, которое мы иногда впадаем, когда нам нужно служить или, может быть, работать где-то тому человеку, у которого меньше способностей, чем у нас. Давиду нужно было пройти этим путем, когда он знал, что Бог отверг Саула, Бог его избрал. Давид должен быть царем, но в этой ситуации он, помазанный Богом, избранным, он должен прийти к Саулу и начать служить Саулу. И он принимает это, он начинает служить, написано, он становится его оруженосцем. Вот таков муж по сердцу Божьему. Вот это урок, который мы должны принять, этот урок смирения, когда Бог ведет нас особым путем, мы должны идти этим путем, не задавая вопросов, не отвергая, не возмущаясь. Мы должны идти тем путем, которым ведет Господь, потому что Бог знает этот путь, и Бог приведет нас к своей цели. И поэтому мы давайте прочитаем дальше окончание вот этой истории, 22-23 стихи. «И послал Саул искать, и послал Саул сказать Иисею, пусть Давид служит при мне, ибо он снискал благоволение в глазах моих. И когда дух от Бога бывал на Сауле, то Давид, взяв гусли, играл, и отраднее, и лучше становилось Саулу, и дух злой отступал от него». Мы видим с вами продолжение этой истории, когда Саул находился вот в этом состоянии терзания от духа злого, и в этот момент Давид брал свои гусли, и он начинал играть на своих гуслях. И слово «гусли», которое употребляется здесь, это еврейское слово «кинор». И слово «кинор», наверное, более правильно вот на наш русский язык перевести как «лира». Это не те гусли, которые мы представляем, это был простой инструмент. В то древнее время было 5 струн, 7 струн, были 10 струн вот на этой лире. И Давид брал этот инструмент, он брал вот этот кинор и начинал играть. И мы прочитали, здесь сказано, и лучше становилось Саулу, и дух злой отступал от него. Давид снискал благоволение в очах Саула. Мы видим, что Саул полюбил его, ему хорошо было, когда Давид был при нем, когда Давид совершал вот это служение, когда он играл. И мы видим, что музыка Давида имела удивительный результат вот во всей этой истории. Но вот прежде чем мы поговорим о музыке, я хотел бы отметить еще один момент. Я хотел бы отметить, чтобы мы увидели, что хотя Саулу становилось лучше, на самом деле ему было хуже. Что это значит? Мы понимаем, что Саул был виновен перед Богом. Он оказался в неповиновении, Господь отверг его, Господь послал этого злого духа как наказание, как суд на Саула. Но при всем этом Саул не каялся. Мы нигде с вами не видим, что Саул осознал свое положение, он увидел свою вину перед Богом, он понял это наказание, он раскаивается перед Богом, он просит у Бога прощения, он просит у Бога избавления вот от этого наказания, от этого страдания. Мы видим, что этот злой дух мучает его, и Саул не кается в этой ситуации, он не прибегает к Богу, он начинает искать облегчение в том положении, в котором он находился. Мы можем сказать, что искать облегчение тогда, когда нужно каяться, это неправильно. Искать более легкого состояния, когда причина в грехе, в вине перед Богом, это неверно. Когда мы понимаем свое состояние, нам нужно искать не облегчение своего положения, нам нужно увидеть причину, нам нужно прийти к Богу, нам нужно раскаяться для того, чтобы получить настоящее облегчение. Подумайте, сколько вот таких неверных советов, возможно, вы когда-то получали в жизни. Когда в вашей жизни была какая-то проблема греха, когда вы согрешили, когда вы мучились, и этот грех, может быть, отразился на вашей семье, в каких-то нарушенных взаимоотношениях, самые разные проблемы. Грех, он приводит к разрушению отношений, он приводит вот этому тяжелому состоянию на сердце. И когда вы были вот в таком состоянии, а это может еще идти еще дальше, и человек оказывается в депрессии, в каких-то переживаниях, каких-то ночных кошмарах, ужасах, это все может прийти к этому духовному поражению, в котором оказывается человек. И когда человек оказывается в таком состоянии, а кто-то подходит к нему и начинает советовать: ты не переживай, ты расслабься, ты успокойся, может быть, ты устал, может быть, тебе в отпуск надо сходить, съездить, может быть, тебе просто отдохнуть надо. Это все методы для того, чтобы как-то улучшить состояние человека. И это неверные методы. Это неправильное улучшение. Когда человек просто думает, он музыку включит, послушает, он как-то отдохнет немножко, он как-то отстранится от своих проблем, чтобы улучшить состояние, это неверное решение проблемы. Потому что причина – это грех. Причина – это неверное положение перед Богом, вина перед Богом. Если там причина, то там нужно искать изменения. Эту причину нужно искоренять для того, чтобы получить должное облегчение. И поэтому мы видим, что Саул, он оказался в таком положении. Он искал облегчение, он искал успокоение, но не в Боге. Не в решении проблемы греха и вины своей перед Богом. Но с другой стороны, мы видим, что Давид должен был играть. Его позвали, ему поручили это, и Давид в этой ситуации он играл. И он играл как для Господа. Он играл в этой ситуации, когда Саул находился там, когда он бесновался, когда он безумствовал, когда он мучился от этого действия злого духа. Давид там, в этом помещении, он играл как для Господа. Это было его служение перед Господом, и он делал это как для Господа. И хотя, наверное, у него тоже было какое-то искушение угодить Саулу. Это очень часто в это искушение попадает человек, когда он находится где-то вблизи, перед царем, перед высокопоставленным личностью, как-то угодить ему. Но мы видим, что Давид наверняка побеждал все эти искушения, потому что его желание было угодить Господу. Где бы он ни находился, что бы он ни делал, на полях Вифлеема или здесь во дворце, перед этим беснующимся Саулом, его желание и цель была делать дело для Господа. И если он брал в руки госли, он играл как для Господа. И мы читаем, Давид играл, и злой дух отступал от Саула на время, и Саулу становилось легче. Когда мы читаем вот этот момент, это не значит, это как раз вот в этом истории мы можем увидеть, что музыка имеет не только эмоциональный или психологический эффект на человека, музыка имеет духовный эффект на человека. И это видно вот в этой истории. Хотя мы не должны быть здесь быть особо догматичны или категоричны, когда мы рассматриваем с вами вот эти тексты, это историческое повествование. И правильная герменевтика или правильное толкование Писания, он говорит о том, что когда мы рассматриваем библейскую историю, мы должны рассматривать ее как историю. Это вовсе не обязательно, то, что было там, оно обязательно повторяется в наши дни или в каких-то других ситуациях. Но тем не менее, вот в этой истории мы видим, что музыка имеет влияние на человека. Это влияние может быть эмоциональное, когда человек успокаивается или, наоборот, оказывается в каком-то эмоциональном возбуждении. Это может быть психологическое влияние. Но кроме этого, это духовное влияние. И мы видим вот в этой ситуации, что когда Давид брал в руки гусли, когда он начинал играть, результатом этого злой дух отступал от Саула. Это духовное влияние, которое проявлялось в этот момент. И мы задаем себе вопрос, каким образом, почему музыка имела такой эффект? Почему вот такой был результат, когда Давид играл, было вот именно такое проявление? Почему именно его игра, именно Давида в этот момент приводила к тому, что дух злой отступал от Саула? Я думаю, что ответ мы находим в 18 стихе, который мы прочитали. Посмотрите еще раз на окончание 18 стиха. В этом 18 стихе, когда один из слуг Саула дает характеристику Давида, когда он описывает то, что он знает о нем, и в конце этой характеристики он говорит: «И Господь с ним». Вот это была основная причина. Господь был с Давидом. И когда Давид в этой ситуации брал гусли и играл, это было Божье действие. Бог был с Давидом в этой комнате, во дворце, тогда, когда Саул находился вот в этом страдании от злого духа. Когда Давид начинал играть, мы видим, что Бог начинал свое действие. Возможно, у Саула были и другие музыканты. И, может быть, у него были и более талантливые музыканты, и более способные музыканты, которые играли еще лучше на гуслях, чем Давид играл. Но мы видим, что причина была не в таланте. Причина была не в том, насколько хорошо Давид использовал этот музыкальный инструмент. Причина была в том, что Дух Святой действовал через музыку Давида и проявлял сверхъестественную силу. И оказывал влияние на этого злого духа. И поэтому звуки гуслей Давида, они стали орудием поражения злого духа. Давид использовал это как музыкальный инструмент, а Бог использовал это как духовный инструмент для того, чтобы было это влияние на этого злого духа. И поэтому мы можем сказать, что если бы Господь не был с Давидом, то такого результата бы не было. Не было бы вот такого проявления. Это была бы просто хорошая музыка, которая была бы приятна для Саула, и, может быть, и он успокаивался бы, но вот именно этого результата, когда злой дух отступал, скорее всего, бы не было. И мы думаем, какую музыку играл Давид в этой ситуации? Когда он находился, и это было страшное состояние, это не было просто, когда Саул просто нервничает. Это было страшное состояние. Я уверен, что Давид в этой ситуации играл именно ту музыку, которую он играл на полях Вифлеема. Когда он сочинял, когда он пел пред Господом, это были те псалмы, которые сегодня мы читаем с вами в книге «Псалтырь». Это была та музыка, которую он там пред Господом пел, которую он посвящал Господу. И поэтому мы видим здесь, что, возможно, любые другие музыканты, они бы играли еще лучше, чем Давид. Но Саул так бы и остался мучим этим злым духом. Что это значит для нас? Это значит для нас, что музыка и пение, которые исполняются тем, кто любит Господа, тем, кто исполнен Духом Святым, вот такая музыка и такое пение – имеет намного больший результат, нежели человека, который высокий профессионал, но он не знает Господа, и он не знает действия Духа Святого. Этому учит нас история. И поэтому мы можем сказать, что у посвященного христианина музыка становится орудием, оружием против действий сил зла. Потому что когда человек находится вот под этим действиями сил зла, как бы оно ни проявлялось, в духовном смысле, может быть, в психологическом каком-то проявлении, в унынии, в депрессии. Очень важно в этой ситуации, чтобы была хорошая христианская музыка, хорошее христианское пение. Очень важно в этой ситуации, когда человек находится вот в этом состоянии, брат или сестра, в какой-то депрессии, в каком-то унынии, в каком-то переживании, позвать братьев, сестер, к которые могли петь вместе с ним хорошие христианские гимны. И история нашего братства показывает, насколько это сильное орудие, когда христиане собираются вместе, и они поют хорошие, настоящие духовные псалмы. Это сильное орудие, которое влияет на все эти силы тьмы. Но это должны быть братья и сестры, которые знают Господа. Потому что в этой ситуации Давид был таковым мужем, Господь был с ним. И когда те, кто знают Господа, любят Господа, тех, через кого Дух Святой действует, собираются вместе и поют, эта особая сила проявляется в этот момент, сила действия Духа Святого. Поэтому мы можем сказать, что духовная музыка в исполнении или духовное песнопение в исполнении духовных людей дает эту победу над силами зла. Попробуйте вот в этой ситуации, когда человек в страдании, в унынии, в депрессии, а еще больше, когда злой дух терзает человека, попробуйте в этой ситуации попеть современные христианские песенки. Будет ли какой-то результат? Будет ли какое-то влияние? Но когда это духовное песнопение, которое наполнено истиной Писания, исполняется людьми, которые знают силу Духа Святого, вот в этой ситуации будет результат и будет победа, потому что Господь будет действовать. Потому что настоящее христианское песнопение, оно создает особую атмосферу, которая нетерпима силам зла. И причина не в том, что демоны не любят музыку. Скорее всего, они ее любят, особенно демоническую музыку. Но причина не в том, что они как-то по-особому реагируют на саму музыку. Причина в том, что в духовном песнопении есть присутствие Господа. Вот это основная причина. Присутствие силы Духа Святого. Вот это основная причина. И поэтому есть такой результат. Мы читаем с вами, помните эту историю? В 4 книге Царств, в 3 главе, мы читаем о том, как царь израильский, царь иудейский, вот они хотели получить слово от Господа, идти им на войну, будет ли там победа. И они обращаются к Елисею, и написано 4 книга Царств, 3 глава, с 14 стиха. «И сказал Елисей: жив Господь Саваоф, пред которым я стою. Если бы я не почитал Иосафата, царя иудейского, то не взглянул бы на тебя и не видел бы тебя. Теперь позовите мне гуслиста». И когда гуслист играл на гуслях, тогда рука Господня коснулась Елисея. Мы видим вот в этой ситуации, что когда заиграл гуслист, вот тогда рука Господня коснулась Елисея. И тогда мы, когда мы вот смотрим на то, что произошло, мы видим, что музыка, хорошая музыка, исполняющая на гуслях, она как бы настроила достаточную атмосферу принятия Божьего Слова, Божьего пророчества. Это как мы представляем вот атмосферу, которая должна быть очищена. Вот воздух туда, вверх, в небо, он должен быть очищен от какой-то пыли, чтобы пришло это слово, пришло откровение. И музыка подготовила, музыка сделала все необходимое для того, чтобы пророк Елисей получил это откровение. Поэтому мы видим, что музыка и пение, они важны были в храме. Почему мы в прошлый раз говорили, Давид настроил это служение, когда в храме пред Господом совершалось песнопение, играла эта торжественная музыка прославления Господа, потому что это все готовило сердца людей для принятия Божьего Слова. Это было важно тогда, и это имеет такое же значение и сегодня, и сейчас. И поэтому с самого начала у людей верующих были два важных инструмента. Это проповедь и пение. Это Слово Божие, Библия и сборник. Слово Божие, которое открывало истину через слово проповеди, и песнопение, которое готовило сердце для того, чтобы это слово было принято, или песнопение, которое выражало, давало ответ на то слово, которое было услышано. Это важный момент, который на протяжении всей истории христианства сохраняли христиане для того, чтобы служить Господу. И поэтому мы можем увидеть, что музыка, она с самого начала имела значение. Вы помните, при общем ликовании утренних звезд, когда все сыны Божии, написано, восклицали от радости. Это было особое песнопение там, в момент творения земли. И мы читаем книгу Откровений, в книге Откровения вот эти старцы, они поют эту песнь. Это особое песнопение. Это особая музыка, потому что сила Божья проявляется, и Божье присутствие проявляется. И мы понимаем, что все это знает сатана. И сатана знает, какое влияние музыка оказывает на человека. Именно поэтому сатана сегодня использует свое обольщение и внушает, что музыка нейтральна, и любая музыка, она может прославлять Бога, любая музыка, она может использоваться в богослужении. Сатана знает, насколько огромный результат или огромное разрушение музыка может принести верующим христианам. Мы можем с вами сказать, что Бог создал гармонию, мелодию и ритм. И Он дал нам способность распознать их и использовать для того, чтобы поклоняться Ему и прославлять Его музыкой и пением. Бог создал это, Бог вручил нам это, и у Бога есть цель, почему Он нам это дал. Он желает, чтобы мы прославляли Его и поклонялись Ему музыкой и пением, которые исходят от Господа. Поэтому, когда мы рассуждаем вот с вами о том, какой музыка должна быть сегодня, как петь для Господа, как петь так, чтобы было Божье присутствие, чтобы был тот результат, который вот мы видим в истории Давида. Несколько моментов я хотел бы отметить. Первое, что для нас важно понять. Проповедь должна быть основой богослужения. В тех церквях, где основой богослужения становится музыка, уже заложена проблема. И есть те церкви, в которых уберите музыку и ничего не останется. Есть те церкви, в которых много приходят молодых людей, но они приходят туда только потому, что там свет приглушен, там музыка играет, уберите эту музыку, и никто там не останется. Но Слово Божие нам показывает, и мы с вами читаем в 1 Коринфянам 1 главе, «Ибо когда мир своей мудростью не познал Бога в премудрости Божией, то благоугодно было Богу юродством проповеди спасти верующих». Проповедь в Священном Писании, проповедь Божьего Слова – это основа богослужения. Второй момент, который мы можем отметить, что музыка и пение всегда должны отражать святость Божью. Это очень важный принцип для музыкального, певческого служения. Святость Божия, мы с вами читаем в Священном Писании, что серафимы, которые стоят у престола Божия, херувимы, которые стоят у престола Божия, они провозглашают святость Божью. И поэтому святость Божия – это особый стандарт. Сегодня многие говорят, что музыка, она зависит просто от вкуса человека. И действительно, у каждого из нас свои вкусы. Кому-то нравится одна музыка, кому-то другой стиль музыки нравится. Но святость Божия – это особый неизменяемый стандарт. И поэтому любая музыка, любое пение, они должны соответствовать именно этому стандарту. Музыкальное певческое служение, оно должно являть Божию святость. Оно должно показывать Бога, который есть святой Бог. Мы читаем 1 Петра, 1 главе. Петр говорит, как послушные дети, не сообразуйтесь с прежними похотями, бывшими в неведении вашим, но по примеру призвавшего вас святого, и сами будьте святы во всех поступках, ибо написано, будьте святы, потому что я свят. Когда вы смотрите или слушаете какое-то музыкальное произведение, где-то кто-то играет, где-то кто-то поет, вам является Божья святость. Через это музыкальное произведение, пение или гимн мы видим Бога, который святой Бог. Это важный стандарт, который должен соблюдаться. Третий момент, который важен. Музыка и пение в церкви должны быть сосредоточены на прославлении, радости, исповедании, назидании, благодарении, благовестии и передаче веры. Это цель. Почему мы поем? С какой целью мы поем? Что мы хотим донести, когда мы поем? И мы с вами находим в Священном Писании указание, что когда мы исполняем произведение, когда мы играем, когда мы поем, должно быть одно из этих моментов. У нас должна быть ясная цель – прославление Господа. Мы желаем Его прославить. Мы читаем, сказано, что Езекия и князья славили Господа словами Давида и Асафа прозорливца. И они славились с радостью, преклонялись и поклонялись. Это была цель их песнопения. И мы должны сказать, всегда, когда поет хор, когда мы поем все вместе общим пением, у нас всегда эта цель. У нас всегда есть цель прославить Господа. Мы в этот момент пред Господом находимся. Мы этими словами, мы этими чувствами, мы этим своим музыкальными способностями, мы Его прославляем. У нас есть эта цель. Это важная проверка, которая должна быть. Второй момент – это радость. И Писание показывает нам: восклицайте Господу вся земля, торжествуйте, веселитесь, пойте, пойте Господу с гуслями и с гласом псалмопения. Радость должна наполнять сердце наше. Потому что я сказал, что музыкальное и служение пения – это всегда ответ сердца. Когда мы слышим Божье Слово, когда мы слышим весть Евангелия, сердце наше реагирует. И нам недостаточно просто сказать «Слава Богу», нам петь хочется, потому что музыка и пение – это выражение чувств, это выражение радости нашей. И мы должны всегда проверять, мы поем с этой целью, мы именно радость хотим проявить, мы хотим показать, что мы действительно радуемся спасению и тому, что мы знаем Бога. Исповедание. Цель многих гимнов – это исповедание нашей веры. Когда в тексте мы заявляем, во что мы верим, у нас много молитвенных псалмов, потому что псалмопение, которое мы поем в молитвенных гимнах, мы каемся перед Господом, мы молимся Ему, мы открываем сердце свое. Это цель. Именно ради этого, для этого мы исполняем тот или другой гимн. Мы можем увидеть с вами назидание, Писание нам говорит об этом, что Слово Христово должно вселяться в нас обильно. Каким образом? Когда мы научаем и вразумляем друг друга псалмами, словословиями, песнопениями духовными, в этот момент Слово Христово должно в нас вселяться. Это значит, когда мы поем этот гимн, когда мы смотрим на слова, когда мы вникаем в текст, это Божье Слово, это истина, которая там взята из Писания и поэтому заложена в этот текст, это Слово, эта истина должна вселяться в наше сердце. Это значит, мы не можем петь просто автоматически, потому что мы знаем этот псалом наизусть, мы поем его 30-50 лет, мы поем даже не уникая, Слово Божие не вселяется в наше сердце. И тогда нету никакого смысла, что мы просто открываем рот и поем. В этом должна быть цель. Мы видим, что цель должна быть благодарение. И мы читаем в 5 главе Ефесянам, сказано, назидая самих себя псалмами, словословиями и песнопениями духовными, поя и воспевая в сердцах ваших Господа, благодаря всегда за все Бога и Отца во имя Господа нашего Иисуса Христа. Мы можем проверить себя. Когда последний раз мы пели какой-то гимн от благодарности, который наполняет мое сердце? Не потому, что пресвитер сказал, не потому, что программки, не потому, что это программа хора, а потому, что сердце мое наполнено благодарностью. И я не могу просто сказать: Господи, я благодарю Тебя, я хочу воспеть его. Я хочу петь этот благодарственный гимн, и через мои слова, через мои эмоции, через чувства, которые из сердца моего исходят, я хочу выразить эту благодарность Господу. Мы с вами видим, другая есть цель – это благовестие. И мы читаем с вами в 39-м псалме сказано: «И вложил в уста мои новую песнь, хвалу Богу нашему, увидят многие и убоятся, и будут уповать на Господа». Когда я пою о Господе, о Евангелии, многие увидят, написано, и убоятся. Потому что в наших псалмах мы проповедуем Евангелие, мы говорим о спасении, мы говорим о смерти Христа, для того, чтобы те, кто услышат это песнопение, они могли принять эту весть Евангелия. И, наконец, последний момент – передача веры. Давид говорит: «Род роду будет восхвалять дела Твои и возвещать о могуществе Твоем». Когда мы поем эти библейские истины, мы передаем веру, мы передаем истину следующему поколению, потому что с нами поют молодежь, с нами поют подростки, с нами поют дети. И они должны принимать эту библейскую истину для того, чтобы нести ее дальше. Вот в этом как раз мы видим цель музыки и песнопения. Нам очень важно понимать, что музыка не должна отвлекать от текста. Каким образом музыка может отвлекать от текста? Есть такое понятие в миссиологии, которое называется контекстуализация. Когда какая-то библейская истина должна быть донесена до человека, и нужно сделать все необходимое, чтобы человек понял эту истину. Миссионеры едут, они пытаются на том языке, в котором люди живут, передать истину Евангелия. Но есть опасность, когда мы увлекаемся этим. Почему мы играем на инструментах? Почему у нас есть оркестры? Главное – это текст. Главное – это истина. Но мы хотим музыкальными инструментами, мы хотим тем, что происходит здесь на сцене, Используем, может быть, каких-то технологий. У нас есть экран, у нас есть телевизор, у нас есть микрофон. Использованием каких-то ресурсов мы хотим сделать так, чтобы эта истина, которая звучит с Библии, в пении нашем, она достигла сердца человека. Но тогда, когда мы увлекаемся этим, человек начинает воспринимать все эти методы вместо сути текста. Представьте себе, что вам принесли подарок, этот подарок завернут в какую-то обертку, и вам так понравилась эта обертка или эта коробка, что вы даже не обратили внимания на то, каким был подарок. Очень часто в современных церквях обертка, какая бы она ни была, свет, дым на сцене, барабаны, гремящая музыка, это все обертка, но цель-то текст, цель истина. Главное, это должна суть донесена быть. Но если эта обертка такая увлекательная, люди смотрят на обертку, и уже суть, текст, истина, она не воспринимается людьми. И поэтому, когда мы рассуждаем об этом, мы должны понять, музыка не должна отвлекать от текста. Главное, чтобы мы увидели, о чем идет речь, какая истина открывается в том или другом песнопении. И это важно нам увидеть. Пятый момент, который нам важно понять. Писание учит нас первостепенной важности псалмов, словословий и песнопений духовных. Мы читаем с вами, об этом сказано, Ефесянам 5 глава, «Назидая самих себя псалмами, словословиями и песнопениями духовными, поя и воспевая в сердцах ваших Господу». Знаете, о чем говорит этот текст? Он говорит о том, что уже в то время, когда Павел писал послание Ефесянам, он понимал, что есть песнопения, которые не назидают, которые не помогают, которые не должны использоваться. И поэтому он говорит, когда вы поете, когда вы хотите назидать себя, вот что используйте. Псалмы пойте, словословие используйте, песнопения духовные используйте. Это назидает, это дает результат. В этом суть и смысл. И поэтому нам очень важно, что увидеть, что песнопения духовные – это песнопения о Боге, для Бога. Это то, что действительно наполняет сердце наше. Это то, что назидает. А назидает – это строит. Это выстраивает нашего духовного человека. И нам важно проверять все песнопения, любой гимн, любую песню, чтобы увидеть, это действительно подпадает под эту категорию. Это действительно назидает. Это псалом, это словословие, это духовное песнопение. Или это что-то плотское, то, что только удовлетворяет наш слух. Шестой момент, который мы можем сказать. Пение должно отражать Божий порядок в тексте, мелодии и в ритме. 1 Коринфянам 14:40 сказано, только все должно быть благопристойно и чинно. И слово «чинно», которое употребляется здесь, это в порядке. У Бога во всем есть порядок, в том числе и в музыке, и в песнопении. И порядок Божий в музыке, когда первый идет текст, потом идет мелодия, и потом идет ритм. Самое главное – это текст, это библейская истина, которая затрагивает сердце наше, и появляется мелодия. И только потом нужен, в любом песнопении нужен ритм, который помогает нам, чтобы было песнопение. Но когда сегодня все переворачивается – и во многих современных песнопениях на первое выходит ритм, и мы слышим этот ритм, из-за этого ритма мы не понимаем текста, и не важен становится текст, тогда этот Божий порядок переворачивается. И поэтому для нас, когда мы размышляем о песнопении, о музыке, этот порядок должен сохраняться.

направлениям, абсолютно всем деноминациям, без какого-то различия, без какого-то твердого основания в тексте. И поэтому сегодня мы можем сказать, что вот именно это направление, эта музыка, которая посредством бизнес-раскрутки навязывается многим церквям, предлагается сегодня, и эти песни имеют сомнительные тексты, сомнительное богословие, они не соответствуют духу Писания. Авторы и композиторы, которые сегодня в Америке пишут эти так называемые христианские песни, по сути, это невозрожденные люди, которые используют эти бизнес-технологии, зная, что предложить людям, чтобы это покупалось. И многие покупают сегодня, и многие церкви, и многие молодежи покупают этот бизнес-продукт, который приготовлен и называется как бы христианским. И поэтому для нас очень важно понимать это. Во 2 Коринфянам написано в 6 главе: «И потому выйдите из среды их и отделитесь, говорит Господь, и не прикасайтесь к нечистому, и я приму вас». Нам нужно быть очень аккуратными, потому что сегодня это самое серьезное обольщение церквей, когда посредством этой псевдохристианской музыки церкви разрушаются. Вы помните тот момент, когда Моисей был на горе, и когда он возвращается с горы, и он произносит эти слова, он говорит, что это не крик побеждающих, не вопль поражаемых, я слышу голос поющих. И когда он приблизился, он увидел эти пляски, он увидел эти танцы. Это то, что предлагается сегодня под названием «христианская музыка». И, наконец, последний, восьмой момент, который я хотел отметить. Новые песни необходимы церкви. Новые песни сегодня необходимы церкви. Когда мы говорим об опасностях, когда мы говорим о духовном песнопении, когда мы говорим о важности текста, это вовсе не значит, что мы должны смотреть только на то старое, что было когда-то хорошим. Новые песни сегодня, они нужны церкви. Мы не должны бояться новых песен, если это хорошие христианские песни. Не всякая, но всякая новая песня, она должна быть проверена. Мы должны посмотреть, кто автор. Мы должны знать, является ли он возрожденным человеком. Действительно ли текст, он соответствует духу Писания. Действительно ли мы видим, что это то, что написано в действии Духа Святого. Нам очень важно это видеть. Поэтому, когда вы выбираете новое песнопение, новую песню, и вы хотите исполнить ее здесь, на сцене, очень важно вникнуть в это, проверить, потому что это важный момент. Потому что здесь, когда это звучит со сцены, здесь в церкви, тысячи христиан сидят здесь, и они получают это песнопение. Поэтому очень важно, когда мы хотим использовать новое песнопение, новую песню, я хочу попросить всех музыкантов, попросить всех тех, кто поют у нас сегодня, тех, кто подбирает, исполняет песню, или какое-то музыкальное произведение, или делает какой-то аккомпанемент, получите подтверждение у пресвитеров. Поговорите, посоветуйтесь. Узнайте, вот именно эта песня, она принесет назидание. Именно вот это песнопение, оно принесет благословение. Вот именно если я исполню этот псалом, этот гимн, это будет назиданием, это будет исполнено в силе Духа Святого. Мы ответственны за это. И нам очень важно понимать, что у нас должны быть стандарты. И мы понимаем, что мы не можем каждый ритм, каждый стиль или каждое направление определить, оно греховное или не греховное, но у нас должны быть стандарты, и мы должны сохранять стандарты музыкального служения. Эти стандарты должны быть у служителей, эти стандарты должны быть у музыкантов, эти стандарты должны быть в поместной церкви. И когда мы сохраняем эти стандарты, тогда мы видим, будет благословение, иначе мы скатимся к этому обмершлению, которое мы замечаем у многих церквей. Давайте вернемся к истории Давида. Эта история, которую мы рассматривали сегодня, она показывает нам, каким образом пастушок Давид оказался во дворце. Каким образом он оказался там, где он несколько позже станет царем. И мы видим, что Бог использовал для этой цели наказание Саула и музыкальные способности Давида. Бог использовал его музыку для того, чтобы достигнуть своего плана, для того, чтобы достигнуть своей цели. Это есть провидение Божье. Это план Божий. И Давиду, которому нужно стать царем, ему нужно было пройти этим путем, потому что в данный момент он еще не готов был царем. И Бог повел его особым путем, чтобы он увидел Божие действия.

0: чтобы он осознал, что Бог его ведет, Бог его готовит, и Бог однажды достигнет своей цели. И поэтому, когда он был подготовленным, мы прочитали, он умел играть, он был храбрый, воинственный, разумный в речах, Господь был с ним. Он понимал, что Господь ведет его особым путем. Понимаем ли мы это сегодня? Какую характеристику Бог дал бы каждому из нас? Какие бы качества он оценил? Что бы он заметил в нас? И самое главное, в конце этой характеристики получили бы мы это слово. И Господь был с ним. Да поможет нам Господь быть таковыми, служить Господу и в музыкальном служении, в пении, в музыке, действовать так, чтобы сила Божья была проявлена и чтобы силой тьмы были поражены. Аминь.
1: Эту проповедь вы можете еще раз прослушать в нашем приложении смартфона под русским флагом в передачах проповеди, а также на сайте Церкви Спасения salvationbaptistchurch.com. Вы слушали радио Зегенсвелле «Волна благословения», город Детмалт, Германия. Дорогие радиослушатели, мы желаем вам Божьих благословений.

Дорогие слушатели, служение радио Зегенсвелле «Волна благословения» осуществляется за счет добровольных пожертвований. День за днем мы вещаем Слово Божье. Наши программы можно слушать по радио, через интернет и в формате подкастов на многих языках. Если наши передачи вас ободряют, утешают или укрепляют в вере, то мы сердечно приглашаем вас стать частью этого служения. Вашей поддержкой вы внесете большой вклад в то, чтобы благая весть об Иисусе Христе продолжала достигать людей по всему миру. Мы сердечно благодарим за ваши молитвы и пожертвования. Да благословит вас Бог! Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88.

0: Радио Зегенсвелле, Волна Благословения, город Детмалт, Германия. Дорогие радиослушатели, мы приветствуем вас и предлагаем вашему вниманию радиопередачу «Злачной пажити».
1: Девора. Имя Девора означает «пчела», а пчелы принадлежат к наиболее сообразительным, организованным и трудолюбивым существам. Первой упомянутой в Библии Деворой была кормилица Ревеки, которую она сопровождала к Исааку, при которой жила, но к концу жизни оказалась при Иакове, сыне Исаака и Ревеки, умерла и похоронена близ Вефиля. Бытие 24:59. О другой Деворе читаем значительно больше в книге Судей. Первая заметка о ней таковая. В то время была судьёю Израиля Девора, пророчица, жена Лапидофова. Она жила под пальмою Девориною, между Рамою и Вефилем, на горе Ефремовой. И приходили к ней сыны Израилевы на суд. Судей 4:4. В то время было особенно трудно, когда Израиль в наказании за грехи находился под властью Иавита, царя Ханаанского, столица которого находилась в Асоре, а Сисара был его начальником. Хотя профессор Паулус Кассел в комментарии Ланге более 100 лет тому назад привел веские доказательства, что еврейские слова «эшет лапидот» надлежит понимать как «женщина светильников», то есть как «пламенная, сияющая», все же как в древнейших переводах греческом, латинском и сирийском, так и в новейших словах «эшет лапидот» понимается как «жена Лапидотова». Правда, имя Лапидов значит как-то странно, оно означает «светильники», но имеет женское окончание, и некоторые думают, что он был более женственным, чем его жена, и потому его так называли. Нам теперь трудно решить, почему Девора была судьей Израиля. Одни думают, что среди израильских мужчин не было достойного принимать и передавать народу слова Божьи, а другие полагают, что и Авин, и его военачальник Сисара, жестоко угнетавшие сынов Израилевых, следили за тем, чтобы в народе не нашелся предприимчивый руководитель и не поднял восстание против угнетателей. Звучит довольно странно, но в то время, как в Силоме или Сихеме была скиния и при ней первосвященник и священники, обязанностью которых было разрешать спорные дела в Израиле, в Второзаконии 17:8-10, сыны Израилевы приходили к Деворе, которая жила под пальмою Девориною между Рамою и Вефилем. Возможно, что угнетатели считали ее как женщину, не опасной для их господства, и давали израильтянам возможность находить у нее справедливые решения своих спорных вопросов. Бог открыл Деворе, что далеко на севере, около 200 километров от Вефиля, за Асором, столицей Иавина, в Кедесе Нефалимовом находится человек, который достоин быть избавителем Израиля от власти хананеев. Тот человек теперь известен под именем Варак. На призыв Деворы он пришел к ней, и она сказала ему: «Повелевает тебе Господь, Бог Израилев, пойди, взойди на гору Фавор и возьми с собою 10 000 из сынов Нефалимовых и сынов Завулоновых. А я приведу к тебе к потоку Кисону, Сисару, военачальника Иавинова, и колесницы его, и многолюдное войско его, и предам его в руки твои». Судей 4:6-7. Для Варака это было чем-то ошеломляющим. Он знал, как велика и сильна армия Иавина, и как жесток Сисара, его военачальник. Все же он не дерзал противоречить или отказываться, а смиренно заявил: «Если ты пойдешь со мною, пойду. А если не пойдешь со мною, не пойду». Судей 4:8. Девора, как пророчица или провидица, видящая будущее событие, ответила: «Пойди, пойти, пойду с тобою, только не тебе будет слава на всем пути, в котором ты идешь, но в руки женщины предаст Господь Сисару». И встала Девора и пошла с Вараком в Кадес, Судей 4:9. Можем предполагать, что детей у Деворы не было, а женственный муж не возражал против действий мужественной жены. Ближайшим к Кадесу в земле Нефалимовой был город Мирос, но жители его не пришли на помощь Господу, Судей 5:23. Посланцы были посланы в разные колена сынов Израилевых. Из песни Девори видно, что от Ефрема пришли укоренившиеся в земле Амалика, пришли некоторые от Вениамина, от Махира. Колено Исахарова присоединилось к колену Завулонову и Нефалимову. Набралось достаточное количество храбрецов, с которым Варак и Девора взошли на гору Фавор. Гора Фавор является удивительным явлением в природе. Подобно громадному стогу, она возвышается в северо-восточном углу Израильской долины на 585 метров над уровнем моря. С ее вершины хорошо видно все кругом. По красоте ее равняли с Ермоном и Кармилом, Псалом 88:13, Еремии 46:18. Допускают, что в доизраильские времена на ее вершине хананеяне совершали свои жертвоприношения. Она оказалась на углу трех уделов – Завулонова, Нефалимова и Исахарова. Иисуса Навина 19:12, 22:34. Потом завулоняне совершали на ней свои торжества. Второзаконие 33:18-19. Узнавши, что заговорщики собрались на горе Фаворе, Сисара со своими железными колесницами и множеством войска двинулся туда и расположился у потока Кисона. Иосиф Флавий написал, что не только простые воины, но и сам Варак были так испуганы видом неприятельской силы, что хотели бежать. Но Девора удержала их и направила вступить в сражение. Варак командовал войском, а Девора командовала Вараком, получая указания от Господа. Далее Иосиф Флавий написал, что внезапно налетевшая буря с градом и дождем ослепляла хананеев, так что они не могли ни пускать стрелы, ни метать прошные камни в нападавших на них израильтян. Поражение хананеев было полное. От их войска не осталось никого. Да и сам Сисара был убит и Аилию, женою Хивера Кениянина, чем исполнилось предсказание Деворы, что в руки женщины предаст Господь Сисару. После поражения Сисары Девора и Варак воспели хвалебную песню, которая записана в 5 главе книги Судей. Прежде всего, Девора и Варак вспоминают действия и милости Божьи по отношению к Израилю на пути из Египта в Ханаан. Затем говорят о том, что было в Израиле до выступления Деворы. Вот их слова. «Были пусты дороги, и ходившие прежде путями прямыми ходили окольными дорогами. Не стало обитателей в селениях у Израиля, доколе не восстала я, Девора, доколе не восстала я, мать в Израиле». Причиной же народного бедствия, по словам этой песни, было следующее. «Избрали новых богов, оттого война у ворот. Виден ли был щит и копье у 40 тысяч Израиля? Враги позаботились о том, чтобы в Израиле не было ни щита, ни копья, то есть не было ни оборонительного, ни наступательного оружия. Села опустели, так как население перебралось в города, но грабежи и убийства простирались до самых ворот укрепленных городов». О сражении с Сисарою Девора и Варак так пели. «С неба сражались, звезды с путей своих сражались с Сисарою. Возможно, что против Сисары была не только буря с градом и дождем, но и падение метеоритов. Поток Кисон увлек их, поток Кедумим, поток Кисон». Слово кедумим одни толкуют в смысле древний, а другие в смысле вышедший навстречу, то есть помогший уничтожить неприятеля. От ливня поток превратился в бурную реку, которая захватывала и уносила людей. Всадники как могли, так старались выбраться из долины на возвышенное место. Железные колесницы застревали. «Попирай, душа моя, силу!» — восклицала Девора, наблюдая с горы за происходящим в долине. Тогда ломались копыта конские от побега сильных его. Женщина, которой руководил Бог, оказалась и организаторшей восстания, и руководительной битвы, и поэтессой, сохранившей в своей песне, которая вписана в Библию, особенные моменты как из истории Израиля, так и из происшедшей близ Фавора в долине Израильской битвы с Сисарою. Песня заканчивается пожеланием. «Так да погибнут все враги Твои, Господи! Любящие же его да будут, как солнце, восходящее во всей силе своей». Судей 5:31. А все события заканчиваются Писанием. «И покоилась земля 40 лет».

Вы слушали радиопередачу «Злачные пажити». Радио Зегенсвелле, «Волна благословения», город Детмалт, Германия. Слушать радио, познавать Бога.

0: В Германии 10 часов.
1: Миссионерский союз «Свет на Востоке» представляет журнал «Вера и жизнь». Номер 4 за 2019 год. Духовная статья. Лоттер Гасман. Проповедник, учитель и евангелист. Публицист, женат, отец двоих детей, живет в Германии. Вера или суеверие? Что скрывается за оккультными практиками? Наше общество достигло небывалого уровня просвещения и образования. Как же тогда объяснить столь сильное проникновение суеверий и оккультизма в жизнь многих людей? В особой опасности находятся ничего не подозревающие дети и подростки. Оккультные вещи преподносятся им как нечто вполне нормальное и общепризнанное в виде кажущихся безобидными книг и фильмов в красивом оформлении. Широко распространенное мнение, что это всего лишь развлечение – роковая ошибка. Что такое суеверие? Суеверием является любой вид религиозности, направленный не на Бога. В более широком смысле это доверие всему тому, что препятствует человеку на его пути к Богу. Например, элементы суеверия обнаруживаются в господствующем сегодня материализме, в вере в земное, в человеческом тщеславии, в атеизме и так далее. В узком смысле слово «суеверие» означает определенные практики оккультного и эзотерического характера. Все это связано с чем-то тайным и сверхъестественным, с неведомым миром. К проявлениям суеверия относятся, например, астрология, гороскопы на основе расположения звезд, знаки зодиака, вера в ведьм, Вальпургиева ночь, оккультные традиции масленицы и карнавалов, вера в друидов, праздник Хэллоуин, сатанизм, черные мессы, колдовство, черная-белая магия, спиритизм, вера в духов, общение с душами умерших, вера в амулеты и талисманы, вера в числа, магические, счастливые и несчастливые, гадание на маятнике, лозоискательство, заговаривание болезней, хиромантии, гадание на картах, в том числе на картах Таро, вуду, ритуальные заклинания, ясновидение, предсказание будущего, оккультные методы лечения при помощи энергетических потоков, силовых центров и так далее, лечение болезней на основе религиозных учений и сверхчувственных воздействий, таких, например, как йога, аутогенная тренировка, гомеопатия, гипноз, трансцендентальная медитация, цветочная терапия Баха, лечение драгоценными камнями, оккультные книги, фильмы, компьютерные игры с ведьмами, колдунами, магическими формулами и предметами. Суеверие и развлекательная индустрия. Многие люди попадают под оккультное влияние через музыку и компьютерные игры, потому что последние нередко связаны с сатанизмом и имеют антихристианское содержание. Многие рок-звезды сознательно посвятили себя служению сатане. Например, известный рок-музыкант Элис Купер говорил: «На одном спиритическом сеансе дух пообещал мне славу и мировое господство через рок-музыку и богатство в избытке. Единственное, чего он требовал от меня, было мое тело, он хотел им владеть». Такие хэви-метал-группы, как Black Sabbath, открыто демонстрируют свою связь с культом сатаны. Black Sabbath целиком отдалась сатане в оккультном крещении в Бирмингеме после фильма ужасов. В их песнях встречаются такие слова: «Заплати немного и живи, как хочешь, убей кого-нибудь, никто не будет плакать, нам нужна лишь твоя душа». На обложке музыкального диска «Reflection» Black Sabbath написано следующее: «А ты, бедный глупец, держащий эту пластинку в своих руках, знай, вместе с ней ты продаешь свою душу, так как она быстро попадет в плен адского ритма дьявольской силы музыки, и этот музыкальный укус тарантула заставит тебя танцевать бесконечно и беспрерывно». Алистер Кроули, самый известный сатанист XX века, оказавший большое влияние на рок-музыкантов, однажды сказал: «Человек, живущий магической жизнью, пытается подчинить себе и использовать высшие силы, которые он ощущает вокруг себя. Для приведения слушателей в экстатическое состояние он предлагал следующие методы: ритмичная повторяющаяся музыка, наркотики и особая форма сексуальной магии». Известно, что многие музыканты пишут свои песни под действием наркотиков. Некоторые из них признают, что вдохновение для своих сочинений они получают от некой контролирующей их силы. Так гитарист Джон Маклафлин, перешедший в индуизм, утверждает, что за музыкой его группа «Окестра» стоит какой-то дух. Маклафлин рассказывал: «Однажды вечером мы с группой играли, и вдруг дух вошел в меня. Я продолжал держать в руках гитару, но это была уже не моя игра». Компьютерные игры являются сегодня неотъемлемой частью индустрии развлечений. К сожалению, эти игры нередко содержат элементы насилия, кровопролития, а также магии, мистики и оккультизма. Игрок, глядя на происходящее на экране события, как на нечто реальное, погружается в магический средневековый или неземной мир фэнтези. При этом часто используется оккультная символика, различные предметы с магическим смыслом. Благодаря постоянно улучшающему графическому исполнению, видеоигры становятся все более востребованными. Бесчисленное множество подростков и даже взрослых людей по много часов ежедневно просиживают за компьютером, не в силах оторваться от игр, которые становятся для них все более захватывающими по содержанию и имеют бесконечное продолжение. Многие люди тратят крупные суммы на такое хобби. Нередко через такие игры у них возникает привязанность к оккультным силам, ведущая к противлению христианской вере. Суеверие и культ ведьм. Темные силы отмечают свой праздник, такими словами в районе Гарц в Германии рекламируют Вальпургиеву ночь. Но можно ли назвать культ дьявола и ведьм лишь безобидным развлечением? Понятие «ведьма» в немецком обществе появляется в документах IX столетия и означает буквально «заборная баба» – демоническое существо, проникающее через забор на чью-то частную территорию. Начиная с 70-х годов XX столетия в Европе можно наблюдать ренессанс ведьм. Многие журналы предлагают информацию, в основном позитивного характера, рекламируя колдовство и чародейство, якобы помогающие людям в повседневной жизни. Уверенные в себе новые ведьмы предлагают услуги, в частности, в сфере эзотерики. С исторической точки зрения современные ведьмы имеют истоки в феминизме, неоязычестве, эзотерике, экологическом движении. Эти люди не знают ни личного Бога, ни его откровения. Христианскую нравственность и правила веры они отвергают. В культе ведьм нет четкого разделения между земным и загробным мирами. Некая богиня якобы живет в человеке и в природе, обладая при этом неограниченной космической силой. Ведьмы разнообразно используют эту тему во время своих магических ритуалов. Культ ведьм явно противоречит фундаментальным христианским убеждениям. Христиане хорошо понимают разницу между Богом и человеком, природой, а ведьмы обожествляют человека и очеловечивают Бога. Христиане имеют личное взаимоотношение с Богом, а ведьмы обращаются к неясным космическим энергиям, за которыми стоят демонические силы. Христиане осознают глубокую испорченность человека, которую может преодолеть только искупительный подвиг любящего нас Иисуса Христа. Ведьмы же полагаются на ритуальное спасение собственными силами, исходя из того, что человек, особенно женщина, хорош по природе. Бог в своем слове осуждает всякое колдовство и магию. Человек, занимающийся этими вещами, подвергает себя опасности быть обманутым различными шарлатанами. Более того, люди становятся внутренне несвободными, сверхъестественные демонические силы могут духовно завладеть ими. Это проявляется как в мыслях о самоубийстве, в депрессиях, в различных страхах, так и в негативных физических явлениях и в общем неприятии христианских идей. Считать колдовство просто шуткой и развлечением – большая ошибка. Занятие оккультизмом никогда не остается без последствий. Результаты могут быть самыми тяжелыми, вплоть до демонической одержимости. Что влечет людей к суевериям? Человек хочет знать и достичь больше, чем это возможно с помощью обычных чувств. А так как он не может дождаться от Бога всего того, чего ему хочется – он идет к ведьме, гадалке, к астрологу, ясновидцу, экстрасенсу. Получив мнимую возможность заглянуть в будущее, в мир духов и узнав свое особое предназначение, человек думает, что станет счастливее. На самом же деле происходит прямо противоположное. Много ли радости в том, если человек узнает от гадалки о своей якобы скорой смерти или надвигающемся несчастье? Такое произошло, например, с царем Саулом, пережившим печальный конец. Библия и суеверие. Слово Божье занимает принципиальную позицию, отвергая любые суеверия. Основанием для этого является первая заповедь. Исход 23. И Второзаконие 5.7. Бог говорит: «Да не будет у тебя других богов пред лицом моим». Звезды, талисманы, ведьмы, волшебники и духи – все это другие боги. И что еще хуже, в своем неуемном стремлении узнать будущее человек хочет сам стать богом. За первой заповедью следует запрет поклонения кумирам и изображениям. «Не делай себе кумира и никакого изображения того, что на небе вверху и что на земле внизу, и что в воде ниже земли. Не поклоняйся им и не служи им». Исход 24.5. Это означает, что нам нельзя почитать никакое создание. Бог в своем величии стоит выше любого творения. Сотворенные существа и вещи, в том числе иконы, недостойны настоящего почитания. Любое почитание творения вместо Творца является, согласно Библии, идолопоклонством и суеверием. «Не должен находиться у тебя проводящий сына своего или дочь свою через огонь, прорицатель, гадатель, ворожея, чародей, обаятель, вызывающий духов, волшебник и вопрошающий мертвых. Ибо мерзок пред Господом всякий, делающий это». Второзаконие 18.10.12. Здесь мы видим однозначное осуждение любого рода оккультизма. Почему в Библии содержатся эти предостережения? Много мошенников наживаются на суеверных людях, обманывая их. Человек платит за свои суеверия немалые деньги. Однако проблема здесь не только в обмане. Библия сообщает нам о сатане или дьяволе как о реальной личности. Сатана господствует над воинством демонов, злых духов, падших ангелов и над всем богопротивным царством. Он обвиняет людей перед Богом, искушает их, и потому его еще именуют лукавым. Сатана имеет силу, но он не всемогущ. Бог дает ему ограниченную свободу действий, и сатана использует ее для оказания влияния на людей. Наши слабости увеличивают его шансы. Если мы запустим дьявола в свое сердце, то есть если мы в обход Бога будем искать себе счастье, признание, власти, исцеление от болезней, сатана тут же начнет действовать и вместе со своим воинством демонов обретет власть над нашей жизнью. В этом и заключается большая опасность суеверий. Кто не верит в Иисуса Христа, единого истинного Бога, и не находится под его защитой, тот в зоне влияния сатаны. А если он к тому же еще сознательно подвергает себя опасности, то непременно погибнет. Как верно было замечено поэтом, если ты не откроешь двери для веры, то суеверие пролезет к тебе через окно. Если не послушаешь Иисуса, то к тебе придут духи. Какой жертвы требуют темные силы? Слуги зла могут оказывать людям некую помощь, совершать чудеса и даже использовать при этом имя Бога. Однако в награду себе они потребуют от человека его душу. Библия сообщает о демонической одержимости. Библейские описания настолько точны и конкретны, что одержимость невозможно квалифицировать лишь как античное описание психосоматических нарушений, как это часто сегодня делается. Конечно, многие болезни можно объяснить с медицинской точки зрения, но это не исключает демонической одержимости, особенно в тех случаях, когда люди занимались оккультизмом, имели общение с ведьмами, колдунами, духами и сатаной. За любыми оккультными проявлениями, в том числе так называемой белой магией, чудотворным лечением, злоупотреблением христианскими терминами и стихами из Библии, в конечном счете скрываются те же сатанинские силы. Дьявол желает удержать людей от спасительной веры в Иисуса Христа, Сына Божьего.
0: Если вы оказались в прямой зависимости от сил тьмы, если ваши, казавшиеся такими безобидными увлечения оккультными практиками, загнали вас в угол, и вы не видите выхода, не отчаивайтесь, выход есть. Исповедуйте Богу, лучше всего в присутствии опытного душепопечителя, все свои грехи и мерзости – и отрекитесь от власти сатаны. Осознанно встаньте под защиту пролитой за вас крови Христовой и признайте над собой власть живущего в вас Святого Духа. Будьте послушны только Слову Господа. Каждый день благодарите за Его спасение и защиту. Общайтесь с посвященными Богу людьми. Читайте каждый день Евангелие и часто молитесь Господу, и вы обретете мир Божий.
1: из нашей истории. Эльфрида и Вальтер Тлах. Херенберг, Германия, лето 1981 год. Перевод с немецкого Марии Винс. Незабываемое посещение. В эпоху железного занавеса, когда Миссионерский союз «Свет на Востоке» на территории СССР был вынужден действовать нелегально, основным каналом для обмена информацией стали туристические поездки. А так как сотрудники миссии не могли открыто посещать Советский Союз, этим занимались доверенные люди, верные друзья миссии. Среди них были Вальтер и Эльфрида Тлах. Вальтер был одним из активных участников церковного сопротивления Гитлеру во время Второй мировой войны, основателем консервативного библейского университетского образования, известного как Альбрехт Бенгельхаус, а также основателем евангелического движения объединения Людвига Хафакера, боровшегося с либеральным богословием в Германии. Он активно помогал церквам за железным занавесом, посещая общины в социалистических странах. В течение нескольких лет он совершил 26 таких поездок. Предлагаем вашему вниманию, уважаемые читатели, одно из писем Вальтера и Эльфриды Тлах, которые они написали своим друзьям после поездки в СССР в 1981 году. Дорогие друзья, мы все еще поражены, что, несмотря на проблемы Вальтера со здоровьем, мы имели возможность и в этом году совершить поездку в СССР. Визу мы получили без всяких проблем, правда, нам пришлось очень долго ждать утверждения маршрута нашей поездки. Наконец настал день, когда мы держали в руках согласованную программу, весьма сокращенную и измененную интуристом по непонятным для нас причинам. Основными пунктами этой программы было посещение Москвы и Караганды, Казахстан. Самые важные для нас города в Сибири с большими немецкими церквами остались, к сожалению, недоступными. Нам позволялось лишь посетить интересные с туристической точки зрения города Иркутск и Братск, где мы, однако, не смогли найти ни одной лютеранской церкви. Сибирь оказалась совсем не такой, как мы ее себе представляли. Россия, вероятно, самая богатая страна в мире с точки зрения полезных ископаемых и энергоресурсов. А как прекрасна тайга весной со своими бесконечными светло-зелеными лесами. Хотя мы преодолели 8 тысяч километров, двигаясь на восток, но увидели только небольшую часть этой страны. Мы можем лишь повторить то, что уже ощутили ранее, во время нашей первой поездки, и что еще в 1916 году десятилетний Клаус Меннерт сказал своему уверенному в победе учителю гимназии: «Россия – огромная страна, на Урале она только начинается». В одной только Сибири имеется больше запасов нефти, чем во всех арабских странах вместе взятых. С политической точки зрения это означает абсолютное превосходство России над Западом, поскольку многое в будущем будет определяться запасами сырья и энергии. Однако мы отправились в путь не для того, чтобы давать политические прогнозы или делать рекламу интуристу, хотя и получили там действительно достойное обслуживание. Мы намеревались посетить отдаленные немецкоязычные лютеранские церкви. Во-первых, нам хотелось бы выразить благодарность за молитвы, силу которых мы явственно ощущали, и финансовую поддержку. Многие нам говорили: «Вы это совершаете вместо нас». Такие слова делают нас представителями многих христиан в этих поездках. Название сборника гимнов «Имя Иисуса не умолкнет никогда» стало для нас девизом после того, как таможенник во время досмотра, который мы ожидали в течение 2 часов, легко нашел в нашем белье 2-й том этого песенника, но затем молча положил его на место. Может быть, ему понравились ноты на обложке или красный цвет этой книги, а может, он даже понял название. Обменявшись с женой взглядами, мы быстро закрыли чемоданы, теперь можно было немного расслабиться. Даже казавшийся нам сначала неудачным график путешествия, согласно которому все перелеты выпадали на воскресенье, позволил нам принять участие в повседневной церковной жизни в Караганде, включая хоровые спевки, испытания конфирмантов для богослужения с последующими общениями, а также молодежное собрание. От знакомых переселенцев из Казахстана мы получили адрес одной семьи, которая и привела нас в церковь. Без нее мы бы никогда не отыскали этот дом на окраине, совершенно не похожий на церковь. Нам еще повезло, что нашелся таксист, который согласился вести нас по бездорожью в этот отдаленный район. И он не успокоился, пока не высадил нас у типичного зеленого деревянного забора с лающими за ним собаками. За этим забором стыдливо стояло здание, построенное скорее в стиле барокко, чем барокко. Караганда – молодой промышленный город с населением около 500 тысяч человек, созданный Сталиным в населенной одними кочевниками голой степи. В прошлом веке там обнаружили запасы каменного угля. Один мальчик-пастух бросил камень в костер, и он ярко вспыхнул. Настоящий подъем город пережил в 1941 году с началом Великой Отечественной войны, в памяти которой в каждом городе установлен памятник с почетным караулом и вечным огнем, превратившись в тыловой центр, снабжавший страну продовольствием и углем. 140 предприятий были эвакуированы в этот регион. На ускоренное развитие горнодобывающей промышленности были направлены донецкие братья. Ну а без прикрас это означает, что большая часть советских немцев с началом войны была выселена из своих давно обжитых мест на юге России в Караганду, остальные в Сибирь. Их переживания, голод, холод, болезни, репрессии, смерти сотен тысяч людей, не выдержавших такой жизни, хорошо описываются Бертой Бахман в книге «Воспоминания о Казахстане». Но еще большим чудом нам показался тот факт, что 40 лет спустя там все еще проживает 200 тысяч немцев, и примерно 5 тысяч из них принадлежат к лютеранской церкви, не считая баптистов и незарегистрированных христиан. «А вам, наверное, все кажется здесь странным и чудаковатым?» — спросила нас на старом швабском диалекте одна милая сестра-хористка, имея в виду старомодные песни, записанные от руки в искусно оформленном сборнике, длинные проповеди, читаемые в церкви, а также старую литургию, восходящую к XVIII веку. «Да, это действительно чудо, что вы еще живы и ведете такую богатую церковную жизнь посреди казахской степи», — ответили мы. Без каких-либо признаков неудовольствия или утомления прошли два богослужения. Из-за недостатка места верующие собирались в две смены – утром и после обеда, длительностью более 3 часов каждое, с литургией и проповедями. Одна из них была на основании текста швабского лютеранского богослова Рооса, хоровым и общим пением. Потом были собрания в стиле швабской штунды, на которые остались многие верующие. Мы были до глубины души тронуты строгим библейским толкованием, услышанным от этих простых братьев, пенсионеров и шахтеров, не имеющих богословского образования, с болью думая о либерализме в наших западных церквах. При этом здесь не было никакого отстранения от внешнего мира, ухода в духовность. Ведь если ты твердо веришь и держишься буквального толкования библейских текстов, у тебя обязательно возникнут противоречия с атеистическим окружением. Один брат простодушно заметил: «Подумать только, есть люди, которые говорят, что человек произошел от обезьяны». Это прозвучало иронично, но ведь за такое вполне могло последовать приглашение на беседу с представителями власти. В целом же в вопросах взаимоотношений с государством верующие здесь строго придерживаются старой лютеранской традиции послушания властям, если только это не идет против их христианской совести. Самым волнующим моментом для нас стала общая тихая молитва на коленях, своего рода молитвенное общение, когда каждый шепотом приносит Богу свои нужды. Помещение наполнилось нарастающим и затем затихающим гулом, пока шепот не перешел в отдельные вздохи.
0: Как прекрасно литургия с молитвами, песнопениями, чтениями проповедей сочеталась с пятым воскресеньем после Пасхи по литургическому году.
1: Также и братья, проповедовавшие на собраниях, ориентировались на эту дату. А какой богатый репертуар духовных гимнов! Они выбирались спонтанно в зависимости от темы проповеди и сообщались христианам. Большим чудом для нас стало молодежное собрание в воскресенье вечером. В принципе, это было не что иное, как штунда, только здесь слово проповедовалось молодыми братьями, а молодежный хор с оркестром обеспечил этому вечеру музыкальное сопровождение. Работа с христианской молодежью запрещена законом, поэтому встречи верующих юношей и девушек могут проходить только в виде церковного собрания. Соотношение молодежи и взрослых в общине примерно 250:250, что, кстати, помогает естественным образом избежать разрыва между поколениями. Гостю на каждом собрании предоставлялась возможность сказать приветствие, выливающееся обычно в целую проповедь, хотя представитель местной милиции дал братьям указание говорить только 1 минуту. Верим, что эти приветственные речи достигли сердец людей, так как были почерпнуты из слова жизни. Незабываемым кульминационным моментом после прощальной проповеди Вальтера был гимн «Радость, радость непрестанно, будем радостны всегда, луч отрады Богом данный». не погаснет никогда. Как только не высмеивался у нас этот гимн, считавшийся выражением некоего эмоционального христианства ушедшей эпохи. Здесь же стоило российской немке из Германии лишь робко выразить желание спеть эту песню, как вся церковь с музыкальными инструментами от всего сердца тут же влилась в песнопение от первого до последнего куплета. Мы были глубоко потрясены этим пением, свидетельством церкви, не имеющей иной радости, как только в Иисусе и в общении верующих. Нам вспомнился один конфирмант, сын милиционера, член молодежной группы, рассказавший накануне наизусть без запинки псалом первый, в котором, кстати, 4 раза упоминаются атеисты, в то время как другие не могли толком рассказать наизусть «Отче наш», символ веры и 10 заповедей ни на русском, ни на немецком. Вспоминается также девушка, которая бросила учебу, она училась на педагога, потому что некоторые предметы противоречили ее совести и стала швеей. Сестра Э, которая в свои 58 лет почти не могла прямо ходить, настолько ослаб ее организм вследствие многолетней тяжелой работы, в пятницу в течение 10 часов стояла в очереди за 1 килограммом колбасы, чтобы сделать нам на воскресенье бутерброды. Как бы ей хотелось еще раз увидеться с матерью и сестрами, которые уже переехали на Запад. Или еще, как можно петь «Радость, радость» непрестанно, работая на шахте и прибегая сразу после смены на уже начавшееся богослужение, как это делает здесь регент. С этой песней в сердце, с глазами полными слез, мы попрощались с общиной. После этого посещения цель нашей поездки была уже достигнута. Мы имели возможность в одном месте увидеть и услышать, как Господь делает мертвых живыми. После этого нам уже было легче смириться с тем, что по графику поездки в Алма-Ате предусматривался лишь короткий частный визит. Мы узнали, что и там верующие живут насыщенной духовной жизнью. Нас настоятельно приглашали приехать снова и побыть там подольше, желательно с целой группой. Планы на такую поездку уже составляются. Нам удалось также кратко осветить очень волнующий всех немцев вопрос переселения в Германию с другой перспективы. Не может быть, чтобы в 1941 году так много христиан лишь волею случая были высланы в регион, куда иначе не попал бы никакой миссионер. Христианское свидетельство намного важнее сохранения немецкой самобытной культуры. И именно в условиях усиливающейся русификации мы должны выполнять великое поручение Христа в отношении всех народов. А переезд в Германию часто связан с появлением многочисленных проблем и разочарований. Конечно, нелегко быть услышанными, находясь вдалеке и в безопасности. Тем большей благодарностью наполнилось наше сердце, когда мы услышали мнение одной посещенной нами семьи. Мы не будем добиваться разрешения на выезд окольными путями. Если Богу угодно, Он выведет нас и так. Вы, конечно, поймете, что мы не можем много рассказать о наших встречах в Москве. Ситуация у брата В. была настолько трудной, что мы не смогли поехать к нему домой. За ним постоянно следят, поэтому мы могли беседовать только в парке или машине, непрерывно наблюдая за движением через зеркало заднего вида. Нас радует, что брат В. до сих пор не поддается соблазну выехать за границу и остается в своей молодой общине. Ему очень больно, что заграничные представители церкви пользуются таким авторитетом на Западе. Простые верующие ничего не знают об их действиях, следовательно, эти действия осуществляются не от их имени. Например, вступление в Экуменический союз произошло без ведома церквей. «Не может ли ваше правительство запретить этим людям въезд на Запад?» – спросил брат В. Говоря так, он, по-видимому, исходил из практики жизни в своей стране. Опасности демократии ему не знакомы. Брат В. настоятельно просит нас приехать снова для толкования Библии и предоставления некоторой информации. Нужно усердно молиться о брате и его жене, чтобы Бог дал ему здоровье и сил выдержать все испытания. Прошлой зимой нам довелось 3 недели отдохнуть на Черном море, вместо отмененного по причине болезни посещения миссионера в Бразилии. Мы встретились с Тео. Оказалось, что он был в глубокой депрессии и очень болен. На одном домашнем общении он уже почти не мог переводить нам. Весной до нас дошло сообщение, что его отправили в санаторий в связи с перенесенным инфарктом миокарда. Его жена как раз в то время получила очень интересную работу в лаборатории, но вскоре ей пришлось, к большому огорчению начальства, освободить это место для совершенно некомпетентного партийного товарища. Недавно она вроде бы снова нашла работу, но неизвестно, как долго там продержится, так как все ее коллеги там партийные функционеры. С такими трудностями сталкиваются верующие в своих буднях. Тем больше была их радость, когда однажды один из них после многочисленных безуспешных попыток наконец-то получил степень кандидата наук. Среди них есть и изобретатель, которого негласно очень уважают в научных кругах. Не забудьте в своих молитвах и детей, некоторых из них вы знаете по имени. Это просто чудо, что эти дети до сих пор с неразделенным сердцем остаются в семьях и общинах. Прошлым летом С. удалось даже побывать в христианском молодежном лагере, хотя туда несколько раз приходили гости из КГБ. Но благодаря партийному дяде лагерь, замаскированный под семейный отдых, удалось провести до конца. Это важное событие и переживание для верующей молодежи, ведь они, будучи отщепенцами в своей стране, не имеют особых возможностей принимать участие в досуговых мероприятиях, предлагаемых социалистическим обществом. Брату Т., находящемуся в тюрьме, на Рождество дали отпуск, и он смог даже проповедовать в своей церкви, которая, слава Богу, в отличие от церковного руководства, не отреклась от него. Как мы узнали, в мае он освободился за хорошее поведение или по состоянию здоровья, неизвестно. Неизвестно также, исполнилось ли его желание об освобождении сына от алкогольной зависимости. Остальные новости, полученные нами оттуда, настолько удручающие, что мы не в силах даже вскользь упомянуть о них. Но у нас еще есть возможность помогать. Если Богу угодно, и Он даст нам здоровье, мы собираемся в этом году совершить еще одну поездку в ГДР, а также ненадолго съездить на Черное море. Очень просим молиться об этом. Сердечным приветом, в том числе от имени всех верующих, которых мы посетили. Эльфрида и Вальтер Тлах. Хоренберг, Германия, лето 1981 год.

Дорогие слушатели, вы не случайно услышали эту радиопередачу. На протяжении многих лет мы распространяем благую весть об Иисусе Христе по всему миру верно и надежно. Эта работа возможна только потому, что люди поддерживают ее молитвой и пожертвованиями. Если вы цените служение радио Зегенсвеля «Волна благословения», то мы просим вас, помогите, чтобы Слово Божье продолжало передаваться дальше. Каждое пожертвование помогает нести это служение. Большое спасибо за ваше доверие и поддержку. Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88. Большое спасибо! Да благословит вас Бог!

0: В Германии 11 часов.
1: Евангелие от Матфея. Глава 19. Когда Иисус окончил слова сии, то вышел из Галилеи и пришел в пределы Иудейские за Иорданскую стороною. За ним последовало много людей, и он исцелил их там. И приступили к нему фарисеи, и, искушая его, говорили ему: «По всякой ли причине позволительно человеку разводиться с женою своею?» Он сказал им в ответ: «Не читали ли вы, что сотворивший вначале мужчину и женщину сотворил их и сказал: «Посему оставит человек отца и мать и прилепится к жене своей, и будут два одною плотью, так что они уже не двое, но одна плоть. Итак, что Бог сочетал, того человек да не разлучает». Они говорят ему: «Как же Моисей заповедал давать разводное письмо и разводиться с нею?» Он говорит им: «Моисей по жестокосердию вашему позволил вам разводиться с женами вашими, а сначала не было так. Но я говорю вам, кто разведется с женою своею не за прелюбодеяние и женится на другой, тот прелюбодействует, и женившийся на разведенной прелюбодействует». Говорят ему ученики его: «Если такова обязанность человека к жене, то лучше не жениться». Он же сказал им: «Не все вмещают слово сие, но кому дано. Ибо есть скопцы, которые из чрева матернего родились так, и есть скопцы, которые оскоплены от людей, и есть скопцы, которые сделали сами себя скопцами для Царства Небесного. Кто может вместить, да вместит». Тогда приведены были к нему дети, чтобы он возложил на них руки и помолился. Ученики же возбраняли им. Но Иисус сказал: «Пустите детей, и не препятствуйте им приходить ко мне, ибо таковых есть Царство Небесное». И, возложив на них руки, пошел оттуда. И вот некто, подойдя, сказал ему: «Учитель благий, что сделать мне доброго, чтобы иметь жизнь вечную?» Он же сказал ему: «Что ты называешь меня благим? Никто не благ, как только один Бог. Если же хочешь войти в жизнь вечную, соблюди заповеди». Говорит ему: «Какие?» Иисус же сказал: «Не убивай, не прелюбодействуй, не кради, не лжесвидетельствуй, почитай отца и мать, и люби ближнего твоего, как самого себя». Юноша говорит ему: «Все это сохранил я от юности моей. Чего еще не достает мне?» Иисус сказал ему: «Если хочешь быть совершенным, пойди, продай имение твое и раздай нищим, и будешь иметь сокровище на небесах, и приходи и следуй за мною». Услышав слово сие, юноша отошел с печалью, потому что у него было большое имение. Иисус же сказал ученикам своим: «Истинно говорю вам, что трудно богатому войти в Царство Небесное. Еще говорю вам, удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши, нежели богатому войти в Царство Божие». Услышав это, ученики его весьма изумились и сказали: «Так кто же может спастись?» А Иисус, воззрев, сказал им: «Человеком это невозможно, Богу же все возможно». Тогда Петр, отвечая, сказал ему: «Вот мы оставили все и последовали за тобою. Что же будет нам?» Иисус же сказал им: «Истинно говорю вам, что вы, последовавшие за мною в паке бытии, когда сядет Сын Человеческий на престоле славы Своей, сядете и вы на 12 престолах судить 12 колен Израилевых. И всякий, кто оставит домы или братьев, или сестер, или отца, или мать, или жену, или детей, или земли ради имени Моего, получит во сто крат и наследует жизнь вечную. Многие же будут первые последними и последние первыми».

Евангелие от Матфея, глава 20. Ибо Царство Небесное подобно хозяину дома, который вышел рано поутру нанять работников в виноградник свой, и, договорившись с работниками по динарию на день, послал их в виноградник свой. Выйдя около третьего часа, он увидел других, стоящих на торжище праздно, и им сказал: «Идите и вы в виноградник мой, и что следовать будет, дам вам». Они пошли. Опять, выйдя около шестого и девятого часа, сделал то же. Наконец, выйдя около одиннадцатого часа, он нашел других, стоящих праздно, и говорит им: «Что вы стоите здесь целый день праздно?» Они говорят ему: «Никто нас не нанял». Он говорит им: «Идите и вы, виноградник мой, и что следовать будет, получите». Когда же наступил вечер, говорит господин виноградника управителю своему: «Позови работников и отдай им плату, начав с последних до первых». И пришедшие около одиннадцатого часа получили по динарию. Пришедшие же первыми думали, что они получат больше, но получили и они по динарию, и, получив, стали роптать на хозяина дома и говорили: «Эти последние работали один час, и ты сравнял их с нами, перенесшими тягость дня и зной». Он же в ответ сказал одному из них: «Друг, я не обижаю тебя. Не за динарий ли ты договорился со мною? Возьми свое и пойди. Я же хочу дать этому последнему то же, что и тебе. Разве я не властен в своем делать, что хочу? Или глаз твой завислив от того, что я добр? Так будут последние первыми, и первые последними. Ибо много званных, а мало избранных». И, восходя в Иерусалим, Иисус дорогою отозвал 12 учеников одних и сказал им: «Вот мы восходим в Иерусалим, и Сын Человеческий предан будет первосвященникам и книжникам, и осудят Его на смерть, и предадут его язычникам на поругание и биение и распятие, и в третий день воскреснет». Тогда приступила к нему мать сыновей Зеведеевых сыновьями своими, кланяясь и чего-то прося у него. Он сказал ей: «Чего ты хочешь?» Она говорит ему: «Скажи, чтобы сии два сына мои сели у тебя, один по правую сторону, а другой по левую, в царстве твоем». Иисус сказал в ответ: «Не знаете, чего просите? Можете ли пить чашу, которую я буду пить, или креститься крещением, которым я крещусь?» Они говорят ему: «Можем». И говорит им: «Чашу мою будете пить, и крещением, которым я крещусь, будете креститься. Но дать сесть у меня по правую сторону и по левую не от меня зависит, но кому уготовано отцом моим». Услышав сие, прочие 10 учеников вознегодовали на двух братьев. Иисус же, подозвав их, сказал: «Вы знаете, что князья народов господствуют над ними, и вельможи властвуют ими. Но между вами да не будет так. А кто хочет между вами быть большим, да будет вам
слугою, и кто хочет между вами быть первым, да будет вам рабом. Так как Сын Человеческий не для того пришел, чтобы Ему служили, но чтобы послужить и отдать душу свою для искупления многих. И когда выходили они из Иерихона, за ним следовало множество народа. И вот двое слепых, сидевшие у дороги, услышав, что Иисус идет мимо, начали кричать: «Помилуй нас, Господи, Сын Давидов!» Народ же заставлял их молчать. Но они еще громче стали кричать: «Помилуй нас, Господи, Сын Давидов!» Иисус, остановившись, подозвал их и сказал: «Чего вы хотите от меня?» Они говорят ему: «Господи, чтобы открылись глаза наши». Иисус же, умилосердившись, прикоснулся к глазам их, и тотчас прозрели глаза их, и они пошли за ним.

Евангелие от Матфея, глава 21. И когда приблизились к Иерусалиму и пришли в Вифагию, к горе Елеонской, тогда Иисус послал двух учеников, сказав им: «Пойдите в селение, которое прямо перед вами, и тотчас найдете ослицу привязанную и молодого осла с нею. Отвязав, приведите ко мне. И если кто скажет вам что-нибудь, отвечайте, что они надобны Господу, и тотчас пошлет их». Все же сие было, да сбудется реченное через пророка, который говорит: «Скажите чере Сионовой: се царь твой грядет к тебе кроткий, сидя на ослице и молодом осле, сыне подъяремной». Ученики пошли и поступили так, как повелел им Иисус. Привели ослицу и молодого осла и положили на них одежды свои, и он сел поверх их. Множество же народа постилали свои одежды по дороге, а другие резали ветви с дерев и постилали по дороге. Народ же, предшествовавший и сопровождавший, восклицал: «Осанна сыну Давидову! Благословен грядущий во имя Господне! Осанна в вышних!» И когда вошел он в Иерусалим, весь город пришел в движение и говорил: «Кто сей?» Народ же говорил: «Сей есть Иисус, пророк из Назарета Галилейского». И вошел Иисус в храм Божий и выгнал всех продающих и покупающих в храме, и опрокинул столы миновщиков и скамьи продающих голубей, и говорил им: «Написано: дом мой домом молитвы наречется, а вы сделали его вертепом разбойников». И приступили к нему в храме слепые и хромые, и он исцелил их. Видев же первосвященники и книжники чудеса, которые он сотворил, и детей, восклицающих в храме и говорящих: «Осанна сыну Давидову!», вознегодовали и сказали ему: «Слышишь ли, что они говорят?» Иисус же говорит им: «Да, разве вы никогда не читали: из уст младенцев и грудных детей ты устроил хвалу?» И, оставив их, вышел вон из города в Вифанию и провел там ночь. Поутру же, возвращаясь в город, взалкал, и, увидев при дороге одну смоковницу, подошел к ней и, ничего не найдя на ней, кроме одних листьев, говорит ей: «Да не будет же впредь от тебя плода вовек». И смоковница тотчас засохла. Увидев это, ученики удивились и говорили: «Как это тотчас засохла смоковница?» Иисус же сказал им в ответ: «Истинно говорю вам, если будете иметь веру и не усомнитесь, не только сделаете то, что сделано со смоковницею, но если и горе сей скажете: поднимись и ввергнись в море, будет, и все, чего не попросите в молитве с верою, получите». И когда пришел он в храм и учил, приступили к нему первосвященники и старейшины народа и сказали: «Какою властью ты это делаешь? И кто тебе дал такую власть?» Иисус сказал им в ответ: «Спрошу и я вас об одном. Если о том скажете мне, то и я вам скажу, какою властью это делаю. Крещение Иоаннова откуда было? С небес или от человеков?»
Они же рассуждали между собою: «Если скажем с небес, то Он скажет нам: почему же вы не поверили Ему? А если сказать от человеков, боимся народа, ибо все почитают Иоанна за пророка». И сказали в ответ Иисусу: «Не знаем». Сказал им и Он: «И я вам не скажу, какою властью это делаю. А как вам кажется? У одного человека было два сына, и он, подойдя к первому, сказал: «Сын, пойди сегодня работай в винограднике моем». Но он сказал в ответ: «Не хочу». А после, раскаявшись, пошел. И, подойдя к другому, он сказал тоже. Этот сказал в ответ: «Иду, государь», и не пошел. Который из двух исполнил волю отца? Говорят ему: «Первый». Иисус говорит им: «Истинно говорю вам, что мытари и блудницы вперед вас идут в Царство Божие. Ибо пришел к вам Иоанн путем праведности, и вы не поверили ему, а мытари и блудницы поверили ему. Вы же, и видев это, не раскаялись после, чтобы поверить ему». Выслушайте другую притчу. «Был некоторый хозяин дома, который насадил виноградник, обнес его оградою, выкопал в нем точило, построил башню и, отдав его виноградарям, отлучился. Когда же приблизилось время плодов, он послал своих слуг к виноградарям взять свои плоды. Виноградари, схватив слуг его, иного прибили, иного убили, а иного побили камнями. Опять послал он других слуг, больше прежнего, и с ними поступили так же. Наконец послал он к ним своего сына, говоря: «Постыдятся сына моего». Но виноградари, увидев сына, сказали друг другу: «Это наследник. Пойдем, убьем его и завладеем наследством его». И, схватив его, вывели вон из виноградника и убили. Итак, когда придет хозяин виноградника, что сделает он с этими виноградарями? Говорят ему: «Злодея всех предаст злой смерти, а виноградник отдаст другим виноградарям, которые будут отдавать ему плоды во времена свои». Иисус говорит им: «Неужели вы никогда не читали в Писании? Камень, который отвергли строители, тот самый сделался главою угла. Это от Господа. И есть дивно в очах наших. Потому сказываю вам, что отнимется от вас Царство Божие, и дано будет народу, приносящему плоды его. И тот, кто упадет на этот камень, разобьется, а на кого он упадет, того раздавит». И, слышав притчи его, первосвященники и фарисеи поняли, что он о них говорит, и старались схватить его, но побоялись народа, потому что его почитали за пророка.

0: Дорогие радиослушатели, вы слушаете христианское радио Segenswelle.
1: Волна благословения.
0: Наш сайт интернета segenswelle.de.
1: Слушать радио, познавать Бога.

0: В Германии 13 часов.
1: Дорогие наши юные друзья, мы приветствуем вас и предлагаем вам радиопередачу «Тропинка к счастью». Сегодня вы услышите продолжение интересного рассказа. «Хижина дяди Тома», читает Светлана Гончарова.
2: Уилсон вынул из кармана большой желтый шелковый платок и усиленно тер им себе лицо. Наконец он вдруг заговорил.
3: «Ну, да разве я не говорил всего этого? Ах, вы старые негодяи! Ой, ну я забываюсь, кажется. Прости, Господи, мои проклятия! Итак, вперед, Джордж, вперед! Но осторожнее, мой дорогой. Не убивайте никого, по крайней мере. Все-таки вы лучше сделаете, если не будете стрелять. Во всяком случае, я никому ни на что не намекну. Вы понимаете? Где ваша жена, Джордж?»
2: Прибавил он и, встав, начал ходить по комнате.
4: «Она бежала, сэр, бежала со своим ребенком на руках. Один бог знает, где она теперь. Она идет по направлению полярной звезды, и кто знает, где мы встретимся. Да и встретимся ли мы в этом мире?»
3: «Возможно ли? Какой поразительный случай! Такая прекрасная семья!»
4: «Мистер Уилсон, лучшие господа могут задолжать, и законы нашей страны позволяют им вырывать ребенка от матери для уплаты своих долгов», — сказал Джордж.
3: «Хорошо, хорошо»,
2: — проговорил честный старик, роясь в кармане.
3: «Я, может быть, поступаю против своего убеждения, но я не хочу поступать по моему убеждению. Возьмите это, Джордж».
2: И, вынув из своего бумажника несколько банковских билетов, он протянул их молодому человеку.
3: «Нет, нет, дорогой сэр», — сказал Джордж.
4: «Вы уже и так много сделали для меня, а это может вас затруднить. Я надеюсь, что у меня хватит денег для достижения цели моего путешествия».
3: «Нет, нет, Джордж, вы не должны мне отказывать в этом. Деньги всегда полезны, их никогда не бывает слишком много, если только они добыты честным путем. Возьмите их, прошу вас, возьмите, дорогой мой».
4: «Ну хорошо, я согласен только с условием, что вы позволите мне потом возвратить их вам»,
2: — ответил Джордж, беря банковские билеты.
3: «А теперь скажите мне, сколько времени вы рассчитываете путешествовать таким образом?» «Недолго и недалеко, надеюсь. Вы хорошо играете свою роль, но она слишком смела. А этот слуга-негр, кто это?»
4: «Один верный человек, который сумел год тому назад найти дорогу в Канаду. Там он узнал, что его хозяин так рассердился на него за побег, что приказал наказать кнутом его бедную старую мать. Он вернулся оттуда, чтобы утешить ее и попробовать увести с собой».
3: «Ему это удалось?»
4: «Нет, еще нет. Он все время бродил около плантации, где была его мать, не находя удобного случая. Теперь он сопровождает меня до Огайо, чтобы сдать меня друзьям, которые помогали ему при освобождении. Потом он возвратится к матери».
3: «Ах, Джордж, опасно, очень опасно», — сказал старик.
2: Джордж презрительно улыбнулся. Старый джентльмен оглядел его с ног до головы с каким-то наивным удивлением.
3: «Джордж»,
2: — сказал он,
3: — «у вас произошло что-то необыкновенное. Вы кажетесь совсем другим человеком».
4: «О, я свободен! Теперь я свободен, да! Ни один человек не услышит более от меня название «хозяин». Я свободен!»
3: «Берегитесь! Вас могут поймать».
4: «В могиле все люди одинаково свободны, мистер Уилсон», — ответил Джордж.
3: «Я поражен вашей смелостью. Остановиться здесь, в ближайшей таверне?»
4: «Это так смело, и эта таверна так близко, что никому это не придет в голову. Меня будут искать дальше. Вы, сэр, не узнали меня? Хозяин Джима живет не в этом графстве. Его не знают в этих местах. Да, кроме того, уже бросили его искать, а меня никто не узнает по объявлению, не правда ли?»
3: «Джордж, но знак на вашей руке».
2: Джордж снял перчатку и показал едва затянувшийся рубец.
3: «Это последнее доказательство заботы господина Гарриса», — сказал он с презрением. «Две недели назад ему пришло в голову заклеймить меня, потому, — говорил он, — что он убежден, что я хочу убежать при первой возможности». «Это оригинально, не правда ли?»
2: — сказал он, надевая перчатку.
3: «В самом деле, у меня кровь стынет в жилах, как подумаю о вашем положении». «О, моя кровь была заморожена довольно времени, мистер Уилсон. Зато теперь она кипит». «Добрый мой господин», —
2: продолжал он после минутного молчания.
3: «Когда я увидел, что вы узнали меня, я решил, что лучше сообщить вам все. Я боялся, чтобы ваши изумленные взгляды не выдали меня. Я отправляюсь завтра, на рассвете. Завтра вечером я надеюсь уснуть в штате Огайо. Я буду ездить днем». «Буду останавливаться в лучших гостиницах, садиться за общий стол с джентльменами страны. Прощайте же. Если вы узнаете, что я схвачен, знайте, что я мертв».
2: Джордж протянул руку с таким видом, как это мог сделать любой князь. Добродушный маленький старичок от всего сердца пожал ее и после новых увещаний быть осторожным взял свой зонтик и удалился нерешительным шагом. Джордж стоял с задумчивым видом и глядел на дверь, когда старик затворил ее. Вдруг какая-то мысль пробежала в его уме. Он бросился за ним и крикнул:
3: «Мистер Уилсон, еще одно слово, прошу вас!»
2: Уилсон вернулся, и Джордж, снова заперев дверь, с минуту стоял в нерешительности, опустив глаза. Наконец он поднял голову, как бы сделав над собой усилие.
3: «Мистер Уилсон, вы поступили со мной как христианин. Я хотел просить вас оказать мне последнюю христианскую милость». «Что такое?» «То, что вы мне сказали, верно. Я могу подвергнуться ужасной участи. В этой стране нет ни одной души, которую огорчила бы моя смерть. Меня бросят на живодерню и зароют, как собаку. А на другой день никто не будет думать об этом. Никто, кроме моей бедной жены». «Бедная, милая душа, она будет горевать и скорбеть. Если бы вы были так добры, мистер Уилсон, доставить ей эту булавку. Бедное дитя, она подарила мне ее на Рождество. Отдайте ей и скажите, что я любил ее до последнего вздоха. Вы мне обещаете?» — спросил он серьезно. «Да, да, конечно, бедный мальчик», — ответил старик, взяв булавку с дрожанием в голосе и с глазами полными слез. «Передайте ей мое последнее желание, чтобы она дошла до Канады, если только будет возможно. Пусть ее не останавливает мысль, что хозяйка ее добра, что она сама привязана к плантации мистера Шелби. Пусть она не возвращается назад. Рабство может привести только к несчастью. Скажите ей, чтобы она сделала из нашего сына свободного человека. Тогда ему не придется страдать, как страдал я. Вы скажете ей все, мистер Уилсон, не правда ли?» «Да-да, Джордж, я обещаю, я надеюсь, что вы не умрете. Будьте смелее, вы храбрый человек. Верьтесь Богу, Джордж. Мне хотелось бы знать, что вы в безопасности. И я желал бы этого от всего сердца». «Мистер Уилсон, есть ли Бог, на которого я мог бы надеяться?» «О, не говорите так, мой друг! Бог есть. Престол его основан на милосердии и справедливости. Бог есть, Джордж. Верьте в него, надейтесь, и он вам поможет. Я уверен, день справедливости наступит, если не на этом свете, так на том».
2: Вера и доброта, с которыми были произнесены эти слова, придали необыкновенное величие и убедительность простодушному старику. Джордж, возбужденно шагавший по комнате, невольно остановился и с минуту стоял задумчиво. Потом он тихо сказал:
3: «Благодарю вас за эти слова. Я их не забуду».
2: Гейли и Том, поглощенные каждый своими мыслями, продолжали путь, трясясь в своей повозке. Интересно сравнить мысли двух людей, сидящих рядом. Кажется, у них все общее: те же глаза, уши, руки и другие органы. Те же предметы проходят перед их глазами, а между тем, какая разница между мыслями, занимающими их умы? Возьмем, например, размышления мистера Гейли. Он думал прежде всего о росте и толщине тома и о том, за сколько мог бы продать его, если бы ему удалось доставить его на рынок в хорошем теле. Потом он думал, каким образом он составит свое человеческое стадо, о цене тех мужчин, женщин и детей, которые должны были составить его, и тому подобных деловых предметах. Затем он думал о самом себе и о том, как он добр. Другие сковывают своих негров по рукам и ногам, а он надел тому цепи только на ноги, и пока он хорошо себя ведет, руки его свободны. Подумав о неблагодарности человеческого сердца, он вздохнул. Ему было неприятно, что Том не оценил его милостей. Сколько раз его обманывали негры, к которым он был расположен? И неудивительно ли право, что он все-таки остался таким снисходительным? Что касается Тома, то он думал о словах старой, забытой книги, которые постоянно повторялись в его уме. «Ибо знаем, что когда земной наш дом, эта хижина, разрушится, мы имеем от Бога жилище на небесах, дом нерукотворенный, вечный. Оттого мы и воздыхаем, желая облечься в небесное наше жилище». Эти слова старой книги имели во все времена сильное влияние на умы таких бедных и простых людей, как Том. Они волнуют их до глубины души, и точно трубный глаз возбуждают мужество, энергию, энтузиазм там, где прежде был лишь мрак отчаяния. Гейли вынул из кармана несколько газет и пробегал объявления с интересом, совершенно его поглотившим. Он не был хорошим чтецом и имел обыкновение читать вполголоса, как бы проверяя слухом свои глаза. Таким образом, он медленно прочел следующий отрывок.
5: «Продажа с аукциона. Негры. Согласно определению суда, во вторник, 20 февраля, перед зданием суда в Вашингтоне, Кентукки, будут продаваться ниже обозначенные негры. Агарь – 60 лет, Джон – 30 лет, Бен – 21 год, Саул – 25 лет, Альберт – 14 лет. Продажа состоится для уведомления кредиторов и наследников умершего Джесса Блетчфорта, эсквайра, душеприказчики Сэмюэл Моррис, Томас Флинт. Надо будет взглянуть на эту продажу».
2: За неимением другого слушателя обратился Гейли к Тому.
6: «Я, видишь ли, хочу подобрать к тебе первостатнейшую партию, Том. Это составит для тебя приятное общество. Нам прежде всего надо отправиться в Вашингтон. Там я тебя помещу в тюрьму до окончания своих дел».
2: Том кротко выслушал это приятное сообщение. Он только подумал, есть ли у этих несчастных людей жены и дети, и будут ли они, покидая их, страдать так же сильно, как он. Надо признаться, что грубая и наивная манера, с которой ему было объявлено, что его посадят в тюрьму, не произвела слишком приятного впечатления на человека, который всегда гордился безупречно честным поведением. Правду сказать, Том, не имея ничего на свете другого, что могло бы льстить его гордости, немного гордился своей честностью. Принадлежи он более высокому классу общества, он не был бы вынужден ограничиваться таким ничтожным удовлетворением своего самолюбия. Между тем день склонялся к вечеру, и ночь застала Гейли и Тома, удобно устроившимися в Вашингтоне, одного в таверне, другого в тюрьме.

0: На следующий день около 11 часов разнообразная толпа теснилась перед зданием суда. Одни курили, другие жевали табак, плевали, ругались и разговаривали каждый согласно своим вкусам и привычкам в ожидании начала аукциона. Невольники стояли в стороне группой и разговаривали вполголоса. Женщина, объявленная под именем Агари, по чертам лица и фигуре, была чистая африканка. Ей могло быть лет 60, но она казалась старше от тяжелой работы и была почти слепа и скорчена от ревматизма. Рядом с нею стоял единственный оставшийся при ней сын Альберт, 14-летний мальчик с живыми глазами. Он один только уцелел из многочисленного семейства, все члены которого один за другим были проданы на рынке юга. Мать хваталась за него дрожащими руками и бросала взгляды, полные ужаса, на всех приближавшихся к нему.
1: — Не бойтесь, тетушка Агарь,
0: — сказал старший из невольников.
1: — Я говорил о вас Томасу. Он думает, что вас обоих можно будет продать вместе.
2: — Пусть не говорят, что я уже ни на что не годна,
0: — сказала старая женщина, поднимая дрожащие руки.
2: — Я могу еще готовить, мести пол и мыть посуду. Меня еще могут купить, хотя я и поставлена по низкой цене. Скажите им это, скажите, — прибавила она умоляющим голосом.
0: Проложив себе дорогу через толпу, Гилли подошел к одному старому негру, велел ему открыть рот, осмотрел его, потрогал зубы, приказал ему встать и выпрямиться, согнуть спину и проделать различные упражнения, чтобы показать силу своих мускулов. Затем он перешел к следующему и поверх его такому же испытанию. Когда он дошел, наконец, до мальчика, он ощупал его руки, осмотрел пальцы и заставил его прыгать, чтобы показать свою легкость.
2: «Его нельзя купить без меня!» — воскликнула старая женщина со страстной энергией. «Мы составляем одно при продаже. Я еще крепка, хозяин. Я могу исполнять много работ, и поверьте, хозяин!»
3: «На плантации? Ну, я сомневаюсь», — сказал Гейли, бросив на нее презрительный взгляд.
0: И, удовлетворенный своим осмотром, он отошел в сторону и прислонился к стене, заложив руки в карманы, с сигарой в зубах и со шляпой набекрень. Он готовился действовать.
3: — Как вы их находите?
0: — спросил какой-то человек, следивший взглядом за осмотром Гейли, как бы для того, чтобы составить себе мнение на основании его слов.
3: — Что касается меня... — ответил Гейли. — Я, кажется, остановлюсь на двух молодых и мальчике.
1: — Они хотят продать старую женщину и мальчика вместе,
0: — сказал незнакомец.
3: — Это непривлекательно. Старуха не больше, чем куча старых костей. Она не стоит и той соли, которую съест.
1: — Так вы ее возьмете?
3: — Надо быть сумасшедшим, чтобы думать об этом. Она наполовину слепа, разбита ревматизмом, и сверх того ненормальная.
1: Некоторые покупают эти старые создания и извлекают из них больше выгоды, чем это может казаться,
0: — задумчиво произнес незнакомец.
3: — Ну, только не я,
0: — ответил торговец.
3: — Я не хочу ее и даром. Я видел ее, этого для меня достаточно.
1: — Нет, право, жалко не купить ее с сыном. Она не может жить без него. Ну, а если она пойдет по очень дешевой цене?
3: «Тем лучше для тех, кто может бросать деньги. Я хочу купить мальчика на плантацию, но, повторяю вам, совсем не имею охоты связывать себя с этой старухой. Хотя бы мне ее отдали за бесценок».
1: «Она будет в отчаянии», — сказал незнакомец.
3: «Конечно»,
0: — холодно подтвердил Гейли. Тут разговор был прерван деловым шумом толпы, а аукционист... Маленький человечек с важным и деловым видом проталкивался вперед. Старая женщина затаила дыхание и инстинктивно ухватилась за сына.
2: «Альберт, стой ближе ко мне, еще ближе. Они нас продадут заодно, может быть».
4: «О, мама, я боюсь, что нет», — ответил мальчик.
2: Они должны это сделать, дитя мое. Если этого не будет, я умру, — сказала старушка.
0: Резкий голос аукциониста, просившего очистить дорогу, объявил, что продажа сейчас начнется. Место было очищено, и аукцион начался. Различные негры, стоявшие в списке, пошли по таким ценам, которые указывали на оживленный спрос рынка. Двое из них достались Гейли.
3: «Твоя очередь, малыш!» — сказал аукционист, трогая мальчика молотком. «Встань и покажи свою прыткость!»
2: «Поставьте нас вместе! Хозяин, вместе! Пожалуйста, хозяин!» — сказала старушка, держась за сына.
3: «Убирайся прочь!»
0: — ответил аукционист, грубо отталкивая ее.
3: «Твоя очередь будет потом, но, черныш, вперед!»
0: С этими словами он толкнул мальчика. Позади послышалось глухое рыдание. Мальчик повернулся к матери, но ему не дали остановиться, и, вытирая слезы, катившиеся из его больших блестящих глаз, он двинулся вперед. Его изящная фигура, стройное телосложение и красивое лицо вызывали немедленно конкуренцию, и несколько предложений сразу отозвались на крик аукциониста. Тревожно и испуганно смотрел мальчик на своих покупателей. Наконец молоток упал. Купившим оказался Гейли. Мальчика толкнули к новому хозяину, но, остановившись, он оглянулся по направлению к своей матери, которая, дрожа всем телом, простирала к нему обе руки.
2: «Купите меня с ним, хозяин! Ради Бога, купите меня! Я умру, если вы этого не сделаете!»
3: «Ты все равно умрешь, если я и сделаю это! Нет, нет, не подходит!»
0: — сказал Гейли, круто поворачиваясь. Продажа бедной старушки скоро состоялась. Человек, говоривший с Гейли и, казалось, не лишенный чувства сожаления, купил ее за ничтожную сумму. И зрители начали расходиться. Несчастные жертвы аукциона, несколько лет жившие под одной крышей, собрались вокруг старой матери, отчаяние которой производило тяжелое впечатление.
2: «Разве они не могли оставить мне хоть одного? Хозяин всегда говорил, что этого у меня не возьмут», — повторяла она раздирающим душу голосом.
1: «Надейся на Бога, тетка Агарь», — сказал грустно старший из купленных Гейли невольников.
2: «Какая мне польза в этом?» — отвечала она, рыдая. «Мама, мама, не плачь так», — сказал мальчик. «Говорят, что твой новый хозяин — добрый человек». «Да что мне до того, о, Альберт, мой мальчик, мое последнее дитя! Господи, что делать, что со мной будет?»
3: «Ну, уведите ее, слышите вы?» — сказал сухо Гейли. «Ей не станет лучше, если она будет реветь».
0: Старики, частью убеждением, частью силой, сдержали ее отчаянные порывы и повели к повозке хозяина, пытаясь успокоить ее.
3: «Ступайте!»
0: — сказал Гейли, толкая перед собой свои покупки. Он вынул связку наручников, надел им на руки и, привязав каждого к длинной цепи, погнал перед собой в тюрьму. Через несколько дней Гейли со своими неграми спокойно устроился на пароходе по реке Огайо. Он еще только начал собирать партию, которая должна была увеличиться во время пути товаром, закупленным ранее им самим или приготовленным его агентами в различных местах берега. Прекрасная река, один из более быстрых пароходов, когда-либо разрезавших воды реки того же имени, весело спускался по течению, распустив под ясным небом свободный американский флаг с полосами и звездами. Палубы были полны нарядными дамами и джентльменами, расхаживавшими взад и вперед и наслаждавшимися очаровательным днем. Все было полно жизни, шума и радости. Все, за исключением стада Гейли, которое было скручено вместе с другим грузом в трюме. Невольники, по-видимому, не ценили своих разнообразных преимуществ и, сидя близко друг к другу, переговаривались в полголоса.
3: «Ребята!»
0: — крикнул им Гейли, неожиданно входя.
3: «Надеюсь, вы довольны и веселы. Не будьте угрюмы, слышите? Улыбнитесь, потешьте меня, и я вас потешу».
0: Бедные люди, к которым была обращена эта речь, неизменно отвечали: «Да, хозяин», что служит в продолжении веков лозунгом этой несчастной расы. Надо сознаться, что они смотрели не особенно весело. У них были маленькие предрассудки относительно жен, матерей, сестер и детей, с которыми они расстались навсегда, и от них напрасно требовали веселости. Она не могла прийти к ним.
3: «У меня есть жена»,
0: — сказал один, обозначенный в списке под именем Джон 30 лет, кладя свою закованную руку на колено Тома.
3: «Она бедная и ничего об этом не знает».
4: «А где она живет?» — спросил Том.
3: «В одной гостинице, недалеко отсюда», — ответил Джон. «Ах, если бы я мог увидеть ее еще раз в жизни», — прибавил он.
0: «Бедный Джон! Это было такое естественное желание, и такие естественные слезы текли из его глаз. Точно он был белым». Том глубоко вздохнул и пытался, как мог, утешить его. А над их головами в каютах сидели отцы и матери, мужья и жены. Веселые дети кружились среди них, подобно бабочкам. И все здесь было спокойно и уютно.

0: «Мама!» — сказал мальчик, только что вернувшийся из трюма. «С нами едет торговец с неграми и везет там внизу четверых или пятерых невольников».
1: «Бедные люди!» — ответила мать отчасти грустным, отчасти негодующим тоном.
0: «Что там такое?» — спросила другая дама.
2: «Несколько бедных невольников в трюме», — ответила мать.
0: «И на них цепи»,
1: — прибавил мальчик.
0: «Какой позор для нашей страны подобные зрелища!»
1: — воскликнула третья дама.
2: «Относительно этого можно сказать многое и за, и против», — проговорила изящная женщина, сидевшая за шитьем у двери салона, между тем, как маленькие девочка и мальчик играли около нее.
3: «Я была на юге и признаюсь, что, по-моему, неграм живется лучше в неволе, чем на свободе».
0: «Я согласна, в некоторых отношениях лучше»,
1: — сказала дама, к которой обратилась молодая мать.
3: «Но что, на мой взгляд, самое ужасное в рабстве — это оскорбление естественных чувств и привязанностей. Разлучение членов одной семьи, например».
0: «Это, конечно, нехорошо», —
1: заметила молодая женщина, встряхивая только что оконченное детское платье и внимательно разглядывая на нем вышивку.
3: «Но я думаю, что это не часто случается».
0: «О, очень часто!»
1: — с жаром воскликнула первая дама.
2: «Я прожила несколько лет в Кентукки, в Виргинии, и видела много такого, от чего сердце обливается кровью. Представьте себе, сударыня, что у вас отнимают и продают обоих ваших детей».
3: «Но мы не можем судить о чувствах этих людей по себе»,
1: — сказала молодая женщина, разбирая шерсть на коленях.
2: «Очевидно, вы не знаете их, если так говорите»,
1: — горячо возразила первая дама.
2: «Я родилась и выросла среди них, и знаю, что они чувствуют так же глубоко, может быть, еще глубже, чем вы».
3: «В самом деле?»
1: — ответила дама, зевнув и выглянув из окна каюты. И, наконец, как бы в заключение, она повторила мнение, высказанное ею в начале разговора.
3: «Все-таки я уверена, что они теперь счастливее, чем если бы были на воле».
4: «Несомненно, сам Бог предназначил африканскую расу для подчиненного или низшего состояния»,
1: сказал важный джентльмен в черной одежде, принадлежавший к духовенству, который сидел у двери каюты.
4: «Проклят Ханаан! Раб рабов будет он у братьев своих», говорится в Писании.
5: «Послушайте, сэр, такой ли именно смысл имеют эти слова?»
1: спросил высокий человек, стоявший возле него.
4: «Без всякого сомнения, неисповедимой воле Божьей угодно было осудить эту расу на подчинение еще много веков тому назад, и мы не должны восставать против воли его. Ну что же, основываясь на этом, мы будем торговать неграми, раз такова воля Божья, не так ли?»
1: Обратился он к Гейли, стоявшему у печки, с заложенными в карманы руками и внимательно слушавшему разговор.
0: «Да»,
1: — продолжал человек высокого роста,
5: — «мы должны покориться воле Божьей. Негров надо продавать, обменивать и держать в подчинении. Они созданы для этого. Эта точка зрения весьма утешительна, не правда ли, сэр?»
1: — сказал он Гейли.
4: «Я никогда об этом не думал и не могу рассуждать», — ответил тот. «Я человек не ученый и занялся этой торговлей, чтобы было чем жить, полагая, что если это неплохо, у меня всегда будет время раскаяться, понимаете?»
5: «А пока вам не в чем каяться, не правда ли?»
1: — возразил человек высокого роста.
5: «Однако вы видите, что значит быть знакомым со Священным Писанием? Если бы вы только изучали Библию, как этот почтенный господин, вы знали бы давным-давно и избавили себя бы от многих тревог. Вам довольно было бы сказать «Будь проклят», как он там называется, и все было бы хорошо».
1: И незнакомец, который был никто иной, как почтенный коннозаводчик Джон, представленный нами читателю в гостинице в Кентукки, уселся и принялся курить с загадочной улыбкой на своем длинном, сухом лице. Высокий, худощавый молодой человек, во взгляде которого светились чувства и ум, вступил в разговор и произнес следующие слова.
4: «Поступайте с другими так, как хотите, чтобы поступали с вами. Мне кажется, что это такие же слова из Священного Писания, как и «проклят будь Ханаан». Да, конечно, это совершенно ясно для таких простых людей, как мы»,
1: — сказал коннозаводчик, пуская клубы дыма, как вулкан. Молодой человек умолк и, по-видимому, хотел еще что-то прибавить, но в это время пароход внезапно остановился, и все бросились, как обыкновенно, взглянуть, куда он пристал.
4: «Они оба духовные?»
1: — спросил Джон одного из матросов, в то время как они выходили. Матрос кивнул головой.

0: В ту минуту, как пароход остановился, какая-то негритянка стремительно бросилась на сходни, пробилась сквозь толпу, подбежала к группе невольников, обеими руками обхватила несчастного, который назывался Джон, 30 лет, и с рыданием и слезами грустно ласкала его, называя своим мужем. Но зачем повторять историю разбитых сердец, рассказываемую слишком часто, каждодневно? Зачем говорить о слабом, измученном и истерзанном для выгоды сильного? Это незачем повторять. Каждый день стоны несчастных несутся к тому, кто слышит их. Молодой человек, говоривший о человеколюбии и Боге, стоял со скрещенными на груди руками и смотрел на эту сцену. Он обернулся и увидел Гейли, стоявшего рядом с ним.
1: «Друг мой», — сказал он ему тихим голосом, — «как вы можете, как вы смеете вести подобную торговлю? Взгляните на эти бедные существа. В то время как я здесь радуюсь, что еду домой к жене и ребенку, тот же звонок, который возвестит нашу встречу, будет для них сигналом вечной разлуки. Знайте, что Бог призовет вас к ответу за это».
0: Торговец молча отошел.
2: «Я вам говорил», —
3: сказал коннозаводчик, подталкивая его локтем.
2: «Бывают разные священники. Один говорит, да будет проклят Ханаан, а другой, кажется, не согласен с этим».
0: Гейли что-то сердито проворчал.
2: «И это еще не беда», — прибавил коннозаводчик Джон. «Пожалуй, что и этим не угодите Богу, ведь рано или поздно нам всем придется отвечать перед Ним».
0: Гейли с задумчивым видом направился к другому концу парохода.
1: «Если мне удастся ловко разделаться с одной или двумя следующими партиями, — думал он, — пожалуй, я забастую на этот год. Это правда становится опасным».
0: И, вынув из кармана записную книжку, он начал подсчитывать барыши, средства, употреблявшиеся и до него другими джентльменами, как весьма действительное для успокоения совести. Пароход гордо плыл вдоль берега, и все на нем было так же весело, как и прежде. Мужчины разговаривали и читали, женщины шили, дети играли, и пароход шел своей дорогой. Однажды, когда они остановились на некоторое время у маленького городка в Кентукки, Гейли сошел на берег по какому-то делу. Том, который, несмотря на цепи, мог немного ходить, подошел к борту парохода и смотрел на берег рассеянным взглядом. Через несколько времени он увидел торговца, идущего быстрыми шагами, в сопровождении цветной женщины с маленьким ребенком на руках. Она была прилично одета, и за ней следовал негр с небольшим чемоданом. Весело разговаривая с ним, она сошла на пароход. Колокол прозвонил. Машина запыхтела и застучала. Свисток загудел, и пароход продолжал путь. Вновь прибывшая прошла вперед и, усевшись между тюками и ящиками нижней палубы, прислушивалась к лепету своего ребенка. Гейли обошел раза два пароход. Затем сел около нее и начал что-то говорить в полголоса равнодушным тоном. Том вскоре заметил, что лоб негритянки нахмурился, и она заговорила быстро и горячо.
4: «Я не верю этому!» Услышал он ее слова. «Вы смеетесь надо мною!»
1: «Если не хочешь верить, взгляни на это», — сказал торговец, вынимая бумагу. «Вот акт продажи, и вот подпись твоего хозяина. Я тебе ручаюсь, что хорошо заплатил ему. Имей это в виду».
4: «Я не верю, чтобы хозяин так обманул меня. Это неправда!»
0: — сказала бедная женщина с возрастающим волнением.
1: «Спроси у всех, кто умеет считать по писаному. Послушайте!» Обратился он к проходившему мимо них человеку. «Прочтите-ка это, пожалуйста. Женщина не верит тому, что я ей говорю». «Это акт продажи, подписанный Джоном Фоздином, которым он уступает вам женщину Люси и ее ребенка.
2: «Мне кажется, это достаточно ясно».
0: Отчаянные крики бедного создания собрали вокруг нее толпу. Гейли в нескольких словах объяснил причину ее волнения.
4: «Он сказал мне, что отправляет меня в Луисвилл, чтобы наняться кухаркой в гостиницу, где служит мой муж. Вот что мне сказал сам хозяин, и я не могу поверить, чтобы он солгал»,
0: — повторила бедная негритянка.
2: «Но он вас продал, бедная женщина, в этом нет сомнения», — сказал человек добродушного вида, рассматривавший бумагу. «Он это сделал. Тут нет никакой ошибки».
4: «В таком случае не стоит говорить больше об этом»,
0: — сказала негритянка, вдруг совершенно успокаиваясь. И крепче охватив ребенка, она села на ящик, обернувшись спиной ко всем присутствующим, и равнодушно смотрела на реку.
2: «Она довольно спокойно относится к этому, что ни говори», — сказал торговец. «Скоро привыкнет».
0: Пароход продолжал свой путь, и бедная женщина, казалось, успокоилась. Подобно доброму духу, по ее голове пробежал теплый и благовонный ветерок, не разбирающий цвета освежаемого им лба. Она видела в воде золотистые отражения солнечных лучей, слушала кругом себя веселые, счастливые голоса. Но на ее сердце лежал тяжелый камень. Ребенок поднялся и, стоя около нее, ударял по ее щекам своими маленькими ручонками. Он прыгал и щебетал, точно для того, чтобы развлечь ее. Вдруг она обвела его руками, и слезы одна за другой медленно закапали на его удивленное личико. Она мало-помалу успокоилась и занялась кормлением его. Ребенок, мальчик месяцев 10, был необыкновенно велик и крепок для своего возраста. Ни на минуту он не оставался в покое, заставляя свою мать постоянно придерживать его и следить за всеми его порывами.
2: «Славный мальчик!»
0: — сказал господин, разом остановившись против него и заложив руки в карманы.
2: «Сколько ему?»
4: 10,5 месяцев, — ответила мать.
0: Незнакомец посвистал, чтобы привлечь внимание ребенка, и протянул ему леденец, который тот жадно схватил и тотчас же сунул в рот.
2: «Здоровый малый!» — прибавил незнакомец. «И знает свое дело».
0: И он удалился, насвистывая. Когда он был на другом конце парохода, он остановился перед Гейли.
2: «У вас здесь неплохая девица, приятель».
5: «Да, она на самом деле неплоха»,
0: — сказал Гейли.
2: «Это для юга?»
0: Гейли сделал утвердительный знак.
2: «На плантацию?»
5: «Мне сделали заказ для плантации, и, вероятно, она для этого годится. Говорят, она хорошая кухарка. Ее можно будет приставить к этому делу или заставить щипать хлопок. У нее для этого подходящие пальцы. Во всяком случае, она стоит своей цены».
2: «Но на плантацию, пожалуй, не возьмут ребенка».
5: «Ну, я его продам при первой возможности».
2: «Вы, надеюсь, недорого за него возьмете?»
0: — заметил незнакомец, влезая на кучу ящиков и удобно на ней усаживаясь.
5: «Как вам сказать?»
2: — ответил Гейли.
5: «Ребенок прекрасный, хорошо сложен, толстый и сильный. Тело у него крепкое, как кирпич».
2: «Это правда, но вырастить его будет стоить хлопот и денег».
5: «Пустяки!»
2: — сказал Гейли.
5: «Нет животного, которое росло бы легче. С ним не больше заботы, чем со щенком. Через месяц этот мальчишка будет на своих ногах».
2: «Я имею возможность воспитывать маленьких, и мне хотелось бы приобрести их еще несколько. Как раз на этой неделе у моей кухарки умер ребенок. Он утонул в лоханке, пока она развешивала белье. И мне кажется, я мог бы его отдать ей на воспитание».
0: Гейли и незнакомец несколько минут молчали. Казалось, ни тот, ни другой не был расположен подойти к главному пункту сделки. Наконец, второй прервал молчание.
2: «Вы, конечно, не возьмете больше 10 долларов за этого негритенка.
1: потому что, во всяком случае, вам надо от него избавиться». Гейли нетерпеливо покачал головой.
5: «Это мне не подойдет».
1: «Но что же вы с ним сделаете, приятель?»
5: «Он замечательно красив и здоров, и через 6 месяцев будет стоить $100, а через год или два принесет мне 200, если я найду для него настоящее место. Поэтому я не возьму теперь ни одного цента менее $50».
1: «Ну, это шутка».
5: «Ни больше, ни меньше»,
1: — подтвердил Гейли, решительно кивнув головой. «Я вам дам 30 и ничего более».
5: «Послушайте»,
1: — возразил Гейли,
5: — «разделим разницу и скажем 45. Вот все, что я могу сделать».
1: «Хорошо, идет», — сказал покупщик после минутного размышления.
5: «По рукам»,
1: — ответил Гейли.
5: «Где вы высаживаетесь?»
1: «В Луисвилле».
5: «В Луисвилле? Прекрасно, мы прибудем туда в сумерки. Бутуз будет спать, все устроится отлично».
1: «Вы его возьмете тихонько. Я люблю все делать спокойно. Терпеть не могу суеты и шума». После этого разговора несколько банковских билетов перешло из бумажника господина к торговцу. Вечер был тихий и ясный. Вскоре пароход остановился у пристани Луисвилл. Негритянка держала на руках ребенка, погруженного в глубокий сон. Услышав название пристани, она разослала свою шаль в пустом пространстве между тюками товаров, образовавших рот колыбели, и быстро положила туда маленькое существо. Затем она бросилась к пристани, надеясь увидеть своего мужа между толпившимися на ней служителями гостиницы. Она перегнулась через перила и устремила пристальный взгляд на головы, толпившиеся по берегу. Толпа теснилась между нею и ее ребенком.
6: «Теперь самое время»,
1: — сказал Гейли, взяв спящего ребенка и передавая его незнакомцу.
6: «Но не разбудите его. Если он начнет кричать, выйдет ужасная история с матерью».
1: Покупщик осторожно взял сверток и потерялся в толпе, движущейся по пристани. Когда пароход, свистя, скрипя и пыхтя, отошел от пристани, медленно продолжая свой путь, бедная женщина возвратилась на свое место. Торговец сидел там. Ребенка уже не было.
4: «Что это? Что это? Где он?» — закричала она вне себя.
6: «Люси», — сказал Гейли, — «твоего ребенка нет. Тебе лучше узнать это теперь же. Я знал, видишь ли, что тебе нельзя будет взять его с собой на юг, и нашел случай продать его в превосходную семью, где он будет воспитан лучше, чем ты могла бы это сделать».
1: Торговец достиг той ступени христианского и гражданского совершенства, на которой он вполне восторжествовал над всякими человеческими слабостями и предрассудками, согласно недавним советам некоторых проповедников и ораторов Севера. Его сердце было точно такое, каким могло быть и ваше, и мое, если бы подвергалось известной обработке. Взор, полный ужаса и крайнего отчаяния, брошенный на него несчастной женщиной, мог бы потрясти человека менее опытного, но он привык к этому. Он видел такие взгляды сотни раз. И вы могли бы привыкнуть к таким вещам, мой друг. Наши политики стремятся приучить к ним все общество Севера для большей славы Союза. Смертельные муки, отражавшиеся на ее темном лице, ее стиснутые руки, прерывающееся дыхание, были для торговца лишь неизбежными неприятностями в его промысле. И он только соображал, начнет ли она кричать и не вызовет ли этим волнение на пароходе. Подобно многим защитникам наших учреждений, он решительно не любил шума. Но женщина не испустила ни одного крика. Удар попал слишком прямо, в самое сердце, и у нее не было слез. Почти теряя сознание, она села. Ослабевшие руки безжизненно свешивались. Глаза смотрели прямо, но она ничего не видела.
0: Весь шум и говор на пароходе и стук машины, как во сне, гудели в ее ушах. Бедное, тяжело пораженное сердце ни рыданиями, ни слезами не выказывало своей величайшей скорби. Она была почти спокойна. Торговец, который не уступал человеколюбию многим из наших политиков, по-видимому, счел нужным несколько утешить ее.
2: «Я знаю, что это тяжело в первую минуту, Люси. Но такие дельные женщины, как ты, не падают духом. Ты понимаешь, что это необходимо, и сделанного не воротишь».
4: «О, хозяин, не говорите, не говорите!» — сказала женщина, задыхаясь.
2: «Ты благоразумная женщина, Люси. Я найду тебе хорошее место, и у тебя скоро будет другой муж. Такая милая женщина, как ты...»
4: «О, хозяин, не говорите со мной, пожалуйста, теперь!» —
0: сказала женщина с выражением такой раздирающей и глубокой тоски, что торговец почувствовал, что в данном случае есть нечто не поддающееся его обыкновенному образу действий. Он встал, а женщина отвернулась и закрыла голову плащом. Время от времени торговец прерывал свою прогулку, останавливался и смотрел на нее.
2: «Она приняла это слишком близко к сердцу, но без шума и криков. Она понемногу придет в себя», — говорил он сам с собой.
0: Том видел все сначала до конца. Ему показалось это ужасным и жестоким, так как он, бедный невежественный негр, не умел обобщать и смотреть на вещи с широкой точки зрения. Если бы он был обучен некоторыми пасторами, он был бы лучшего мнения об этом и увидел бы здесь лишь обыденный случай законной торговли, являющийся необходимой поддержкой учреждения, которое, по уверению некоторых американских священников, не имеет плохих сторон. Кроме того, некоторые вообще неизбежны в общественной и домашней жизни. Но Том был только бедный невежда, ничего не читавший, кроме Евангелия, и не умевший утешать себя рассуждениями подобного рода. Его сердце обливалось кровью при виде того, что он считал несправедливостью по отношению к бедной страдалице, лежавшей подобно сломанному тростнику, чувствующему, живому, истекающему кровью, но все-таки бессмертному существу, которое американский закон хладнокровно ставит в один разряд с окружающими его тюками и ящиками. Том придвинулся ближе и хотел сказать ей несколько слов, но она отвечала ему только стоном. От всей души, со слезами, катившимися по щекам, он говорил о любящем сердце на небесах, о милосердном Иисусе, о вечной жизни. Но она ничего уже не слышала, и ее разбитое сердце ничего не чувствовало. Наступила ночь, спокойная, безмолвная и великолепная, сияющая бесчисленными торжественными очами ангелов, яркими и прекрасными, но немыми. Ни звука, ни голоса сожаления, ни руки помощи не исходило от этого далекого неба. Один за другим затихали на пароходе деловые и веселые разговоры. Все спало, и можно было отчетливо слышать плеск воды у носа судна. Том вытянулся на одном из ящиков и, лежа там, слышал подавленные рыдания или плач бедной женщины. «О, Боже, что мне делать? Милосердный Боже, помоги мне!» И так повторялось много раз, пока этот шепот не затих. Около полуночи Том проснулся точно от толчка. Что-то черное быстро промелькнуло мимо него, направляясь к борту, и он услышал плеск воды. Никто другой ничего не видел и не слышал. Он поднял голову. Место, где лежала женщина, было пусто. Он стал ощупывать вокруг себя, но напрасно.

0: Том, научившийся быть осторожным, не счел себя обязанным сообщать ему о своих наблюдениях.
1: Она, конечно, не могла сойти ночью на берег, так как я зорко сторожил всякий раз, когда пароход останавливался. Я в этих вещах доверяю только самому себе.
0: Эти слова были обращены к Тому, как будто это представляло для него особый интерес. Том ничего не ответил. Торговец обыскал пароход от носа до кормы, искал среди ящиков, бочонков и тюков, около машины и труб, но все было напрасно.
1: «Послушай, Том!»
0: — сказал он, возвращаясь после бесплодных поисков.
1: «Скажи мне по совести, ты что-то знаешь? Не отпирайся, я вижу это. Вчера в 10 часов вечера я видел, что эта женщина лежала на своем месте. Тоже было и в полночь. И между часом и двумя она была еще тут. В 4 часа ее уже не было, а ты спал недалеко от нее все время. Ты, наверное, что-нибудь знаешь, иначе быть не может».
2: «Да, хозяин», — сказал Том. «Перед утром что-то зашумело около меня. Я очнулся и услышал сильный всплеск, точно что-то упало в воду. Я совсем открыл глаза, и женщины уже не было. Вот все, что я знаю».
0: Торговец не был особенно поражен или потрясен. Как мы уже говорили, он привык ко многим вещам, непривычных для нас. Даже зловещее присутствие смерти не повеяло на него холодом. Он видел ее много раз. Она представлялась ему только как суровый соперник, вероломство которого неприятным образом спутывало его коммерческие предприятия. Поэтому он удовлетворился тем, что выругался, называя женщину грязными словами и говоря, что он несчастен, и что если дела так пойдут, то он не выручит ни одного цента от этой поездки. Одним словом, он, по-видимому, смотрел на себя, как на обиженного. Но делать было нечего. Невольница сбежала в ту страну, которая не возвращает беглецов даже по требованию славного Американского Союза. Поэтому торговец с большим неудовольствием присел к столу и отметил в графе убытков приходно-расходной книжки исчезнувшее тело и душу. Какой отвратительный человек этот торговец, не правда ли? Какая бесчувственность! Это в самом деле ужасно! О да, но ведь каждый знает, что такое работорговцы. Они пользуются общим презрением, они не имеют доступа в высшее общество. Но откуда же исходят эти торговцы, сэр? Кто более достоин порицания? Просвещенный, образованный, интеллигентный человек, поддерживающий систему, неизбежным следствием которой является торговец невольниками, или же сам этот торговец. Вы составляете общественное мнение, которое одобряет его торговлю, развращающую его до такой степени, что он перестает стыдиться ее. Чем вы лучше его? Вы образованы, а он невежда. Вы принадлежите к высшему классу, он к низшему. Ваши нравы утончены, его грубы. Вы талантливы, а он с ограниченными способностями. Разве это не так? В день страшного суда эти соображения скорее оправдают его, чем вас. Описав эти мелкие случаи законной торговли, мы должны просить слушателя не думать, будто американские законодатели совершенно лишены человеколюбия. Как можно ошибочно заключить при виде громадных усилий, сделанных нашим правительством, чтобы охранить и упорядочить этот род торговли? Кто не знает, с каким красноречием наши великие люди высказываются против этой чужеземной торговли невольниками? Мы видели, как по этому поводу из нашей среды поднялась целая армия Кларксонов и Улберфорсов, умиляя наше зрение и слух. Продавать негров из Африки так ужасно, об этом даже нельзя думать. Но продавать их из Кентукки – совсем иное дело. Эта радиопрограмма была подготовлена радио «Голос мира», и эту книгу...

подошла к концу. Продолжение вы услышите в следующей нашей радиопередаче в это же время. Мы желаем вам счастья в Боге, дорогие мальчики и девочки. Вы слушали радио Зегенсвелле «Волна благословения», город Детмолд, Германия.

0: Дорогие слушатели, служение радио Зегенсвелле.
1: В Германии 14 часов.
2: Псалом 79. Начальнику хора на музыкальном орудии Шашаним Эдув. Псалом Асафа. Пастырь Израиля, внемли, водящий, как овец Иосифа, восседающий на херувимах, яви себя. Пред Ефремом и Вениамином и Манассеею воздвигни силу Твою и приди спасти нас. Боже, восстанови нас, да воссияет лице Твое, и спасемся. Господи, Боже сил, доколе будешь гневен к молитвам народа Твоего? Ты напитал их хлебом слезным и напоил их слезами в большой мере. Положил нас в пререкание соседям нашим, и враги наши издеваются над нами. Боже сил, восстанови нас, да воссияет лице Твое, и спасемся. Из Египта перенес Ты виноградную лозу, выгнал народы и посадил ее, очистил для нее место и утвердил корни ее, и она наполнила землю. Горы покрылись тенью ее, и ветви ее, как кедры Божии. Она пустила ветви свои до моря и отрасли свои до реки. Для чего разрушил ты ограды ее, так что обрывают ее все, проходящие по пути? Лесной вепрь подрывает ее, и полевой зверь объедает ее. Боже сил, обратись же, призри с неба и воззри, и посети виноград сей. Охрани то, что насадила десница Твоя, и отрасли, которые Ты укрепил себе. Он пожжен огнем, обсечен, от прищения лица Твоего погибнут. Да будет рука Твоя над мужем десницы Твоей, над сыном человеческим, которого Ты укрепил себе. И мы не отступим от Тебя. Оживи нас, и мы будем призывать имя Твое. Господи, Боже сил, восстанови нас, да воссияет лице Твое, и спасемся.

Псалом 80. Начальнику хора на Гевском орудии. Псалом Асафа. Радостно пойте Богу, твердыне нашей, восклицайте Богу Иакова. Возьмите псалом, дайте тимпан, сладкозвучные гусли с псалтирью. Трубите в новомесячие трубою, в определенное время, в день праздника нашего. Ибо это закон для Израиля, устав от Бога Иаковлева. Он установил это во свидетельство для Иосифа, когда он вышел из земли египетской, где услышал звуки языка, которого не знал. Я снял с рамен его тяжести, и руки его освободились от корзин. В бедствии ты призвал меня, и я избавил тебя. Из среды грома я услышал тебя. При водах Меривы испытал тебя. Слушай, народ мой, и я буду свидетельствовать тебе. Израиль, о, если бы ты послушал меня! Да не будет у тебя иного Бога, и не поклоняйся Богу чужеземному. Я, Господь, Бог твой, изведший тебя из земли египетской. Открой уста твои, и я наполню их. Но народ мой не слушал гласа моего, и Израиль не покорялся мне. Потому я оставил их упорству сердца их, пусть ходят по своим помыслам. О, если бы народ мой слушал меня, и Израиль ходил моими путями, я скоро смирил бы врагов их и обратил бы руку мою на притеснителей их. Ненавидящие Господа раболепствовали бы им, а их благоденствие продолжалось бы навсегда. Я питал бы их туком пшеницы и насыщал бы их медом из скалы.

Псалом 81. Псалом Асафа. Бог стал в сонме богов. Среди богов произнес суд. Доколе будете вы судить неправедно и оказывать лицеприятие нечестивым? Давайте суд бедному и сироте, угнетенному и нищему оказывайте справедливость. Избавляйте бедного и нищего, исторгайте его из руки нечестивых. Не знают, не разумеют, во тьме ходят. Все основания земли колеблются. Я сказал: вы – боги, и сыны Всевышнего, все вы. Но вы умрете, как человеки, и падете, как всякий из князей. Восстань, Боже, суди землю, ибо ты наследуешь все народы.

Шалом! Вы слушаете радио Зегенсвелле «Волна благословения», передача «Слушай, Израиль». Здесь речь идет о Мессии, о Иерусалиме, об Израиле и о евреях. Нет подобному Богу Израилеву, который по небесам принесся на помощь тебе и во славе своей на облаках. Второзаконие 33:26.

Дорогие слушатели, в нашей программе сегодня и последующих мы разберем с вами принципы иудейской веры. Что такое иудаизм и на чем он основан?

Иудаизм – это система духовных истин, законов, моралей и церемониальных обрядов. В еврейском своде законов были систематизированы законы, морали и установлены порядки проведения обрядовых церемоний. Были предприняты различные попытки сформулировать доктрину или учение, объединяющие воедино духовные истины иудаизма. Великий Гиллель сказал: «Возлюби своего соседа, как самого себя». Заповедь, взятая из книги Левит 19:18, выражает всю истину, заключенную в Торе. Другой великий учитель, Бен Азаи, избрал заявление, записанное в книге Бытие 5:11. «Вот родословие Адама, человека, ни черного, ни белого, ни язычника, ни еврея, но человека». На основании этих слов из Писания он провозгласил всемирное братство людей и единство человеческой расы, а также бесконечную ценность каждой человеческой жизни. Другие мыслители цитировали 10 заповедей, указывая на них как на сущность и основание еврейской жизни. Моше бен Маймон, более известный под именем Моше Маймонид или Рамбам, великий философ 12 столетия, сформулировал 13 догматов иудаизма, которые получили широчайшее признание и славу по сравнению со всеми другими учениями. «Путеводитель к лабиринту» Рамбама, широко известные философские исследования вопросов еврейской веры в свете веры и разума. Не все еврейские ученые, теологи, согласны с 13 догматами Маймонида. Но даже сегодня число его сторонников намного превосходит число его критиков или тех, кто пытался видоизменить эти догматы. Часто в моих беседах с различными представителями еврейского народа мне приходится слышать такое заявление: «Я принадлежу к еврейскому вероисповеданию». В ответ на такое заявление я нередко отвечаю вопросом: «В чем состоит еврейское вероисповедание? Во что верит еврейский народ?» Похоже на то, что сегодня еврейский народ переживает кризис по вопросам вероисповедания. Молодежь спрашивает: что значит быть евреем? Связано ли это понятие исключительно с вопросом национальной культуры, еврейских обычаев и традиций, еврейской пищи, еврейского юмора, еврейской музыки? Такое понятие должно заключать в себе нечто несравненно большее. Давайте внимательно рассмотрим 13 догматов иудаизма и постараемся разобраться, как они освещают жизнь сегодняшнюю и какую надежду они обещают в будущем. Первое. Верую полной верой, что Творец, благословенное имя Его, Создатель и Правитель всех творений, что Он один совершал, совершает и будет совершать все деяния. Второе. Верую полной верой, что Творец, благословенно имя Его, един, что нет единства, подобного единству Его, ни в каком отношении, и что Он один Бог наш был, есть и будет. Третье. Верую полной верой, что Творец, благословенно имя Его, бестелесен, что Его не определяет свойства телесные и что Ему нет вообще никакого подобия. Четвертое. Верую полной верой, что Творец, благословенно имя Его, Он первый и Он последний. Пятое. Верую полной верой, что одному только Творцу, благословенно имя Его, следует молиться и что никому, кроме Его, не следует молиться. Шестое. Верую полной верой, что все слова пророков истинны. Седьмое. Верую полной верой, что пророчество Моисея, учителя нашего, да пребудет он в мире, было истинно, и что он был отцом пророков, предшествующих ему и последовавших за ним. Восьмое. Верую полной верой, что вся Тора, находящаяся ныне в руках наших, это Тора, данная учителю нашему Моисею, да пребудет он в мире. Девятое. Верую полной верой, что Тора это не будет заменена и не будет другой Торы от Творца, благословенно имя Его. Десятое. Верую полной верой, что Творец, благословенно имя Его,
знает все деяния сынов человеческих и все помыслы их, как сказано, Он тот, который создал все сердца их, постигающий все деяния их. 11. Верую полной верой, что Творец, благословенно имя Его, воздает добром соблюдающим заповеди Его и карает преступающих заповеди Его. 12. Верую полной верой в пришествие Машиаха, то есть Мессии, и хотя он медлит, при всем том буду надеяться каждый день, что придет. 13. Верую полной верой, что произойдет воскресение мертвых в то время, когда будет на то воля Творца, да благословится имя Его, и да превозносима будет память о Нем всегда и во веки веков. Твоего спасения я ожидаю, о Господи. Последняя фраза. Это искренняя молитва о пришествии Мессии и о спасении, которое Он принесет. В этой серии радиобесед мы рассмотрим каждый из этих 13 догматов. Я верю, что эти занятия приведут вас к осмысленному заявлению о существовании Бога и о Его взаимоотношениях с нами, людьми 20 века. Несколько лет тому назад я встретил одного молодого еврейского студента теологии в городе Нью-Йорке. Я поделился с ним моей верой в Иешуа ха-Машиах, Мессию Израиля и Спасителя всего мира. На это он ответил: «Для вас возможно иметь такую веру, вы христианин, но я еврей». Я спросил его: «Ожидаете ли вы прихода Мессии?» «О да», — последовал поспешный ответ. «Что, по вашему мнению, произойдет, когда он придет?» Молодой человек начал говорить с энтузиазмом: «Мессия очистит нас от наших грехов, Он принесет нам праведность, Он положит конец всем войнам и установит правление мира, Он воссядет на престоле Давида, Он принесет на землю эру братства и благословения для всех народов». Его ответ подтверждался многочисленными цитатами из Моисея и пророков Израиля. Я испытывал наслаждение, слушая все эти выдержки из Писания. И когда он остановился, чтобы перевести дыхание, я сказал: «Аминь. Я согласен со всем, что вы только что сказали». Мой друг удивился. Я всегда считал, что христиане придерживаются другого мнения, чем евреи. Это совсем не так. Потому что христиане, которые искренне верят в Слово Божье, книги Моисея и пророков, имеют много общего с евреями, которые также верят в Писание и пришествие Мессии. Наше исследование 13 догматов покажет, что истинные верующие в Иешуа не отвергают учений Писания и не становятся гоем или язычниками. В первом догмате иудаизма заявляется о вере в Создателя, Творца и Правителя всех творений, что Он один совершал, совершает и будет совершать все деяния. Писание начинается с заявления: «Вначале сотворил Бог небо и землю». Моисей не ставит перед собой задачи доказать существование Бога. Бог есть, и Он всегда был. Каждый мыслящий человек должен признать, что существует высшая божественная мудрость, высшая сила, высший контроль над всей жизнью. Он тот, который определил уставы звездам. Он поместил на орбиты Солнце и Луну. Он посылает дождь и снег, жару и холод. Он держит в движении всю Вселенную, соблюдая все в строгом порядке. Только благодаря этому порядку в сфере небесных тел нашим ученым удается поместить на орбиту сателлиты и путешествовать в космических кораблях через межпланетное пространство, чтобы приземлиться на Луне. Бог – начало и причина всего сущего во Вселенной. Псалмопевец сказал следующее: «Словом Господа сотворены небеса». Псалом 32:6.
Только глупец может сказать в сердце своем, что Бога нет. Бог начала всех начал, есть также Бог вечный. Он сказал Моисею, как записано в книге Исход 3:6 и 14, «Я есть сущий, Он сущий и вечный Бог. Его существование не зависит абсолютно ни от каких обстоятельств». Учитель Раши истолковывает эти слова из книги Исход следующим образом: «Я буду тем, чем я буду». Аналогично этому Моисей говорит: «Я буду спасать так, как я буду спасать». Бог говорил с Моисеем об избавлении от египетского рабства. Бог открыл себя Моисею как Создателя и Правителя Вселенной. Он Бог-личность, который с удовлетворением связывает себя с Авраамом, Исааком и Яковом. Он Бог наших отцов. Моисею он открылся как Бог, который спасает, как пресносущий «Я есмь», который всегда верен и неизменен в своей милости. В дни Моисея еврейский народ взывал к Богу об освобождении от тяжкого рабства в Египте. Бог услышал их молитвы. Бог спустился на землю, чтобы призвать Моисея и подготовить ее к выполнению задачи по освобождению его народа из жестокого плена египетского. Сегодня многие люди также живут в рабстве. Это может быть рабство политическое, физическое, но еще больше люди живут в рабстве у греха и тьмы смерти. Это духовное рабство. Мессия Иешуа положил свою жизнь, чтобы дать свободу людям. Пророк Исаия говорит нам о Мессии, который является страдающим слугою Господа. Он пришел, чтобы избавить все человечество от пучины уничтожения. Да будет на то воля Божья, чтобы вы познали Бога творения и Бога искупления, как вашего личного Господа и Искупителя.

В первой книге еврейского священного писания, в книге Бытие, Моисей повествует о призвании Авраама. Авраам откликнулся на зов Бога, и это сделало его отцом великого еврейского народа и носителем благословения для всех народов земли. Сыны и наследники Авраама должны были стать отдельным народом, особой нацией, которая бы жила в страхе Божьем. Они должны были отвергать других богов, которым поклонялись языческие народы. Это свидетельство народа Завета, без сомнений, привлекло в живому и истинному Богу немало людей из языческих наций. Из-за прихода в израильскую среду таких же странцев возникла необходимость сформулировать свод религиозных убеждений или основополагающих принципов иудаизма. Свод догматов иудаизма, подготовленный нашим выдающимся раввином Мойше Маймонидом, приобрел широкую известность под названием «13 догматов иудаизма». В первом догмате заявляется о вере в существование живого Бога, а также о том, что Он один управляет Вселенной. А теперь перед нами лежит второй догмат или принцип иудаизма. «Верую полной верой, что Творец, благословенное имя Его, един, что нет единства, подобного единству Его, ни в каком отношении, и что Он один Бог наш, был, есть и будет». Творец Вселенной действительно является единством. Это очень интересное и истинное качество Бога раскрывается в Священном Писании. Существительное единство происходит от глагола «объединять». Понятие «объединять» предполагает, что два или более объектов соединяются таким образом, чтобы они образуют единое целое, одно единство. Таким образом, этот принцип еврейского вероисповедания говорит о том, что Бог содержит в себе более, нежели одну личность. Сама Тора учит нас, что Бог существует в трех различных определенных личностях, однако Он один Бог, то есть одно единство. В самых первых строках Писания говорится о том, что Бог вечен в своем существовании. Он был в начале. Там также говорится о том, что Дух Божий носился над водами и что Он был таким образом соучастником создания порядка из хаоса. Далее в Писании мы читаем о третьем лице Божьего единства. Поразмыслите над словами из книги мудрости, притчи Соломонов, из главы 30 стихе 4. «Кто восходил на небо и не сходил? Кто собрал ветер в пригоршни свои? Кто завязал воду в одежду? Кто поставил все пределы земли? Какое имя ему и какое имя сыну его? Знаешь ли?» Я предвижу ваш вопрос. Разве у Бога есть сын? Эту доктрину трудно принять многим из еврейского народа. Это понятие сыновства не несет в себе общепринятой идеи об отце, как о источнике существования или власти над сыном и наследником. Оно также не содержит идеи о подчиненности и зависимости сына по отношению к отцу. Это понятие заключает в себе истину, состоящую в том, что сын является подобием отца, разделяя с ним одну и ту же сущность и равенство существования. Сын является точным подобием, как бы копией отца. Во втором псалме, в стихе 7, дается пророчество о нашем Мессии. Бог Отец обращается к Мессии и говорит ему: «Ты сын мой». И немного позднее, в том же самом псалме, говорится о том, что мы должны почтить сына. Вот что говорит псалмопевец: «Блаженны все, уповающие на него». Это упование является убежищем в Мессии, Сыне Божьем. Дальше упоминание о сыне мы находим в заявлении Исаии, нашего великого пророка спасения. Исаия заявляет: «Ибо младенец родился нам, сын дан нам, владычество на раменах его, и нарекут имя ему Чудный, Советник, Бог Крепкий, Отец Вечности, Князь Мира». Исаии 9:6. Нам говорится, что этот чудом рожденный ребенок является Богом Крепким, Отцом Вечности. Сын и Отец представляют одно целое в своем единстве. В
полном соответствии с идеей единства во множестве находится имя Бога, когда оно впервые упоминается в Торе. По-древнееврейски это «элохим». Это существительное множественного числа и должно было бы переводиться словом «боги». Это слово употребляется с местоимениями во множественном числе. В книге Бытие 1.26 Бог говорит: «Сотворим человека по образу нашему». В главе 3 книги Бытия, в стихе 22, Элохим заявляет: «Адам стал как один из нас». В Бытие 11.7 нам говорится, что Бог объявил: «Сойдем же и смешаем там язык их». Существует еще гораздо больше отрывков в Священном Писании, которые показывают, что Элохим – это Бог, который существует более чем в одном лице. Он существует как единство, как одна личность. Он существует в единстве, присущем триединому божеству. А сейчас я хочу обратить ваше внимание на великий Шмах, находящийся в 5 книге Моисея, в главе 6, стихе 4. Мы читаем там следующее: «Слушай, Израиль, Господь Элохим наш, Господь един есть». Древнееврейское слово, употребленное здесь для обозначения понятия «один», будет «эхад». Это слово «эхад» обозначает составное единство, одно целое, составленное из других нескольких частей. Правоту этого утверждения можно проиллюстрировать на примерах использования этого самого слова в других местах в Священном Писании. Мы находим это слово в нескольких местах. В книге Бытие 2.24 говорится, что Бог взял Адама и Еву и соединил их браком, и таким образом двое стали одной плотью. Для обозначения понятия «одна плоть» в древнееврейском тексте употребляется слово «эхад». Адам и Ева оставались двумя различными личностями, однако вместе они составляли одно единство. В книге Иезекииля 37.17 слово «эхад» употребляется по отношению к двум жезлам. Один из них символизировал Израиль, другой – Иуду. Сложенные вместе, они превратились в одно или стали «эхад». Эти жезлы были абсолютно раздельными, отличающимися друг от друга, но им надлежало было стать единым целым, составным или сложным единством. В книге чисел 13.24 говорится об образцах плодов, которые израильские разведчики принесли из земли обетованной, и срезали там виноградную ветвь с одной кистью ягод и понесли ее на шесте двое. Что это была за кисть виноградной?

0: пользуется здесь той целью, чтобы дать нам понять, что Бог существует в лице Бога Отца, Бога Святого Духа и Бога Сына, то есть, что Бог единый и объединенный. Далее интересно отметить, что «Яхид» — слово, употребляемое Маймонидом, встречается в Писании 12 раз, и всякий раз ясно указывает на понятие «только один» или «абсолютно один». В Писании слово «Яхид» ни разу не употребляется по отношению к Богу. Я знаю, что для моих еврейских друзей очень просто верить в Бога Отца и Создателя. Для них почти не представляет трудности вера в Бога Святого Духа. В повествовании о сотворении мира мы читаем: «И Дух Божий носился над водою». Бог-Дух принимал вполне определенное участие в сотворении этого мира. И только идея о Боге-Сыне представляет огромные трудности для человека еврейского происхождения. Еврейский народ перенес великие страдания на протяжении почти 2000 лет от руки так называемых христиан, которые поклоняются Богу-Сыну. Этим объясняется естественная неприязнь к имени Иисус. Мне вспоминается беседа с одним раввином, который сказал: «Вы, христиане, сделали человека Богом». Что я ему ответил на это? Я сказал: «Нет, рави. Писание учит нас, что Бог принял на себя образ человека». В книге пророка Михея 5:2 имеется одно весьма важное сообщение о месторождении Мессии. Исаия заявил, что родится ребенок. Он также сообщил, что Мессия родится от девственницы, не познавшей мужа. Михей говорит нам, где родится этот удивительный ребенок. Местом его рождения должен быть Вифлеем Иудейский. В этом городе родится Мессия, которому предназначено править Израилем. Он должен родиться в городе Давида, в роду Давида, потому что он должен править на престоле Давида. Писание далее заявляет, что тот, который родился в Вифлееме, не имеет начала своего происхождения во времени. Его происхождение ведется из древности от дней вечных. Его дела ведут начало от вечности. Он принимал участие в сотворении мира, в его сохранении и искуплении. Если вы доверитесь ему, он даст вам мир между вами и Богом. Он даст вам внутренний мир, так как вы узнаете, что он один может простить грехи и обеспечить ваше искупление от наказания за грех, а вместе с этим искуплением – примирение с Богом. И тогда вы действительно познаете, что такое шалом. Шалом – воистину прекрасное слово. Где он воспользовался им, когда он увидел Господа и назвал свой жертвенник Иегова шалом, что значит «Господь мира». Это случилось после того, как Гедеон встретил Бога лицом к лицу.
1: Продолжение слушайте в нашей следующей передаче.

Просите мира Иерусалиму, да благоденствуют любящие Тебя. Да будет мир в стенах Твоих, благоденствие в чертогах Твоих. Ради братьев моих и ближних моих говорю я, мир Тебе. Ради дома Господа, Бога нашего, желаю блага Тебе. Псалом 121, 6 по 9 стихи. Вы слушали радио Зегенсвелле, программа «Слушай, Израиль». Да сохранит и благословит вас Бог Израиля. Шалом!

Уважаемые радиослушатели, мы приветствуем вас и предлагаем вашему вниманию радиопрограмму «Капельки благодати», подготовленную в студии Церкви Благодать города Ванкувера. Наши радиопрограммы вы можете слушать в это же время и на этой же волне. Если у вас появятся какие-то вопросы, вы можете позвонить нам по телефону 360-904-59-52. 360-904-59-52.

0: Людмила Шторк. «Разгул страстей или дорога к счастью?» Сегодня прозвучит 9-я часть этого литературного произведения.
1: Ильяс невольно задумался. Не слишком ли быстро вскрыты были двери и сейф? Но думать было некогда. Нужно было уносить ноги, так как закопошились соседи, и на улице стало слишком шумно. Когда воры выскочили в подъезд, на нижнем этаже застучали тяжелые шаги полицейских. Они бросились наверх. Сосед-наводчик открыл дверь. Вся компания вбежала в квартиру и затаилась. Как только шаги полицейских затихли за дверью квартиры, наводчик холодно сообщил Ильясу: «Не 5%, а 10%. Иначе я открываю квартиру и поднимаю шум». «Но ты попадешь вместе с нами», — возразил шепотом Ильяс. «Я рискую, спасая ваши черепашьи шкуры», — громко зашептал хозяин. «И если бы вы поторопились, я не просил бы больше положенного». «Хорошо, будешь иметь», — ответил Ильяс. «Но в следующий раз не попадайся мне». «Кто знает, может быть, я и пригожусь еще», — намекнул наводчик. «Только не сейчас, чуть позже, когда это все успокоится. Есть тут у меня еще одна интересная квартирка». «Хорошо, можешь появляться, если по делу. Но если будешь просить слишком много, тогда пошел ты и сейчас исчезни, не драконь», — закончил Ильяс. Хозяин квартиры скрылся в комнате. Ильяс вдруг увидел глаза хамелеона. Тот был в бешенстве. «Почему ты распоряжаешься нашими деньгами, не советуясь со мной?» — зашипел он. «Потому что у нас все равно нет выбора», — с вызовом ответил Ильяс. «Мертвые не говорят лишнего». Хамелеон кивнул в сторону хозяина квартиры. «Нет, мертвые слишком громко кричат. Убийц больше ищет, чем грабителей», — возразил Ильяс. «К тому же он еще нам может дать квартиру». «Врет он все, шкуру свою бережет», — недоверчиво прошептал хамелеон. «А если нет, тогда у нас будет время его тихо убрать. Сейчас народу слишком много», — спокойно ответил Ильяс. Он еще не убивал людей, но это было просто делом случая, что люди, на жизнь которых он посягал, остались в живых. В душе Ильяс давно перешел ту грань, когда чужая жизнь что-то значила для него. Он легко и просто мог убрать всякого, кто стоял у него на пути. Банда отсиделась в квартире до тех пор, пока все стихло, и поднялась на чердак. Поздней ночью грабители спустились и ушли через соседний подъезд. Никто не подозревал, что они несли с собой все, что безуспешно искали полицейские всю ночь и последующие много дней. Наводчик рассчитал правильно. Ограбленный хозяин заявил не всю сумму, а только небольшую ее часть, так что эта кража не была причислена крупным. Наутро хамелеон позвонил по телефону, который дал ему Ильяс. Когда он услышал адрес и имя должника, лицо его перекосилось от злобы. Он знал этого парня и ненавидел. «Хорошо, я возьмусь. Но если он не отдаст, тогда можете делать с ним, что пожелаете. Я не обеднею без этой суммы, но хочу, чтобы его проучили, чтобы он хорошо подумал в следующий раз, прежде чем занимать». «Заметано. Только чтобы потом не было наездов по поводу наших методов», — предупредил хамелеон. Если бы я хотел быть гуманным, не искал бы вас. У вас репутация не самого гуманного человека, но способного довести дело до нужной точки», – закончил заказчик. «Я бизнесмен и привык работать с теми, кто держит слово. А с теми, кто не соображает, куда лезет, не умею». «А я только с такими и работаю», – подтвердил хамелеон. «Ну вот и хорошо. Я за то, чтобы делегировать обязанности». «Что?» – не понял хамелеон. «Я за то, чтобы распределять обязанности», – объяснил бизнесмен. Получив заказ, хамелеон приступил к работе. Он быстро нашел знакомый объект и предупредил, что деньги нужно отдать через 3 дня, иначе потом он не отвечает за последствия. Молодой человек начал оправдываться и обещать, что будет отдавать 90% каждой зарплаты, но не может найти всю сумму, которую занимал. «А проценты?» – усмехнулся хамелеон. «Про проценты ты забыл?» «Но он давал мне в долг без процентов», – растерялся парень. Руки его задрожали, голос не повиновался. «Без процентов был тот месяц, когда ты должен был отдать. А ты не забыл, что прошел уже год?» Глаза хамелеона впились в жертву, предвкушая страх и мольбы, которые вызывали в нем болезненное наслаждение властью над жертвой. «Но я же много раз говорил, что не мог найти работу. И он соглашался подождать. Теперь же я нашел ее», — попытался оправдаться парень. «Теперь уже поздно. Теперь ты должен мне. А я не буду ждать. Занимай где хочешь, продавай что хочешь. Но через 3 дня деньги должны быть у меня. Иначе обижаться будет не на кого. Понял?» Хамелеону не терпелось начать выбивать деньги. Его кулаки откровенно чесались. Но заказ есть заказ. Парню нужно дать время найти деньги. К тому же у них были общие знакомые. И перед этими знакомыми хамелеон не хотел приобрести славу слишком жестокого человека. В этом кругу он играл роль нормального, порядочного человека. И не торопился показывать свое истинное лицо. «Пусть парень поищет деньги». Хамелеон вращался в различных кругах, и в каждом из них имел свою репутацию. И он помнил, в каком обществе кого нужно играть. Это развлекало его и позволяло не терять форму. Он гордился своей способностью перевоплощаться. Он настолько заигрался, что не знал, где же его истинное лицо. Этот вопрос оказался бы для хамелеона самым сложным. И только случай мог явить даже самому хозяину его истинную сущность. Хамелеон не подозревал, что даже миллион становится ничем, если его разменивают и растрачивают по копейкам. В его душе все меньше оставалось уголков и принципов, которые бы он не разменял. И он все ниже опускался, прикрываясь множеством лиц, даже от себя самого. Если бы существовало зеркало, способное показать человеку его душу, хамелеон был бы в шоке от того, что произошло с его душой за последние годы. Как проказа, долгое время живущая внутри, выходя наружу, обезображивает человека в считанные месяцы. Так и грех, утаиваемый в глубине души долгое время, разложил его душу настолько, что теперь каждый день что-то менялось в его облике, и он не представлял, как остановить этот процесс. Еще недавно молодой человек мог избить кого-то, но не получал от этого большого удовольствия. Сейчас же он страдал, если продолжительное время не видел слез и крови разбитого лица. Теперь он жаждал чужой боли. В то же время он все искренне верил, что истинное его лицо принадлежит тому, кто вращается в среде лучших людей из всех его знакомых, где он впервые в своей жизни влюбился. Ради этой любви он многое готов был сделать, даже бросить ту женщину, с которой жил уже много лет, но почему-то все откладывал решение жениться, несмотря на то, что подал заявление в ЗАГС с девушкой, которую полюбил. У каждого человека есть мерка, по которой он мерит свои чувства. Хотя то, что все называют одним словом «любовь», для каждого расшифровывается по-разному. В том мире, где жил хамелеон, чувство, которое он испытывал к своей девушке, было наивысшим. Ни для одной женщины в мире он не стал бы делать ничего, что хоть сколько-то касалось бы его интересов, а для нее делал. Он даже готов был оставить привычный уклад своей личной жизни, отказавшись от женщины, которую посещал уже не первый год, хотя и не торопился это делать. Как он объяснял себе, чтобы она не поняла, что я бросаю ее из-за другой, и не подняла раньше времени шума. Хамелеон даже согласился не спать со своей невестой до свадьбы, потому что она так решила. А это была наивысшая жертва, которую он был способен принести. Возможно, этим и объяснялась задержка разрыва отношений с его бывшей подругой. Но об этом он старался не думать. Была еще одна мысль, которую хамелеон отказывался обсуждать. Его невеста была богата. Он не мог объяснить, почему не полюбил простую бедную девушку. Закончилась пора экзаменов и тестов. Павел подтвердил свои оценки, набрав на тестировании высший балл. Но никому в мире он не пожелал бы сдавать экзамены в таком режиме, как приходилось ему. Павел не спал спокойно уже около месяца. Сны были жуткими и тревожными. Страх разоблачения сменился страхом перед смертью. Он уже не знал, куда бежать и как прятаться от последствий своих поступков. Не отдавая себе отчета, он опустился слишком низко во тьму порока. И теперь, когда захотел вернуться, все неприятности, мыслимые и немыслимые, посыпались на его голову. В один вечер он встретил сразу двух людей, видеть которых не хотел бы никогда. Вначале он застал хамелеона в непривычном обществе. Затем хамелеон выловил Павла, рассказав, что ему известно о том, что на семью Павла вышел детектив. Он многозначительно поднес ему финку к ребрам и коротко объяснил, почему он должен молчать об их знакомстве не только с ментами, но и со всеми, кто его окружает. Банда хамелеона предложила сделать профилактику, так сказать. Но в это время его окликнула сестра. По известной причине хамелеон не стал поворачиваться к Марии лицом и скрылся. Павел думал, что избавился от одной неприятности, как на голову свалилась другая. Никогда в жизни он не мог предположить, что жертва их ограбления начнет ухаживать за его сестрой. И этот факт, хоть и не самый страшный и важный, оказался последней каплей в переполненной чаше страхов и страдания. Неужели ему придется видеть это лицо и вспоминать о разбитой голове каждый день? И все эти события произошли в последний вечер перед самым важным тестом. Утром Павел пошел на тестирование, плохо соображая, что происходит вокруг. Но на удивление сдал. Иногда Павлу казалось, что захватывающее дух чувства власти над людьми и роскошь спускать незаработанные деньги были полетом в водопад. Теперь же, когда он понял, что эта стремнина несет его в пропасть и захотел вернуться, весь поток, несший его прежде, падает ему на голову и бьет до помрачения сознания. Не раз у него возникала мысль: уже поздно возвращаться. Живи, как жил, иначе умрешь. Но тогда появлялся новый страх. Страх перед вечностью. Теперь его жизнь была наполнена сплошными страхами. Раньше он относил себя к тем, кто не из робкого десятка, но сейчас понял, что становится последним трусом, и все большее количество глупых поступков совершает из-за страха. В последнее время Павел часто вспоминал раннее детство, искренность добрых порывов и первые молитвы. Тогда страх был неведом ему, так же, как и сознательная ложь. Сейчас же вся жизнь его – переплетение лживых путей, и все труднее становится помнить, где и что он говорил, чтобы не выдать себя. В страхе был и свой плюс. И именно страх сейчас мешал ему продолжать катиться по наклонной. Но на этот плюс приходилось множество минусов, которые серьезно отравляли жизнь подростку. После встречи в переулке с сестрой Павел очень боялся разговора с ней, но чувствовал, что это неизбежно. В тот вечер она молча прошла к маме в кухню и принялась помогать ей с уборкой и мытьем посуды после позднего ужина. Семья долго ожидала старших детей к ужину, и только после звонка Аркадия Петровича все сели за стол. Аркадий Петрович сказал, что Мария с молодым человеком задержались у него, и Галина Николаевна решила, что он забыл имя ее второго сына и немного обиделась. Но она была рада, что Павел не пошел с друзьями с улицы, как собирался, а пошел на общение. Когда Павел пришел почти одновременно с Марией, Галина Николаевна получила подтверждение своих мыслей и не стала много расспрашивать, бросив лишь привычный вопрос. «Как прошло общение?» «Прекрасно!» – восторженно отвечала дочь. «Мне так нравится этот курс! Знаешь, мам, для меня многие вещи стали теперь ясными и простыми. Я научилась различать, где и как трудится Бог в нашем мире и в моей жизни».
2: «Но это и так ясно. Он во всем?» Спокойно и сдержанно заметила мать. «Может быть, ты просто не обращала внимания?»
3: «Нет, мам, я не о том. Там в учебнике перечислены те вещи, которые может делать только Бог. И даже неверующий соглашается, что это невозможно списать на законы природы или еще что-нибудь. Эти истины нам в церкви никогда не объясняли».
1: Марию немного огорчило замечание матери. Однако она, не заострив на этом внимания, стала рассказывать о том, что узнала нового, стараясь заинтересовать мать содержанием курса. И у нее это получилось. Галина Николаевна почувствовала укол в чувствительное место.
2: «Что это за курс, который дает мысли, которых не дают в церкви?»
1: И она решила проверить.
2: «А я могу посмотреть этот курс?» — спросила она.
3: «Ну...» Мария немного помялась. «Я могу попросить Аркадия Петровича дать чистый учебник тебе посмотреть, Но вообще-то их так просто не дают. Их дают каждому студенту, посещающему курс. Он заполняет его и работает с ним.
2: «А я разве не могу просто твой почитать?» – удивленно спросила мать.
3: «Мам, я не хочу огорчать тебя, но не могу дать тебе свой», – ответила Мария. «Когда я заполняю учебник, то пишу в нем сокровенные мысли, и он становится личной тетрадью, ну, что-то вроде дневника. И в группе мы читаем не все, а только то, чем хотим поделиться».
2: «Значит, у тебя есть тайны, которые ты не можешь мне сказать?»
1: Галина Николаевна прямо посмотрела на дочь. Мария спокойно встретила взгляд матери. Она не бросила вызов, а лишь констатируя факт, ответила.
3: «Конечно, мам. Мы с тобой разные. И я не всегда могу понять тебя, а ты не всегда можешь понять меня. И мне кажется, что это нормально – иметь личные мысли и личную жизнь. Мне ведь уже 24 стукнуло. Но ты знаешь, что я говорю тебе все, что касается наших внешних перемен и что касается всей нашей семьи, даже косвенно».
1: Галина Николаевна выслушала эту фразу, широко открыв глаза и едва сдерживаясь, чтобы не вылить поток слов, просившихся наружу. Но когда дочь закончила, этот поток вдруг иссяк, и мать, задумавшись, промолчала. Лишь через некоторое время заметила.
3: «Хорошо, может быть, ты и права, ты уже не маленькая. Я забыла, что в твоем возрасте я уже держала тебя, двухлетнюю, на руках. Наверное, тебе уже просто пора заводить свою семью».
2: «А вот это не в моей компетенции», – немного грустно улыбнулась Мария.
3: «Когда Бог подведет и скажет, вот это твое, тогда я и пойду замуж».
2: «Но ведь ты тоже не должна сидеть сложа руки. Ты всех обходишь стороной и отталкиваешь, как только тебе оказывают малейшие знаки внимания. Так ты вообще одна останешься».
1: Галина Николаевна уже не в первый раз затеяла этот разговор.
3: «Мам, ну опять ты? Неужели нет больше тем для разговоров? Я что, тебе до такой степени надоело, что ты стараешься выпихнуть меня за первого встречного? Стоило мне заговорить, что я не ребенок, так ты сразу выталкиваешь меня», — вздохнула девушка.
2: «Ну что ты говоришь? Я же добра тебе желаю!» – возмутилась мать.
3: «А разве будет добром семья без Божьего благословения?» – ответила Мария.
1: Галина Николаевна была на той стадии раздражения, когда готова была хлопнуть дверью и уйти, как подросток, которому сказали «нет». Женщина, не признавая себе, раздражалась при малейшем проявлении самостоятельности или взрослых решений у детей. Ей нужно было слепое повиновение, отсутствие собственного мнения и личной жизни. И дочь, которая, не нарушая правил почтения, претендовала на взрослость, раздражала ее. И ей действительно хотелось отправить ее из дома, чтобы вновь получить полную власть в нем. Галина Николаевна старалась не думать о том, что и второй ребенок также скоро выйдет из-под крылышка. И дальше остальные дети один за другим будут взрослеть и предъявлять право на самостоятельность и уважение к их личной жизни. Но сейчас женщина не думала о будущем, но не могла признаться себе в своих чувствах. Поэтому она резко возразила:
2: «Я же не говорю о неверующих ребятах. За тобой верующие ухаживают».
3: «Мам, те, что ухаживали, были неверующими, а детьми верующих родителей. А это совсем другое. Сами они далеки от Бога», — — возразила Мария.
2: «Много ты понимаешь! Ты все заоблачного принца ждешь!»
3: Мать дернула плечом.
2: «На золотом коне!»
3: Мария замолчала, глотая слезы. Сердце трудно обмануть. Она ясно понимала, что мать заводит разговоры о замужестве не потому, что мечтает видеть счастливую дочь, а потому, что ее раздражает самостоятельность дочери. Не потому ли всякий раз разговор о замужестве возникал сразу после упоминания о том, что она имеет право на что-либо личное? Конечно, Мария понимала, что мать желает ей счастья, но это было в общем. Чаще она все же встречалась с раздражением матери. Дочь действительно казалась матери какой-то неудачной, особенно в последнее время. Она была нерешительной и слишком мягкой, на ее взгляд. И все-таки нередко Мария, словно не замечая, игнорировала общепринятые нормы, если они расходились с ее внутренним убеждением. Но даже тогда дочь не спорила и не доказывала ничего. Она просто молча делала так, как ей подсказывало сердце. Галина Николаевна не могла ничего веского возразить дочери, потому что та тихо отвечала. «Мама, я уверена, этого хотел от меня Бог». «Как ты можешь так говорить?» возмущалась в подобных случаях мать. «Откуда такая уверенность? Все окружающие не могут быть неправыми». «Я не могу тебе этого доказать», — немного терялась Мария. «Мама, спроси у Бога. Я уверена, что Он тебе подтвердит. У Него же не бывает, чтобы одному говорить одно, а другому другое. Он подтвердит тебе, что поручил мне сделать это дело».
2: «Легко сказать», — сжимала зубы Галина Николаевна, чтобы не расслышала дочь, и уходила. Когда никого не оставалось рядом, женщина не раз задавала себе вопрос. Неужели она действительно слышит его голос? Вновь вздыхала и вспоминала. «Я ведь раньше слышала. А почему сейчас гадаю, что он мог бы ответить на мои вопросы?» Через 2 дня после встречи в переулке Мария выждала момент, когда Павел был в комнате один, и вошла к нему. Брат валялся на постели в одежде, пренебрегая строгим запретом матери. Но сегодня ее не было дома, и он вел себя, как хотел.
3: «Паша, мне нужно поговорить с тобой».
2: «А мне не очень хочется», — дерзко ответил он, отворачиваясь к стене.
3: «Но я уверена, это необходимо», — настояла Мария.
2: «И что ты хотела сказать?» Павел повернулся к сестре, готовый в любой момент вскочить с постели и выйти из комнаты.
3: «Я хотела бы, чтобы ты сказал мне правду», — начала Мария.
2: «Ха! И какую же правду ты хочешь слышать?» Насмешливо сузив глаза, с издевкой спросил Павел.
3: «Ты отдал документы Артуру».
2: «А что, твой новый ухажер уже все разболтал тебе?» Павел явно хотел разозлить сестру, чтобы она вышла из комнаты, и ему не пришлось отвечать на ее вопросы. Но Мария была грустна и непробиваемо спокойна.
3: «Нет, не он мне рассказал, а ты», — спокойно сообщила Мария.
2: «Я? Когда это я рассказал бы тебе? Во сне, что ли?» В голосе Павла послышался страх, скрываемый смехом.
3: «Нет, я просто смотрю на тебя. Ты боишься его, а документов у него с собой не было. Я точно видела. Я не мама, которая так мечтает, чтобы ты был идеальным мальчиком, что очевидных вещей не замечает. Артур прикрывает тебя. Но это его дело. Я не знаю, что заставляет его лгать ради тебя, продолжала Мария, присев на край постели и положив руку на плечо брата. Он хотел встряхнуть, но остановился. Мария говорила тихо, чтобы не слышал никто, и в голосе ее не было слышно осуждения. «Тогда в переулке я видела твои глаза. Ты их боишься. Паша, чем я могу тебе помочь?» Павел не мог оправиться от шока. Он знал, что у сестры мягкое сердце, но не представлял, что она способна знать правду о нем и, не осуждая, предложить свою помощь. Это были первые слова участия за долгое время его самостоятельности, так сказать, когда он дерзил всем, кроме родителей, которых боялся, и не доверял никому. Он чуть не расплакался. «Спасибо тебе, но ты вряд ли сумеешь мне помочь». Он вновь отвернулся к стене, теперь уже пряча влажные глаза. «Может быть, начать говорить правду?» спросила Мария. «Я уверена, что это поможет, ведь тогда Бог будет на твоей стороне». Павел нервно рассмеялся. «Правду? Какая ты наивная! Да если я сейчас скажу хоть часть той правды, которую знаю, завтра меня не будет в живых. Тогда, когда ты видела меня в переулке, мне как раз популярно это объясняли, держа финку под ребром. Милая сестренка!» Он порывисто обнял Марию за талию и положил голову ей на колени. «Добрая и такая наивная! Удивительно, как ты прожила свои 24, оставаясь такой наивной!» «Я не лезла в мир дьявола», — спокойно ответила Мария. «И уверена, что смогу помочь тебе выйти из этого мира, если ты только захочешь. Конечно, не я, но я знаю, что получу у Бога просимое, если ты не будешь противиться. Твоими бы устами да мед пить!» Горько усмехнулся Павел, зарываясь лицом в ее колени, словно пытаясь спрятаться от своих бед. «Спасибо тебе, добрая ты душа! А я-то думал, что ты теперь даже за один стол со мной садиться не захочешь». «Нет, я просто за стол совсем садиться не хочу, а не потому, что там ты», — ответила Мария, разглаживая взлохмаченные волосы брата. «Так ты эти 3 дня вообще не ела?» — поразился Павел. «Я не могу смотреть равнодушно, как ты гибнешь. И не отступлю, пока Бог не покажет мне защиту над тобой. Да простит мне Бог такую настойчивость, но я не могу спокойно видеть, что происходит с тобой. Хотя, возможно, знаю далеко не все». В глазах Марии стояли слезы, и она все быстрее перебирала тонкими пальцами пуговку на рубахе брата, пристально смотрящего ей в лицо снизу вверх. Голова Павла осталась лежать на коленях сестры. Глаза их встретились. Павел долго и пристально всматривался в ее глаза. И она не отводила взгляда, словно вливая в его душу свою любовь, поддержку и силу в борьбе со злом. Павел вдруг ясно осознал, что он не один в своей тайной борьбе. Раскрытая тайна не стала его могилой, как он думал прежде, но луч, осветивший эту тайну, вдруг лишил ее власти над ним. Павел вспомнил выражение, которое слышал в церкви. «Дьявол боится света, потому что свет лишает его силы». Сейчас он был согласен с этим, с той лишь поправкой, что важно, кто освящает эту тайну и для кого. И если тот, кто посвящен в тайну, способен понести ее и, от души любя, помочь, тогда дьявол, держащий душу в плену посредством тайны, действительно теряет силу.
2: «Спасибо тебе, сестренка!» От души прошептал Павел. «Молись обо мне дальше, пожалуйста. Но всех тайн я не могу тебе сказать, потому что из них всего одна-две мои, остальные тайны не мои вовсе. Только прошу тебя об одном — держись подальше от Гришки, если жизнь дорога. И если бы ты могла уговорить Кристию держаться от него подальше. Но только я ничего тебе не говорил. Хорошо?»
3: «Так это он был там, в переулке?»
2: Ужаснулась Мария. «Да, это был он. Но больше я ничего не могу тебе сказать. Я еще хочу жить».
3: «Но ведь он уже покаялся в церкви. Сейчас ходит в группу изучения Библии и подал заявку на крещение».
2: Глаза Марии становились все больше.
4: «Да, я знаю. Но все это ради Кристи, не более того. Все это пыль в глаза. Он именно потому встретил меня в переулке, что я попытался Кристину предупредить. А она, ненормальная, все ему рассказала».
2: Павел помолчал и добавил. «Ну вот, проболтался, и мне стало немного легче. Надеюсь, я не пожалею во второй раз, что открыл рот. После Кристинки круто пожалел. Но, судя по тому, что ты узнала о документах и не растрепала, тебе можно кое-что доверить». Он уже сидел на постели, откинувшись к стенке, и задумчиво смотрел перед собой. Мария вновь взглянула в глаза брату. «Что ты делал во время ограбления офисов?» Павел растерялся, занервничал, затем словно бросился в воду и коротко ответил. «На шухаре стоял. Я хотел им помочь влезть через окно, но им было мало. Вот они и стукнули охранника. Никогда не думал, что он способен убить. Я его очень боюсь теперь».
3: «Кого?»
2: Мария пытливо смотрела в глаза брату, но тот осекся и отвернулся.
4: «Никого. Ты и так слишком много узнала. Не надо было мне болтать».
3: «А Артур, он что, охранник?»
4: «Нет, он позже пришел. Не могу себя простить. Это я услышал его голос со второго этажа и предупредил их. Я думал, мы быстро сбежим через окно, которое я открыл. Но они решили иначе. Ладно, иди».
2: Он вздохнул и вновь лег на постель, отвернувшись к стене.
4: «Не нужно было тебе всего этого знать. Раньше я не спал, теперь ты не будешь».
3: «Нет, теперь я, наоборот, буду спать. Любая правда меня больше успокаивает, чем ложь или догадки. Я просто продолжу молиться. Теперь еще и за Кристи буду молиться. Я ничего ей не буду говорить. Она все равно ничего не слышит. Я буду только молиться, чтобы Бог сам показал ей правду. Она ведь замуж за него собралась».
5: «Что? Замуж за него?»
3: Павел вскочил с кровати, затем снова лег. Ах, ну это уже предел всякой глупости.
4: Ты что-то еще знаешь?
3: Мария пытливо посмотрела на брата, словно стараясь прочесть его мысли.
4: Много будешь знать, станешь похожей на меня. Перестанешь спать, съязвил Павел
3: и вновь отвернулся, давая понять, что разговор окончен.
4: «А ты не хочешь помолиться вместе?» — предложила сестра.
5: «Нет, я пока еще не готов. А то получится, как с родителями, сплошные враки. Не хочу. Спасибо за честный разговор. Мне стало легче», — поблагодарил Павел.
4: «Не за что. Спасибо тебе за то же самое. Хотя не могу сказать, что мне стало намного легче. Все же это лучше, чем то, что я имела».
3: Грустно улыбнулась Мария и вышла из комнаты брата. Лед тронулся, и Мария вновь ушла в свою комнату, которая делилась с двойняшками, и склонилась на колени, благодаря Бога, за первый шаг брата в истине. Она долго рассказывала Богу все, что волновало ее душу, свои печали и тревоги, просила его защиты и помощи для Кристины, которая, слепо влюбившись, не слышала и не слушала никого. Вспомнила об Артуре, тихо прошептав:
4: «Господи, успокой его душу. Я не хочу его расстраивать. Он от души мне нравится. Но он неверующий. И я не представляю, как жить рядом с человеком, который не знает и не любит тебя. А просто флирта мне не нужно. И я знаю, что и ты это не поддерживаешь. Поэтому я предаю все эти сложности тебе, Господи. Это не самое трудное из того, о чем сегодня болит моя душа. Но и это я отдаю тебе».
3: Высказав все, девушка тихо стояла на коленях, молча впуская в душу поток любви, теплоты и нежные заботы, льющиеся с неба от Отца Света. И только напившись этой любовью до избытка, она тихо поднялась с колен. Теперь Мария была спокойна и уверена, что все под контролем невидимой мощной руки, и ее просьбы Бог не пропустит мимо ушей, хотя девушка и не смела указывать ему, как и каким образом решать ее дела и проблемы. Она оставалась покорной глиной в руках мастера, не указывающей, какой сосуд из нее делать или какой сосуд делать из близких ей людей. Мария лишь просила Бога взять их в свои сильные и нежные руки и не отпускать даже тогда, когда они упорствуют в собственной воле.

Вернувшись домой после странного вечера, наполненного неожиданностями, Артур долго не мог уснуть. От всех впечатлений снова разболелась голова, и он с усталым раздражением выпил обезболивающее, прописанное врачом, которое принесла Мария Августовна, увидев яркие синяки под глазами усталого Артура. «Неужели эти головные боли теперь так и будут доставать?» Устало подумал он, стараясь зарыться глубже под тонкий плед, которым он всегда укрывался летом. Пожилая женщина тихо уснула в своей комнате, а он все лежал и думал. Но было нечто очень приятное и хорошее, что мужчина получил сегодня, и ради этого стоило провести вечер на ногах и даже потерпеть головную боль. Это было немного странно, но Артур больше не чувствовал себя совершенно одиноким на земле. Даже преданность Марии Августовны не придала ему столько сил, как это знание. В те 2 часа, что он просидел на занятии, в сознании промелькнули многие кадры из его жизни, когда он ясно осознавал чье-то присутствие рядом, когда происходило то, что было перечислено в учебнике. И теперь, поразмыслив, мужчина вынужден был согласиться, что это не назовешь ни случайностью, ни природными явлениями. Нет. Кто-то невидимый трудился над его душой, сохраняя его жизнь от могилы. Мужчина не привык долго размышлять или вспоминать что-нибудь. Он жил данным моментом, реагируя на возникающие ситуации, осмысливая лишь то, что требовало решения. Прошлое Артура не располагало к тому, чтобы увлекаться воспоминаниями. Жизнь в детском доме также не располагала к мечтательности. «Если не среагируешь вовремя, что-то потеряешь» – это был девиз его жизни. И сегодняшний вечер был странным исключением даже тогда, когда Артур остался наедине с собой, но не испугался, не сбежал, как когда-то в детстве он сбегал из всех детских домов, где возникали реально опасные ситуации. Сегодня невидимый друг повел его по воспоминаниям, ясно показывая свои следы в тяжелых моментах жизни Артура. И прошлое уже не казалось страшным и приносящим боль. Словно невидимый друг нежно смазывал старые раны, и они прекращали саднить и болеть. Сегодня, лежа в постели, Артур вспомнил все, кроме раннего детства, кроме времени, проведенного в доме матери. Как только память подвела к этому отрезку его жизни, мужчина вздрогнул. «Нет, если бы Бог был со мной, этого времени не было бы. Или все было бы иначе?» Резко ответил он пришедшей мысли, словно захлопнув дверь. К немалому огорчению, удивительный тихий голос, проводивший его по прошлому, как в музее экскурсовод. После этого резкого возражения вдруг затих и постепенно пропал. Артур снова был здесь и сейчас, как всегда в жизни. И все же он не был одинок. Странное ощущение теплого присутствия не исчезло. Оно осталось с ним. Голова перестала болеть от лекарства или сама по себе, но это было не важно. Важен был результат. Артур вдруг посмотрел на себя со стороны. «Ну, ненормальный я, что ли? Что за чушь я выдумал себе? Я точно становлюсь таким же чокнутым, как эта девчонка, как этот странный Аркадий Петрович. Ух,
какой кошмар!» — резюмировал он. И с наслаждением зарылся в плед, повернувшись на бок. «Как приятно все-таки сходить с ума таким образом!» — усмехнулся он и уснул сладким сном.

0: На следующий день Артур проснулся и потянулся в постели. Солнечное утро обещало хороший день. Мария Августовна уже сварила кофе, от запаха которого он и проснулся. «Доброе утро, Соня!» – улыбнулась старушка, заметив, что Артур уже не спит.
1: «Как вы знаете, утро добрым не бывает», – напомнил свою любимую присказку Артур.
0: Затем добавил:
1: «Но почему-то сегодня оно действительно доброе.
0: Наверное, потому что пахнет вкусным кофе». И он потянул носом.
1: «Моими любимыми оладьями! Когда вы успели их нажарить?»
0: «Да уж 10, а я-то встаю не позже 7. Уж было время нажарить», — улыбнулась женщина.
1: «Я уже и сметанки свежей купила. Во двор привозили. Домашняя». «Ну, значит, сегодня у меня праздник живота», — рассмеялся Артур и, быстро встав, пошел умываться.
0: Привычка вставать по-солдатски и быстро бежать умываться осталась с детского дома. И он не собирался ее менять. В кухню он вышел одетым в легкую майку и прогулочные бриджи. На столе действительно стояли еще горячие оладьи со сметаной и чашка ароматного кофе.
1: «Я без вас не сяду. Скучно есть одному», — напомнил он старушке.
0: «Хорошо, только я себе чаю налью», — улыбнулась Мария Августовна. Для нее приглашение к столу означало хорошее настроение ее работодателя и сыночка. Несмотря на расположение Артура, Мария Августовна никогда не забывала о соблюдении субординации и не лезла общаться без приглашения. И Артур очень ценил ее ненавязчивость и такт. После завтрака он пошел в комнату, сел поудобнее в постели, обложившись подушками, и принялся читать новый учебник, прочитывая в подаренной Библии указанные места. Но одно смущало мужчину. Он часто зачитывался Библией, теряя мысль учебника. Приходилось вновь возвращаться, чтобы вспомнить, о чем говорилось в учебнике, до того, как он улетел, так сказать, в события, описанные в Библии. Возникало множество вопросов, которые потом забывались, перебитые новыми впечатлениями. Наконец наступил момент, когда от всего этого разболелась голова и пришлось бросить чтение. Артур понял, что будет

0: Пыл страстей или дорога к счастью. Продолжение вы услышите в следующей нашей радиопередаче.
1: Если вы хотите еще раз прослушать эту или другие радиопередачи, вы можете это сделать на интернете по адресу www.blagovam.org.
0: Вы прослушали радиопрограмму «Капельки благодати», подготовленную в студии Церкви Благодать города Ванкувера. Наши радиопрограммы вы можете слушать в это же время и на этой же волне. Если у вас появятся какие-то вопросы, вы можете позвонить нам по телефону 360-904-59-52, 360-904-59-52. А также вы можете посетить нашу церковь по следующему адресу: 800 North Andreessen Road, Ванкувер, Вашингтон, 98-661. Божьих вам благословений!

Дорогие слушатели, служение радио Зегенсвелле «Волна благословения» финансируется только за счет пожертвований. И если и для вас важно, чтобы Слово Божье продолжало звучать по всему миру, пожалуйста, поддержите наше служение молитвой и пожертвованием. Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88. Большое спасибо! Да благословит вас Бог!

0: Привет, ребята! Настало время программы «Луч света». Садитесь поудобней, и мы начинаем.
1: С вами сегодня Элизабет Завадский.
2: Ребята, вчера я рассказывала вам, что Илия скрылся от царя Ахава, чтобы он его не нашел. И я надеюсь, что вы еще помните, где же скрывался Илия. Господь своей премудрости высок, пророку пищу посылал чудесно. То ворон мясо принесет кусок, то бедная вдова спечет опреснок. Рука Господня не изнемогла, и благо от земли еще не взяты. Бог совершает дивные дела, и в наши дни их видеть только надо. Сейчас мы с вами послушаем песню, а потом я расскажу вам дальше.

где он может быть? Прошло уже много времени, но посланные царем Ахавом люди так и не смогли найти Илию. Царь велел им обыскать все укромные места, но Илию нигде не нашли. Где же он был? А вы помните? Верно, он был в Сарепте у вдовы и ее сына. Прошло 3 года, и каждый день они ели хлеб из муки и масла, которые никогда не кончались. Все это время Бог заботился, чтобы Илию не нашли. Земля потрескалась и иссохла. Трава выгорела, пересохли все ручьи, не было воды для скота, и он вымирал. Даже люди испытывали жажду и голод. А нечестивый царь думал, что если бы он только смог найти Илию и убить его, тогда все опять стало бы хорошо. Но Ахав заблуждался. Именно Господь Бог остановил дождь. Библия говорит нам, что он единственный, кто сотворил дождь и кто управляет им. Он сотворил солнце, луну, цветы, деревья, моря и ветер и управляет всем. В далекие времена люди верили, что один Бог управляет морями, другой – Бог урожаем, третий хранит семью. Еще и сегодня люди верят в то, что есть разные боги. Но Библия говорит, что существует только один Бог. Тот Бог, о котором мы читаем в Библии. В Библии сказано «Я первый и я последний, и кроме меня нет Бога». Исайя 44:6. Царь Ахав должен был знать это, но, как и многие другие израильтяне, он поверил в ложного бога Ваала. Он ненавидел Илию, который свидетельствовал ему об одном истинном боге. Он искал его, чтобы убить. В тиши дома в Сарепте Господь сказал: «Пойди и покажись царю Ахаву, и я дам дождь на землю». Итак, Илия вступил на землю Израиля. Но, может быть, это было очень опасно? Конечно. Но Илия знал, что Господь – единственный Бог, что Он – Бог всего. Илия знал, что у Бога есть право говорить Ему, что делать. Илия знал, что поскольку Господь является единственным Богом, всемогущим Богом, Он должен повиноваться Ему. Конечно, Он знал, что Его Бог – единственный Бог, будет также и заботиться о нем. Если вы, дорогие ребята, уже доверились Господу, то вам это тоже нужно помнить. Бог является единственным Богом, Он есть Господь всего. Он велик, а мы малы. Мы должны слушаться Его, когда Он повелевает нам что-то сделать. Мы не должны отговариваться. Бог велит нам помогать нуждающимся, поэтому, если в вашем классе есть кто-то, кто очень застенчив, вы могли бы стать ему другом и помочь подружиться с другими детьми. Бог велит вам слушаться ваших родителей, поэтому не притворяйтесь, что вы не слышите, когда мама просит вас что-нибудь сделать. Господь, единственный Бог, повелевает вам: не желайте чужого, поэтому, когда вы завидуете чужим игрушкам, расскажите об этом Богу и попросите Его помочь вам избавиться от завистливых мыслей. Вы должны повиноваться Богу, как Илия.

И вот Илия пошел навстречу с царем Ахавом. Как только Ахав увидел Илию, он спросил: «Ты ли это, смущающий Израиля?» Илия не боялся царя. Он сурово ответил: «Не я смущаю Израиля, а ты и дом отца твоего тем, что вы презрели повеление Господне и идете вслед Ваалам. Теперь пошли и собери ко мне весь Израиль на гору Кармил и 450 пророков Вааловых и 400 пророков Дубравных». Нечестивый царь сделал все так, как сказал Илия. Он не пытался убить Илию, наоборот, он повиновался приказам пророка. А почему? Потому что Бог – Господь всего. Он единственный истинный Бог. Он может использовать даже нечестивых людей, чтобы осуществлять свои планы. И вот все выше и выше в гору поднимается Илия. Тысячи израильтян идут за ним. На гору карабкаются и пророки лжебога, их несколько сотен. И царь Ахав тоже взбирается на гору. Что же будет происходить в этот день на горе Кармил? Там будут выяснять, кто является настоящим богом – Ваал или бог Илии. Илия смело стал перед народом. Громко разнесся его голос: «Долго ли вам хромать на оба колена? Если Господь есть Бог, то последуйте Ему, а если Ваал, то Ему последуйте». Никто не проронил ни слова. Вероятно, потому что люди знали, что отвернулись от Господа Бога, чтобы последовать Ваалу, и у них нет оправдания. Бог и сегодня обращается к каждому из вас. Если Господь есть Бог, то последуйте Ему. Он единственный живой и истинный Бог. Он есть Господь всего. Он должен быть на первом месте в вашей жизни. Вы живете для себя или для Бога? Илия продолжал говорить: «Я один остался пророк Господень, а пророков Вааловых 450 человек». Это не было похоже на честное соперничество, не так ли? Но что меняло дело? Верно, с Илией был Бог. Это лучше, чем тысяча людей. Теперь давал Божий пророк указание: «Возьмите тельца и разрубите его на части. Положите на дрова, но огня не подкладывайте», — сказал он пророкам Ваала. «Я приготовлю другого тельца», — продолжил он, — «и положу на дрова, но огня не подложу. И пусть пророки Ваала призовут своих богов, а я призову имя Господа Бога моего. Тот Бог, который даст ответ через огонь, есть Бог». Народ ответил: «Хорошо, так и сделаем». Пророки Ваала взяли тельца и приготовили. И стали призывать имя Ваала. Они просили Ваала послать огонь. «Ваале, услышь нас! Ваале, услышь нас!» – кричали они. Но ничего не происходило. Они бегали вокруг жертвенника, скакали, кололи себя ножами. Они кричали и визжали: «Ваале, услышь нас! Ваале, услышь нас!» Но ответа не было. Огня не было. Это продолжалось до полудня. Илия начал смеяться над ними. «Кричите громче!» – сказал он им. «Может быть, он задумался или занят чем-либо, или в дороге, а может быть, и спит. Так он проснется». Пророки Ваала кричали, что было силы, и кололи себя ножами так, что текла их собственная кровь. Но к вечеру все еще не было ответа. Почему? Потому что Ваал был просто каменным идолом. Он не был живым богом. Он не мог слышать. Помните, что тот бог, о котором мы читаем в Библии, есть единственный истинный бог. Вы можете услышать о других богах в школе или прочитать о них в книгах. Но помните, что сказал Бог: «Кроме меня нет бога». Вот почему огонь так и не появился. Вечером Илия сказал: «Подойдите ко мне».
и люди приблизились к нему. Из 12 камней Илия построил жертвенник во имя Господа, который до этого был разрушен, а вокруг жертвенника он сделал ров. Затем он сложил дрова, рассек на части жертву и положил ее на дрова. «Наполните 4 ведра водой и вылейте на жертву и дрова», – велел он людям. Когда они это сделали, Илия сказал: «Повторите». И они повторили, затем он сказал: «Сделайте тоже в третий раз». И вода полилась вокруг жертвенника и наполнила ров. Илия вышел вперед и помолился: «Господи Боже Авраамов, Исааков и Израилев, да познает сей день, что Ты один Бог в Израиле, и что я раб Твой и сделал все по Твоему слову. Услышь меня, Господи, услышь меня, да познает народ сей, что Ты, Господи Бог, и Ты обратишь сердце их к Тебе». Неожиданно на жертвенник ниспослал Господь огонь. Он был таким сильным, что сжег жертву, дрова и камни, и даже вода во рву испарилась. Весь народ пал ниц и закричал: «Господь есть Бог! Господь есть Бог!» Больше они не могли сказать ничего. Бог одержал победу в этом великом состязании. Он показал, что является единственным Богом. Он есть один, истинный и живой Бог. Вы когда-нибудь начинали следовать за Богом? Вы помните, с чего начинается следование за Ним? Вы должны довериться Иисусу Христу, Божьему Сыну, который умер за грехи, чтобы сделать вас праведным перед Богом. Затем вы начнете жить жизнью, угодной Богу. Бог поможет вам в этом. Он поможет вам слушаться. Бог хочет, чтобы вы начали следовать за Ним сегодня же.

Илия приказал людям: «Схватите пророка Ваалових, чтобы ни один из них не укрылся». Люди схватили их всех, и Илия убил пророков Ваалових. Затем Илия обратился к царю Ахаву и сказал: «Пойди, ешь и пей, ибо слышен шум дождя». Божий пророк зашел на вершину горы Кармил, наклонился к земле и положил свое лицо между колен. Он молился. Затем он сказал своему слуге: «Пойди, посмотри к морю». Слуга пошел и посмотрел. «Ничего нет», — ответил он. Еще 6 раз Илия говорил ему: «Продолжай смотреть». На 7-й раз слуга доложил: «Маленькое облако величиною в ладонь человеческую поднимается от моря». Илия повелел ему: «Пойди, скажи Ахаву, запрягай колесницу твою, поезжай, чтобы не застал тебя дождь». Прежде чем слуга успел вернуться назад, небо почернело, подул ветер и полился сильный дождь. Кто его послал? Конечно, единственный, истинный и живой Бог, который есть Бог всего. Нет ничего, чем бы он не управлял. Нет другого настоящего живого Бога. Илия сказал людям: «Долго ли вам хромать на оба колена? Бог не хочет, чтобы и вы, ребята, ждали. Он хочет, чтобы вы последовали за ним уже сегодня, чтобы вы отвратились от всего злого, что не угодно Богу, и доверились Иисусу Христу, себя и всю свою жизнь. Да благословит вас в этом Господь!»

Тебе, Господи, Господи, очи мои, сохрани меня от силков, поставленных для меня. Псалом 140, 8 и 9 стихи. Дорогие дети, вы когда-нибудь видели сети, которыми ловят людей? Нет? Я расскажу вам сначала о сетях, которыми ловят птиц, а потом о сетях, специально расставленных для человеческих душ. Есть птицы, неинтересные для птицеловов, например, воробьи. Кроме детворы, которая ради забавы ставит на них силки, они никому не нужны. Но есть птицы, за которых люди готовы заплатить большие деньги. Иметь таких ценных птиц в зоопарке очень престижно, хотя поймать их нелегко. Одной из таких птиц является пернатый хищник – орел. В природе существует несколько видов орлов. Они живут в разных условиях и питаются разной пищей. Есть орлы, которые питаются рыбой. Опытные птицеловы долго наблюдают, где орел кормится и в какое время прилетает. Незадолго до его появления они раскладывают на берегу несколько свежих рыбин. Орел прилетает и видит около водоема рыбу. Не забудем, что орел очень внимательная птица. Он садится на безопасное место и начинает осматриваться. Когда орел решит, что опасности нет, он хватает рыбу и быстро съедает ее. Потом забирает вторую и улетает. На следующий день он опять видит на берегу рыбу. Не так долго осматривается, смелее спускается к рыбе и съедает ее. За неделю орел привыкает к легкой добыче и спокойно летит к своему столу. Заметив это, птицеловы ставят сачок. Орел, конечно же, замечает, что на берегу рядом с рыбой появилась какая-то палка. Он настораживается. Он осматривается. Поднимается высоко над берегом, опускается. Но самому ловить рыбу ему лень. Орел начинает осторожно клевать приготовленную для него рыбу. А палка как стояла, так и стоит. Вроде бы и не опасная. Следующую рыбину орел съедает прямо под сеткой. И наступает время, когда он по привычке садится, чтобы клевать рыбу, и сачок мгновенно накрывает его. Орел начинает отчаянно биться, но выбраться из сети уже не может. После яростной борьбы он окончательно запутывается и затихает. Больше орел не полетит в гнездо, не будет кормить своих птенцов. Его заберут в зоопарк, где он до самой смерти будет жить в тесной клетке и никогда не сможет подняться в небо. В мире есть сети намного опаснее, чем сачок для птиц. Эти невидимые оккультные сети расставляет дьявол, чтобы губить людские души. Он хорошо знает, где расставить для нас свои ловушки. Дьявол – опытный и коварный враг. Приметы – это самая распространенная и опасная приманка, с помощью которой сатана увлекает души. Паучок спустился на тонкой паутинке, а неверующие люди радуются, письмо будет. Женщина с пустыми ведрами перешла дорогу. Человек вздыхает. Не повезет сегодня. Таких примет можно насчитать десятки, сотни и даже тысячи. Наверное, вы не раз слышали от неверующих одноклассников. Приметы — это правда. Они же сбываются. Давайте поразмышляем. В Библии о приметах ничего не сказано. Кто же их придумал? Откуда они появились? Ответ один. Это сатана раскинул свою густую сеть.
чтобы заинтересовать людей, а потом погубить их души. Люди, которые не знают Бога и не находятся под Его защитой, верят множеству примет, и они исполняются в их жизни. Сатана обязательно позаботится о том, чтобы примета исполнилась. Он может изменить обстоятельства и природу. Сил и средств у него хватит, лишь бы люди верили ему и шли за ним. Он лишает человека покоя, вселяет в его сердце страх и в конце концов приводит к вечной гибели. Дорогие дети, никогда не соглашайтесь на то, чтобы кто-то вам погадал. Это хитрые уловки сатаны. Он через своих слуг пообещает вам рассказать, что может произойти с вами в будущем, завтра, через месяц, а то и через десятки лет. Это очень заманчиво и в то же время очень опасно. Своим согласием вы позволите дьяволу руководить вашей жизнью так, как он хочет. А его цель одна – разрушить добрые отношения с Небесным Отцом, сделать человека противником всего святого и лишить его прекрасного будущего. В послании к Колоссянам написано: «Жизнь ваша сокрыта со Христом в Боге». Это значит, что наша жизнь находится в руках Божьих. Нам спокойно от того, что Бог знает наше будущее и хранит нас от всякого зла. У неверующих же такой надежды нет, потому что нет защитника. Они боятся будущего. Они хотят сами сохранить себя от опасности, заранее узнав, что их ждет впереди. Они легкомысленно пользуются услугами дьявола и попадают в его сеть, из которой потом невозможно выпутаться. Детей и подростков в наше время как магнитом тянет записаться в секцию какой-нибудь спортивной борьбы. «Время трудное, нужно, чтобы дети умели защищаться», рассуждают неверующие. Очень печально, что порой и дети из христианских семей тайно от родителей записываются в эти спортивные секции. Вместо того, чтобы учиться доверять Богу, дети учатся полагаться на свои силы. Вместо пользы они приносят вред своему здоровью, теряют огромное количество времени, становятся жестокими и агрессивными. Особенная опасность сокрыта в таких видах спортивной борьбы, как карате, дзюдо, ушу и подобных им. И там сатана раскинул свои пагубные сети. Тренеры обещают научить ловкости и сильным приемам, но никто из них не скажет, что это занятие безобидное на первый взгляд, прямая связь с духами зла. Ведь каждая тренировка начинается с поклонения и заканчивается тем, что ученики опускаются на колени и снова кланяются. Кому кланяются? Тому, кто дает им сокрушительную силу. Обычный человек никогда не разобьет рукой 10 кирпичей, не пробьет стену, пока не научится специальному крику, которому обучают каратистов. Этим криком они вызывают духа. Дух приходит, и тогда у каратиста все получается. Он может рукой пробить стенку и сломать кирпичи. С согласия человека дьявол входит в него и управляет им. Человек становится жалким рабом злого господина, у которого только одно желание – украсть, убить и погубить. Дорогие дети, никогда не заходите на территорию, где расставлены пагубные сети. Страх Господень – источник жизни, удаляющий от сетей смерти. Притчи, 14 глава, 27 стих. Не увлекайтесь тем,
что огорчает Бога. Бойтесь потерять общение с Ним. Будьте внимательны предупреждениям родителей и служителей. Дорогой друг, если ты, как тот несчастный орел, запутался в гибельных сетях и страдаешь, для тебя есть избавление. Очи мои всегда к Господу, ибо Он извлекает из сети ноги мои. Псалом 24, 15 стих. Тебе нужно исповедаться, то есть попросить у Бога прощения в присутствии служителя, открыто рассказать Ему о том, что мучает тебя, как ты увлекся тем, что противно Богу. Господь разорвет коварные сети и пошлет тебе освобождение. Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды. 1 Иоанна, 1 глава, 9 стих.

Вот и подошло время нам прощаться с вами. До следующей встречи, ребята, завтра в это же время. Вы слушали программу «Луч света». Радио Зегенсвелле, волна благословения, город Детмалт, Германия. Мы желаем вам Божьих благословений.

Уважаемые радиослушатели, вы слушаете радио Зегенсвелле, «Волна благословения», город Детмалт, Германия. Предлагаем вашему вниманию радиопередачу по страницам Библии, предоставленную нам от миссии Through the Bible. Программа представляет серию комментариев доктора богословия Джеймса Вернера Маги по книгам Священного Писания. Читает Владимир Сорокин.

Здравствуйте, дорогие друзья! В прошлой лекции мы с вами начали обсуждение еще одной книги Нового Завета, первого послания апостола Павла к Тимофею. В нашей прошлой передаче мы говорили, что данное послание относится к числу пастырских посланий апостола Павла, которые посвящены жизни и служению поместной церкви. В этих посланиях апостол обсуждает такие аспекты деятельности церкви, как ее устройство и доктрина. Для того, чтобы иметь возможность называться настоящей поместной церковью, собрание людей должно обладать определенными характерными признаками. Во-первых, у такой общины должен быть свой символ веры, описывающий ее вероучение. И, конечно же, это вероучение должно быть правильным. Именно это я подразумеваю, когда говорю, что наличие колокольни на каком-то здании еще не делает из него церковь. Сегодня мы с вами приступим к изучению первой главы этого произведения, речь в которой идет о чистоте учения истинной Божьей Церкви. В этой главе апостол уделяет основное внимание не столько доктринальным основаниям христианской церкви, сколько предостережениям против лжеучений в поместной общине. Особое внимание в этой главе обращено на тот факт, что Евангелие Божьей благодати является центром христианской доктрины и касается личности Христа. Однако обо всем этом у нас пойдет речь в наших следующих лекциях, потому что сегодня, следуя нашей хорошей традиции, мы с вами подробно остановимся на приветственных словах апостола Павла, которыми он открывает это произведение. Интересно заметить, что вступительные слова, с которых начинается первое послание к Тимофею, отличаются от приветственных слов, встречающихся во всех остальных произведениях Павла. Наверняка вам всегда казалось, что все эти приветствия абсолютно идентичны друг другу. Однако, уверяю вас, друзья, что вступительные слова, используемые Павлом в его пастырских посланиях, обладают весьма характерными особенностями. Более того, многие теологи считают, что приветственные слова в первом послании к Тимофею вообще не имеют аналогов в других произведениях апостола. Давайте прочтем 1 и 2 стихи. «Павел, апостол Иисуса Христа, по повелению Бога, Спасителя нашего, и Господа Иисуса Христа, надежды нашей, Тимофею, истинному сыну в вере, благодать, милость, мир от Бога Отца нашего и Христа Иисуса Господа нашего». Апостол начинает свое приветствие с фразы «Павел, апостол Иисуса Христа по повелению Бога». Начиная с самых первых слов послания, Павел сразу же утверждает свое апостольское положение, подобно тому, как он делает во многих других своих произведениях. Например, в начале послания к Ефесянам апостол говорит «Павел, волею Божию, апостол Иисуса Христа». И здесь мы видим первое существенное отличие пастырских посланий. «В чем же разница между повелением Бога и волей Бога?» — спросите вы. На самом деле, Божья воля и повеление Бога — это весьма близкие понятия. И тем не менее, они не являются абсолютными синонимами. Все заповеди, которые мы можем встретить на страницах Библии, являют нам волю Бога. И я говорю сейчас не только о 10 заповедях. Например, нам сказано, что в конце 5 главы 1 послания к Фессалоникийцам, что Божья воля для нас состоит в том, чтобы мы молились. «Непрестанно молитесь, — пишет Павел, — за все благодарите, ибо такова вас воля Божья во Христе Иисусе». Есть много всего, что является для нас Божьей волей, и все это находит свое выражение в его заповедях. Однако я не думаю, что нам явлена вся воля Бога,
даже если мы возьмем все до последней заповеди, встречающейся на страницах Священного Писания. Дело в том, что воля Бога — это гораздо более широкое понятие, нежели Божьи заповеди. Однако нужно понимать, что явленной нам воли Бога вполне достаточно, чтобы точно знать, что человек не может спастись с помощью одного только повиновения Божьим заповедям. Понимать это очень важно, поскольку сегодня встречается очень много людей, которые утверждают, что закон является необходимым условием нашего спасения. В 8 стихе этой главы Павел пишет на этот счет следующее. «Мы знаем, что закон добр, если кто законно употребляет его». Итак, как же мы должны использовать закон? Во-первых, мы должны осознать, что закон благ. В послании к римлянам, в 12 стихе 7 главы, Павел пишет, «Посему закон свят, и заповедь свята, и праведна, и добра». Однако именно из-за того, что закон благ и требует абсолютной благости от человека, в котором не живет ничего доброго, грешник не может повиноваться этому закону. Павел говорит в 18 стихе 7 главы послания к римлянам, «Ибо знаю, что не живет во мне, то есть в плоти моей доброе». Закон, или, иначе говоря, заповеди Бога, были даны для того, чтобы явить нам волю Бога и показать, что для спасения грешника необходим иной путь, нежели путь послушания совершенному закону. Но для того, чтобы понять это, мы должны употреблять слово «законно». Торжество евангельской вести состоит в том, что сам Бог нашел способ, как, не нарушив принципов своей справедливости, оправдать тех, кто верует в Иисуса Христа. В 13 главе книги «Деяний апостолов» нам приводятся такие слова Павла на этот счет. «Итак, да будет известно вам, мужи-братья, что ради Него возвещается вам прощение грехов. И во всем, в чем вы не могли оправдаться законом Моисеевым, оправдывается им всякий верующий». Почему же люди не могли быть оправданы законом Моисея? Да потому что закон этот являлся служением осуждения и смерти. Закон был дан нам не для того, чтобы спасти нас, но чтобы явить нам, что Бог свят, а мы с вами очень далеки от святости. Единственный путь, который Бог нашел, чтобы спасти нас, — это крестный путь, путь Господа Иисуса Христа. «Я есть путь, — говорил Иисус, — и истина, и жизнь». Закон не является путем к Богу, путем к Нему является Христос. Когда Павел писал свое послание к Ефесянам, он написал, что является апостолом волею Божию. И это была истинная правда. Но в своем послании к молодому проповеднику Тимофею апостол говорит, что он апостол Иисуса Христа по повелению Бога. Сам Бог сделал его апостолом. Это была не просто воля Бога, это его прямое повеление. Я полагаю, что Павел с большой неохотой согласился стать апостолом. Я уверен, что он предлагал Господу всевозможные отговорки, точно так же, как это было в свое время с Моисеем. Действительно, Павел не ходил с Господом, как другие 11 апостолов. Он никогда не знал Иисуса во дни его плоти, а встретился с уже прославленным Христом. Да, Павел и сам неоднократно говорил, что недостоин называться апостолом. Но Господь Иисус сказал ему, «Я повелеваю тебе». И потому Павел смело приходил в синагоги и выступал перед скептически настроенной аудиторией в Афинах, а также перед погрязшими в распутстве грешниками Коринфа, смело возвещая им Евангелие. То есть Павел являлся воином, который повиновался приказаниям, являясь апостолом по прямому волеизъявлению Бога.
Никто не рукополагал Павла на это апостольское служение, кроме самого Господа Иисуса, лично вверившего в руки Павла данную власть. Точно такой же властью обладал пророк Иеремия, который был от природы мягким и застенчивым человеком. И тем не менее он смело вышел вперед и произнес самые сильные слова, которые когда-либо исходили от Бога. Почему Иеремия решился сделать это? Да потому что он был солдатом, подчинявшимся приказам, приказам самого Бога. Любой человек, который сегодня намеревается говорить от лица Бога, должен делать это с надлежащей властью. В противном случае ему лучше молчать. А человек, который встает за кафедру и начинает уклончиво и расплывчато призывать людей неизвестно к чему, не может являться Божьим глашатаем. Но Павел был апостолом, который действительно говорил, как облеченный Божьей властью. И именно с этой властью он пишет данное послание, адресуя его к Тимофею, истинному сыну в вере. Павел привел Тимофея к Господу, и они были очень близки. Не зря Павел называет его своим истинным сыном в вере. Имя Тимофей состоит из двух греческих слов, которые переводятся как «драгоценный для Бога». Тимофей был дорог Богу, дорог апостолу Павлу и дорог поместным церквям. Мы встречаем упоминание Тимофея в книге «Деяния апостолов», а также в посланиях к Ефесянам и Филиппийцам. Отец Тимофея был эллином, его бабушка Лаида и его мать Евника пришли ко Христу до него. Тимофей жил в Листре, в том самом городе, жители которого однажды забили Павла камнями. Мне лично кажется, что в Листре Павел был забит камнями насмерть, и что данный случай сыграл очень важную роль при обращении молодого Тимофея. Как типичный молодой человек, Тимофей, вероятно, был весьма большим скептиком. И это событие могло помочь убедить Тимофея и привести его к обращению. А после своего обращения он стал общепризнанным последователем и другом апостола Павла. Тимофей был человеком безупречной репутации. Мы читаем о нем в книге «Деяния апостолов» в 16 главе, в стихах со 2 по 5, где сказано: «Там был некоторый ученик именем Тимофей, которого мать была иудеянка, уверовавшая, а отец эллин, о котором свидетельствовали братья, находившиеся в Листре и Иконии. Его пожелал Павел взять с собою, и, взяв, обрезал его ради иудеев, находившихся в тех местах. Ибо все знали об отце его, что он был эллин. Проходя же по городам, они предавали верным соблюдать определения, постановленные апостолами и пресвитерами в Иерусалиме. И церкви утверждали с верою, и ежедневно увеличивались числом». Трудясь вместе с Павлом, Тимофей стал одним из самых близких и надежных соратников апостола. В то время как другие люди нередко оказывались лжебратьями и предателями, за все годы своего служения Павел встретил немало людей, доверять которым он не мог, но Тимофей не относился к их числу. В конце второй главы послания к филиппийцам Павел написал: «Надеюсь же в Господе Иисусе вскоре послать к вам Тимофея, дабы и я, узнав о ваших обстоятельствах, утешился духом. Ибо я не имею никого равноусердного, кто бы столь искренно заботился о вас, потому что все ищут своего, а не того, что угодно Иисусу Христу. А его верность вам известна, потому что он как сын отцу служил мне в благовествовании. Итак, я надеюсь послать его тотчас же, как скоро узнаю, что будет со мною». Теперь я хотел бы сказать несколько слов об этой фразе из второго стиха: «Благодать,
милость, мир от Бога Отца нашего и Христа Иисуса, Господа нашего». На первый взгляд эта фраза может показаться очень похожей на то, что мы уже читали в других посланиях Павла. Да, Павел действительно использовал слова «благодать» и «мир» в других своих произведениях. Но здесь мы встречаем еще одно слово — слово «милость». Когда мы приходим к Богу, мы не хотим правосудия, поскольку это означало бы наше неминуемое осуждение, нашу гибель. То, что мы хотим и пытаемся получить от Бога, — это Его милость. И Бог протягивает свою милость всем своим созданиям. Бог воистину богат милостью. Однако, когда Он спасает нас исключительно Своей благодатью. Бог милостив к нам, и Он милостив ко всем грешникам в мире, даже к тем, кто хулит Его и отрекается от Него, поворачиваясь к Нему спиной. Бог посылает дождь на поля праведных точно так же, как на поля нечестивых. Он нелицеприятен, и у Него нет любимчиков, даже среди Его собственных детей. Сегодня грешники нередко богатеют и процветают. Очень часто их жизнь кажется гораздо более благополучной, нежели жизнь Божьих людей, потому что Бог милостив к грешникам. Но когда мы, как грешники, приходим к Богу, мы должны приходить к Нему по вере, и тогда Бог спасает нас не Своей милостью, но Своей благодатью. Эти три слова «любовь», «милость» и «благодать» представляют собой три неотделимых друг от друга новозаветных концепции, своего рода доктринальное триединство. Именно любовь побудила Бога к тому, чтобы проявить к нам свою благодать и милость. Бог есть любовь. Это Его естество, Его характер. А милость — это то, что Бог приготовил для грешных людей. Ну а благодать — это то, что движет им, когда Он дает нам свое бесплатное спасение, потому что все требования Его святости были удовлетворены. Благодаря тому, что Бог милостив, вы можете прийти к Нему, и Он спасет вас по Своей благодати. Вы не обязаны ничего приносить Ему. Да вы и не сможете ничего принести Ему, потому что для Бога все это будет как запачканная одежда. Есть люди, которые думают, что они не нуждаются в Божьей милости и что они сумеют спасти своими собственными добрыми делами. Я знал одного такого человека, который, даже будучи на смертном одре, говорил мне: «Проповедник, не нужно рассказывать мне, что я нуждаюсь во Христе как в Спасителе. Не говорите мне, что я нуждаюсь в милости и благодати Бога. Мне не нужно все это. Я готов предстать перед Ним таким, какой я есть». После этого он начал рассказывать мне обо всем том, что он сделал в своей жизни. Действительно, этот человек потратил очень много сил на помощь детям-сиротам в детских домах и на иные социальные служения. Это был типичный пример человека, полагающегося на свои добрые дела в деле своего спасения. И он собирался предстать перед Богом, апеллируя исключительно к этим добрым делам. Друзья мои, спасение добрыми делами не поможет вам, когда вы окажетесь перед Богом. Но в то же время спасение, которое дает сам Бог, позволяет вам творить добро, то добро, которое будет угодно Ему. А собственная праведность человека в глазах Бога подобна запачканной одежде. Итак, мы с вами убедились, что здесь, в своем приветственном обращении, а также на протяжении всех своих пасторских посланий, Павел использует выражения, которых мы не встретим в остальных его произведениях. Легко видеть, что в своих посланиях к этим молодым людям апостол демонстрирует особо теплое отношение по сравнению с другими своими произведениями. Хотелось бы вам оказаться на месте Тимофея,
который провел с апостолом Павлом очень много времени и которому великий апостол открывал свое сердце и свои мысли. Так вот, друзья мои, Святой Дух, который руководил Павлом, находится сейчас здесь. И он обращается к нам через это послание, которое Павел написал Тимофею. Хотя первое послание к Тимофею является очень личным и сокровенным письмом близкому другу, оно имеет непосредственное отношение к делам поместной церкви, то есть тела Христа в этом мире. И здесь я хотел бы сказать всем своим слушателям одну важную вещь. Возможно, что тут во мне берет верх призвание пастора. Я хочу убедить вас, друзья мои, что каждый верующий должен быть частью какой-то поместной общины. Павел заканчивает свое приветствие словами «О Боге Отце нашем». Бог являлся отцом Павла. Он был отцом Тимофея. И он стал вашим отцом, если вы приняли Христа. Он является моим отцом, потому что я принял Христа и вступил в Божью семью. Павел был выдающимся фарисеем, но в иудаизме даже он никогда не мог удостоиться чести называть Бога своим отцом. Однако все изменилось благодаря Христу Иисусу, Господу нашему, именем которого Павел заканчивает свое приветствие и именем которого он дает все свои пасторские наставления. Все, что говорится или делается в поместной церкви, должно делаться во имя Христа и в соответствии с Его заповедями. Он является главой церкви, Он является Господом. Господь Иисус Христос сказал: «Вы называете Господом, но не делаете того, что я говорю, и не повинуетесь мне». Не думаете ли вы, друзья, что он мог бы сказать то же самое в отношении многих из нас сегодня? Спаситель предостерегал, что на суде будет много тех, которые будут говорить: «Господи, разве мы не делали для Тебя того и этого? Мы трудились для Тебя, как муравьи». А он будет вынужден ответить так: «Я даже не знаю вас. Я понятия не имел, что вы делаете все это во имя мое. И вы определенно не искали моей воли и не стремились повиноваться мне». Мы не только должны называть его Господом, но также и повиноваться ему как Господу. Давайте помнить об этом, дорогие друзья. На этом я заканчиваю. Всего вам доброго. До новых встреч.

0: В Германии 17 часов.
1: Миссионерский союз «Свет на Востоке» представляет журнал «Вера и жизнь». Номер 4 за 2019 год.

0: Духовная статья. Лоттер Гассман. Проповедник, учитель и евангелист. Публицист, женат, отец двоих детей, живет в Германии. Вера или суеверие? Что скрывается за оккультными практиками? Наше общество достигло небывалого уровня просвещения и образования. Как же тогда объяснить столь сильное проникновение суеверий и оккультизма в жизнь многих людей? В особой опасности находятся ничего не подозревающие дети и подростки. Оккультные вещи преподносятся им как нечто вполне нормальное и общепризнанное в виде кажущихся безобидными книг и фильмов в красивом оформлении. Широко распространенное мнение, что это всего лишь развлечение – роковая ошибка. Что такое суеверие? Суеверием является любой вид религиозности, направленный не на Бога. В более широком смысле это доверие всему тому, что препятствует человеку на его пути к Богу. Например, элементы суеверия обнаруживаются в господствующем сегодня материализме, в вере в земное, в человеческом тщеславии, в атеизме и так далее. В узком смысле слово «суеверие» означает определенные практики оккультного и эзотерического характера. Все это связано с чем-то тайным и сверхъестественным, с неведомым миром. Проявлением суеверия относятся, например, астрология, гороскопы на основе расположения звезд, знаки зодиака, вера в ведьм, Вальпургиева ночь, оккультные традиции масленицы и карнавалов, вера в друидов, праздник Хэллоуин, сатанизм, черные мессы, колдовство, черная-белая магия, спиритизм, вера в духов, общение с душами умерших, вера в амулеты и талисманы, вера в числа, магические, счастливые и несчастливые, гадание на маятнике, лозоискательство, заговаривание болезней, хиромантии, гадание на картах, в том числе на картах Таро, вуду, ритуальные заклинания, ясновидение, предсказание будущего, оккультные методы лечения при помощи энергетических потоков, силовых центров и так далее, лечение болезней на основе религиозных учений и сверхчувственных воздействий, таких, например, как йога, аутогенная тренировка, гомеопатия, гипноз, трансцендентальная медитация, цветочная терапия Баха, лечение драгоценными камнями, оккультные книги, фильмы, компьютерные игры с ведьмами, колдунами, магическими формулами и предметами. Суеверие и развлекательная индустрия. Многие люди попадают под оккультное влияние через музыку и компьютерные игры, потому что последние нередко связаны с сатанизмом и имеют антихристианское содержание. Многие рок-звезды сознательно посвятили себя служению сатане. Например, известный рок-музыкант Элис Купер говорил: «На одном спиритическом сеансе дух пообещал мне славу и мировое господство через рок-музыку и богатство в избытке. Единственное, чего он требовал от меня, было мое тело, он хотел им владеть». Такие хэви-метал-группы, как Black Sabbath, открыто демонстрируют свою связь с культом сатаны. Black Sabbath целиком отдалась сатане в оккультном крещении в Бирмингеме после фильма ужасов. В их песнях встречаются такие слова: «Заплати немного и живи, как хочешь, убей кого-нибудь, никто не будет плакать, нам нужна лишь твоя душа». На обложке музыкального диска «Reflection» Black Sabbath написано следующее: «А ты, бедный глупец, держащий эту пластинку в своих руках, знай, вместе с ней ты продаешь свою душу, так как она быстро попадет в плен адского ритма дьявольской силы музыки, и этот музыкальный укус тарантула заставит тебя танцевать бесконечно и беспрерывно». Алистер Кроули, самый известный сатанист XX века, оказавший большое влияние на рок-музыкантов, однажды сказал: «Человек, живущий магической жизнью, пытается подчинить себе и использовать высшие силы, которые он ощущает вокруг себя. Для приведения слушателей в экстатическое состояние он предлагал следующие методы: ритмичная повторяющаяся музыка, наркотики и особая форма сексуальной магии». Известно, что многие музыканты пишут свои песни под действием наркотиков. Некоторые из них признают, что вдохновение для своих сочинений они получают от некой контролирующей их силы. Так, гитарист Джон Маклафлин, перешедший в индуизм, утверждает, что за музыкой его группа «Окестра» стоит какой-то дух. Маклафлин рассказывал: «Однажды вечером мы с группой играли, и вдруг дух вошел в меня. Я продолжал держать в руках гитару, но это была уже не моя игра». Компьютерные игры являются сегодня неотъемлемой частью индустрии развлечений. К сожалению, эти игры нередко содержат элементы насилия, кровопролития, а также магии, мистики и оккультизма. Игрок, глядя на происходящее на экране события, как на нечто реальное, погружается в магический средневековый или неземной мир фэнтези. При этом часто используется оккультная символика, различные предметы с магическим смыслом. Благодаря постоянно улучшающему графическому исполнению, видеоигры становятся все более востребованные. Бесчисленное множество подростков и даже взрослых людей по много часов ежедневно просиживают за компьютером, не в силах оторваться от игр, которые становятся для них все более захватывающими по содержанию и имеют бесконечное продолжение. Многие люди тратят крупные суммы на такое хобби. Нередко через такие игры у них возникает привязанность к оккультным силам, ведущая к противлению христианской вере. Суеверие и культ ведьм. Темные силы отмечают свой праздник, такими словами в районе Гарц в Германии рекламируют Вальпургиеву ночь. Но можно ли назвать культ дьявола и ведьм лишь безобидным развлечением? Понятие «ведьма» в немецком обществе появляется в документах IX столетия и означает буквально «заборная баба» – демоническое существо, проникающее через забор на чью-то частную территорию. Начиная с 70-х годов XX столетия в Европе можно наблюдать ренессанс ведьм. Многие журналы предлагают информацию, в основном позитивного характера, рекламируя колдовство и чародейство, якобы помогающие людям в повседневной жизни. Уверенные в себе новые ведьмы предлагают услуги, в частности, в сфере эзотерики. С исторической точки зрения современные ведьмы имеют истоки в феминизме, неоязычестве, эзотерике, экологическом движении. Эти люди не знают ни личного Бога, ни его откровения. Христианскую нравственность и правила веры они отвергают. В культе ведьм нет четкого разделения между земным и загробным мирами. Некая богиня якобы живет в человеке и в природе, обладая при этом неограниченной космической силой. Ведьмы разнообразно используют эту тему во время своих магических ритуалов. Культ ведьм явно противоречит фундаментальным христианским убеждениям. Христиане хорошо понимают разницу между Богом и человеком, природой, а ведьмы обожествляют человека и очеловечивают Бога. Христиане имеют личные взаимоотношения с Богом, а ведьмы обращаются к неясным космическим энергиям, за которыми стоят демонические силы. Христиане осознают глубокую испорченность человека, которую может преодолеть только искупительный подвиг любящего нас Иисуса Христа. Ведьмы же полагаются на ритуальное спасение собственными силами, исходя из того, что человек, особенно женщина, хорош по природе. Бог в своем слове осуждает всякое колдовство и магию. Человек, занимающийся этими вещами, подвергает себя опасности быть обманутым различными шарлатанами. Более того, люди становятся внутренне несвободными, сверхъестественные демонические силы могут духовно завладеть ими. Это проявляется как в мыслях о самоубийстве, в депрессиях, в различных страхах, так и в негативных физических явлениях и в общем неприятии христианских идей. Считать колдовство просто шуткой и развлечением – большая ошибка. Занятие оккультизмом никогда не остается без последствий. Результаты могут быть самыми тяжелыми вплоть до демонической одержимости. Что влечет людей к суевериям? Человек хочет знать и достичь больше, чем это возможно с помощью обычных чувств. А так как он не может дождаться от Бога всего того, чего ему хочется, он идет к ведьме, гадалке, к астрологу, ясновидцу, экстрасенсу. Получив мнимую возможность заглянуть в будущее, в мир духов и узнав свое особое предназначение, человек думает, что станет счастливее. На самом же деле происходит прямо противоположное. Много ли радости в том, если человек узнает от гадалки о своей якобы скорой смерти или надвигающемся несчастье? Такое произошло, например, с царем Саулом, пережившим печальный конец. Библия и суеверие. Слово Божье занимает принципиальную позицию, отвергая любые суеверия. Основанием для этого является первая заповедь. Исход 23 и Второзаконие 5:7. Бог говорит: «Да не будет у тебя других богов пред лицом моим». Звезды, талисманы, ведьмы, волшебники и духи – все это другие боги. И что еще хуже, в своем неуемном стремлении узнать будущее человек хочет сам стать богом. За первой заповедью следует запрет поклонения кумирам и изображениям. «Не делай себе кумира и никакого изображения того, что на небе вверху и что на земле внизу, и что в воде ниже земли. «Не поклоняйся им и не служи им» — исход 24.5. Это означает, что нам нельзя почитать никакое создание. Бог в своем величии стоит выше любого творения. Сотворенные существа и вещи, в том числе иконы, недостойны настоящего почитания. Любое почитание творения вместо Творца является, согласно Библии, идолопоклонством и суеверием. «Не должен находиться у тебя проводящий сына своего или дочь свою через огонь, прорицатель, гадатель, ворожея, чародей, обаятель, вызывающий духов, волшебник и вопрошающий мертвых. Ибо мерзок пред Господом всякий, делающий это». Второзаконие 18:10-12. Здесь мы видим однозначное осуждение любого рода оккультизма. Почему в Библии содержатся эти предостережения? Много мошенников наживаются на суеверных людях, обманывая их. Человек платит за свои суеверия немалые деньги. Однако проблема здесь не только в обмане. Библия сообщает нам о сатане или дьяволе как о реальной личности. Сатана господствует над воинством демонов, злых духов, падших ангелов и над всем богопротивным царством. Он обвиняет людей перед Богом, искушает их, и потому его еще именуют лукавым. Сатана имеет силу, но он не всемогущ. Бог дает ему ограниченную свободу действий, и сатана использует ее для оказания влияния на людей. Наши слабости увеличивают его шансы. Если мы запустим дьявола в свое сердце, то есть если мы в обход Бога будем искать себе счастье, признание, власти, исцеление от болезней, сатана тут же начнет действовать и вместе со своим воинством демонов обретет власть над нашей жизнью. В этом и заключается большая опасность суеверий. Кто не верит в Иисуса Христа, единого истинного Бога, и не находится под его защитой, тот в зоне влияния сатаны. А если он к тому же еще сознательно подвергает себя опасности, то непременно погибнет. Как верно было замечено поэтом, если ты не откроешь двери для веры, то суеверие пролезет к тебе через окно. Если не послушаешь Иисуса, то к тебе придут духи. Какой жертвы требуют темные силы? Слуги зла могут оказывать людям некую помощь, совершать чудеса и даже использовать при этом имя Бога. Однако в награду себе они потребуют от человека его душу. Библия сообщает о демонической одержимости. Библейские описания настолько точны и конкретны, что одержимость невозможно квалифицировать лишь как античное описание психосоматических нарушений, как это часто сегодня делается. Конечно, многие болезни можно объяснить с медицинской точки зрения, но это не исключает демонической одержимости, особенно в тех случаях, когда люди занимались оккультизмом, имели общение с ведьмами, колдунами, духами и сатаной. За любыми оккультными проявлениями, в том числе так называемой белой магией, чудотворным лечением, злоупотреблением христианскими терминами и стихами из Библии, в конечном счете скрываются те же сатанинские силы. Дьявол желает удержать людей от спасительной веры в Иисуса Христа, Сына Божьего.
1: Если вы оказались в прямой зависимости от сил тьмы, если ваши, казавшиеся такими безобидными увлечения оккультными практиками, загнали вас в угол, и вы не видите выхода, не отчаивайтесь, выход есть. Исповедуйте Богу, лучше всего в присутствии опытного душепопечителя, все свои грехи и мерзости – и отрекитесь от власти сатаны. Осознанно встаньте под защиту пролитой за вас крови Христовой и признайте над собой власть живущего в вас Святого Духа. Будьте послушны только Слову Господа. Каждый день благодарите за Его спасение и защиту. Общайтесь с посвященными Богу людьми. Читайте каждый день Евангелие и часто молитесь Господу, и вы обретете мир Божий.
0: Из нашей истории. Эльфрида и Вальтер Тлах. Херенберг, Германия, лето 1981 год. Перевод с немецкого Марии Винс. Незабываемое посещение. В эпоху железного занавеса, когда Миссионерский союз «Свет на Востоке» на территории СССР был вынужден действовать нелегально, основным каналом для обмена информацией стали туристические поездки.
1: А так как сотрудники миссии не могли открыто посещать Советский Союз, этим занимались доверенные люди, верные друзья миссии. Среди них были Вальтер и Эльфрида Тлах. Вальтер был одним из активных участников церковного сопротивления Гитлеру во время Второй мировой войны, основателем консервативного библейского университетского образования, известного как Альбрехт Бенгельхаус, а также основателем евангелического движения объединения Людвига Хафакера, боровшегося с либеральным богословием в Германии. Он активно помогал церквам за железным занавесом, посещая общины в социалистических странах. В течение нескольких лет он совершил 26 таких поездок. Предлагаем вашему вниманию, уважаемые читатели, одно из писем Вальтера и Эльфриды Тлах, которые они написали своим друзьям после поездки в СССР в 1981 году. Дорогие друзья, мы все еще поражены, что, несмотря на проблемы Вальтера со здоровьем, мы имели возможность и в этом году совершить поездку в СССР. Визу мы получили без всяких проблем, правда, нам пришлось очень долго ждать утверждения маршрута нашей поездки. Наконец настал день, когда мы держали в руках согласованную программу, весьма сокращенную и измененную интуристом по непонятным для нас причинам. Основными пунктами этой программы было посещение Москвы и Караганды, Казахстан. Самые важные для нас города в Сибири с большими немецкими церквами остались, к сожалению, недоступными. Нам позволялось лишь посетить интересные с туристической точки зрения города Иркутск и Братск, где мы, однако, не смогли найти ни одной лютеранской церкви. Сибирь оказалась совсем не такой, как мы ее себе представляли. Россия, вероятно, самая богатая страна в мире с точки зрения полезных ископаемых и энергоресурсов. А как прекрасна тайга весной со своими бесконечными светло-зелеными лесами. Хотя мы преодолели 8 тысяч километров, двигаясь на восток, но увидели только небольшую часть этой страны. Мы можем лишь повторить то, что уже ощутили ранее, во время нашей первой поездки, и что еще в 1916 году десятилетний Клаус Меннерт сказал своему уверенному в победе учителю гимназии: «Россия – огромная страна, на Урале она только начинается». В одной только Сибири имеется больше запасов нефти, чем во всех арабских странах вместе взятых. С политической точки зрения это означает абсолютное превосходство России над Западом, поскольку многое в будущем будет определяться запасами сырья и энергии. Однако мы отправились в путь не для того, чтобы давать политические прогнозы или делать рекламу интуристу, хотя и получили там действительно достойное обслуживание. Мы намеревались посетить отдаленные немецкоязычные лютеранские церкви. Во-первых, нам хотелось бы выразить благодарность за молитвы, силу которых мы явственно ощущали, и финансовую поддержку. Многие нам говорили: «Вы это совершаете вместо нас». Такие слова делают нас представителями многих христиан в этих поездках. Название сборника гимнов «Имя Иисуса не умолкнет никогда» стало для нас девизом после того, как таможенник во время досмотра, который мы ожидали в течение 2 часов, легко нашел в нашем белье 2-й том этого песенника, но затем молча положил его на место. Может быть, ему понравились ноты на обложке или красный цвет этой книги, а может, он даже понял название. Обменявшись с женой взглядами, мы быстро закрыли чемоданы, теперь можно было немного расслабиться. Даже казавшийся нам сначала неудачным график путешествия, согласно которому все перелеты выпадали на воскресенье, позволил нам принять участие в повседневной церковной жизни в Караганде, включая хоровые спевки, испытания конфирмантов для богослужения с последующими общениями, а также молодежное собрание. От знакомых переселенцев из Казахстана мы получили адрес одной семьи, которая и привела нас в церковь. Без нее мы бы никогда не отыскали этот дом на окраине, совершенно не похожий на церковь. Нам еще повезло, что нашелся таксист, который согласился вести нас по бездорожью в этот отдаленный район. И он не успокоился, пока не высадил нас у типичного зеленого деревянного забора с лающими за ним собаками. За этим забором стыдливо стояло здание, построенное скорее в стиле барокко, чем барокко. Караганда – молодой промышленный город с населением около 500 тысяч человек, созданный Сталиным в населенной одними кочевниками голой степи. В прошлом веке там обнаружили запасы каменного угля. Один мальчик-пастух бросил камень в костер, и он ярко вспыхнул. Настоящий подъем город пережил в 1941 году с началом Великой Отечественной войны, в памяти которой в каждом городе установлен памятник с почетным караулом и вечным огнем, превратившись в тыловой центр, снабжавший страну продовольствием и углем. 140 предприятий были эвакуированы в этот регион. На ускоренное развитие горнодобывающей промышленности были направлены донецкие братья. Ну а без прикрас это означает, что большая часть советских немцев с началом войны была выселена из своих давно обжитых мест на юге России в Караганду, остальные в Сибирь. Их переживания, голод, холод, болезни, репрессии, смерти сотен тысяч людей, не выдержавших такой жизни, хорошо описываются Бертой Бахман в книге «Воспоминания о Казахстане». Но еще большим чудом нам показался тот факт, что 40 лет спустя там все еще проживает 200 тысяч немцев, и примерно 5 тысяч из них принадлежат к лютеранской церкви, не считая баптистов и незарегистрированных христиан. «А вам, наверное, все кажется здесь странным и чудаковатым?» — спросила нас на старом швабском диалекте одна милая сестра-хористка, имея в виду старомодные песни, записанные от руки в искусно оформленном сборнике, длинные проповеди, читаемые в церкви, а также старую литургию, восходящую к XVIII веку. «Да, это действительно чудо, что вы еще живы и ведете такую богатую церковную жизнь посреди казахской степи», — ответили мы. Без каких-либо признаков неудовольствия или утомления прошли два богослужения. Из-за недостатка места верующие собирались в две смены – утром и после обеда, длительностью более 3 часов каждое, с литургией и проповедями. Одна из них была на основании текста швабского лютеранского богослова Рооса, хоровым и общим пением. Потом были собрания в стиле швабской штунды, на которые остались многие верующие. Мы были до глубины души тронуты строгим библейским толкованием, услышанным от этих простых братьев, пенсионеров и шахтеров, не имеющих богословского образования, с болью думая о либерализме в наших западных церквах. При этом здесь не было никакого отстранения от внешнего мира, ухода в духовность. Ведь если ты твердо веришь и держишься буквального толкования библейских текстов, у тебя обязательно возникнут противоречия с атеистическим окружением. Один брат простодушно заметил: «Подумать только, есть люди, которые говорят, что человек произошел от обезьяны». Это прозвучало иронично, но ведь за такое вполне могло последовать приглашение на беседу с представителями власти. В целом же в вопросах взаимоотношений с государством верующие здесь строго придерживаются старой лютеранской традиции послушания властям, если только это не идет против их христианской совести. Самым волнующим моментом для нас стала общая тихая молитва на коленях, своего рода молитвенное общение, когда каждый шепотом приносит Богу свои нужды. Помещение наполнилось нарастающим и затем затихающим гулом, пока шепот не перешел в отдельные вздохи. Как прекрасно литургия с молитвами, песнопениями, чтениями проповедей сочеталась с пятым воскресеньем после Пасхи по литургическому году. Также и братья, проповедовавшие на собраниях, ориентировались на эту дату. А какой богатый репертуар духовных гимнов! Они выбирались спонтанно в зависимости от темы проповеди и сообщались христианам. Большим чудом для нас стало молодежное собрание в воскресенье вечером. В принципе, это было не что иное, как штунда, только здесь слово проповедовалось молодыми братьями, а молодежный хор с оркестром обеспечил этому вечеру музыкальное сопровождение. Работа с христианской молодежью запрещена законом, поэтому встречи верующих юношей и девушек могут проходить только в виде церковного собрания. Соотношение молодежи и взрослых в общине примерно 250:250, что, кстати, помогает естественным образом избежать разрыва между поколениями. Гостю на каждом собрании предоставлялась возможность сказать приветствие, выливающееся обычно в целую проповедь, хотя представитель местной милиции дал братьям указание говорить только 1 минуту. Верим, что эти приветственные речи достигли сердец людей, так как были почерпнуты из слова жизни. Незабываемым кульминационным моментом после прощальной проповеди Вальтера был гимн «Радость, радость непрестанно, будем радостны всегда, луч отрады Богом данный». «Не погаснет никогда». Как только не высмеивался у нас этот гимн, считавшийся выражением некоего эмоционального христианства ушедшей эпохи. Здесь же стоило российской немке из Германии лишь робко выразить желание спеть эту песню, как вся церковь с музыкальными инструментами от всего сердца тут же влилась в песнопение от первого до последнего куплета. Мы были глубоко потрясены этим пением, свидетельством церкви, не имеющей иной радости, как только в Иисусе и в общении верующих. Нам вспомнился один конфирмант, сын милиционера, член молодежной группы, рассказавший накануне наизусть без запинки псалом первый, в котором, кстати, 4 раза упоминаются атеисты. В то время как другие не могли толком рассказать наизусть «Отче наш», символ веры и 10 заповедей ни на русском, ни на немецком. Вспоминается также девушка, которая бросила учебу, она училась на педагога, потому что некоторые предметы противоречили ее совести и стала швеей. Сестра Э, которая в свои 58 лет почти не могла прямо ходить, настолько ослаб ее организм вследствие многолетней тяжелой работы, в пятницу в течение 10 часов стояла в очереди за 1 килограммом колбасы, чтобы сделать нам на воскресенье бутерброды. Как бы ей хотелось еще раз увидеться с матерью и сестрами, которые уже переехали на Запад. Или еще, как можно петь «Радость, радость непрестанно», работая на шахте и прибегая сразу после смены на уже начавшееся богослужение, как это делает здесь регент. С этой песней в сердце, с глазами полными слез, мы попрощались с общиной. После этого посещения цель нашей поездки была уже достигнута. Мы имели возможность в одном месте увидеть и услышать, как Господь делает мертвых живыми. После этого нам уже было легче смириться с тем, что по графику поездки в Алма-Ате предусматривался лишь короткий частный визит. Мы узнали, что и там верующие живут насыщенной духовной жизнью. Нас настоятельно приглашали приехать снова и побыть там подольше, желательно с целой группой. Планы на такую поездку уже составляются. Нам удалось также кратко осветить очень волнующий всех немцев вопрос переселения в Германию с другой перспективы. Не может быть, чтобы в 1941 году так много христиан лишь волею случая были высланы в регион, куда иначе не попал бы никакой миссионер. Христианское свидетельство намного важнее сохранения немецкой самобытной культуры. И именно в условиях усиливающейся русификации мы должны выполнять великое поручение Христа в отношении всех народов. А переезд в Германию часто связан с появлением многочисленных проблем и разочарований. Конечно, нелегко быть услышанными, находясь вдалеке и в безопасности. Тем большей благодарностью наполнилось наше сердце, когда мы услышали мнение одной посещенной нами семьи. Мы не будем добиваться разрешения на выезд окольными путями. Если Богу угодно, Он выведет нас и так. Вы, конечно, поймете, что мы не можем много рассказать о наших встречах в Москве. Ситуация у брата В. была настолько трудной, что мы не смогли поехать к нему домой. За ним постоянно следят, поэтому мы могли беседовать только в парке или машине, непрерывно наблюдая за движением через зеркало заднего вида. Нас радует, что брат В. до сих пор не поддается соблазну выехать за границу и остается в своей молодой общине. Ему очень больно, что заграничные представители церкви пользуются таким авторитетом на Западе. Простые верующие ничего не знают об их действиях, следовательно, эти действия осуществляются не от их имени. Например, вступление в Экуменический союз произошло без ведома церквей. «Не может ли ваше правительство запретить этим людям въезд на Запад?» – спросил брат В. Говоря так, он, по-видимому, исходил из практики жизни в своей стране. Опасности демократии ему не знакомы. Брат В. настоятельно просит нас приехать снова для толкования Библии и предоставления некоторой информации. Нужно усердно молиться о брате и его жене, чтобы Бог дал ему здоровье и сил выдержать все испытания. Прошлой зимой нам довелось 3 недели отдохнуть на Черном море вместо отмененного по причине болезни посещения миссионеров в Бразилии. Мы встретились с Тео. Оказалось, что он был в глубокой депрессии и очень болен. На одном домашнем общении он уже почти не мог переводить нам. Весной до нас дошло сообщение, что его отправили в санаторий в связи с перенесенным инфарктом миокарда. Его жена как раз в то время получила очень интересную работу в лаборатории, но вскоре ей пришлось, к большому огорчению начальства, освободить это место для совершенно некомпетентного партийного товарища. Недавно она вроде бы снова нашла работу, но неизвестно, как долго там продержится, так как все ее коллеги там партийные функционеры. С такими трудностями сталкиваются верующие в своих буднях. Тем больше была их радость, когда однажды один из них после многочисленных безуспешных попыток наконец-то получил степень кандидата наук. Среди них есть и изобретатель, которого негласно очень уважают в научных кругах. Не забудьте в своих молитвах и детей, некоторых из них вы знаете по имени. Это просто чудо, что эти дети до сих пор с неразделенным сердцем остаются в семьях и общинах. Прошлым летом С. удалось даже побывать в христианском молодежном лагере, хотя туда несколько раз приходили гости из КГБ. Но благодаря партийному дяде лагерь, замаскированный под семейный отдых, удалось провести до конца. Это важное событие и переживание для верующей молодежи, ведь они, будучи отщепенцами в своей стране, не имеют особых возможностей принимать участие в досуговых мероприятиях, предлагаемых социалистическим обществом. Брату Т., находящемуся в тюрьме, на Рождество дали отпуск, и он смог даже проповедовать в своей церкви, которая, слава Богу, в отличие от церковного руководства, не отреклась от него. Как мы узнали, в мае он освободился за хорошее поведение или по состоянию здоровья, неизвестно. Неизвестно также, исполнилось ли его желание об освобождении сына от алкогольной зависимости. Остальные новости, полученные нами оттуда, настолько удручающие, что мы не в силах даже вскользь упомянуть о них. Но у нас еще есть возможность помогать. Если Богу угодно, и Он даст нам здоровье, мы собираемся в этом году совершить еще одну поездку в ГДР, а также ненадолго съездить на Черное море. Очень просим молиться об этом. Сердечным приветом, в том числе от имени всех верующих, которых мы посетили. Эльфрида и Вальтер Тлах. Хоренберг, Германия, лето 1981 год.

Дорогие слушатели, вы не случайно услышали эту радиопередачу. На протяжении многих лет мы распространяем благую весть об Иисусе Христе по всему миру верно и надежно. Эта работа возможна только потому, что люди поддерживают ее молитвой и пожертвованиями. Если вы цените служение радио Зегенсвелле «Волна благословения», то мы просим вас, помогите, чтобы Слово Божье продолжало передаваться дальше. Каждое пожертвование помогает нести это служение. Большое спасибо за ваше доверие и поддержку. Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88. Большое спасибо! Да благословит вас Бог!

0: Дорогие радиослушатели, мы приветствуем вас и предлагаем вашему вниманию радиопередачу «Слово на сегодня», подготовленную студией «Радио Зегенсвелле. Волна благословения. Город Детмолд, Германия». Читает Иван Циммерман.
1: «Покажу грехи твои. Ты это делал, и я молчал. Ты подумал, что я такой же, как ты, и заплечу тебя, и представлю пред глаза твои грехи твои». Псалом 49, стих 21. Было время, когда сознательная часть общества в Америке объявила войну пьянству. Эти славные борцы добились того, что и правительство склонилось на их сторону. И во всех штатах Америки было запрещено изготовление и употребление спиртных напитков. Однако спиртные напитки возились из других стран, и в самой Америке производились нелегально, а потому еще часто встречались на улицах пьяные. Чтобы отучить людей от пьянства, полиция применяла довольно действенное средство. Заметив где-нибудь шедшего или лежащего пьяного, полицейские фотографировали его, описывали подробно его биографию, и все это расклеивали в людных местах рядом с афишами и объявлениями. Это средство хорошо действовало, и люди боялись его больше, чем ареста. Представьте себе самостоятельного человека, которого люди считали порядочным, и вдруг он со стыдом вынужден был рассматривать свои собственные фотографии, свидетельствующие о том, что вчера он был пьян. Вот приблизительно так поступит и Господь с нераскаявшимися грешниками. Он покажет им при миллиардах свидетелей картину всей их жизни. Все, что было скрыто, что было сделано тайно, на суде Божьем обнаружится и сделается явным. Это будет страшный, неописуемый позор. Как же можно избежать этого позора? Библия говорит, если же ходим во свете, подобно как Он во свете, то имеем общение друг с другом, и кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха. Первое послание Иоанна, 1 глава, 7 стих. Убежище от гнева Божия в крови на кресте распятого Спасителя. Мы не только избавлены от рук дьявола, но и от рук закона. Искупление означает выкуп. Мы были за ничто проданы дьяволу, но Иисус Христос искупил нас и даровал нам спасение. Это меняет положение человека перед Богом. Это переход от вины и проклятия к прощению и забвению.
0: Вы слушали радиопрограмму «Слово на сегодня», подготовленную в студии «Радио Зегенсвелле. Волна благословения. Город Детмолд, Германия». Да пребудет с вами в этом дне Божие благословение.

0: Для вас, дети, на сегодня короткая история и стих из Библии. Читает Татьяна Курмаева.
1: Ты хорошо сделал, что пришел. Тотчас послал я к тебе, и ты хорошо сделал, что пришел. Теперь все мы предстоим пред Богом, чтобы выслушать все, что повелено тебе от Бога. Книга Деяний апостолов, 10 глава, 33 стих. Саша перестал ходить в церковь. Бабушка, возвращаясь домой после богослужений, каждый раз передавала ему привет от друзей. Она очень переживала за внука. Однажды в воскресенье утром пастор во время проповеди попросил членов общины более активно приглашать на богослужение своих друзей, соседей и родственников. Придя домой, бабушка обратилась к внуку. «Николай Алексеевич убедительно просил тебя, Сашенька, прийти сегодня на вечернее собрание». Саша удивился, но ему было приятно, что сам пастор помнил его. Переступив порог церковного здания, Саша лицом к лицу встретился с ним. «Добрый вечер, Николай Алексеевич! Я уже пришел!» «Ты хорошо сделал, что пришел!» Приветливо улыбаясь и пожимая Саше руку, сказал пастор. «У меня есть для тебя важное дело. Подойди ко мне после окончания собрания». Перед выходом на кафедру Николай Алексеевич, взглянув в окно, увидел двух своих сыновей, медленно приближающихся ко входу в молитвенный дом. После собрания, когда Саша подошел к пастору, они вместе нашли Володю и Диму, сыновей Николая Алексеевича. «Саша, я тебя очень прошу», – начал пастор. «Расскажи моим детям, как Бог нашел тебя в этом мире и привел в церковь. Они не знают, что значит быть в мире, и я переживаю, как бы мир не увлек их своей обманчивой пестротой. Я буду очень благодарен тебе за это». «Бог всегда и для каждого из нас имеет дело. Желаешь ли ты ему помочь? Тогда приходи на богослужение. Он подскажет пастору или другим ответственным людям, какое дело предусмотрено в его божественном плане лично для тебя. Правда приятно, что в твоем участии заинтересован сам Творец».
2: Вы слушали радио Зейкинсвелле «Волна благословения», город Детмалт, Германия.

Передача «Говори, Господи». Дорогие женщины, слушая эту передачу, пусть и ваше сердце пожелает сказать «Говори, Господи, ибо слушает раба Твоя», как некогда эти слова произнес Самуил. Для вас читает Элизабет Завадский из книги «По следам библейских женщин». Автор Элизабет Чёрч.

событий провидения. Верхнюю одежду, малую, делала ему мать. Первая книга Царств, 2 глава, 19 стих. Чем занимается женщина, любящая Бога и свою семью, если у нее нет маленьких детей? Это новый вызов, с которым столкнулась Анна. После многих лет страданий, горести и молитв, в первой главе первой книги Царств об этом все сказано. Бог наконец-то наградил Анну сыном. Пока у нее был ее любимый Самуил, которого она растила, ее жизнь была яркой, наполненной счастьем и событиями. Но Анне так хотелось, чтобы у нее был ребенок, что она дала обет: «Я дам его Господа на все дни жизни его». Первое царство 1.11. Ее любовь к Богу была неподдельной, поэтому Анна сдержала это обещание и отвела своего юного сына в дом Господень, который находился в 16 милях от дома. Так чем же занимается женщина, любящая Бога и свою семью, если у нее нет маленьких детей? Взгляните, какой пример подает Анна. Вместо того, чтобы впасть в уныние, Анна продолжала любить на расстоянии. Каждый год она делала для него верхнюю одежду малую и носила ему. Анна, чья жизнь была такой искусно сплетенной, сама стала ткачихой. Она ткала для следующего поколения. Представьте себе богатое разнообразие цветов, которые Анна тщательно подбирала для теплой и красивой одежды Самуила. И представьте себе, какие воспоминания пробуждали у Анны темные цвета, без которых не обойтись. Просветы голубого, сверкающие серебряные и золотые, ярко-желтые и темно-красные цвета – воспоминания о тех уроках, которые преподал ей Господь за долгие годы. И, конечно, Анна, которая так ревностно молилась о сыне, продолжала молиться за него и тогда, когда он был далеко от нее. Она молилась о своем мальчике, изготавливая для него одежду. Нет более надежного вклада в следующее поколение, чем молитвы о детях. Теперь подумайте, как вы можете последовать примеру Анны. В чем может проявиться ваша любовь к вашим детям и внукам, даже если вас разделяет большое расстояние? Мать писательницы Элизабет Эллиот молилась и писала письма. Более 45 лет она писала каждому из своих 6 детей 2 в неделю, 12 писем в неделю, и это еще до появления компьютеров. Как любящая, молящаяся мать, протяните сегодня и в любой другой день своим детям руку, руку молитвы и любви. Ваши добросовестные усилия – это надежный и крайне необходимый вклад в следующее поколение.

Вы слушали передачу «Говори, Господи». Что скажет Он вам, то сделайте. Иоанна 2:5. Радио Сегенсвелле, волна благословения, город Детмалт, Германия.

0: как по страницам Библии,
1: аудиокниги, детский час,
0: проповеди, беседы, свидетельства и многие другие радиопередачи,
1: а также христианские песни и стихи.
0: Ваши отзывы и пожелания вы можете сообщить нам, позвонив по телефону 00495-231-500-5988.
1: По этому же номеру телефона вы можете заказать наш бесплатный журнал на немецком языке.
0: В этом журнале вы найдете много интересной информации, а также расписание наших радиопередач.
1: Наш адрес – Радио Зегенсвелле, почтовый ящик 2504, индекс 32715, город Детмольд, Германия.
0: Наш сайт интернета – zegenswelle.de.
1: Дорогие друзья, желаем вам Божьих благословений, слушая наши передачи.
0: Слушать радио, познавать Бога.

0: Дорогие радиослушатели, мы рады приветствовать вас на радио Загенсвелле «Волна благословения», город Детмольд, Германия. Программа «Брак и семья».
1: Мы продолжаем серию проповедей на тему «Христианская семья». Сегодня вы услышите тему «Особенности благовестия детям», говорит Альберт Горбатый.

Я люблю историю. И когда мы пишем истории, то в историях, ну, больше всего, хоть история церкви, там, или еще какого-то газеты, журналы наши христианские, ну, все хорошее пишется, правда? Ну, кто ж тебе плохое напишет в газете там или в христианской, что-то о верующих? Никто плохого не напишет. Я еще не находил такой газеты или журнала. Ну вот Библия, интересная книга такая, что вот как фотография. История – это как фотография. Вот сфотографировали, какие мы есть, так и снимаю. Грязные я буду, грязные на фотографии. Есть герои положительные, но были там у них темные пятна какие-то. И это Библия отмечает. Я не буду перечислять их.

0: этих героев, которых Бог не стыдится называть себя их Богом. Но Библия отмечает положительное и отрицательное. И примеры для нас, и положительные, как нам делать, и как не делать, тоже отмечены в Библии. Так вот, сегодня как раз нам тема такая дана мне. В чем проблемы сварливой жены? Интересная тема, правда? Надо говорить что-то отрицательное. В чем проблемы? Но это же тоже урок. Как нам не жить? Как нам не поступать? Что нам не делать? Или чего не нужно нам делать? Я прочитаю место Священного Писания из притчи, 14 глава, 1 стих. «Мудрая жена устроит дом свой, а глупая разрушит его своими руками». Это сегодня слово к женам. Ну и мужьям есть что взять. Да и к сестрам, это оно касается для каждого, даже, может, и для одиноких, и то это касается. Мудрая жена, она устрояет, а вот глупая своими же руками свое счастье, свой дом разрушит, и этого не видит. Вот в чем беда. Если бы она понимала и видела, что я же разрушаю, или доходила до ней, что вот так поступая, я свой дом разрушаю, а то не доходит. Человек остается прав в своих глазах. И следующее место Писания, которое прочитаю, притчи, 19 глава, 13 стих. Я прочитаю даже выше, с 11 выборочно. «Благоразумие делает человека медленным на гнев, и слава для него быть снисходительным к проступкам». Это вот нам поучение. Благоразумный муж, который копал и углубился, помните, строит свой семейный дом. Или жена, она благоразумная, мудрые были девы, помните, и неразумные девы, притчи мы находим. Так вот, благоразумие делает человека медленным на гнев. И слава для него быть снисходительным к проступкам. И в 13 стихе, второе полустишие, сварливая жена – сточная труба. Сварливая жена, как сточная труба, или как капель в дождь, вот сравнивается в притчах сварливая жена. Вообще, что такое сварливость? Ну вот я словари посмотрел и так рассуждал, какие качества подобны синонимы сварливости. Какая она, сварливая жена? Ну, во-первых, сварливость – это всегда не сама на себя сварливая, а всегда взаимодействие с кем-то, правда? Не сам с собой. Какой-то человек, или это муж, или это еще, или это соседи, или на работе сотрудники, с кем-то вот это сварливость проявляется. Она не на себя сварлива, на мужа чаще всего бывает сварлива. Это какая жена сварливая? Во-первых, недовольная, неблагодарная, обидчивая, сердитая, упрекающая ближнего своего, старается держать контроль, если это в семье, над мужем. Она не переносит, когда не по ее что-то получается. Раздражительная. И вот такие синонимы – это ссора, брань, раздор. Почему Соломон сравнивает вот со сточной трубой? Это трубе, знаете, шугатор из крыши, течет вода или капель, вот капает постоянно. Мы здесь вот в Вашингтоне живем, мало солнечных дней здесь бывает. И тут у многих людей депрессия даже начинается, чисто вот от погоды, от такой. И вот сварливая жена, это с этим сравнивается. Я помню, нам на свадьбу подарили два приборчика, мне и жене моей, ну такие. А на козликах бревнышко и пила двухручная, такой сувенирчик такой. И на пиле написано «Пили, но знай меру». А мне такую чурочку маленькую с топором. И на топоре написано было: «Не руби с плеча». Я не знаю, где ее потерял это с переездами, но запомнил, вот здесь она осталась. На всю жизнь, наверное, осталась. И вот вернемся мы к сварливой жене. Как бы она неприятно было, но это происходит, когда жена начинает своего мужа, ну, начинается обычно со свадьбы, жизнь начинается, такой восторг у всех, и у мужа, и в жене, приподнятое настроение. Ну, начинается жизнь, дай Бог, все благополучно вроде, потом обживается, уже восторга такого нету, приподнятое настроение кончилось, обыденная жизнь, и тот характер, который сложился в человеке за это время, он начинает проявляться. Как кто-то говорил, говорит, в брак вступают два артиста. Один рисует из себя джентльмена такого, а другая такая барышню рисует. Ну, все это рисование заканчивается, и начинается реальная жизнь с нашими недостатками, с нашими характерами. Сварливость – это не просто, знаете, поступок однажды. Вот, ну, что-то проявилось, вспыльчивость у нас бывала у всех. Я не думаю, что тут найдется человек, который не раздражался никогда, там, на жену не обижался или еще что-то такое. Но это временно бывает проходящее. А когда это систематически уходит в образ жизни, вот здесь сварливая жена, вы знаете, на селе обычно знают люди людей спокойных, и там все друг друга знают, вот в селах. Это мы здесь разрозненно живем. И характер человека каждого может рассказать любой житель, кто живет. И какая сварливая, и какая христианка настоящая. И почему вот это происходит? Что такое сварливость? Мы об этом говорим. Когда жена начинает тебя сравнивать с своим отцом или с другими, и на этом фоне вырисовываются недостатки, и начинается сварливость, это грех языка. Вообще мы грешим, верующие, вот сегодня мы о верующих говорим, не о мире этом, больше всего грешим языком. Согласны или не согласны? Что-то вы не хотите разговаривать. Я не знаю, как у вас, но у меня больше всего языком. Ну, не мы, наверное, от этого греха свободны. А вот нас больше всего языком. Апостол Иаков об этом пишет. И язык, что это неудержимое зло. И вы знаете, доходит в семье такое, что не так сел, не так встал, не там разулся, не так сказал. И этот муж, которого она любила, которым восхищалась, и становится вот каким-то таким предметом, на которого сыпятся упреки. И старается вроде угодить в одном, в другом. И бывает, так, уже не знает, чем он, бедный, угодить ей. Все равно найдется что-то, что, чем он не может угодить. Это становится образом жизни. Я вспоминаю, бабушка была в той церкви, откуда я выехал. Помню, верующая, со стажем, первая молилась в собрании. Но пришли мы ей крышу крыть шифером. Молодые братья, мы тогда еще молодые были, кроем. Она ходит, кроме этой хаты, показывает пальцем, куда лист положить, кричит снизу нам. Указывает, будто братья взялись крыть крышу и не соображают. Она все ходила, указывала. Пришли мастера устанавливать газ там баллонный, что-то. Она им все указывает, что как делать. Они ключи эти побросали, не выдержали, уехали. Мы братьями рассуждали, говорю, братья, о, кто пресвитером собирается быть, вот к этой бабы, не буду я имя называть, бабы. Я говорю, на полгода на квартиру, если выдержишь, то значит можно пресвитером ставить. Вот такой характер, сварливость. 21 глава, 9 стих, притча. Почему-то Соломон много об этом говорит, видать, жен много было, и, наверное, такого характера были, тоже встречались у этого мудрого человека. Он говорит, лучше жить в углу на кровле, нежели со сварливой женою в пространном доме. Оно достает человека, какой бы он святой ни был, но оно достает. Вот когда это капает, капает, каждый день это капает. Знаете, в тюрьмах мне рассказывали старцы, еще те, которые сидели, я знал одного дедушку, стакан такой, братья, которые сидели, могут меня, правда, так или нет, стакан садит, и там капает капля на голову. Кажется, ну что такое капля? Он сидит, под каплю эту сажает. Я знал брата одного, родственники наши тут здесь есть, его, который сидел под этой каплей. Разума лишаются от этой капли, если она капает каждый день. Сестры милые, если вы будете капать каждый день мужу, находить, всегда можно найти, что ему сказать, в чем его упрекнуть, мужа. И если вы будете капать каждый день, то вы знаете, это трагедия кончится. Своими руками можно разрушить свой дом, того любимого человека, с которым вы когда-то вступали в брак. Откуда приходит сварливость? Писание говорит Ефесянам 4:27, не давайте места дьяволу. Ну, во-первых, всякого источник всякого зла – это враг душ человеческих. И он подсылает нам эти чувства, мысли такие, когда мы упрекаем, угрызаем друг друга, то говорит, смотрите, чтобы вы не были съедены друг с другом. Не давайте места дьяволу. Иаков пишет об этом в 3 главе с 13 стиха послания Иакова. «Мудр ли и разумен кто из вас? Докажи это на самом деле добрым поведением и мудрою кротостью. Но если в вашем сердце вы имеете горькую зависть и сварливость, то не хвалитесь и не лгите на истину. Это не есть мудрость, нисходящая свыше, но земная, душевная, бесовская». Слышите, братья и сестры? Если это горькая зависть и сварливость, это уже как порок живет в человеке. Это уже характерная черта человека. И она приходит от лукавого, он источник. Поэтому он говорит, не давайте места дьяволу. Там мудрости нет вот в этой сварливости. Иногда умные люди, но они умные, но жить спокойно они не могут. Взаимоотношения с людьми не могут строить. Вот всегда на какие-то проблемы возникают вокруг человека. И такое будет есть. Поэтому не хвалитесь, это не мудрость, сходящая свыше. Ибо где зависть и сварливость, там неустройство и все худое. Если это в церкви проникает, если таких людей больше становится в церкви, церковь разбивается. Если так сварливых людей появляется больше. А мы из семьи приносим в дом. Но мудрость, сходящая свыше, во-первых, чиста, потом мирна, скромна, послушлива, полна милосердия и добрых плодов, беспристрастна, нелицемерна. Плод же правды в мире сеется у тех, которые хранят мир. И что еще? Из сердца исходит. Помните, Христос в 15 главе. И злые помыслы исходят, и лжесвидетельство, и хуление. 15 глава Матфея, 19 стих. Вот это грехи языка, когда мы начинаем, это к сварливости, все их грехи языка, их больше всего, вот если их выписать из Библии, характерные там грехи, то грехи языка вы найдете больше всего. Они касаются дела плоти, когда Галатам читаем о делах плоти, 5 глава Галатам. С 19 стиха. «Дела плоти известны, они суть прелюбодеяния, блуд, нечистота, непотребство, идолослужение, волшебство, вражда, ссоры, зависть, гнев, распри, вот сварливость, распри, это очень близкие слова по смыслу. Разногласия, соблазны, ереси, ненависть, убийство, пьянство, бесчинство и все и тому подобное. Он говорит, предваряю, предупреждаю вас, как и прежде предупреждал, что поступающие так Царство Божие не наследует. Когда вот эти качества становятся характерной чертой моего характера, или же я не освободился от них, уверовав в Господа Иисуса Христа, и оно остается в нас, вот это, вот эти качества, то, говорит, я вас предупреждал, что поступающие так, то есть живущие, ежедневно в этом живущие, сестры, милые, если вы этим живете в домах ваших, и это продолжается изо дня в день, повторяется в вашей жизни, то, говорит, поступающие так Царство Божие не наследуют. Это уже последствия сварливости, сварливой жены. Последствия какое? Она, говорит, разрушит свой семейный дом своими руками. Там неустройство и все худое, если есть. Там дети впитывают эту среду. И детям передается это по наследству. Сколько таких семей и вы встречали, и мне приходилось встречать, которые смотрят вот жизнь там или матери, или отца. И вот эти характерные черты характера, за них в церквах как-то не отлучают у нас. Знают так люди, ну живут вот так, ну живут уже, живут. А оно продолжается изо дня в день и повторяется у людей. Образом жизни стало уже у людей. Вот это качество сварливости, гнева, недовольства, неблагодарности. Вообще начинается вот наше отступление Бога, от Бога. В первой главе Римлянам апостол Павел пишет, что как они познав Бога, что... С чего начинается? Не прославили и не возблагодарили. Вот отсюда начинается. Это недовольство. Но недовольство с чем-то выражаться, если оно уходит в сердце, заполняет сердце. Недовольны кем угодно, близкими, родными, начальником на работе. Жена мужем находит все, чем, он, чем быть недовольным. Муж на жену, ну, мы сегодня о жене, о мужьях уже говорили, братья, тоже положительное, отрицательное. Но я хочу сказать, насколько вот этот ужасный грех сварливости, недовольства, упреков, которые мы делаем ближнему своему. Почему мы делаем? Упреки справедливые. Никто не согласится, что это несправедливо. Но это говорится таким тоном, что, во-первых, ни один муж это не воспринимает. Вы же понимаете, что если ключ не подходит к замку, не надо его крутить. Ну, мы же крутим, это как сравнивает один проповедник, говорит, ну, если стиральная машина не работает, не ключ, нажал кнопку на нее, и она, говорит, думает, долбит по этой кнопке, думает, что она заработает все же когда-то. И долбит по этой кнопке, чтобы мужа подправить под себя, потому что у ней, когда выходила она замуж, образ нарисовался. Пожили месяц, а он, оказывается, в этот образ не влазит, этот муж. И начинаются эти проблемы. А что ты то? И она начинает капать, как будто от этих капель он лучше станет. Ни один еще лучше не стал. Это я говорю вам со всей уверенностью. Это глупое занятие переделывать мужа и подгонять под свои стандарты. Глупейшего вы не найдете. Чем вы занимаетесь? Вы только можете докапать мужа до того, что он может сорваться. Знаете, такой писатель был Лев Николаевич Толстой. Много хороших есть произведений, поучительного там. Умный был человек, хотя вот Христа за Бога он не признавал. Но некоторые вещи мы читаем классические. Семья большая была у него. Знаете, как он умер? Капало, не выдержал зимой. Поднялся, оделся, пошел с дома. Шел-шел на полустанке на каком-то станция такая, неотапливая, зима была. Сел там, там он замерз, простудился, и жизнь его закончилась. Вот так, бесславно. Ну, жена помогла. Последствия ропота или вот этой сварливости. Ну, ропот в Израиле, вы знаете, к чему приводил. Все поколение не дошло. А справедливо ропта. Воды не было, не было. Мяса не было, не было. Чеснока не было, не было. Ну, что делать? У Моисея тоже не было. И у Аарона тоже не было. Но они ж как-то терпели. Не то, что они ели за углом. И мясо, и чеснок. Они со всем народом это тяготы и лишения приносили. Но ропота не было. Но народ начинал роптать. И ропот этот печально закончился. Все поколение вымерло. Вместо 40 дней 40 лет ходили. 38 лет вокруг горы Сеир ходили израильтяне, пока вымирал народ похотливый. Всегда человеку чего-то не хватает. Жизнь превращается от сварливости в маленький ад. Уже здесь, на земле. Это притча, 17 глава, прочитаю еще. «Лучше кусок сухого хлеба и с ним мир, нежели дом, полный заколотого скота, с раздором». И 21 глава еще. Много писал Соломон про это. «Лучше жить в земле пустынной, нежели с женою сварливой и сердитою». Вот такие предупреждения, говорит нам, и последствия какие. Почему к таким радикальным каким-то выражениям приходит Соломон, когда пишет об этом, что так человек, так может достать человека, жена любимая, милая, и вроде она любит его. Вы знаете, здесь, может быть, ей чего-то не хватает. Один брат опросил 15 братьев в церкви. За что упрекает вас жена? Упрекает же, упрекает. У каждого в чем-то упрекает. За что вас жена упрекает? Мало времени для тебя. Но он на работе находится, после работы приходит уставший. Мало времени. А сколько времени надо для тебя? Сколько времени будет достаточно? Он же деньги зарабатывает, семью кормит. Ты меня не любишь. Детки живут. Он в собрании ходит. С семьей читает Библию. Ты меня не любишь. Ты не обращаешь на меня внимания. Вот такие упреки мужьям говорят. Ты даже не замечаешь, как я одета. Я тоже не замечаю. Спроси, в каком она платье была, так тоже и не скажу. А сестры все замечают. Мне спрашивает, а ты видал, в каком он костюме был? Я говорю, не видал. Ну как же, брат, стоял в костюм? А я не видал костюм. У них мозги у нас по-своему работают. Понимаете? И ей кажется, вот и другое многое чего перечисляется. Ты не знаешь, о чем я переживаю. И вот подобные такие упреки мужу. Много чего говорят. И эти можно причислять. Если вы вот честными будете, семейные, а вы придите домой, жены, вот даже те, которые слушают, может, кто нас слушает, поэтому, и спросите своих мужей, искренне спросите, а я у тебя сварливая? А мужья, честно скажите, не надо говорить, что, ой, да ты меня же там хани, или по-другому начинают говорить ей этого сама. А вы скажите искренне, как есть. Потому что некоторые жены сами не замечают за собой, что это встречают мужа с упреком и провожают мужа с упреками. И этого они не замечают и не видят. Это нормой жизни стало для них. А оно грузится на сердце. Вы знаете, мужчины раньше женщин умирают. А на сердце это грузится. Человеку, верующему христианину, гнетом таким ложится, тяжестью. Не то, что он не прощает, он все прощает. Но когда капается каждый день вот такое, то это человеку тяжело нести становится. Но будьте вы добры и сострадательны, как Библия нас учит. То есть последствия, они бывают тяжелыми в жизни. И если до старости доживают, тоже. Все каяла бабушка одного деда своего. Вот ты покайся, покайся. В собрание идет. Говорит, да иди ты, хоть я отдохну от тебя. Этот неверующий дед, хоть от бабки верующий отдохнет немножко дома. А то она все его кает. Пока сама не покаялась однажды ее, а то и невозрожденная, наверное, была всю свою жизнь. А потом пришла, начала у деда прощения просить. Дед смотрит, бабка изменилась, собрание пошел. А мы думаем, что вот покает, упокает этого ближнего своего. Что нам делать, если муж такой? Если муж, ну, в чем-то неправ, да, в чем-то неправильно поступает. Что делать женам? Апостол Петр пишет, дабы тем, которые не покоряются истине, житием жен своих приобретаемы были. 1 Петра 3, 1-4. Апостол пишет, говорит, житием жен своих приобретаемы были. Никогда упреками, никогда укоризнами вы мужа своего не измените. Вы причините вред себе и усложните жизнь себе и мужу своему. Вы из дома и детям своим. Дети, когда все это видят, страдают больше всего, поверьте. Мне пришлось служить на репцентре. 95% тех семей, которых там ребята находились, у которых с мужем, с женой была вот эта сварливость. Я не знаю, кто там начинал, или муж, или жена. Но хоть один благоразумный, когда находится, то уже этого не происходит. Была женщина умная, весьма умная, говорит, и красивая. Помните? Авигея, а он дурной и пьяница. И жизнь прожила. И красоту души не потеряла. Вот с таким прожила. Но если вы упрекаете, угрызаете друг друга, а оно то, что сеешь, что вызывает обратную реакцию, наоборот, у мужа. Что с ним делать, с этим мужем? Муж, с ним Бог работает. А ты живи правильно, по-христиански, чтобы, видя твою добродетельную жизнь, и этот муж, христианин, может быть, но не должным образом, не совсем христианин, но он, смотря на твою жизнь, это бесследно не проходит. Только этим ты можешь приобрести, дорогая сестра. Написано, принимайте друг друга, как и Бог во Христе принял вас. Принимать друг друга. Мы в брак вступаем, несовершенные люди, и у каждого есть недостатки и свойства характера не совсем хорошие. Но когда мы принимаем друг друга, вот такой, как есть, как Христос церковь, там мужьям пишется. Говорит, так вы жен своих принимаете. Ну, жены, сегодня к вам слово. Вы же кого хочешь можете достать, поверьте. Поэтому и наоборот можете сделать, и обратную можете здесь сделать. Человека можете сделать с того, который, ну, такой полухристианин, полуверующий был, видя ваше добродетельное житие, и он может измениться в жизни своим характером, своей жизнью. Вы можете менять. Но что делать для сестры или для жены, когда муж, ну, недолжным образом выполняет свое предназначение, и у которого, может быть, Христос не глава для него жить, продолжать жить по-христиански. Дело в чем, что мы сейчас много информации имеем. Бывает и очаг семейный, и бесед, и конференций, очень много. Старшие люди были, так всего этого не имели, Библию одну имели. Но почему-то жили лучше. Не было таких упреков друг другу. Мы живем в элитной части 10% населения Земли. Все у нас есть. И недовольны. Отсюда надо начинать. С проблемы сердца. Из сердца исходит все это. А мы сами по себе себя не изменим. Во-первых, надо увидеть себя, сестры. Я серьезно сказал, вы спросите у своих мужей. А мужья, вы искренне, с любовью скажите. Мы же обычно упрекаем уже раздраженным голосом и в таком напряженном состоянии друг друга. А если мирно, спокойно поговорить по душам, сказать, обсудить, может, я что-то неправильно делаю, или может, я вот таким тоном разговаривать. Обычно мы раздраженным, когда голосом говорим, и хочем этим мужа научить. Бесполезная, дурная работа. Не занимайтесь этим. Вы только вред принесете и себе, и мужу. Христос говорит, придите ко мне и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем. Смирение. Учимся только у Христа, только Он меняет мое сердце. Надо себя увидеть, свое состояние. Если ты видишь, жена, ты поставь себе вопрос, мужа сегодня не буду упрекать ничего. Выполняй свое предназначение, что тебе сказано в Писании. Жены, повинуйтесь мужьям. Почему-то жены сварливые, не написано мужьям сварливым. Мы бываем раздражители там или вливы. Но как-то у нас проходит это быстро. Почему даже помириться в семье как-то напряжение какое-то возникло? Мужикам легче помириться, а женам сложнее бывает. Почему-то к вам это слово обращено. Бог только может менять сердце наше. Надо увидеть свою проблему. Перед Богом смириться, покаяться, у мужа попросить прощения. И у Бога силы просить, чтобы Господь, измени меня, научи меня смириться. Перед мужем своим смириться. Чтобы не было каких-то таких бартерных отношений. Знаете, какие? Ну, дашь на дашь. Я тебе, ты мне. Если я там супу наварила и все порядок привела, теперь же ты мне должен что-то ждать. Это не любовь. Вы покажите мне любовь, ту семью, любовь, которая не ищет своего. Мы же ищем своего в семейных отношениях. Ты мне должен. Я хочу, чтобы меня любили, чтобы меня уважали. Она хочет, чтобы ее любили, а муж хочет, чтобы меня уважали. А если не уважают, то мы начинаем расстраиваться. Как расстроенная гитара, и тогда жизнь наша становится. Поэтому, братья, с своей стороны, а сестры, с своей стороны, избавляйтесь от этого порока. Это порок, вот эта сварливость, это что гниль в костях, с чем только не сравнивается вот это состояние. И столько грехов вокруг этой сварливости построено. Поэтому давайте мы склонимся перед Господом, помолимся Ему, чтобы Он нас освятил и избавил от этого зла. А дома спросите у мужа своего. Аминь.
1: Эту проповедь вы можете найти на сайте salvationbaptistchurch.com. Продолжение этих тем слушайте в нашей следующей передаче.
2: Вы слушали программу «Брак и семья», подготовленную в студии «Радио Загенсвелле», «Волна благословения», город Детмольд, Германия.

Мир вам, дорогие радиослушатели! Вы слушаете радио Зегенсвелле «Волна благословения». В этой радиопередаче вы услышите проповеди на разные темы. Мы продолжаем серию проповедей «Муж по сердцу Божьему», говорит Андрей Павлович Чумакин, пастор Церкви Спасения.

Мы продолжаем с вами вникать в Слово Божие, в жизнь великого царя народа Израилева Давида и брать уроки из его жизни. И в прошлый раз мы говорили о том, что псалмопевец Давид написал много псалмов, он много играл, он много пел. И сегодня мы немного продолжим эту тему, потому что история, которую мы будем затрагивать, говорит именно об этом. Говорит о том, что Давид играл на гуслях. И поэтому тема, которую вот я назвал, наш раздел сегодня «Играй для Господа». Если вы заметили, все темы, которые мы проходим, они вот в таком повелительном наклонении, потому что мы берем уроки, мы хотим знать, как нам поступать, как нам быть мужами по сердцу Божию. И поэтому вот в каждой теме есть такое побуждение для того, чтобы мы могли знать, что нам делать, как нам жить, как нам быть мужем по сердцу Божьему. Христиане – это музыкальные люди, и мы много играем, поем, в собрании у нас много музыкального служения, и среди тех, кто поют, и в хорах, и в группах, и среди тех, кто в зале сидят. Мы в основном все поем, многие играют. И поэтому для нас очень важно, вот, когда мы будем смотреть на эту тему, и особенно мы в конце посмотрим на некоторые важные моменты, которые затрагивает музыкальное служение, музыку, пение.

0: Нам важно увидеть вот этот важный момент играть для Господа. Делать это так, чтобы это было угодно Ему. Пользоваться Его силой, пользоваться действием Духа Святого, для того, чтобы это действительно было благословенное служение, которое бы приносило результат и пользу для каждого из нас. Итак, мы с вами смотрим на историю Давида, и давайте мы прочитаем 1 книга Царств, 16 глава, 14 стих. С этого начинается этот момент, этот период, эта история, которую мы будем рассматривать сегодня. «От Саула отступил Дух Господень и возмущал его злой дух от Господа». Несмотря на то, что у вас есть конспекты, вы можете смотреть все эти тексты, которые мы будем читать, но тем не менее мы всегда побуждаем, чтобы вы открывали Библию. Открывайте 16 главу 1 книги Царств, мы будем смотреть на все эти моменты для того, чтобы мы действительно вникали в Писание, чтобы мы находили Слово Божие и могли видеть, чему оно учит нас. Мы видим эту ситуацию, когда Господь избирает себе царя Давида, и мы говорили о том, что Самуил помазал Давида быть новым царем. И вот в продолжении этой истории от Саула отступил Дух Господень и возмущал его злой дух от Господа. Когда мы читаем этот текст, нам важно заметить, что прежде чем Саула стал возмущать злой дух, Дух Господень отступил от него. Мы знаем, что в то ветхозаветнее время была немножко другая ситуация. Начиная с Дня Пятидесятницы, Дух Святой сошел на церковь, и поэтому всякий возрожденный христианин, он получает Дух Святой, входит в сердце наше, он пребывает постоянно в сердце спасенного человека. Но вот в Ветхом Завете было по-другому. В Ветхом Завете Дух Святой сходил на определенное время на некоторых мужей Божьих, на царей, на пророков, для того, чтобы они выполняли то служение, которое Господь определил. И вот здесь мы видим, что когда Саул отступил от Господа, когда он не повиновался Господу, когда Господь за его неповиновение, непослушание отверг его, сказано, от Саула отступил Дух Господень. И мы видим, что злой дух начинает мучить его. Господь позволил, почему здесь и так сказано, злой дух от Господа, что Господь позволил, чтобы злой дух начал мучить Саула. Это было отступление, и поэтому то, что Господь позволил, было наказание, было судом за неповиновение Саула. И мы видим, здесь используется вот это еврейское слово «баат», оно переведено у нас «возмущал». Злой дух возмущал Саула. И вот это слово, оно показывает, что возмущение Саула, оно проявлялось, когда Саул действовал как безумный. У него были вот эти проявления безумства, и поэтому мы видим, что в этой ситуации, когда мы смотрим на всю эту историю, мы можем увидеть, что у Саула было много возможностей покаяться, обратиться к Господу, но он этого не сделал. Бог давал ему эти возможности, Бог предоставлял ему возможность изменить ситуацию, но Саул отверг, Саул не исправился, Саул не обратился к Господу в покаянии. И вот наступает это время Божьего осуждения, Божьего суда, когда Дух Господень отходит от Саула, и злой дух начинает мучить его. И это было какое-то вот такое состояние мучения действительно, когда злой дух возмущал, то есть он мучил его, и Саул терпел эти страдания. Он терпел это мучение, находясь вот в этом безумном состоянии, он претерпевал эти мучения, когда злой дух нападал и мучил его. Давайте прочитаем дальше, мы читаем 15-16 стихи этой 16 главы. «И сказали слуги Саулова ему, вот злой дух от Бога возмущает тебя. Пусть Господин наш прикажет слугам своим, которые пред тобою поискать человека, искусного в игре на гуслях. И когда придет на тебя злой дух от Бога, то он, играя рукою своею, будет успокаивать тебя». Мы видим, что слуги первые увидели проблему. Обычно те люди, которые ближе всего в семье, они первыми видят, когда с человеком что-то происходит. И слуги увидели, что с Саулом происходит что-то ненормальное. И мы видим, что они начинают искать решение. Они начинают искать какой-то выход. И мы видим в этом тексте вот это действие хорошей музыки. Почему наша тема так и называется «Играй для Господа»? Потому что во всей этой истории мы видим результат действия музыки, музыкального исполнения, которое совершал Давид. В 20 веке появилось целое направление, которое называется музыкальная терапия. И вот в этом направлении музыка применяется как метод терапии. И когда человек находится вот в каком-то депрессивном состоянии, в каком-то расстройстве, каких-то, может быть, психическом состоянии, используется музыка для того, чтобы человек получил какое-то расслабление, какую-то концентрацию внимания, эмоции его были восстановлены. И многие, вот, которые используют эту музыку в этих целях, они говорят, что такая терапия хорошо зарекомендовала себя при лечении депрессии, неврозов, деменции и других расстройств. Но в этой истории речь идет не о музыкальной терапии. Здесь речь не идет о том, что слуги решили применить эту музыкальную терапию для того, чтобы Саул каким-то образом восстановился и чтобы он пришел в себя. Мы видим в этой истории результат хорошей музыки. Музыка влияет на духовные силы, которые проявляются. Давайте прочитаем немножко дальше, 17-18 стихи. И здесь сказано: «И отвечал Саул слугам своим: найдите мне человека, хорошо играющего, и представьте его ко мне. Тогда один из слуг его сказал: вот я видел у Иессея, вифлеемлянина, сына, умеющего играть, человека храброго и воинственного, и разумного в речах, и видного собою, и Господь с ним». Посмотрите на характеристику, которая вот в этом тексте дана Давиду. Он умеет играть, он человек храбрый, воинственный, разумный в речах, видный, и Господь с ним. Это та характеристика, которую вот этот один из слуг Саула дает Давиду. И для нас здесь очень важно отметить, что Бог может особым образом использовать наше прошлое. Каким образом этот слуга Саула узнал вот все эти качества и дал эту характеристику Давиду? Мы видим в этой ситуации, что Бог может использовать то, что в нашем прошлом, когда другие люди этого не знают, когда люди не подозревают, Бог приводит это к результату, к исполнению своих планов. И то, что доброе было в нашем прошлом, Бог может использовать, когда Он открывает перед нами двери для выполнения Его воли, для какого-то служения, которое Господь приготовил для нас. И мы рассуждаем вот о Давиде и понимаем, что в свое время этот юноша, он играл на гуслях, на полях Иудеи. Он никогда до этого не встречался с Саулом. Он не предполагал, что он окажется во дворе Саула. Он играл на гуслях, он хорошо занимался, он был хорошим музыкантом. Но мы видим, что Бог использовал музыку, Бог использовал эти способности Давида для того, чтобы Давид оказался во дворце Саула. Для того, чтобы привести его в дворец и начать эту подготовку к его царствованию. И мы видим, что о Давиде сказано, что он умел играть. Этот слуга, вот так он заявляет, он говорит: я знаю этого человека, который умеет играть. Я предполагаю, что, наверное, большинство сидящих здесь, они где-то когда-то начинали учиться играть, может быть, умеют немножко играть, но не так много встречается музыкантов, которые действительно умеют играть, к которым относится вот такая подобная характеристика, что он умеет играть. О Давиде так сказано, что он был искусный в игре на гуслях, он умел играть. И мы видим, что эти слуги, они приходят за Давидом. Не Давид рвался во дворец. У Давида не было планов, он не предполагал даже, он не строил карьеру, что он когда-то попадет во дворец, он станет царем. У него не было желания и стремления, даже мысли об этом не было. Бог использует Давида, его сердце, его прошлое,
1: для того, чтобы Давид оказался во дворце. И Бог использовал вот эти способности, музыкальные способности, чтобы достигнуть той цели и сделать из Давида того, кем он должен быть. Часто люди вот в нашем мире сегодня, они хотят показать себя. Очень много строится на рекламе, когда люди рекламируют себя для того, чтобы добиться какой-то цели, какого-то положения. Но Писание нам так говорит, что всякий возвышающий себя, он будет унижен. Давид не рекламировал себя. Он не рассказывал о том, какой он музыкант, какой он способный, сколько у него этих добрых качеств. Он не планировал быть царем, как я сказал. Это была Божья воля. Это было Божье провидение. Бог особым образом вот этого мужа по сердцу своему он приготовил и привел его туда, во дворец. И поэтому мы видим, что когда Господь делает свое дело, для нас интересно, что написано, что один только из слуг Давида знал об этом. Другие, возможно, и не предполагали, и не знали что-то о Давиде. И, наверное, так и в нашей жизни бывает. Сколько людей знают о наших успехах? Важно или нужно ли нам хвалиться, показывать себя, какие мы успешные, какие мы способные, какие мы талантливые. Если мы желаем служить Господу, Господь найдет путь для того, чтобы мы были благословенными и успешными. Это неверный путь, когда мы начнем сами себя хвалить, когда мы начнем сами себя показывать. Нам важно трудиться для Господа теми способностями, теми дарами, которые Господь дал. И Господь найдет путь, чтобы привести нас в нужное место, в нужный дворец, как это было с Давидом, для того, чтобы мы действительно могли быть благословенны для Господа. И поэтому другой момент, который мы видим вот здесь, когда мы думаем, почему у Давида было такое благословение, на нем уже было помазание. Вы помните, что мы рассматривали, Самуил пришел и помазал Давида. Нам важно понимать, каким бы талантом мы не обладали, какими бы способностями мы не обладали, если не будет помазания от Духа Святого, это не принесет благословения. Давид был способным, он был талантливым, он, наверное, много занимался в этой игре на гуслях. Но вот то, что он был помазан, имело особое действие, потому что в этом действии была воля Божья, была рука Божья. Бог своим помазанием, своим действием Духа Святого, он использовал этот талант Давида для того, чтобы привести вот этому результату, о котором мы читаем. И поэтому мы можем сказать, что какой бы выдающийся голос не имел человек, каким бы талантливым пианистом, или музыкантом, или гитаристом, или скрипачом, или кем бы то еще не было, каким бы выдающимся музыкантом человек не был, без помазания Духа Святого, без действия Духа Святого не будет должного успеха и должного благословения. И мы видим это в истории Давида. Мы видим это вот в этом уроке, на который мы смотрим. Давайте прочитаем дальше с 19 стиха эту историю. «И послал Саул вестников к Иессею и сказал, пошли ко мне Давида, сына твоего, который при стаде. И взял Иессей осла с хлебом, и мех с вином, и одного козленка, и послал с Давидом, сыном своим, к Саулу. И пришел Давид к Саулу, и служил пред ним, и очень понравился ему, и сделался его оруженосцем». Вот когда мы смотрим на этот момент, мы видим, что несмотря на то, что Самуил помазал Давида раньше, скорее всего, Давид после этого помазания, он вернулся опять к своим стадам. Он вернулся к отцу своему, он вернулся к тем обязанностям, которые у него были, он вновь пас стада. И вот теперь наступил этот момент, когда его позвали, когда он должен прийти к Саулу. И это была дорога к престолу, это был его путь к воцарению, но это был сложный путь. Это не был легкий путь, когда в тот же момент, когда он был помазан, он оказался на престоле, он начал царствовать. Бог повел его трудной дорогой, но этот путь начался вот с этого момента. Его физический путь начался во дворец, но его духовный путь, когда Бог начал его готовить, быть царем, таким царем, который угоден Господу, он тоже начался в этот момент. Это был сложный путь, когда Бог работал над его сердцем, когда Бог работал над его состоянием, и мы видим, что он принял этот путь. Давид доверил себя Господу. Мы нигде не видим, что у него было какое-то непонимание, какая-то обида. Я же помазан, я должен быть царем. Почему этого не происходит? Почему Бог не делает свое дело? Мы видим его кроткое сердце. Он доверил все Господу. Он принимает от Бога то, что происходит. Он знает, что Бог сделает все в свое время, в нужное время, правильным путем. И поэтому мы видим, что когда он пришел к Саулу, посмотрите, мы прочитали, он пришел к Саулу и служил пред ним. И это тоже особое испытание. Он стал служить Саулу. Особое испытание или даже искушение, в которое мы иногда впадаем, когда нам нужно служить, или, может быть, работать где-то тому человеку, у которого меньше способностей, чем у нас. Давиду нужно было пройти этим путем, когда он знал, что Бог отверг Саула, Бог его избрал. Давид должен быть царем, но в этой ситуации он, помазанный Богом избранным, он должен прийти к Саулу и начать служить Саулу. И он принимает это. Он начинает служить, написано, он становится его оруженосцем. Вот таков муж по сердцу Божьему. Вот это урок, который мы должны принять, этот урок смирения, когда Бог ведет нас особым путем, мы должны идти этим путем, не задавая вопросов, не отвергая, не возмущаясь. Мы должны идти тем путем, которым ведет Господь, потому что Бог знает этот путь, и Бог приведет нас к своей цели. И поэтому мы давайте прочитаем дальше окончание вот этой истории, 22-23 стихи. «И послал Саул искать, и послал Саул сказать Иисею, пусть Давид служит при мне, ибо он снискал благоволение в глазах моих. И когда дух от Бога бывал на Сауле, то Давид, взяв гусли, играл, и отраднее, и лучше становилось Саулу, и дух злой отступал от него». Мы видим с вами продолжение этой истории, когда Саул находился вот в этом состоянии терзания от духа злого, и в этот момент Давид брал свои гусли, и он начинал играть на своих гуслях. И слово «гусли», которое употребляется здесь, это еврейское слово «кинор». И слово «кинор», наверное, более правильно вот на наш русский язык перевести как «лира». Это не те гусли, которые мы представляем, это был простой инструмент. В то древнее время было 5 струн, 7 струн, были 10 струн вот на этой лире. И Давид брал этот инструмент, он брал вот этот кинор и начинал играть. И мы прочитали, здесь сказано, и лучше становилось Саулу, и дух злой отступал от него. Давид снискал благоволение в очах Саула. Мы видим, что Саул полюбил его, ему хорошо было, когда Давид был при нем, когда Давид совершал вот это служение, когда он играл. И мы видим, что музыка Давида имела удивительный результат вот во всей этой истории. Но вот прежде чем мы поговорим о музыке, я хотел бы отметить еще один момент. Я хотел бы отметить, чтобы мы увидели, что хотя Саулу становилось лучше, на самом деле ему было хуже. Что это значит? Мы понимаем, что Саул был виновен перед Богом. Он оказался в неповиновении, Господь отверг его, Господь послал этого злого духа как наказание, как суд на Саула. Но при всем этом Саул не каялся. Мы нигде с вами не видим, что Саул осознал свое положение, он увидел свою вину перед Богом, он понял это наказание. Он раскаивается перед Богом, он просит у Бога прощения, он просит у Бога избавления вот от этого наказания, от этого страдания. Мы видим, что этот злой дух мучает его, и Саул не кается в этой ситуации. Он не прибегает к Богу, он начинает искать облегчение в том положении, в котором он находился. И мы можем сказать, что искать облегчение тогда, когда нужно каяться, это неправильно. Искать более легкого состояния, когда причина в грехе, в вине перед Богом, это неверно. Когда мы понимаем свое состояние, нам нужно искать не облегчение своего положения, нам нужно увидеть причину, нам нужно прийти к Богу, нам нужно раскаяться для того, чтобы получить настоящее облегчение. Подумайте, сколько вот таких неверных советов, возможно, вы когда-то получали в жизни. Когда в вашей жизни была какая-то проблема греха, когда вы согрешили, когда вы мучились, и этот грех может быть, отразился на вашей семье, в каких-то нарушенных взаимоотношениях. Самые разные проблемы. Грех, он приводит к разрушению отношений, он приводит вот этому тяжелому состоянию на сердце. И когда вы были вот в таком состоянии, а это может еще идти еще дальше, и человек оказывается в депрессии, в каких-то переживаниях, каких-то ночных кошмарах, ужасах, это все может прийти к этому духовному поражению, в котором оказывается человек. И когда человек оказывается в таком состоянии, а кто-то подходит к нему и начинает советовать: ты не переживай, ты расслабься, ты успокойся, может быть, ты устал, может быть, тебе в отпуск надо сходить, съездить, может быть, тебе просто отдохнуть надо. Это все методы для того, чтобы как-то улучшить состояние человека. И это неверные методы, это неправильное улучшение. Когда человек просто думает, он музыку включит, послушает, он как-то отдохнет немножко, он как-то отстранится от своих проблем, чтобы улучшить состояние, это неверное решение проблемы. Потому что причина – это грех. Причина – это неверное положение перед Богом, вина перед Богом. Если там причина, то там нужно искать изменения. Эту причину нужно искоренять для того, чтобы получить должное облегчение. И поэтому мы видим, что Саул, он оказался в таком положении. Он искал облегчения, он искал успокоения, но не в Боге, не в решении проблемы греха и вины своей перед Богом. Но с другой стороны, мы видим, что Давид должен был играть. Его позвали, ему поручили это, и Давид в этой ситуации он играл. И он играл как для Господа. Он играл в этой ситуации, когда Саул находился там, когда он бесновался, когда он безумствовал, когда он мучился от этого действия злого духа. Давид там, в этом помещении, он играл как для Господа. Это было его служение перед Господом, и он делал это как для Господа. И хотя, наверное, у него тоже было какое-то искушение угодить Саулу. Это очень часто в это искушение попадает человек, когда он находится где-то вблизи, перед царем, перед высокопоставленным личностью, как-то угодить ему. Но мы видим, что Давид наверняка побеждал все эти искушения, потому что его желание было угодить Господу. Где бы он ни находился, что бы он ни делал, на полях Вифлеема или здесь во дворце, перед этим беснующимся Саулом, его желание и цель была делать дело для Господа. И если он брал в руки госли, он играл как для Господа. И мы читаем, Давид играл, и злой дух отступал от Саула на время, и Саулу становилось легче. Когда мы читаем вот этот момент, это не значит, это как раз вот в этом истории мы можем увидеть, что музыка имеет не только эмоциональный или психологический эффект на человека, музыка имеет духовный эффект на человека. И это видно вот в этой истории. Хотя мы не должны быть здесь быть особо догматичны или категоричны, когда мы рассматриваем с вами вот эти тексты, это историческое повествование. И правильная герменевтика или правильное толкование Писания, он говорит о том, что когда мы рассматриваем библейскую историю, мы должны рассматривать ее как историю. Это вовсе не обязательно то, что было там, оно обязательно повторяется в наши дни или в каких-то других ситуациях. Но тем не менее, вот в этой истории мы видим, что музыка имеет влияние на человека. Это влияние может быть эмоциональное, когда человек успокаивается или наоборот оказывается в каком-то эмоциональном возбуждении. Это может быть психологическое влияние. Но кроме этого, это духовное влияние. И мы видим вот в этой ситуации, что когда Давид брал в руки гусли, когда он начинал играть, результатом этого злой дух отступал от Саула. Это духовное влияние, которое проявлялось в этот момент. И мы задаем себе вопрос, каким образом, почему музыка имела такой эффект? Почему вот такой был результат, когда Давид играл, было вот именно такое проявление? Почему именно его игра, именно Давида в этот момент приводила к тому, что дух злой отступал от Саула? Я думаю, что ответ мы находим в 18 стихе, который мы прочитали. Посмотрите еще раз на окончание 18 стиха. В этом 18 стихе, когда один из слуг Саула дает характеристику Давида, когда он описывает то, что он знает о нем, и в конце этой характеристики он говорит: «И Господь с ним». Вот это была основная причина, Господь был с Давидом. И когда Давид в этой ситуации брал гусли и играл, это было Божье действие. Бог был с Давидом в этой комнате, во дворце, тогда, когда Саул находился вот в этом страдании от злого духа. Когда Давид начинал играть, мы видим, что Бог начинал свое действие. Возможно, у Саула были и другие музыканты. И, может быть, у него были и более талантливые музыканты, и более способные музыканты, которые играли еще лучше на гуслях, чем Давид играл. Но мы видим, что причина была не в таланте. Причина была не в том, насколько хорошо Давид использовал этот музыкальный инструмент. Причина была в том, что Дух Святой действовал через музыку Давида и проявлял сверхъестественную силу. И оказывал влияние на этого злого духа. И поэтому звуки гуслей Давида, они стали орудием поражения злого духа. Давид использовал это как музыкальный инструмент, а Бог использовал это как духовный инструмент для того, чтобы было это влияние на этого злого духа. И поэтому мы можем сказать, что если бы Господь не был с Давидом, то такого результата бы не было. Не было бы вот такого проявления. Это была бы просто хорошая музыка, которая была бы приятна для Саула, и, может быть, и он успокаивался бы, но вот именно этого результата, когда злой дух отступал, скорее всего, бы не было. И мы думаем, какую музыку играл Давид в этой ситуации? Когда он находился, и это было страшное состояние, это не было просто, когда Саул просто нервничает. Это было страшное состояние. Я уверен, что Давид в этой ситуации играл именно ту музыку, которую он играл на полях Вифлеема. Когда он сочинял, когда он пел пред Господом, это были те псалмы, которые сегодня мы читаем с вами в книге «Псалтырь». Это была та музыка, которую он там пред Господом пел, которую он посвящал Господу. И поэтому мы видим здесь, что, возможно, любые другие музыканты, они бы играли еще лучше, чем Давид. Но Саул так бы остался мучим этим злым духом. Что это значит для нас? Это значит для нас, что музыка и пение, которые исполняются тем, кто любит Господа, тем, кто исполнен Духом Святым, вот такая музыка и такое пение – имеет намного больший результат, нежели человека, который высокий профессионал, но он не знает Господа, и он не знает действия Духа Святого. Этому учит нас история. И поэтому мы можем сказать, что у посвященного христианина музыка становится орудием, оружием против действий сил зла. Потому что когда человек находится вот под этим действиями сил зла, как бы оно ни проявлялось, в духовном смысле, может быть, в психологическом каком-то проявлении, в унынии, в депрессии. Очень важно в этой ситуации, чтобы была хорошая христианская музыка, хорошее христианское пение. Очень важно в этой ситуации, когда человек находится вот в этом состоянии, брат или сестра, в какой-то депрессии, в каком-то унынии, в каком-то переживании, позвать братьев и сестер, которые могли петь вместе с ним хорошие христианские гимны. И история нашего братства показывает, насколько это сильное орудие, когда христиане собираются вместе, и они поют хорошие, настоящие духовные псалмы. Это сильное орудие, которое влияет на все эти силы тьмы. Но это должны быть братья и сестры, которые знают Господа. Потому что в этой ситуации Давид был таковым мужем, Господь был с ним. И когда те, кто знают Господа, любят Господа, тех, через кого Дух Святой действует, собираются вместе и поют, эта особая сила проявляется в этот момент, сила действия Духа Святого. Поэтому мы можем сказать, что духовная музыка в исполнении или духовное песнопение в исполнении духовных людей дает эту победу над силами зла. Попробуйте вот в этой ситуации, когда человек в страдании, в унынии, в депрессии, а еще больше, когда злой дух стерзает человека, попробуйте в этой ситуации попеть современные христианские песенки. Будет ли какой-то результат? Будет ли какое-то влияние? Но когда это духовное песнопение, которое наполнено истиной Писания, исполняется людьми, которые знают силу Духа Святого, вот в этой ситуации будет результат и будет победа, потому что Господь будет действовать. Потому что настоящее христианское песнопение, оно создает особую атмосферу, которая нетерпима силам зла. И причина не в том, что демоны не любят музыку. Скорее всего, они ее любят, особенно демоническую музыку. Но причина не в том, что они как-то по-особому реагируют на саму музыку. Причина в том, что в духовном песнопении есть присутствие Господа. Вот это основная причина. Присутствие силы Духа Святого. Вот это основная причина. И поэтому есть такой результат. Мы читаем с вами, помните эту историю, в 4 книге Царств, в 3 главе, мы читаем о том, как царь израильский, царь иудейский, вот они хотели получить слово от Господа, идти им на войну, будет ли там победа. Они обращаются к Елисею, и написано 4 книга Царств, 3 глава, с 14 стиха. «И сказал Елисей: жив Господь Саваоф, пред которым я стою. Если бы я не почитал Иосафата, царя иудейского, то не взглянул бы на тебя и не видел бы тебя. Теперь позовите мне гуслиста». И когда гуслист играл на гуслях, тогда рука Господня коснулась Елисея. Мы видим вот в этой ситуации, что когда заиграл гуслист, вот тогда рука Господня коснулась Елисея. И тогда мы, когда мы вот смотрим на то, что произошло, мы видим, что музыка, хорошая музыка, исполняющая на гуслях, она как бы настроила достаточную атмосферу принятия Божьего Слова, Божьего пророчества. Это как мы представляем вот атмосферу, которая должна быть очищена. Вот воздух туда, вверх, в небо, он должен быть очищен от какой-то пыли, чтобы пришло это слово, пришло откровение. И музыка подготовила, музыка сделала все необходимое для того, чтобы пророк Елисей получил это откровение. Поэтому мы видим, что музыка и пение, они важны были в храме. Почему мы в прошлый раз говорили, Давид настроил это служение, когда в храме пред Господом совершалось песнопение, играла эта торжественная музыка прославления Господа, потому что это все готовило сердца людей для принятия его Божьего Слова. Это было важно тогда, и это имеет такое же значение и сегодня, и сейчас. И поэтому с самого начала у людей верующих были два важных инструмента. Это проповедь и пение. Это Слово Божие, Библия и сборник. Слово Божие, которое открывало истину через слово проповеди и песнопение, которое готовило сердце для того, чтобы это слово было принято, или песнопение, которое выражало, давало ответ на то слово, которое было услышано. Это важный момент, который на протяжении всей истории христианства сохраняли христиане для того, чтобы служить Господу. И поэтому мы можем увидеть, что музыка, она с самого начала имела значение. Вы помните, при общем ликовании утренних звезд, когда все сыны Божии, написано, восклицали от радости. Это было особое песнопение там, в момент творения земли. И мы читаем книгу Откровения, и в книге Откровения вот эти старцы, они поют эту песнь. Это особое песнопение. Это особая музыка, потому что сила Божья проявляется, и Божье присутствие проявляется. И мы понимаем, что все это знает сатана. И сатана знает, какое влияние музыка оказывает на человека. Именно поэтому сатана сегодня использует свое обольщение и внушает, что музыка нейтральна, и любая музыка, она может прославлять Бога, любая музыка, она может использоваться в богослужении. Сатана знает, насколько огромный результат или огромное разрушение музыка может принести верующим христианам. Мы можем с вами сказать, что Бог создал гармонию, мелодию и ритм. И Он дал нам способность распознать их и использовать для того, чтобы поклоняться Ему и прославлять Его музыкой и пением. Бог создал это, Бог вручил нам это, и у Бога есть цель, почему Он нам это дал. Он желает, чтобы мы прославляли Его и поклонялись Ему музыкой и пением, которые исходят от Господа. Поэтому, когда мы рассуждаем вот с вами о том, какой музыка должна быть сегодня, как петь для Господа, как петь так, чтобы было Божье присутствие, чтобы был тот результат, который вот мы видим в истории Давида. Несколько моментов я хотел бы отметить. Первое, что для нас важно понять. Проповедь должна быть основой богослужения. В тех церквях, где основой богослужения становится музыка, уже заложена проблема. И есть те церкви, в которых уберите музыку, и ничего не останется. Есть те церкви, в которых много приходят молодых людей, но они приходят туда только потому, что там свет приглушен, там музыка играет, уберите эту музыку, и никто там не останется. Но Слово Божие нам показывает, и мы с вами читаем в 1 Коринфянам 1 главе, «Ибо когда мир своей мудростью не познал Бога в премудрости Божией, то благоугодно было Богу юродством проповеди спасти верующих». Проповедь в Священном Писании, проповедь Божьего Слова – это основа богослужения. Второй момент, который мы можем отметить, что музыка и пение всегда должны отражать святость Божью. Это очень важный принцип для музыкального, певческого служения. Святость Божия, мы с вами читаем в Священном Писании, что серафимы, которые стоят у престола Божия, херувимы, которые стоят у престола Божия, они провозглашают святость Божию. И поэтому святость Божия – это особый стандарт. Сегодня многие говорят, что музыка, она зависит просто от вкуса человека. И действительно, у каждого из нас свои вкусы. Кому-то нравится одна музыка, кому-то другой стиль музыки нравится. Но святость Божия – это особый неизменяемый стандарт. И поэтому любая музыка, любое пение, они должны соответствовать именно этому стандарту. Музыкальное певческое служение, оно должно являть Божию святость. Оно должно показывать Бога, который есть святой Бог. Мы читаем 1 Петра, 1 главе. Петр говорит, как послушные дети, не сообразуйтесь с прежними похотями, бывшими в неведении вашим, но по примеру призвавшего вас святого, и сами будьте святы во всех поступках, ибо написано «будьте святы, потому что я свят». Когда вы смотрите или слушаете какое-то музыкальное произведение, где-то кто-то играет, где-то кто-то поет, вам является Божья святость. Через это музыкальное произведение, пение или гимн, мы видим Бога, который святой Бог. Это важный стандарт, который должен соблюдаться. Третий момент, который важен. Музыка и пение в церкви должны быть сосредоточены на прославлении, радости, исповедании, назидании, благодарении, благовестии и передаче веры. Это цель. Почему мы поем? С какой целью мы поем? Что мы хотим донести, когда мы поем? И мы с вами находим в Священном Писании указание, что когда мы исполняем произведение, когда мы играем, когда мы поем, должно быть одно из этих моментов. У нас должна быть ясная цель – прославление Господа. Мы желаем Его прославить. Мы читаем, сказано, что Езекия и князья славили Господа словами Давида и Асафа прозорливца. И они славились с радостью, преклонялись и поклонялись. Это была цель их песнопения. И мы должны сказать, всегда, когда поет хор, когда мы поем все вместе общим пением, у нас всегда эта цель. У нас всегда есть цель прославить Господа. Мы в этот момент пред Господом находимся. Мы этими словами, мы этими чувствами, мы этим своими музыкальными способностями, мы Его прославляем. У нас есть эта цель. Это важная проверка, которая должна быть. Второй момент – это радость. И Писание показывает нам, восклицайте Господу вся земля, торжествуйте, веселитесь, пойте. Пойте Господу с гуслями и с гласом псалмопения. Радость должна наполнять сердце наше. Потому что я сказал, что музыкальное и служение пения – это всегда ответ сердца. Когда мы слышим Божье Слово, когда мы слышим весть Евангелия, сердце наше реагирует. И нам недостаточно просто сказать «Слава Богу», нам петь хочется, потому что музыка и пение – это выражение чувств, это выражение радости нашей. И мы должны всегда проверять, мы поем с этой целью? Мы именно радость хотим проявить? Мы хотим показать, что мы действительно радуемся спасению и тому, что мы знаем Бога? Исповедание. Цель многих гимнов – это исповедание нашей веры. Когда в тексте мы заявляем, во что мы верим, у нас много молитвенных псалмов, потому что в псалмопении, которое мы поем, в молитвенных гимнах, мы каемся перед Господом, мы молимся Ему, мы открываем сердце свое. Это цель. Именно ради этого, для этого мы исполняем тот или другой гимн. Мы можем увидеть с вами назидание, Писание нам говорит об этом, что Слово Христово должно вселяться в нас обильно. Каким образом? Когда мы научаем и вразумляем друг друга псалмами, словословиями, песнопениями духовными, в этот момент Слово Христово должно в нас вселяться. Это значит, когда мы поем этот гимн, когда мы смотрим на слова, когда мы вникаем в текст, это Божье Слово, это истина, которая там взята из Писания и поэтому заложена в этот текст. Это Слово, эта истина должна вселяться в наше сердце. Это значит, мы не можем петь просто автоматически, потому что мы знаем этот псалом наизусть, мы поем его 30-50 лет, мы поем даже не уникая, Слово Божие не вселяется в наше сердце. И тогда нету никакого смысла, что мы просто открываем рот и поем. В этом должна быть цель. Мы видим, что цель должна быть благодарение. И мы читаем в 5 главе Ефесянам, сказано, назидая самих себя псалмами, словословиями и песнопениями духовными, поя и воспевая в сердцах ваших Господа, благодаря всегда за все Бога и Отца во имя Господа нашего Иисуса Христа. Мы можем проверить себя. Когда последний раз мы пели какой-то гимн от благодарности, который наполняет мое сердце? Не потому, что пресвитер сказал, не потому, что программки, не потому, что это программа хора, а потому, что сердце мое наполнено благодарностью. И я не могу просто сказать: Господи, я благодарю Тебя, я хочу воспеть его. Я хочу петь этот благодарственный гимн, и через мои слова, через мои эмоции, через чувства, которые из сердца моего исходят, я хочу выразить эту благодарность Господу. Мы с вами видим, другая есть цель – это благовестие. И мы читаем с вами в 39-м псалме сказано: «И вложил в уста мои новую песнь, хвалу Богу нашему, увидят многие и убоятся, и будут уповать на Господа». Когда я пою о Господе, о Евангелии, многие увидят, написано, и убоятся. Потому что в наших псалмах мы проповедуем Евангелие, мы говорим о спасении, мы говорим о смерти Христа, для того, чтобы те, кто услышат это песнопение, они могли принять эту весть Евангелия. И, наконец, последний момент – передача веры. Давид говорит: «Род роду будет восхвалять дела Твои и возвещать о могуществе Твоем». Когда мы поем эти библейские истины, мы передаем веру, мы передаем истину следующему поколению, потому что с нами поют молодежь, с нами поют подростки, с нами поют дети. И они должны принимать эту библейскую истину для того, чтобы нести ее дальше. Вот в этом как раз мы видим цель музыки и песнопения. Нам очень важно понимать, что музыка не должна отвлекать от текста. Каким образом музыка может отвлекать от текста? Есть такое понятие в миссиологии, которое называется контекстуализация. Когда какая-то библейская истина должна быть донесена до человека, и нужно сделать все необходимое, чтобы человек понял эту истину. Миссионеры едут, они пытаются на том языке, в котором люди живут, передать истину Евангелия. Но есть опасность, когда мы увлекаемся этим. Почему мы играем на инструментах? Почему у нас есть оркестры? Главное – это текст. Главное – это истина. Но мы хотим музыкальными инструментами, мы хотим тем, что происходит здесь на сцене. Используя, может быть, каких-то технологий. У нас есть экран, у нас есть телевизор, у нас есть микрофон. Использованием каких-то ресурсов мы хотим сделать так, чтобы эта истина, которая звучит с Библии, в пении нашем, она достигла сердца человека. Но тогда, когда мы увлекаемся этим, человек начинает воспринимать все эти методы вместо сути текста. Представьте себе, что вам принесли подарок, этот подарок завернут в какую-то обертку, и вам так понравилась эта обертка или эта коробка, что вы даже не обратили внимания на то, каким был подарок. Очень часто в современных церквях обертка, какая бы она ни была, свет, дым на сцене, барабаны, гремящая музыка, это все обертка, но цель-то текст, цель истина. Главное, это должна суть донесена быть. Но если эта обертка такая увлекательная, люди смотрят на обертку, и уже суть, текст, истина, она не воспринимается людьми. И поэтому, когда мы рассуждаем об этом, мы должны понять, музыка не должна отвлекать от текста. Главное, чтобы мы увидели, о чем идет речь, какая истина открывается в том или другом песнопении. И это важно нам увидеть. Пятый момент, который нам важно понять. Писание учит нас первостепенной важности псалмов, словословий и песнопений духовных. Мы читаем с вами, об этом сказано, Ефесянам 5 глава, «назидая самих себя псалмами, словословиями и песнопениями духовными, поя и воспевая в сердцах ваших Господу». Знаете, о чем говорит этот текст? Он говорит о том, что уже в то время, когда Павел писал послание Ефесянам, он понимал, что есть песнопения, которые не назидают, которые не помогают, которые не должны использоваться. И поэтому он говорит, когда вы поете, когда вы хотите назидать себя, вот что используйте. Псалмы пойте, словословие используйте, песнопения духовные используйте. Это назидает, это дает результат. В этом суть и смысл. И поэтому нам очень важно, что увидеть, что песнопения духовные – это песнопения о Боге, для Бога. Это то, что действительно наполняет сердце наше, это то, что назидает. А назидает – это строит, это выстраивает нашего духовного человека. И нам важно проверять все песнопения, любой гимн, любую песню, чтобы увидеть, это действительно подпадает под эту категорию. Это действительно назидает. Это псалом, это словословие, это духовное песнопение. Или это что-то плотское, то, что только удовлетворяет наш слух. Шестой момент, который мы можем сказать. Пение должно отражать Божий порядок в тексте, мелодии и в ритме. 1 Коринфянам 14:40 сказано, только все должно быть благопристойно и чинно. И слово «чинно», которое употребляется здесь, это в порядке. У Бога во всем есть порядок, в том числе и в музыке, и в песнопении. И порядок Божий в музыке, когда первый идет текст, потом идет мелодия, и потом идет ритм. Самое главное – это текст, это библейская истина, которая затрагивает сердце наше, и появляется мелодия. И только потом нужен, в любом песнопении нужен ритм, который помогает нам, чтобы было песнопение. Но когда сегодня все переворачивается – и во многих современных песнопениях на первое выходит ритм, и мы слышим этот ритм, из-за этого ритма мы не понимаем текста, и не важен становится текст, тогда этот Божий порядок переворачивается. И поэтому для нас, когда мы размышляем о песнопении, о музыке, этот порядок должен сохраняться для того, чтобы был должный результат. Седьмой момент, на котором я хочу остановиться. Направление современной христианской музыки. И когда я говорю современная христианская музыка, это современное направление, contemporary Christian music. Вот это направление, оно не согласуется с учением Писания об отделении от мира. У нас нет времени много сегодня говорить о современной христианской музыке, но я хочу отметить только несколько факторов. То, что происходит сегодня в христианском музыкальном мире, по сути, это музыка экуменического или харизматического движения. Когда музыка предлагается абсолютно всем направлениям, абсолютно всем деноминациям, без какого-то различия, без какого-то твердого основания в тексте. И поэтому сегодня мы можем сказать, что вот именно это направление, эта музыка, которая посредством бизнес-раскрутки навязывается многим церквям, предлагается сегодня, и эти песни имеют сомнительные тексты, сомнительное богословие, они не соответствуют духу Писания. Авторы и композиторы, которые сегодня в Америке пишут эти так называемые христианские песни, по сути, это невозрожденные люди, которые используют эти бизнес-технологии, зная, что предложить людям, чтобы это покупалось. И многие покупают сегодня, и многие церкви, и многие молодежи покупают этот бизнес-продукт, который приготовлен и называется как бы христианским. И поэтому для нас очень важно понимать это. Во 2 Коринфянам написано в 6 главе, «И потому выйдите из среды их и отделитесь, говорит Господь, и не прикасайтесь к нечистому, и я приму вас». Нам нужно быть очень аккуратными, потому что сегодня это самое серьезное обольщение церквей, когда посредством этой псевдохристианской музыки церкви разрушаются. Вы помните тот момент, когда Моисей был на горе, и когда он возвращается с горы, и он произносит эти слова, он говорит, что это не крик побеждающих, не вопль поражаемых, я слышу голос поющих. И когда он приблизился, он увидел эти пляски, он увидел эти танцы, это то, что предлагается сегодня под названием «христианская музыка». И, наконец, последний, восьмой момент, который я хотел отметить. Новые песни необходимы церкви. новые песни сегодня необходимы церкви. Когда мы говорим об опасностях, когда мы говорим о духовном песнопении, когда мы говорим о важности текста, это вовсе не значит, что мы должны смотреть только на то старое, что было когда-то хорошим. Новые песни сегодня, они нужны церкви. Мы не должны бояться новых песен, если это хорошие христианские песни. Не всякая, но всякая новая песня, она должна быть проверена. Мы должны посмотреть, кто автор. Мы должны знать, является ли он возрожденным человеком. Действительно ли текст, он соответствует духу Писания. Действительно ли мы видим, что это то, что написано в действии Духа Святого. Нам очень важно это видеть. Поэтому, когда вы выбираете новое песнопение, новую песню, и вы хотите исполнить ее здесь, на сцене, очень важно вникнуть в это, проверить, потому что это важный момент. Потому что здесь, когда это звучит со сцены, здесь в церкви, тысячи христиан сидят здесь, и они получают это песнопение. Поэтому очень важно, когда мы хотим использовать новое песнопение, новую песню, я хочу попросить всех музыкантов, попросить всех тех, кто поют у нас сегодня, тех, кто подбирает, исполняет песню, или какое-то музыкальное произведение, или делает какой-то аккомпанемент, получите подтверждение у пресвитеров. Поговорите, посоветуйтесь. Узнайте, вот именно эта песня, она принесет назидание. Именно вот это песнопение, оно принесет благословение. Вот именно если я исполню этот псалом, этот гимн, это будет назиданием, это будет исполнено в силе Духа Святого. Мы ответственны за это. И нам очень важно понимать, что у нас должны быть стандарты. И мы понимаем, что мы не можем каждый ритм, каждый стиль или каждое направление определить, оно греховное или не греховное, но у нас должны быть стандарты, и мы должны сохранять стандарты музыкального служения. Эти стандарты должны быть у служителей, эти стандарты должны быть у музыкантов, эти стандарты должны быть в поместной церкви. И когда мы сохраняем эти стандарты, тогда мы видим, будет благословение, иначе мы скатимся к этому обмершлению, которое мы замечаем у многих церквей. Давайте вернемся к истории Давида. Эта история, которую мы рассматривали сегодня, она показывает нам, каким образом пастушок Давид оказался во дворце. Каким образом он оказался там, где он несколько позже станет царем. И мы видим, что Бог использовал для этой цели наказание Саула и музыкальные способности Давида. Бог использовал его музыку для того, чтобы достигнуть своего плана, для того, чтобы достигнуть своей цели. Это есть провидение Божье. Это план Божий. И Давиду, которому нужно стать царем, ему нужно было пройти этим путем, потому что в данный момент он еще не готов был царем. И Бог повел его особым путем, чтобы он увидел Божие действия, чтобы он осознал, что Бог его ведет, Бог его готовит, и Бог однажды достигнет своей цели. И поэтому, когда он был подготовленным, мы прочитали, он умел играть, он был храбрый, воинственный, разумный в речах, Господь был с ним, он понимал, что Господь ведет его особым путем. Понимаем ли мы это сегодня? Какую характеристику Бог дал бы каждому из нас? Какие бы качества он оценил? Что бы он заметил в нас? И самое главное, в конце этой характеристики получили бы мы это слово, и Господь был с ним. Да поможет нам Господь быть таковыми, служить Господу и в музыкальном служении, в пении, в музыке, действовать так, чтобы сила Божья была проявлена и чтобы силы тьмы были поражены. Аминь.
2: Эту проповедь вы можете еще раз прослушать в нашем приложении смартфона под русским флагом в передачах проповеди, а также на сайте Церкви Спасения salvationbaptistchurch.com. Вы слушали радио Зегенсвелле «Волна благословения», город Детмалт, Германия. Дорогие радиослушатели, мы желаем вам Божьих благословений.

Дорогие слушатели, служение радио Зегенсвелле «Волна благословения» осуществляется за счет добровольных пожертвований. День за днем мы вещаем Слово Божье. Наши программы можно слушать по радио, через интернет и в формате подкастов на многих языках. Если наши передачи вас ободряют –

0: радио Зегенсвелле, «Волна благословения», город Детмалт, Германия. Дорогие радиослушатели, мы приветствуем вас и предлагаем вашему вниманию радиопередачу «Злачной пажити».
1: Девора. Имя Девора означает «пчела», а пчелы принадлежат к наиболее сообразительным, организованным и трудолюбивым существам. Первой упомянутой в Библии Деворой была кормилица Ревеки, которую она сопровождала к Исааку, при которой жила, но к концу жизни оказалась при Иакове, сыне Исаака и Ревеки, умерла и похоронена близ Вефиля. Бытие 24:59. О другой Деворе читаем значительно больше в книге Судей. Первая заметка о ней таковая. В то время была судьею Израиля Девора, пророчица, жена Лапидофова. Она жила под пальмою Девориною, между Рамою и Вефилем, на горе Ефремовой. И приходили к ней сыны Израилевы на суд. Судей 4:4. В то время было особенно трудно, когда Израиль в наказании за грехи находился под властью Иавита, царя Ханаанского, столица которого находилась в Ассоре, а Сисара был его начальником. Хотя профессор Паулус Кассел в комментарии Ланге более 100 лет назад привел веские доказательства, что еврейские слова «эшет лапидот» надлежит понимать как «женщина светильников», то есть как «пламенная, сияющая», все же как в древнейших переводах греческом, латинском и сирийском, так и в новейших словах «эшет лапидот» понимается как «жена Лапидотова». Правда, имя Лапидов значит как-то странно, оно означает «светильники», но имеет женское окончание, и некоторые думают, что он был более женственным, чем его жена, и потому его так называли. Нам теперь трудно решить, почему Девора была судьей Израиля. Одни думают, что среди израильских мужчин не было достойного принимать и передавать народу слова Божьи, а другие полагают, что и Авин, и его военачальник Сисара, жестоко угнетавшие сынов Израилевых, следили за тем, чтобы в народе не нашелся предприимчивый руководитель и не поднял восстание против угнетателей. Звучит довольно странно, но в то время, как в Силоме или Сихеме была скиния и при ней первосвященник и священники, обязанностью которых было разрешать спорные дела в Израиле, в Второзаконии 17:8-10, сыны Израилевы приходили к Деворе, которая жила под пальмою Девориною между Рамою и Вефилем. Возможно, что угнетатели считали ее как женщину, не опасной для их господства, и давали израильтянам возможность находить у нее справедливые решения своих спорных вопросов. Бог открыл Деворе, что далеко на севере, около 200 километров от Вефиля, за Ассором, столицей Иавина, в Кедесе Нефалимовом находится человек, который достоин быть избавителем Израиля от власти хананеев. Тот человек теперь известен под именем Варак. На призыв Деворы он пришел к ней, и она сказала ему: «Повелевает тебе Господь, Бог Израилев, пойди, взойди на гору Фавор и возьми с собою 10 000 из сынов Нефалимовых и сынов Завулоновых. А я приведу к тебе к потоку Кисону, Сисару, военачальника Иавинова, и колесницы его, и многолюдное войско его, и предам его в руки твои». Судей 4:6-7. Для Варака это было чем-то ошеломляющим. Он знал, как велика и сильна армия Иавина, и как жесток Сисара, его военачальник. Все же он не дерзал противоречить или отказываться, а смиренно заявил: «Если ты пойдешь со мною, пойду. А если не пойдешь со мною, не пойду». Судей 4:8. Девора, как пророчица или провидица, видящая будущее событие, ответила: «Пойду с тобою, только не тебе будет слава на всем пути, в котором ты идешь, но в руки женщины предаст Господь Сисару». И встала Девора и пошла с Вараком в Кадес, Судей 4:9. Можем предполагать, что детей у Деворы не было, а женственный муж не возражал против действий мужественной жены. Ближайшим к Кадесу в земле Нефалимовой был город Мирос, но жители его не пришли на помощь Господу, Судей 5:23. Посланцы были посланы в разные колена сынов Израилевых. Из песни Девори видно, что от Ефрема пришли укоренившиеся в земле Амалека, пришли некоторые от Вениамина, от Махира. Колено Исахарова присоединилось к колену Завулонову и Нефалимову. Набралось достаточное количество храбрецов, с которым Варак и Девора взошли на гору Фавор. Гора Фавор является удивительным явлением в природе. Подобно громадному стогу, она возвышается в северо-восточном углу Израильской долины на 585 метров над уровнем моря. С ее вершины хорошо видно все кругом. По красоте ее равняли с Ермоном и Кармилом, Псалом 88:13, Еремии 46:18. Допускают, что в доизраильские времена на ее вершине хананеяне совершали свои жертвоприношения. Она оказалась на углу трех уделов – Завулонова, Нефалимова и Исахарова. Иисуса Навина 19:12, 22:34. Потом завулоняне совершали на ней свои торжества – Второзаконие 33:18-19. Узнавши, что заговорщики собрались на горе Фаворе, Сисара со своими железными колесницами и множеством войска двинулся туда и расположился у потока Кисона. Иосиф Флавий написал, что не только простые воины, но и сам Варак были так испуганы видом неприятельской силы, что хотели бежать. Но Девора удержала их и направила вступить в сражение. Варак командовал войском, а Девора – командовала Вараком, получая указания от Господа. Далее Иосиф Флавий написал, что внезапно налетевшая буря с градом и дождем ослепляла хананеев, так что они не могли ни пускать стрелы, ни метать прошные камни в нападавших на них израильтян. Поражение хананеев было полное. От их войска не осталось никого. Да и сам Сисара был убит и Аилию, женою Хивера Кениянина, чем исполнилось предсказание Деворы, что в руки женщины предаст Господь Сисару. После поражения Сисары Девора и Варак воспели хвалебную песню, которая записана в 5 главе книги Судей. Прежде всего Девора и Варак вспоминают действия и милости Божьи по отношению к Израилю на пути из Египта в Ханаан. Затем говорят о том, что было в Израиле до выступления Деворы. Вот их слова. «Были пусты дороги, и ходившие прежде путями прямыми ходили окольными дорогами. Не стало обитателей в селениях у Израиля, доколе не восстала я, Девора, доколе не восстала я, мать в Израиле». Причиной же народного бедствия, по словам этой песни, было следующее. «Избрали новых богов, оттого война у ворот. Виден ли был щит и копье у 40 тысяч Израиля? Враги позаботились о том, чтобы в Израиле не было ни щита, ни копья, то есть не было ни оборонительного, ни наступательного оружия. Села опустели, так как население перебралось в города, но грабежи и убийства простирались до самых ворот укрепленных городов». О сражении с Сисарою Девора и Варак так пели. «С неба сражались, звезды с путей своих сражались с Сисарою. Возможно, что против Сисары была не только буря с градом и дождем, но и падение метеоритов. Поток Кисон увлек их, поток Кедумим, поток Кисон». Слово кедумим одни толкуют в смысле древний, а другие в смысле вышедший навстречу, то есть помогший уничтожить неприятеля. От ливня поток превратился в бурную реку, которая захватывала и уносила людей. Всадники как могли, так старались выбраться из долины на возвышенное место. Железные колесницы застревали. «Попирай, душа моя, силу!» — восклицала Девора, наблюдая с горы за происходящим в долине. Тогда ломались копыта конские от побега сильных его. Женщина, которой руководил Бог, оказалась и организаторшей восстания, и руководительной битвы, и поэтессой, сохранившей в своей песне, которая вписана в Библию, особенные моменты как из истории Израиля, так и из происшедшей близ Фавора в долине Израильской битвы с Сисарою. Песня заканчивается пожеланием. «Так да погибнут все враги Твои, Господи! Любящие же его да будут, как солнце, восходящее во всей силе своей» Судей 5:31. А все события заканчиваются писанием «И покоилась земля 40 лет».

Вы слушали радиопередачу «Злачные пажити». Радио Зегенсвелле, «Волна благословения», город Детмалт, Германия. Слушать радио, познавать Бога.

0: В Германии 22 часа.
1: Миссионерский союз «Свет на Востоке» представляет журнал «Вера и жизнь». Номер 4 за 2019 год. Духовная статья. Лоттер Гасман. Проповедник, учитель и евангелист. Публицист, женат, отец двоих детей, живет в Германии. Вера или суеверие? Что скрывается за оккультными практиками? Наше общество достигло небывалого уровня просвещения и образования. Как же тогда объяснить столь сильное проникновение суеверий и оккультизма в жизнь многих людей? В особой опасности находятся ничего не подозревающие дети и подростки. Оккультные вещи преподносятся им как нечто вполне нормальное и общепризнанное в виде кажущихся безобидными книг и фильмов в красивом оформлении. Широко распространенное мнение, что это всего лишь развлечение – роковая ошибка. Что такое суеверие? Суеверием является любой вид религиозности, направленный не на Бога. В более широком смысле это доверие всему тому, что препятствует человеку на его пути к Богу. Например, элементы суеверия обнаруживаются в господствующем сегодня материализме, в вере в земное, в человеческом тщеславии, в атеизме и так далее. В узком смысле слово «суеверие» означает определенные практики оккультного и эзотерического характера. Все это связано с чем-то тайным и сверхъестественным, с неведомым миром. Проявлением суеверия относятся, например, астрология, гороскопы на основе расположения звезд, знаки зодиака, вера в ведьм, Вальпургиева ночь, оккультные традиции масленицы и карнавалов, вера в друидов, праздник Хэллоуин, сатанизм, черные мессы, колдовство, черная белая магия, спиритизм, вера в духов, общение с душами умерших, вера в амулеты и талисманы, вера в числа, магические, счастливые и несчастливые, гадание на маятнике, лозоискательство, заговаривание болезней, хиромантии, гадание на картах, в том числе на картах Таро, вуду, ритуальные заклинания, ясновидение, предсказание будущего, оккультные методы лечения при помощи энергетических потоков, силовых центров и так далее, лечение болезней на основе религиозных учений и сверхчувственных воздействий, таких, например, как йога, аутогенная тренировка, гомеопатия, гипноз, трансцендентальная медитация, цветочная терапия Баха, лечение драгоценными камнями, оккультные книги, фильмы, компьютерные игры с ведьмами, колдунами, магическими формулами и предметами. Суеверие и развлекательная индустрия. Многие люди попадают под оккультное влияние через музыку и компьютерные игры, потому что последние нередко связаны с сатанизмом и имеют антихристианское содержание. Многие рок-звезды сознательно посвятили себя служению сатане. Например, известный рок-музыкант Элис Купер говорил: «На одном спиритическом сеансе дух пообещал мне славу и мировое господство через рок-музыку и богатство в избытке. Единственное, чего он требовал от меня, было мое тело, он хотел им владеть». Такие хэви-метал-группы, как Black Sabbath, открыто демонстрируют свою связь с культом сатаны. Black Sabbath целиком отдалась сатане в оккультном крещении в

Бирмингеме после фильма ужасов. В их песнях встречаются такие слова: «Заплати немного и живи, как хочешь. Убей кого-нибудь, никто не будет плакать. Нам нужна лишь твоя душа». На обложке музыкального диска «Reflection» Black Sabbath написано следующее: «А ты, бедный глупец, держащий эту пластинку в своих руках, знай, вместе с ней ты продаешь свою душу, так как она быстро попадет в плен адского ритма, дьявольской силы музыки, и этот музыкальный укус тарантула заставит тебя танцевать бесконечно и беспрерывно». Алистер Кроули, самый известный сатанист XX века, оказавший большое влияние на рок-музыкантов, однажды сказал: «Человек, живущий магической жизнью, пытается подчинить себе и использовать высшие силы, которые он ощущает вокруг себя. Для приведения слушателей в экстатическое состояние он предлагал следующие методы: ритмичная повторяющаяся музыка, наркотики и особая форма сексуальной магии». Известно, что многие музыканты пишут свои песни под действием наркотиков. Некоторые из них признают, что вдохновение для своих сочинений они получают от некой контролирующей их силы. Так, гитарист Джон Маклафлин, перешедший в индуизм, утверждает, что за музыкой его группа «Окестра» стоит какой-то дух. Маклафлин рассказывал: «Однажды вечером мы с группой играли, и вдруг дух вошел в меня. Я продолжал держать в руках гитару, но это была уже не моя игра». Компьютерные игры являются сегодня неотъемлемой частью индустрии развлечений. К сожалению, эти игры нередко содержат элементы насилия, кровопролития, а также магии, мистики и оккультизма. Игрок, глядя на происходящее на экране события, как на нечто реальное, погружается в магический средневековый или неземной мир фэнтези. При этом часто используется оккультная символика, различные предметы с магическим смыслом. Благодаря постоянно улучшающему графическому исполнению, видеоигры становятся все более востребованные. Бесчисленное множество подростков и даже взрослых людей по много часов ежедневно просиживают за компьютером, не в силах оторваться от игр, которые становятся для них все более захватывающими по содержанию и имеют бесконечное продолжение. Многие люди тратят крупные суммы на такое хобби. Нередко через такие игры у них возникает привязанность к оккультным силам, ведущая к противлению христианской вере. Суеверие и культ ведьм. «Темные силы отмечают свой праздник», такими словами в районе Гарц в Германии рекламируют Вальпургиеву ночь. Но можно ли назвать культ дьявола и ведьм лишь безобидным развлечением? Понятие «ведьма» в немецком обществе появляется в документах IX столетия и означает буквально «заборная баба» – демоническое существо, проникающее через забор на чью-то частную территорию. Начиная с 70-х годов XX столетия в Европе можно наблюдать ренессанс ведьм. Многие журналы предлагают информацию, в основном позитивного характера, рекламируя колдовство и чародейство, якобы помогающее людям в повседневной жизни. Уверенные в себе новые ведьмы предлагают услуги, в частности, в сфере эзотерики. С исторической точки зрения современные ведьмы имеют истоки в феминизме, неоязычестве, эзотерике, экологическом движении. Эти люди не знают ни личного Бога, ни его откровения. Христианскую нравственность и правила веры они отвергают. В культе ведьм нет четкого разделения между земным и загробным мирами. Некая богиня якобы живет в человеке и в природе, обладая при этом неограниченной космической силой. Ведьмы разнообразно используют эту тему во время своих магических ритуалов. Культ ведьм явно противоречит фундаментальным христианским убеждениям. Христиане хорошо понимают разницу между Богом и человеком, природой, а ведьмы обожествляют человека и очеловечивают Бога. Христиане имеют личное взаимоотношение с Богом, а ведьмы обращаются к неясным космическим энергиям, за которыми стоят демонические силы. Христиане осознают глубокую испорченность человека, которую может преодолеть только искупительный подвиг любящего нас Иисуса Христа. Ведьмы же полагаются на ритуальное спасение собственными силами, исходя из того, что человек, особенно женщина, хорош по природе. Бог в своем слове осуждает всякое колдовство и магию. Человек, занимающийся этими вещами, подвергает себя опасности быть обманутым различными шарлатанами. Более того, люди становятся внутренне несвободными, сверхъестественные демонические силы могут духовно завладеть ими. Это проявляется как в мыслях о самоубийстве, в депрессиях, в различных страхах, так и в негативных физических явлениях и в общем неприятии христианских идей.
Считать колдовство просто шуткой и развлечением – большая ошибка. Занятие оккультизмом никогда не остается без последствий. Результаты могут быть самыми тяжелыми вплоть до демонической одержимости. Что влечет людей к суевериям? Человек хочет знать и достичь больше, чем это возможно с помощью обычных чувств. А так как он не может дождаться от Бога всего того, чего ему хочется, он идет к ведьме, гадалке, к астрологу, ясновидцу, экстрасенсу. Получив мнимую возможность заглянуть в будущее, в мир духов, и узнав свое особое предназначение, человек думает, что станет счастливее. На самом же деле происходит прямо противоположное. Много ли радости в том, если человек узнает от гадалки о своей якобы скорой смерти или надвигающемся несчастье? Такое произошло, например, с царем Саулом, пережившим печальный конец. Библия и суеверия. Слово Божье занимает принципиальную позицию, отвергая любые суеверия. Основанием для этого является первая заповедь. Исход 23 и Второзаконие 5.7. Бог говорит: «Да не будет у тебя других богов пред лицом моим». Звезды, талисманы, ведьмы, волшебники и духи – все это другие боги. И что еще хуже, в своем неуемном стремлении узнать будущее человек хочет сам стать богом. За первой заповедью следует запрет поклонения кумирам и изображениям. «Не делай себе кумира и никакого изображения того, что на небе вверху и что на земле внизу, и что в воде ниже земли. Не поклоняйся им и не служи им». Исход 24.5. Это означает, что нам нельзя почитать никакое создание. Бог в своем величии стоит выше любого творения. Сотворенные существа и вещи, в том числе иконы, недостойны настоящего почитания. Любое почитание творения вместо Творца является, согласно Библии, идолопоклонством и суеверием. «Не должен находиться у тебя проводящий сына своего или дочь свою через огонь, прорицатель, гадатель, ворожея, чародей, обаятель, вызывающий духов, волшебник и вопрошающий мертвых. Ибо мерзок пред Господом всякий, делающий это». Второзаконие 18:10-12. Здесь мы видим однозначное осуждение любого рода оккультизма. Почему в Библии содержатся эти предостережения? Много мошенников наживаются на суеверных людях, обманывая их. Человек платит за свои суеверия немалые деньги. Однако проблема здесь не только в обмане. Библия сообщает нам о сатане или дьяволе как о реальной личности. Сатана господствует над воинством демонов, злых духов, падших ангелов и над всем богопротивным царством. Он обвиняет людей перед Богом, искушает их, и потому его еще именуют лукавым. Сатана имеет силу, но он не всемогущ. Бог дает ему ограниченную свободу действий, и сатана использует ее для оказания влияния на людей. Наши слабости увеличивают его шансы. Если мы запустим дьявола в свое сердце, то есть если мы в обход Бога будем искать себе счастье, признание, власть, исцеление от болезней, сатана тут же начнет действовать и вместе со своим воинством демонов обретет власть над нашей жизнью. В этом и заключается большая опасность суеверий. Кто не верит в Иисуса Христа, единого истинного Бога, и не находится под его защитой, тот в зоне влияния сатаны. А если он к тому же еще сознательно подвергает себя опасности, то непременно погибнет. Как верно было замечено поэтом, если ты не откроешь двери для веры, то суеверие пролезет к тебе через окно. Если не послушаешь Иисуса, то к тебе придут духи. Какой жертвы требуют темные силы? Слуги зла могут оказывать людям некую помощь, совершать чудеса и даже использовать при этом имя Бога. Однако в награду себе они потребуют от человека его душу. Библия сообщает о демонической одержимости. Библейские описания настолько точны и конкретны, что одержимость невозможно квалифицировать лишь как античное описание психосоматических нарушений, как это часто сегодня делается. Конечно, многие болезни можно объяснить с медицинской точки зрения, но это не исключает демонической одержимости, особенно в тех случаях, когда люди занимались оккультизмом, имели общение с ведьмами, колдунами, духами и сатаной. За любыми оккультными проявлениями, в том числе так называемой белой магией, чудотворным лечением, злоупотреблением христианскими терминами и стихами из Библии,
в конечном счете скрываются те же сатанинские силы. Дьявол желает удержать людей от спасительной веры в Иисуса Христа, Сына Божьего. Если вы оказались в прямой зависимости от сил тьмы, если ваши, казавшиеся такими безобидными увлечения оккультными практиками, загнали вас в угол, и вы не видите выхода, не отчаивайтесь, выход есть. Исповедуйте Богу, лучше всего в присутствии опытного душепопечителя, все свои грехи и мерзости, и отрекитесь от власти сатаны. Осознанно встаньте под защиту пролитой за вас крови Христовой и признайте над собой власть живущего в вас Святого Духа. Будьте послушны только Слову Господа. Каждый день благодарите за Его спасение и защиту. Общайтесь с посвященными Богу людьми. Читайте каждый день Евангелие и часто молитесь Господу, и вы обретете мир Божий. Из нашей истории. Эльфрида и Вальтер Тлах. Херенберг, Германия, лето 1981 год. Перевод с немецкого Марии Винс. Незабываемое посещение. В эпоху железного занавеса, когда Миссионерский союз «Свет на Востоке» на территории СССР был вынужден действовать нелегально, основным каналом для обмена информацией стали туристические поездки. А так как сотрудники миссии не могли открыто посещать Советский Союз, этим занимались доверенные люди, верные друзья миссии. Среди них были Вальтер и Эльфрида Тлах. Вальтер был одним из активных участников церковного сопротивления Гитлеру во время Второй мировой войны, основателем консервативного библейского университетского образования, известного как Альбрехт Бенгельхаус, а также основателем евангелического движения объединения Людвига Хафакера, боровшегося с либеральным богословием в Германии. Он активно помогал церквам за железным занавесом, посещая общины в социалистических странах. В течение нескольких лет он совершил 26 таких поездок. Предлагаем вашему вниманию, уважаемые читатели, одно из писем Вальтера и Эльфриды Тлах, которые они написали своим друзьям после поездки в СССР в 1981 году. Дорогие друзья! Мы все еще поражены, что, несмотря на проблемы Вальтера со здоровьем, мы имели возможность и в этом году совершить поездку в СССР. Визу мы получили без всяких проблем, правда, нам пришлось очень долго ждать утверждения маршрута нашей поездки. Наконец настал день, когда мы держали в руках согласованную программу, весьма сокращенную и измененную интуристом по непонятным для нас причинам. Основными пунктами этой программы было посещение Москвы и Караганды, Казахстан. Самые важные для нас города в Сибири с большими немецкими церквами остались, к сожалению, недоступными. Нам позволялось лишь посетить интересные с туристической точки зрения города Иркутск и Братск, где мы, однако, не смогли найти ни одной лютеранской церкви. Сибирь оказалась совсем не такой, как мы ее себе представляли. Россия, вероятно, самая богатая страна в мире с точки зрения полезных ископаемых и энергоресурсов. А как прекрасна тайга весной со своими бесконечными светло-зелеными лесами. Хотя мы преодолели 8000 километров, двигаясь на восток, но увидели только небольшую часть этой страны. Мы можем лишь повторить то, что уже ощутили ранее во время нашей первой поездки, и что еще в 1916 году десятилетний Клаус Меннерт сказал своему уверенному в победе учителю гимназии: «Россия – огромная страна. На Урале она только начинается. В одной только Сибири имеется больше запасов нефти, чем во всех арабских странах вместе взятых. С политической точки зрения это означает абсолютное превосходство России над Западом, поскольку многое в будущем будет определяться запасами сырья и энергии. Однако мы отправились в путь не для того, чтобы давать политические прогнозы или делать рекламу интуристу, хотя и получили там действительно достойное обслуживание. Мы намеревались посетить отдаленные немецкоязычные лютеранские церкви. Во-первых, нам хотелось бы выразить благодарность за молитвы, силу которых мы явственно ощущали, и финансовую поддержку. Многие нам говорили: «Вы это совершаете вместо нас». Такие слова делают нас представителями многих христиан в этих поездках. Название сборника гимнов «Имя
«Иисуса не умолкнет никогда» стало для нас девизом после того, как таможенник во время досмотра, который мы ожидали в течение 2 часов, легко нашел в нашем белье 2-й том этого песенника, но затем молча положил его на место. Может быть, ему понравились ноты на обложке или красный цвет этой книги, а может, он даже понял название. Обменявшись с женой взглядами, мы быстро закрыли чемоданы, теперь можно было немного расслабиться. Даже казавшийся нам сначала неудачным график путешествия, согласно которому все перелеты выпадали на воскресенье, позволил нам принять участие в повседневной церковной жизни в Караганде, включая хоровые спевки, испытания конфирмантов для богослужения с последующими общениями, а также молодежное собрание. От знакомых переселенцев из Казахстана мы получили адрес одной семьи, которая и привела нас в церковь. Без нее мы бы никогда не отыскали этот дом на окраине, совершенно не похожий на церковь. Нам еще повезло, что нашелся таксист, который согласился вести нас по бездорожью в этот отдаленный район. И он не успокоился, пока не высадил нас у типичного зеленого деревянного забора с лающими за ним собаками. За этим забором стыдливо стояло здание, построенное скорее в стиле барокко, чем барокко. Караганда – молодой промышленный город с населением около 500 тысяч человек, созданный Сталиным в населенной одними кочевниками голой степи. В прошлом веке там обнаружили запасы каменного угля. Один мальчик-пастух бросил камень в костер, и он ярко вспыхнул. Настоящий подъем город пережил в 1941 году с началом Великой Отечественной войны, в памяти которой в каждом городе установлен памятник с почетным караулом и вечным огнем, превратившись в тыловой центр, снабжавший страну продовольствием и углем. 140 предприятий были эвакуированы в этот регион. На ускоренное развитие горнодобывающей промышленности были направлены донецкие братья. Ну а без прикрас это означает, что большая часть советских немцев с началом войны была выселена из своих давно обжитых мест на юге России в Караганду, остальные в Сибирь. Их переживания, голод, холод, болезни, репрессии, смерти сотен тысяч людей, не выдержавших такой жизни, хорошо описываются Бертой Бахман в книге «Воспоминания о Казахстане». Но еще большим чудом нам показался тот факт, что 40 лет спустя там все еще проживает 200 тысяч немцев, и примерно 5 тысяч из них принадлежат к лютеранской церкви, не считая баптистов и незарегистрированных христиан. «А вам, наверное, все кажется здесь странным и чудаковатым?» — спросила нас на старом швабском диалекте одна милая сестра-хористка, имея в виду старомодные песни, записанные от руки в искусно оформленном сборнике, длинные проповеди, читаемые в церкви, а также старую литургию, восходящую к XVIII веку. «Да, это действительно чудо, что вы еще живы и ведете такую богатую церковную жизнь посреди казахской степи», — ответили мы. Без каких-либо признаков неудовольствия или утомления прошли 2 богослужения, из-за недостатка места верующие собирались в 2 смены, утром и после обеда, длительностью более 3 часов каждое, с литургией и проповедями, одна из них была на основании текста швабского лютеранского богослова Рооса, хоровым и общим пением. Потом были собрания в стиле швабской штунды, на которые остались многие верующие. Мы были до глубины души тронуты строгим библейским толкованием, услышанным от этих простых братьев, пенсионеров и шахтеров, не имеющих богословского образования, с болью думая о либерализме в наших западных церквах. При этом здесь не было никакого отстранения от внешнего мира, ухода в духовность, ведь если ты твердо веришь и держишься буквального толкования библейских текстов, у тебя обязательно возникнут противоречия с атеистическим окружением. Один брат простодушно заметил: «Подумать только, есть люди, которые говорят, что человек произошел от обезьяны». Это прозвучало иронично, но ведь за такое вполне могло последовать приглашение на беседу с представителями власти. В целом же в вопросах взаимоотношений с государством верующие здесь строго придерживаются старой лютеранской традиции послушания властям, если только это не идет против их христианской совести. Самым волнующим моментом для нас стала общая тихая молитва на коленях, своего рода молитвенное общение, когда каждый шепотом приносит Богу свои нужды. Помещение наполнилось нарастающим и затем затихающим гулом, пока шепот не перешел в отдельные вздохи. Как прекрасно литургия с молитвами, песнопениями, чтениями проповедей сочеталась с 5-м воскресеньем после Пасхи по литургическому году.
Также и братья, проповедовавшие на собраниях, ориентировались на эту дату. А какой богатый репертуар духовных гимнов! Они выбирались спонтанно в зависимости от темы проповеди и сообщались христианам. Большим чудом для нас стало молодежное собрание в воскресенье вечером. В принципе, это было не что иное, как штунда, только здесь слово проповедовалось молодыми братьями, а молодежный хор с оркестром обеспечил этому вечеру музыкальное сопровождение. Работа с христианской молодежью запрещена законом, поэтому встречи верующих, юношей и девушек могут проходить только в виде церковного собрания. Соотношение молодежи и взрослых в общине примерно 250:250, что, кстати, помогает естественным образом избежать разрыва между поколениями. Гостю на каждом собрании предоставлялась возможность сказать приветствие, выливающееся обычно в целую проповедь, хотя представитель местной милиции дал братьям указание говорить только одну минуту. Верим, что эти приветственные речи достигли сердец людей, так как были почерпнуты из слова жизни. Незабываемым кульминационным моментом после прощальной проповеди Вальтера был гимн «Радость, радость непрестанно, будем радостны всегда, луч отрады Богом данный». «Не погаснет никогда». Как только не высмеивался у нас этот гимн, считавшийся выражением некоего эмоционального христианства ушедшей эпохи. Здесь же стоило российской немке из Германии лишь робко выразить желание спеть эту песню, как вся церковь с музыкальными инструментами от всего сердца тут же влилась в песнопение от первого до последнего куплета. Мы были глубоко потрясены этим пением, свидетельством церкви, не имеющей иной радости, как только в Иисусе и в общении верующих. Нам вспомнился один конфирмант, сын милиционера, член молодежной группы, рассказавший накануне наизусть без запинки псалом первый, в котором, кстати, 4 раза упоминаются атеисты. В то время как другие не могли толком рассказать наизусть «Отче наш», символ веры и 10 заповедей ни на русском, ни на немецком. Вспоминается также девушка, которая бросила учебу, она училась на педагога, потому что некоторые предметы противоречили ее совести и стала швеей. Сестра Э, которая в свои 58 лет почти не могла прямо ходить, настолько ослаб ее организм вследствие многолетней тяжелой работы, в пятницу в течение 10 часов стояла в очереди за 1 килограммом колбасы, чтобы сделать нам на воскресенье бутерброды. Как бы ей хотелось еще раз увидеться с матерью и сестрами, которые уже переехали на Запад. Или еще, как можно петь «Радость, радость непрестанно», работая на шахте и прибегая сразу после смены на уже начавшееся богослужение, как это делает здесь регент. С этой песней в сердце, с глазами полными слез, мы попрощались с общиной. После этого посещения цель нашей поездки была уже достигнута. Мы имели возможность в одном месте увидеть и услышать, как Господь делает мертвых живыми. После этого нам уже было легче смириться с тем, что по графику поездки в Алма-Ате предусматривался лишь короткий частный визит. Мы узнали, что и там верующие живут насыщенной духовной жизнью. Нас настоятельно приглашали приехать снова и побыть там подольше, желательно с целой группой. Планы на такую поездку уже составляются. Нам удалось также кратко осветить очень волнующий всех немцев вопрос переселения в Германию с другой перспективы. Не может быть, чтобы в 1941 году так много христиан лишь волею случая были высланы в регион, куда иначе не попал бы никакой миссионер. Христианское свидетельство намного важнее сохранения немецкой самобытной культуры. И именно в условиях усиливающейся русификации мы должны выполнять великое поручение Христа в отношении всех народов. А переезд в Германию часто связан с появлением многочисленных проблем и разочарований. Конечно, нелегко быть услышанными, находясь вдалеке и в безопасности. Тем большей благодарностью наполнилось наше сердце, когда мы услышали мнение одной посещенной нами семьи. Мы не будем добиваться разрешения на выезд окольными путями. Если Богу угодно, Он выведет нас и так. Вы, конечно, поймете, что мы не можем много рассказать о наших встречах в Москве. Ситуация у брата В была настолько трудной, что мы не смогли поехать к нему домой. За ним постоянно следят, поэтому мы могли беседовать только в парке или машине, непрерывно наблюдая за движением через зеркало заднего вида. Нас радует, что брат В до сих пор не поддается соблазну выехать за границу и остается в своей молодой общине. Ему очень больно, что заграничные представители церкви пользуются таким авторитетом на Западе. Простые верующие ничего не знают об их действиях, следовательно, эти действия осуществляются не от их имени. Например, вступление в Экуменический союз произошло без ведома церквей.
«Не может ли ваше правительство запретить этим людям въезд на Запад?» — спросил брат В. Говоря так, он, по-видимому, исходил из практики жизни в своей стране. Опасности демократии ему не знакомы. Брат В. настоятельно просит нас приехать снова для толкования Библии и предоставления некоторой информации. Нужно усердно молиться о брате и его жене, чтобы Бог дал ему здоровье и сил выдержать все испытания. Прошлой зимой нам довелось 3 недели отдохнуть на Черном море, вместо отмененного по причине болезни посещения миссионеров в Бразилии. Мы встретились с Тео. Оказалось, что он был в глубокой депрессии и очень болен. На одном домашнем общении он уже почти не мог переводить нам. Весной до нас дошло сообщение, что его отправили в санаторий в связи с перенесенным инфарктом миокарда. Его жена как раз в то время получила очень интересную работу в лаборатории, но вскоре ей пришлось, к большому огорчению начальства, освободить это место для совершенно некомпетентного партийного товарища. Недавно она вроде бы снова нашла работу, но неизвестно, как долго там продержится, так как все ее коллеги там партийные функционеры. С такими трудностями сталкиваются верующие в своих буднях. Тем больше была их радость, когда однажды один из них после многочисленных безуспешных попыток наконец-то получил степень кандидата наук. Среди них есть и изобретатель, которого негласно очень уважают в научных кругах. Не забудьте в своих молитвах и детей, некоторых из них вы знаете по имени. Это просто чудо, что эти дети до сих пор с неразделенным сердцем остаются в семьях и общинах. Прошлым летом С. удалось даже побывать в христианском молодежном лагере, хотя туда несколько раз приходили гости из КГБ. Но благодаря партийному дяде лагерь, замаскированный под семейный отдых, удалось провести до конца. Это важное событие и переживание для верующей молодежи, ведь они, будучи отщепенцами в своей стране, не имеют особых возможностей принимать участие в досуговых мероприятиях, предлагаемых социалистическим обществом. Брату Т., находящемуся в тюрьме, на Рождество дали отпуск, и он смог даже проповедовать в своей церкви, которая, слава Богу, в отличие от церковного руководства, не отреклась от него. Как мы узнали, в мае он освободился за хорошее поведение или по состоянию здоровья, неизвестно. Неизвестно также, исполнилось ли его желание об освобождении сына от алкогольной зависимости. Остальные новости, полученные нами оттуда, настолько удручающие, что мы не в силах даже вскользь упомянуть о них. Но у нас еще есть возможность помогать. Если Богу угодно, и Он даст нам здоровье, мы собираемся в этом году совершить еще одну поездку в ГДР, а также ненадолго съездить на Черное море. Очень просим молиться об этом. Сердечным приветом, в том числе от имени всех верующих, которых мы посетили. Эльфрида и Вальтер Тлах. Хоренберг, Германия, лето 1981 год.

Дорогие слушатели, вы не случайно услышали эту радиопередачу. На протяжении многих лет мы распространяем благую весть об Иисусе Христе по всему миру верно и надежно. Эта работа возможна только потому, что люди поддерживают ее молитвой и пожертвованиями. Если вы цените служение радио Зегенсвеля «Волна благословения», то мы просим вас, помогите, чтобы Слово Божье продолжало передаваться дальше. Каждое пожертвование помогает нести это служение. Большое спасибо за ваше доверие и поддержку. Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88. Большое спасибо! Да благословит вас Бог!

0: В Германии 23 часа.
1: Евангелие от Матфея. Глава 22. Иисус, продолжая говорить им притчами, сказал: «Царство небесное подобно человеку-царю, который сделал брачный пир для сына своего и послал рабов своих звать званных на брачный пир, и не хотели прийти. Опять послал других рабов, сказав: «Скажите званым: вот я приготовил обед мой, тельцы мои, и что откормлено, заколото, и все готово. Приходите на брачный пир». Но они, пренебрегши то, пошли кто на поле свое, а кто на торговлю свою. Прочие же, схватив рабов его, оскорбили и убили их. Услышав о сем, царь разгневался и, послав войска свои, истребил убийц онных и сжег город их. Тогда говорит он рабам своим: «Брачный пир готов, а званые не были достойны. Итак, пойдите на распутье, и всех, кого найдете, зовите на брачный пир». И рабы те, выйдя на дороги, собрали всех, кого только нашли, и злых, и добрых. И брачный пир наполнился возлежащими. Царь, войдя посмотреть возлежащих, увидел там человека, одетого не в брачную одежду, и говорит ему: «Друг, как ты вошел сюда не в брачной одежде?» Он же молчал. Тогда сказал царь слугам: «Связав ему руки и ноги, возьмите его и бросьте во тьму внешнюю. Там будет плач и скрежет зубов, ибо много званых, а мало избранных». Тогда фарисеи пошли и совещались, как бы уловить его в словах, и посылают к нему учеников своих с иродианами, говоря: «Учитель, мы знаем, что ты справедлив и истинно пути Божию учишь, и не заботишься об угождении кому-либо, ибо не смотришь ни на какое лицо. Итак, скажи нам, как тебе кажется, позволительно ли давать подать кесарю или нет?» Но Иисус, видя лукавство их, сказал: «Что искушаете меня, лицемеры? Покажите мне монету, которую платится подать». Они принесли ему динарий. И говорит им: «Чье это изображение и надпись?» Говорят ему: «Кесаревы». Тогда говорит им: «Итак, отдавайте кесарева кесарю, а Божие – Богу». Услышав это, они удивились и, оставив его, ушли. В тот день приступили к нему саддукеи, которые говорят, что нет воскресения, и спросили его: «Учитель, Моисей сказал: если кто умрет, не имея детей, то брат его пусть возьмет за себя жену его и восстановит семя брату своему. Было у нас семь братьев. Первый, женившись, умер, и не имея

Итей оставил жену свою брату своему. Подобно и второй, и третий, даже до седьмого. После же всех умерла и жена. Итак, в воскресении, которого из семи будет она женою, ибо все имели ее. Иисус сказал им в ответ: «Заблуждаетесь, не зная Писаний, ни силы Божией, ибо в воскресении не женятся, не выходят замуж, но пребывают, как ангелы Божии на небесах. А о воскресении мертвых не читали ли вы реченного вам Богом: «Я – Бог Авраама, и Бог Исаака, и Бог Иакова. Бог не есть Бог мертвых, но живых». И слыша, народ дивился учению его. А фарисеи, услышав, что он привел Саддукеев в молчание, собрались вместе. И один из них, законник, искушая его, спросил, говоря: «Учитель, какая наибольшая заповедь в законе?» Иисус сказал ему: «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душою твоею, и всем разумением твоим. Сия есть первая и наибольшая заповедь. Вторая же, подобная ей: возлюби ближнего твоего, как самого себя. На сих двух заповедях утверждается весь закон и пророки». Когда же собрались фарисеи, Иисус спросил их: «Что вы думаете о Христе? Чей он сын?» Говорят ему: «Давидов». Говорит им: «Как же Давид по вдохновению называет его Господом, когда говорит: „Сказал Господь Господу моему: сиди одесную меня, доколе положу врагов твоих в подножие ног твоих“? Итак, если Давид называет его Господом, как же он сын ему?» И никто не мог отвечать ему ни слова. И с того дня никто уже не смел спрашивать его.

Евангелие от Матфея, глава 23. Тогда Иисус начал говорить народу и ученикам Своим и сказал: «На Моисеевом седалище сели книжники и фарисеи. Итак, все, что они велят вам соблюдать, соблюдайте и делайте. По делам же их не поступайте, ибо они говорят и не делают. Связывают бремена тяжелые и неудобоносимые и возлагают на плечи людям, а сами не хотят и перстом двинуть их. Все же дела свои делают с тем, чтобы видели их люди, расширяют хранилища свои и увеличивают воскрылия одежд своих. Также любят предвозлежание на пиршествах и председание в синагогах, и приветствия в народных собраниях, и чтобы люди звали их: «Учитель, учитель». А вы не называйтесь учителями, ибо один у вас учитель – Христос. Все же вы – братья. И отцом себе не называйте никого на земле, ибо один у вас Отец, который на небесах. И не называйтесь наставниками, ибо один у вас наставник – Христос. Больший из вас да будет вам слуга. Ибо кто возвышает себя, тот унижен будет, а кто унижает себя, тот возвысится. Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что затворяете Царство Небесное человеком, ибо сами не входите и хотящих войти не допускаете. Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что поедаете домы вдов и лицемерно долго молитесь, зато примете тем большее осуждение. Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что обходите море и сушу, дабы обратить хотя одного, и когда это случится, делаете его сыном гиенны, вдвое худшим вас. Горе вам, вожди слепые, которые говорите: если кто поклянется храмом, то ничего, а если кто поклянется золотом храма, то повинен. Безумные и слепые, что больше, золото или храм, освящающий золото? Также, если кто поклянется жертвенником, то ничего, если же кто поклянется даром, который на нем, то повинен. Безумные и слепые, что больше, дар или жертвенник, освящающий дар? Итак, клянущийся жертвенником клянется им и всем, что на нем, и клянущийся храмом клянется им и живущим в нем, и клянущийся небом клянется престолом Божиим и сидящим на нем. Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что даете десятину смяты, аниса и тмина, и оставили важнейшее в законе – суд, милость и веру. Сие надлежало делать, и того не оставлять. Вожди слепые, отцеживающие комара, а верблюда – поглощающие. Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что очищаете внешность чаши и блюда, между тем, как внутри они полны хищения и неправды. Фарисей слепой, очисти прежде внутренность чаши и блюда, чтобы чиста была и внешность их. Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что уподобляетесь окрашенным гробам, которые снаружи кажутся красивыми, а внутри полны костей мертвых и всякой
нечистоты. Так и вы по наружности кажетесь людям праведными, а внутри исполнены лицемерия и беззакония. Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что строите гробницы пророкам и украшаете памятники праведников, и говорите: «Если бы мы были во дни отцов наших, то не были бы сообщниками их в пролитии крови пророков». Таким образом, вы сами против себя свидетельствуете, что вы сыновья тех, которые избили пророков. Дополняйте же меру отцов ваших. Змии, порождение ехиднины, как убежите вы от осуждения в гиену? Посему, вот я посылаю к вам пророков и мудрых, и книжников, и вы иных убьете и распнете, а иных будете бить в синагогах ваших и гнать из города в город. Да придет на вас вся кровь праведная, пролитая на земле от крови Авеля праведного до крови Захарии, сына Варахиина, которого вы убили между храмом и жертвенником. Истинно говорю вам, что все сие придет на род сей. Иерусалим, Иерусалим, избивающий пророков и камнями побивающий посланных к тебе, сколько раз хотел я собрать детей твоих, как птица собирает птенцов своих под крылья, и вы не захотели. Се оставляется вам, дом ваш пуст. Ибо сказываю вам, не увидите меня отныне, доколе не воскликнете: «Благословен грядый во имя Господне».

Евангелие от Матфея, глава 24. И выйдя, Иисус шел от храма, и приступили ученики Его, чтобы показать Ему здание храма. Иисус же сказал им: «Видите ли все это? Истинно говорю вам, не останется здесь камня на камне, все будет разрушено». Когда же сидел он на горе Елеонской, то приступили к нему ученики наедине и спросили: «Скажи нам, когда это будет, и какой признак твоего пришествия и кончины века?» Иисус сказал им в ответ: «Берегитесь, чтобы кто не прельстил вас, ибо многие придут под именем Моим и будут говорить: „Я Христос“, и многих прельстят. Также услышите о войнах и о военных слухах. Смотрите, не ужасайтесь, ибо надлежит всему тому быть, но это еще не конец. Ибо восстанет народ на народ, и царство на царство, и будут глады, моры и землетрясения по местам. Все же это начало болезней. Тогда будут предавать вас на мучения и убивать вас, и вы будете ненавидимы всеми народами за имя Мое. И тогда соблазнятся многие, и друг друга будут предавать, и возненавидят друг друга, и многие лжепророки восстанут и прельстят многих. И по причине умножения беззакония во многих охладеет любовь. Претерпевший же до конца спасется. И проповедано будет сие Евангелие Царствия по всей вселенной во свидетельство всем народам. И тогда придет конец. Итак, когда увидите мерзость запустения, реченную через пророка Даниила, стоящую на святом месте, читающий да разумеет, тогда находящиеся в Иудее добегут в горы, и кто на кровле, тот да не сходит взять что-нибудь из дома своего, и кто на поле, тот да не обращается назад взять одежды свои. Горе же беременным и питающим сосцами в те дни. Молитесь, чтобы не случилось бегство ваше зимою или в субботу, ибо тогда будет великая скорбь, какой не было от начала мира до ныне и не будет. И если бы не сократились те дни, то не спаслась бы никакая плоть, но ради избранных сократятся те дни. Тогда, если кто скажет вам: «Вот здесь Христос» или «там», не верьте. Ибо восстанут лжехристы и лжепророки и дадут великие знамения и чудеса, чтобы прельстить, если возможно, и избранных. Вот я наперед сказал вам. Итак, если скажут вам: «Вот он в пустыне», не выходите. «Вот он в потаенных комнатах», не верьте. Ибо как молния исходит от востока и видна бывает даже до запада, так будет пришествие Сына Человеческого, ибо где будет труп, там соберутся орлы. И вдруг, после скорби дней тех, солнце померкнет, и луна не даст света своего, и звезды спадут с неба, и силы небесные поколеблются. Тогда явится знамение Сына Человеческого на небе, и тогда восплачутся все племена земные и увидят Сына Человеческого, грядущего на облаках небесных, силою и славою великою.
и пошлет ангелов своих с трубою громогласною, и соберут избранных его от четырех ветров, от края небес до края их. От смоковницы возьмите подобие. Когда ветви ее становятся уже мягки и пускают листья, то знаете, что близко лето. Так, когда вы увидите все сие, знайте, что близко при дверях. Истинно говорю вам, не придет род сей, как все сие будет. Небо и земля придут, но слова мои не придут. О дне же том и часе никто не знает, ни ангелы небесные, а только Отец мой один. Но как было во дни Ноя, так будет и в пришествии Сына Человеческого, ибо как во дни перед потопом ели, пили, женились и выходили замуж, до того дня, как вошел Ной в ковчег, и не думали, пока не пришел потоп и не истребил всех, так будет и пришествие Сына Человеческого. Тогда будут двое на поле. Один берется, а другой оставляется. Две мелющие в жерновах. Одна берется, а другая оставляется. Итак, бодрствуйте, потому что не знаете, в который час Господь ваш приидет. Но это вы знаете, что если бы ведал хозяин дома, в какую стражу придет вор, то бодрствовал бы и не дал бы подкопать дома своего. Потому и вы будьте готовы, ибо в который час не думаете, приидет Сын Человеческий. Кто же верный и благоразумный раб, которого Господин его поставил над слугами своими, чтобы давать им пищу вовремя? Блажен тот раб, которого Господин его, придя, найдет поступающим так. Истинно говорю вам, что над всем имением своим поставит его. Если же раб тот, будучи зол, скажет в сердце своем: «Не скоро придет господин мой», и начнет бить товарищей своих и есть и пить с пьяницами, то придет господин раба того в день, в который он не ожидает, и в час, в который не думает, и рассечет его, и подвергнет его одной участи с лицемерами. Там будет плач и скрежет зубов.

0: Дорогие радиослушатели, вы слушаете христианское радио Segenswelle.
1: Волна благословения.
0: Наш сайт интернета segenswelle.de.
1: Слушать радио, познавать Бога.

Дорогие друзья, вы слушаете радио Сегенсвелле. У микрофона Элизабет Завадский. Я рада приветствовать вас на нашей передаче «Звуки творчества», в которой прозвучат стихи и песни христианских авторов. Слушайте и назидайтесь.

Тема нашей передачи сегодня – библейские истории. «О заповедях твоих размышляю и взираю на пути твои, уставами твоими утешаюсь, не забываю слова твоего». Псалом 118, 15 и 16 стихи. Звучит песня «Рассказать я всем желаю» про Иисуса.

Сейчас я прочитаю стих, автор Анна Лукс. «Когда-то первым лучом рассвета весь сотворенный мир был освящен. По слову Бога свершилось это, и человек в Едемский сад вошел. О мой Иисус, Господь любви, тобою жизнь моя согрета! О мой Иисус, Господь любви, явление радости и света!» Однажды в городе Иерусалиме шел человек под тяжестью креста, а где-то в небе сияло имя, в котором жизни вечная чистота. Есть холм Голгофский на планете, где кровь святая пролита была. Проходят годы, и Божьи дети по вере Божией творят дела. Настанет время, грядет Спаситель, чтобы от земли искупленных забрать. Там, в ясном небе, их ждет обитель, где будет вечно Царь царей сиять. О мой Иисус, Господь любви, тобою жизнь моя согрета! О мой Иисус, Господь любви, явление радости и света! Звучит песня «Небо Едема, ты моя песня».

при входе в селенье в дорожной пыли увидел Христос прокаженных вдали. Не смея приблизиться жалкой толпой, они обратились к Иисусу с мольбой. Несчастные жили вдали от людей, предавшись печали и скорби своей. «Нечист я, нечист!» — говорили уста. Их тело болело, болела душа. «Учитель, наставник, помилуй ты нас!» — звучал в отдалении страждущих глаз. «Идите!» — сказал Иисус им любя. «Священникам вы покажите себя!» С надеждой несчастные в путь свой пошли. В дороге они исцеление нашли. Теперь они смогут увидеть родных и жить вместе с ними в жилищах своих. И в радости девять забыли о том, что кто-то вернул им здоровье и дом. Так много хотелось друзьям рассказать, как жить хорошо теперь, вольно дышать. Один лишь вернулся, Иисуса хваля, и пал ниц к ногам его благодаря. То был самарянин, а где ж девять, где? Ужель благодарности нет в их душе? Как много просьб, криков «помилуй меня!» И слышатся стоны среди ночи и дня. Но вот после бури пришла тишина, и ты извлечен из погибели рва. Ты при смерти был, но дар жизни обрел. Бессильного, слабого дух Божий вел. Подателю благ благодарность звучит, или сердце забыло все, или молчит. Твой дух был в темнице, свободой живет. Какие он гимны Иисусу поет! И как он свободу использует ту, как ценит подаренную тишину. О, дай быть признательным сердцем, душой за жизнь возвращенную, дар Божий твой. Уста пусть звучат в благодарной хвале, и вся жизнь несет благодарность тебе.

Следующий стих написала Вера Перегудова. «Он предан был Иуды целованьем, и руки возложили на него. Да сбудутся священные писания, Бог отдал в жертву сына своего. И воины, все с кольями, мечами, в сад приступили, чтобы его схватить. Он каждый день сидел, учил их в храме, но час настал, чтоб душу положить. Совет первосвященников, старейшин старался Иисуса обвинять. И он стоял среди той толпы святейшей, молчал, им не желая отвечать. Высокомерный, гордый Каиафа, а с ним и весь его синедрион, кричали без приличия и страха: «Распни его, повинен смерти он!» Как агнец кроткий шел он на закланье, страдая, никому не угрожал, принял удары, муки, поруганья, ни одного упрека не сказал. Прожил он жизнь короткую земную. Он все сказал, что должен был сказать. Не поняли любовь его святую и повели на гору, чтоб распять. Иисус молчал, он нам пример оставил. Его следы и до сих пор видны. Его закон не сборник жестких правил. Он есть любовь безмерной глубины. Молчанье – это качество святое. Сестра и брат, удерживай уста. Какое это правило простое, старайся жизнью показать Христа. И если кто-то нас несправедливо обидел без причины, оскорбил, а мы любезны, добры, молчаливы, у Бога просим мудрости и сил. Такой пример – достойный подражания. Господь, ты наши освети уста, чтоб жили мы, как сказано в Писанье, пред Богом совесть, чтоб была чиста. А наш язык порою скверный очень, что трудно так его остановить. Господь, открой слепые наши очи, чтоб лишних слов плохих не говорить. И если нас злословят или поносят, благоразумней будет промолчать, а может и прощенья не попросят, давайте должников своих прощать.

На ниве богача был урожай хлебов. Он думал: некуда собрать моих плодов. Как приготовить дом к такому урожаю? А вот что сделаю. Все житницы сломаю, большие выстрою и соберу туда мой хлеб, мое добро. И я скажу тогда душе моей: душа, простись навек с тревогой, покойся. У тебя лежит именье много на годы многие. Гони заботы прочь, ешь, пей и веселись. Безумец, в эту ночь отнимут жизнь твою, сказал Господь. Несчастный, кому останутся твой дом и труд на праздник?

Стих «Авраам сделал выбор» написала Светлана Теребилина. Авраам сделал выбор, палатка удобней Содома. Авраам сделал выбор сознательно, не наугад. Авраам сделал выбор, шагая к небесному дому. Авраам сделал выбор и не оглянулся назад. Авраам сделал выбор хранить обещание в сердце. Авраам сделал выбор и 25 лет ожидал. Авраам сделал выбор, на слово сумел опереться. Авраам сделал выбор, а Бог свое слово сдержал. Авраам сделал выбор, и мальчика держит в пеленках. Авраам сделал выбор, и вот он, его Исаак. Авраам сделал выбор. О, нет, долгожданнее ребенка. Это Божья любовь, Божьей верности истинный знак. Авраам сделал выбор. Ну что ж, Господь, еще нужно? Авраам сделал выбор. Вот сын его славный подрос. Авраам с Исааком доверием связаны, дружбой. Но Господь говорит, чтоб отец в жертву сына принес. Авраам сделал выбор. Он знал, кто ему всех дороже. Авраам сделал выбор и с сыном отправился в путь. Авраам сделал выбор, решил, по-другому не сможет. Авраам сделал выбор, поймет ли его кто-нибудь. Авраам сделал выбор, он шел тяжелейшей тропою, и порою не слушались ноги и сердце в груди. Ведь тот выбор, что сделан, приходит с великой борьбою. Авраам не отступит. Сюда, Исаак, подойди. Авраам сделал выбор, и нож занесен над сыночком. Авраам сделал выбор, зажмурил глаза Исаак. Все, проверки своей ставит Бог окончательно точку, а точнее не точку, большой восклицательный знак. Авраам сделал выбор, и Бог снизошел благодатью. Авраам сделал выбор, и сын остается в живых. Авраам сделал выбор, прообраз святого распятия. Авраам сделал выбор, есть выбор у всех остальных. Авраам сделал выбор, прошел испытанья долину. Авраам сделал выбор, Господь мой, я тоже хочу. Ты не будешь меня вынуждать и подталкивать спину. Выбор мой и решение приняв, за него заплачу. Звучит песня «Моя надежда, Иисус».

Тьма нависла кровавою тучей. Страх и ужас сковали народ. Враг так близко. Господь всемогущий, кто же войско твое поведет? Ты сказал, что победа за нами. И я верю тебе. Господь Бог, что ж случилось с твоими мужами? Отчего неуверенный вздох? Отчего ослабели колени? И растаяла вера в груди. Сердце их словно горы сомнений. О, Господь, ты их дух подними! Страх окутал своей пеленою, и они отступают назад. Разве мне их вести за собою? Прежде смелый и сильный отряд. Ну, а если Господь, я не встану, враг похитит моих сыновей. Я не смею стоять возле стана и смотреть на погибель людей. Я не смею сбежать или укрыться. Это наша земля, мой народ. О, Господь, укрепи мои мышцы. Я пойду с твоей силой вперед. Не могу и не смею иначе. Лишь к утру стало легче дышать. Поднималась с молитвы горячей просто женщина и просто мать. Поднимая вперед меч мужчины, нежность войска вела за собой. Очень веские надо причины, чтобы женщина стала горой. Когда меч свой мужчина бросает, отступая назад или в плен, беззащитная меч поднимает, до утра не вставая с колен. Твердость духа, собравший в молитве, вражий полк атакует смелей. Поднимается женщина в битве, поднимается мать за детей.

0: И когда повели его, то, захватив некого Симона Кириньянина, шедшего с поля, возложили на него крест, чтобы он нес за Иисусом. Рассвет залил сиреневое небо, и солнце заглянуло сонно в дом. Кувшин воды и три лепешки хлеба мужчина встретил утром.
1: Не описать. Склонился я пред Богом на колени. Уста ж смогли лишь слушать и молчать.

0: стих «Долины смертной тени ты с Господом пройдешь» читает Елена Куропаткина.
1: Долины смертной тени ты с Господом пройдешь, под кровом Его сени спокойствие найдешь. Долины смертной тени пусть не пугают вас, пусть не смолкает пенье, Господь всегда за нас. Долины смертной тени всем надлежит пройти. Не бойся перемены, Господь твой впереди. Долины смертной тени нас делают сильней. Склоняясь на колени, взываем горячей. Долины смертной тени не вечно будут здесь. Последние ступени в обители небес. В долине смертной тени иди, не унывай. Надейся, жди и веруй, на Бога уповай. Все ближе небо берег, чуть-чуть осталось нам. Долины смертной тени ведут нас к небесам.

зеленые деревянные стулья, старые, но крепкие. Маленькое кресло-качалка с пестрой подушкой, искусно составленной из маленьких кусочков разноцветной шерстяной материи, и кресло больших размеров, широкие ручки которого с мягкими подушками, по-видимому, гостеприимно приглашают вас отдохнуть. Действительно, почтенное старое кресло, которое истинный знаток удобства всегда предпочтет плюшевой и вышитой мебели модных гостиных. В этом кресле, слегка покачиваясь взад и вперед, устремив глаза на какое-то тонкое шитье, сидела наша старая знакомая Элиза. Да, это она, побледневшая и похудевшая с тех пор, как мы видели ее в Кентукки, с оттенком тихой грусти, лежавшей под ее длинными ресницами и близ углов красивого рта. Ясно было, что это сердце возмужало и закалилось под гнетом тяжелого горя. И когда она поднимала большие темные глаза, следя за прыжками своего маленького Гарри, который порхал по полу, как тропическая бабочка, в ее взгляде виднелись настойчивость и твердая решимость, каких не было в ее прежние счастливые дни. Рядом с ней сидела женщина с блестящей кастрюлей на коленях, в которой она тщательно выбирала сушеные персики. Ей могло быть лет под 60, но лицо ее было из тех, которых время касается, по-видимому, только для того, чтобы сделать еще милее и красивее. Креповый чепчик снежной белизны, строгого квакерского образца, простая кисейная косынка, скрещенная на груди, серое платье и такая же шаль ясно указывали, какой общине она принадлежала. У нее было круглое розовое лицо с легким пушком, напоминавшее спелый персик. Волосы, слегка посеребренные годами, были разделены пробором над высоким и гладким лбом, на котором время, казалось, не оставило иной надписи, кроме как «На земле мир, в человеках благоволение», и под которым блестели два ясных и ласковых карих глаза. Смотря в эти глаза, вы могли быть уверены, что читаете до глубины сердца самого верного и чистого, какое только может биться в груди женщины. Много говорится и поется о красоте молодых девушек. Но почему никто не коснется красоты пожилых женщин? Если кому-нибудь нужно вдохновение для этого, пусть посмотрит на нашего друга Рахиль Хеллидей, как она сидит теперь перед нами в кресле. Кресло это имело обыкновение сильно скрипеть, вследствие или простуды в молодости, или по наклонности к одышке, неизвестно. И когда Рахиль качалась, оно издавало пронзительный звук, который был бы невыносим во всяком другом кресле. Но старый Симеон Хеллидей много раз заявлял, что эта музыка была для него лучше всякой другой. А дети откровенно признавались, что они ни за что не хотели бы, чтобы прекратился скрип кресла их матери. Почему? Да потому что более 20 лет с этого кресла раздавались только любящие слова, нежные наставления и материнская ласка. Бесчисленные волнения ума и сердца находили здесь свое успокоение. И все это с помощью нежной и доброй женщины. Благослови ее, Господи!

0: «Итак, Элиза, ты все-таки думаешь отправиться в Канаду?» — сказала она, спокойно осматривая персики.
1: «Да», — ответила Элиза твердым голосом. «Я должна идти вперед. Я не могу останавливаться».
0: «А что ты будешь делать, когда будешь там? Надо подумать об этом, дочь моя».
2: «Дочь моя» были естественными словами в устах Рахили Хеллидей. Лицо ее и вся наружность были таковы, что так и хотелось ее назвать матерью. Руки Элизы задрожали, и несколько слез упало на ее работу, но она твердо ответила:
1: «Я возьмусь за любую работу и надеюсь найти что-нибудь».
0: «Ты знаешь, что можешь оставаться здесь сколько хочешь?»

0: сказала Рахиль.
1: «О, благодарю вас, но...»
0: Элиза показала на Гарри.
1: «Я не сплю по ночам. Я не знаю покоя. Последнюю ночь мне приснилось, что тот человек вошел сюда во двор»,
0: сказала она, вздрагивая.
1: «Бедное дитя»,
0: ответила Рахиль, вытирая глаза.
1: «Не надо так тревожиться. По милости Господа, ни один беглец не был еще схвачен в нашей деревне. И я надеюсь, что ты не будешь первой».
0: В эту минуту отворилась дверь, и на пороге появилась маленькая толстая женщина с лицом румяным, точно спелое яблоко. Как и Рахиль, она была одета в серое платье.
1: «Руф Стэндмен!»
0: — сказала Рахиль, радостно приближаясь к ней.
1: «Как поживаешь, Руфь?»
0: — продолжала она, сердечно пожимая ей руки.
1: «Превосходно!»
0: — отвечала та, снимая свою темную шляпу и отряхивая ее носовым платком. Ее маленькая круглая головка, покрытая квакерским чепчиком, имела грациозный вид. Несколько прядей курчавых волос вырывалось то здесь, то там, и их надо было пригладить и подсунуть на свое место. Поправив свой наряд, гостья, которой было около 25 лет, отвернулась от зеркала с довольным видом. Эта здоровая, веселая, маленькая женщина привела бы в восторг любого человека.
1: «Руфь, это наш друг Элиза Гаррис, а это маленький мальчик, о котором я тебе говорила». «Очень рада видеть тебя, Элиза, очень!»
0: — сказала Руфь, пожимая ей руку, как будто та была старым, давно ожидаемым другом.
1: «А вот твой милый малютка, я принесла ему пирожного!»
0: Прибавила она, протягивая пряничное сердце ребенку, который подошел, выглядывая из-под своих кудрей, и робко принял гостинец.
1: «А где твой ребенок, Руфь?»
0: — спросила Рахиль.
1: «Он сейчас придет. Твоя Мэри взяла его, когда я входила сюда, и убежала с ним, чтобы показать своим братьям».
0: «А-а-а!» — сказала Рахиль, беря на руки большого и толстого мальчугана.
1: «Какой у него славный вид! А как он растет!» «Конечно, растет!» —
0: ответила маленькая суетливая Руфь, взяв его на руки и снимая с него голубую шелковую шапочку и различные одеяльца, в которые он был завернут. Оправив его по-своему с громкими поцелуями, она поставила его на землю, чтобы дать прийти в себя. Этот способ действий, по-видимому, нисколько не удивил мальчика, потому что он тотчас же с самым естественным видом засунул большой палец в рот и, казалось, погрузился в глубокие размышления. Между тем его мать уселась и, вынув длинный чулок из голубой и белой шерсти, принялась проворно вязать.
1: «Мэри, ты бы налила воды в чайник!»
0: — ласково напомнила мать. Через минуту чайник был налит, поставлен на огонь и начал весело кипеть, как символ гостеприимства и веселья. После нескольких слов, сказанных Рахилью шепотом, Мэри положила персики
2: Рахиль
0: в кастрюльку,
2: совершенно чистую доску,
0: на огонь. И, повязав передник, начала спокойно делать какие-то лепешки, перед этим заметив Мэри.
1: «Не пойти ли тебе сказать Джону, чтобы он приготовил цыпленка?»
0: И Мэри исчезла.
1: «А как поживает Абигейль Питерс?»
0: — спросила Рахиль, продолжая месить тесто.
1: «Ей лучше. Я была у нее сегодня утром»,
0: — ответила Руфь.
1: «Прибрала комнату и оправила постель. Ли Хиллс пошла туда в полдень и испекла хлеба на несколько дней, а я обещала зайти к больной сегодня вечером».
0: «Я пойду завтра, уберу все, что нужно, и посмотрю, нет ли чего починить», — сказала Рахиль.
1: «Вот и хорошо», —
0: ответила Руфь.
1: «Я слышала», — прибавила она, — «что Ханна Стэнвуд больна. Джон был там вчера вечером, и я пойду завтра».
0: «Джон может прийти обедать к нам, если тебе понадобится остаться там на весь день».
1: «Спасибо, Рахиль. Завтра посмотрим. А вот и Симеон».
0: Симеон Хеллидей, высокий, прямой и мускулистый мужчина, одетый в серую куртку и панталоны, в шляпе с широкими полями, вошел в комнату.
3: «Все ли благополучно, Руфь?»
0: — приветливо сказал он, протягивая широкую руку навстречу ее маленькой пухлой ручке.
3: «Как поживает Джон?»
4: «Отлично, как и все наши», — весело отвечала она.
1: «Какие новости, отец?»
0: — спросила Рахиль, сажая в печь свои лепешки.
3: «Питер Стеббинс говорил мне, что сегодня к ночи они приедут сюда с друзьями»,
0: — многозначительно сказал Симеон, умывая руки в маленькой задней комнате.
1: «В самом деле?»
0: — воскликнула Рахиль с задумчивым видом, взглянув на Элизу.
3: «Ведь ты говорила, что твоя фамилия Гаррис?»
0: — спросил Симеон Элизу, входя опять в комнату. Симеон и его жена обменялись быстрыми взглядами в ту минуту, когда Элиза дрожащим голосом ответила.
1: «Да».
0: Вечно живущая под страхом, она испугалась, когда произнесли фамилию ее мужа.
3: «Мать!»
0: — сказал Симеон, вызывая Рахиль в сени.
1: «Что тебе нужно?»
0: — спросила она, вытирая руки, запачканные мукой, и выходя за ним.
3: «Муж этой молодой женщины в здешнем поселке и будет у нас сегодня вечером».
1: «Не сказать ли ей это, отец?»
0: — спросила Рахиль, просияв от радости.
3: «Это верно. Питер ездил сегодня в повозке на станцию и встретил там старуху и двух мужчин. Один из них говорил, что его зовут Джон Гаррис. И судя по тому, что он о себе рассказывал, я уверен, что это он». «Ты думаешь сказать ей это теперь?»
0: — спросил Симеон.
1: «Поговорим сперва об этом с Руфью», — ответила Рахиль.
4: «Руфь, поди-ка сюда!»
0: Руфь отложила свое вязанье и мигом очутилась около них.
1: «Как ты думаешь, Руфь? Отец говорит, что муж Элизы находится в последней партии негров и будет здесь сегодня вечером», — сказала Рахиль.
0: Взрыв радости маленькой квакерши прервал ее речь. Руфь сделала такой прыжок и так всплеснула своими маленькими ручками, что два локона выскочили из-под ее квакерского чепчика и рассыпались по белой косынке.
1: «Тише, тише!» — сказала Рахиль шепотом. «Послушай, как нам быть? Сказать ли ей об этом сейчас?»
4: «Конечно, сию минуту, подумайте только, если бы это был мой Джон, что бы я чувствовала? Скажи ей всю правду».
3: «Ты, Руфь, учишь нас, как надо любить своего ближнего», — сказал Симеон, глядя на нее сияющим взглядом.
4: «А как же, разве не для этого мы созданы? Если бы я не любила Джона и нашего ребенка, я не могла бы ей посочувствовать. Пойди, скажи ей», — прибавила она, слегка подталкивая Рахиль.
1: «Возьми ее к себе в спальню, а я пока зажарю цыпленка».
0: Рахиль вошла в кухню, где Элиза была занята шитьем. Отворила дверь в маленькую спальню и сказала тихо.
4: «Поди сюда, дочь моя, у меня есть для тебя новость».
0: Бледное лицо Элизы покраснело от волнения. Она поднялась, дрожа от страха, и бросила взгляд на своего ребенка.
4: «Нет, нет!»
0: — воскликнула Руфь, подбегая к ней, сжимая ее руки.
4: «Не бойся, вести хорошие! Элиза, иди, иди!»
0: И она дружески толкнула ее к двери, которую закрыла за ней. Тогда Руфь, схватив на руки маленького Гарри, стала осыпать его поцелуями.
4: «Знаешь ли ты, что увидишь своего отца, мальчик? Твой отец скоро приедет!»
0: Повторила она ребенку, смотревшему на нее большими, удивленными глазами. Между тем, за дверью происходила другая сцена. Рахиль Хеллидей обняла Элизу и сказала:
1: «Господь жалился над тобою, дочь моя. Муж твой спасся от рабства».
0: Кровь прилила к щекам Элизы и так же быстро отхлынула к сердцу. Она опустилась на стул, бледная и ослабевшая.
1: «Мужайся, дитя мое!»
0: — сказала Рахиль, кладя ей на лоб руку.
1: «Он у друзей, которые доставят его сюда сегодня вечером».
4: «Сегодня вечером? Сегодня вечером?» — повторяла Элиза, казалось, не понимая смысла этих слов. Она думала, что это сон. В голове ее все спуталось и покрылось туманом.

0: Очнувшись, она увидела себя лежащей на постели под одеялом. Руфь, стоя возле нее, растирала ей руки камфорным спиртом. Она открыла глаза в состоянии полусонной приятной истомы, какая бывает у человека, долго несшего тяжелую ношу, и почувствовавшего вдруг, что ее больше нет, и он может отдохнуть. Нервное напряжение, не прекращавшееся ни на минуту со времени ее выхода из дому, теперь утихло, и странное чувство безопасности и покоя охватило ее. Лежа с открытыми глазами, она следила точно в тихом сне за движениями присутствующих. Через открытую дверь она видела другую комнату, где был приготовлен стол для ужина с белоснежной скатертью. Слышала глухое ворчанье кипевшего чайника. Видела, как Рахиль с материнским чувством подходила время от времени к ее постели и что-нибудь оправляла на ней. И как ее большие, ясные, карие глаза светились, точно солнечный луч. Видела, как Руфь сновала взад и вперед, нося блюда с пирожками и соусами, иногда останавливаясь, чтобы сунуть пирожок в руку Гарри, погладить его по головке или намотать курчавую прядь его волос вокруг своего пальца. Видела, как вошел муж Руфи, и она, подбежав к нему, обменялась с ним в полголоса несколькими словами с выразительным жестом, показывая на комнату, где была Элиза. Она видела ее с ребенком на руках, сидящую за чаем. Она видела их всех за столом, и маленького Гарри на высоком стуле под сенью широкого рукава Рахили. Там слышался тихий шум разговора, побрякивание чайных ложек и музыкальный звон чашек и блюдечек. Все это смешалось вместе, и Элиза уснула спокойно, как не спала ни разу с той ужасной минуты, когда она, взяв своего ребенка, пустилась бежать в холодную звездную ночь. Ей снилась прекрасная мирная страна, зеленые берега, веселые острова и красиво сверкающая вода. И там, в жилище, которое дружеские голоса называли ее хижиной, она видела своего играющего ребенка, счастливого и свободного. Она слышала шаги мужа и чувствовала его приближение. Его рука обвилась вокруг нее. Слезы капали на ее лицо, и она проснулась. Это не был сон. День давно уже погас. Ее ребенок тихо спал рядом с ней. Свеча тускло горела на столике, а ее муж рыдал у ее подушки. Весело прошло следующее утро в квакерском доме. Мать поднялась на рассвете, окруженная своими детьми, которых мы не успели вчера представить слушателю. Все они усердно помогали матери в приготовлениях завтрака, исполняя отдаваемые Рахилью приказания вроде следующих. «Не лучше ли сделать так-то? Не хочешь ли сделать это?» В богатых домах Индианы завтрак – вещь сложная. И подобно сбору розовых лепестков в саду, требует других рук, кроме хозяйки. Поэтому, пока Джон бегал за водой к источнику, Симеон-младший просевал муку для маисовых пирожков, а Мэри молола кофе. Рахиль мягко и спокойно двигалась вокруг, делала лепешки, разрезала цыплят и распространяла на все какое-то солнечное сияние. Если предвиделась опасность столкновения от излишнего рвения столь многих юных помощников, ее мягкое «полно, полно» или «этого не нужно» вполне устраняли недоразумения. Пока продолжались все эти приготовления, Симеон-старший стоял перед маленьким зеркалом в одном жилете и занимался бритьем, чего никогда не делали патриархи. В большой кухне все шло дружно, спокойно и согласованно. Каждому казалось приятно делать то, что он делал. Чувствовалось столько взаимного доверия и доброго товарищества, что даже шум ножей и вилок, когда их клали на стол, звучал как-то дружественно, а цыплята и окорок жарившиеся на сковороде, тихо и радостно шумели, точно выражая свое удовольствие от того, что их жарят. Можно ли поэтому удивляться, что Джону, Элизе и Гарри, встреченным при появлении радостным криком, с минуту все это казалось каким-то сном? Наконец все уселись за стол, кроме Мэри, которая продолжала жарить на плите пирожки и подавала их на стол, когда они принимали коричневато-золотистый цвет, признак того, что они уже готовы. Рахиль никогда не казалась такой блаженно счастливой, как теперь, сидя во главе стола. В ее манере передавать блюдо с пирожками или чашку кофе было что-то такое материнское и сердечное, что, казалось, она одухотворяла предлагаемые ею пищу и питье. Джорджу в первый раз в жизни приходилось сидеть как равному за одним столом с белыми. Поэтому вначале он чувствовал себя несколько неловко, но через несколько минут эта неловкость прошла под влиянием простой сердечной теплоты присутствующих. Это был домашний очаг, слова, значения которых Джордж не знал до сих пор. С этой минуты вера в Бога и надежда на Божью помощь начали проникать в его душу. Его неверие к людям и атеистические сомнения исчезли, растаяли перед светом живого Евангелия, которым дышали окружавшие его лица, и о котором красноречиво говорили тысячи поступков доброжелательства и любви.
1: «Отец, — сказал Симеон-младший, — а что будет, если тебя опять поймают?»
2: «Я заплачу штраф», — спокойно ответил Симеон.
1: «А если тебя в тюрьму посадят?»
2: «Да разве вы с мамой не сумеете вести хозяйство на ферме?» — сказал Симеон, улыбаясь.
1: «Мама почти все может делать», — ответил мальчик. «Но разве не позорно издавать подобные законы?»
2: «Не стоит плохо отзываться о своих правителях», — сказал твердо отец. «Господь дает нам земные блага для того, чтобы мы могли оказывать справедливость и милосердие. Если наши правители требуют с нас за это платы, отдадим ее им».
1: «Я ненавижу рабовладельцев», —
0: продолжал мальчик, забывая о христианском учении, как и всякий современный реформатор.
2: «Ты меня удивляешь, сын мой», — ответил Симеон. «Твоя мать никогда тебе этого не внушала. Если бы Господь привел к моей двери рабовладельца в несчастье, я бы сделал для него то же, что и для невольника».
0: Симеон-младший густо покраснел, а мать только улыбнулась и сказала: «Мой Симеон — хороший мальчик. Погодите немного, когда он вырастет. Он будет такой же, как и его отец».
2: «Надеюсь, дорогой сэр, вы не подвергаетесь никакой опасности из-за нас», — сказал тревожно Джордж. «Не беспокойся, Джордж, ведь для этого мы и посланы в мир. Если бы мы не умели пострадать за хорошее дело, мы бы не заслуживали названия христиан».
1: «Но я не могу допустить, чтобы вы пострадали ради меня», — сказал Джордж.
2: «Не бойся ничего, друг. Мы делаем это не для тебя, но для Бога», — ответил Симеон. — «А теперь ты можешь провести спокойно этот день. В 9 часов вечера Финиас Флетчер отвезет тебя и твоих до следующего пункта. Преследователи близко гонятся за тобой. Не надо терять времени».
1: — «Если так, то зачем ждать до вечера?»
0: — спросил Джордж.
2: — «Днем для тебя здесь нет никакой опасности. В колонии всякий тебе друг. И все настороже, и кроме того, путешествовать ночью безопаснее».
0: Миссисипи. Какая волшебная палочка изменила берега этого величественного потока с тех пор, как описал его Шатобриан в своей поэтической прозе, следуя по его течению через девственные пустыни и сказочные чудеса растительной и животной жизни. В наше время эти чудесные берега, полные дикой поэзии и грез, превратились в реальный мир, почти столь же фантастический и блестящий. Какая другая река во Вселенной несет к океану богатство страны, произведения которой соединяют в себе все, что родится от полюса до тропиков? Эти быстрые, мутные и пенистые волны не представляют ли верной картины торговой деятельности, той пылкой и энергичной расы, какую едва ли видел Старый Свет? О, дай Бог, чтобы им не пришлось также носить более ужасный груз, слезы угнетенных, вздохи беспомощных, горькие жалобы бедных, невежественных сердец, обращенных к неведомому Богу, неведомому, который все-таки придет с неба спасти несчастных на земле. Косые лучи заходящего солнца скользят по беспредельному пространству реки. Дрожащий камыш и стройные темные кипарисы с повиснувшими на них мрачными гирляндами мха горят в золотистых лучах. Медленно идет тяжелый нагруженный пароход. Нагроможденные на верхней палубе тюки хлопка со множества плантаций делали его похожим издали на четырехугольную массивную серую глыбу. Он тяжело двигался к ближайшему рынку. Нелегко было отыскать на переполненной народом палубе нашего скромного друга Тома. Мы, наконец, нашли его наверху, в уголке между наваленными повсюду тюками хлопка. Отчасти рекомендации Шелби, отчасти своему тихому и безобидному характеру, Том был обязан доверием, которое он незаметно приобрел даже у такого человека, как Гейли. Сперва тот зорко следил за ним в течение дня и не позволял ему спать без оков ночью. Но тихая покорность Тома мало-помалу повлияла на него. Он прекратил эти стеснения, и Том, как бы на честное слово, свободно расхаживал по всему судну. Всегда спокойный и обаятельный, всегда готовый услужить другому, он вскоре был оценен всеми рабочими внизу и проводил много часов, помогая им, работая так же усердно, как на ферме в Кентукки. Когда работы не было, он удалялся в уединенный уголок на верхней палубе и там, среди тюков хлопка, читал свою Библию. В таком положении мы находим его и теперь. За 100 с лишним миль выше Нового Орлеана река, уровень которой поднимается над окружающей местностью, катит свои грозные волны между громадными плотинами футов в 20 вышины. Стоя на верхней палубе, путешественник может обозревать местность, как с башни какого-нибудь плавучего замка. Перед глазами Тома мелькали многочисленные плантации и раскрывались картины той жизни, на которую он был осужден. Он видел вдали невольников за работой, видел деревни, хижины которых блестели длинными рядами вдалеке от красивых домов и обширных садов их хозяев. И в то время, как он смотрел на эти картины, его бедное сердце рвалось к кентуккийской ферме с ее тенистыми буками, к дому Шелби с широкими и прохладными залами и к находившейся рядом маленькой хижине, обросшей вокруг розами и бегониями. Он как будто видел знакомые лица друзей, которые росли с ним с самого детства. Он видел свою всегда занятую жену, хлопочущей над приготовлением ужина. Ему слышался веселый смех его мальчиков и тихий лепет малютки, сидящей у него на коленях. Потом видение вдруг исчезло. И перед ним снова были плантации сахарного тростника и оглушительный шум пароходной машины, которые слишком ясно говорили ему, что счастливое время его жизни прошло навсегда. На его месте вы написали бы жене и послали бы подарки детям. Но Том не умел писать. Почта для него не существовала, и его одиночество не могло быть смягчено нежными словами или каким-нибудь другим знаком привета. Удивительно ли, что несколько слезинок упало на Библию в то время, когда он лежал на тюке хлопка и медленно переводил пальцем от слова к слову следя за заключавшимися в них надеждами. Поздно выучившись читать, Том не был бойким чтецом и с усилием разбирал стих за стихом. К счастью, книга, которую он читал, ничего не теряла от медленного чтения. Наоборот, слова ее, как слитки золота, должны быть взвешиваемы отдельно, чтобы ум мог познать их бесконечную ценность. Последние несколько минут он указывал пальцем на каждое слово и, произнося его отдельно, читал в полголоса.
2: «Да, не смущается сердце ваше в доме отца моего, обителей много, иду уготовать место вам».
0: Когда Цицерон похоронил свою любимую и единственную дочь, его сердце так же болело, как и у бедного Тома, но не больше, ибо и тот, и другой были только людьми. Но Цицерон не мог бы задуматься над такими возвышенными словами надежды и ждать свидания с ней в будущей жизни. А если бы он и увидел их, то в 9 случаях из 10 он не поверил бы им. У него нашлась бы 1000 расспросов о подлинности рукописи и точности перевода. Но для бедного Тома эти истины были такими очевидными и божественными, что сомнение не могло вкрасться в его душу. Это была истина. А иначе разве он мог бы жить? Библия Тома не отличалась отметками или примечаниями какого-нибудь ученого-комментатора. Но некоторые значки, придуманные им самим, лучше помогали ему при чтении, чем могли бы это сделать самые ученые рассуждения. Дети его хозяина, особенно Джордж, имели обыкновение читать ему Библию. Он обозначал смелыми, резкими отметками, пером и чернилами места, которые казались ему особенно благозвучными или трогательными. Вся его Библия была таким образом покрыта разными знаками, и он мог легко находить свои любимые места, не имея надобности прочитывать все страницы. Теперь каждый стих напоминал ему какую-нибудь сцену из его семейной жизни. В этой Библии заключалось все, что ему осталось от прежней жизни, и в то же время надежда на будущее –

0: числе пассажиров парохода находился один богатый и семейный молодой человек, проживавший в Новом Орлеане по имени Сен-Клер. С ним была его маленькая дочь, лет 5-6, с какой-то дамой, по-видимому, родственницей, взявшей на себя присмотр за ребенком. Перед Томом часто мелькала эта девочка, живое, резвое маленькое создание, которое также нельзя удержать на месте, как солнечный луч или летний ветерок. И кто видел ее хоть раз, не скоро забывал о ней. Это был очаровательный ребенок. В нем была какая-то неуловимая и воздушная грация, которую мы придаем в мечтах существам мифическим и аллегорическим. Ее лицо было замечательно не столько по красоте линий, сколько по оригинальной и мечтательной серьезности выражения. Оно возбуждало что-то возвышенное в тех, кто глядел на нее, и производило неизъяснимое впечатление и на мрачных, и на веселых людей. Форма ее головки и поворот шеи отличались особенным благородством. Длинные золотисто-каштановые волосы окружали ее точно облаком. Небесное выражение голубых глаз с длинными темными ресницами отличало ее от всех других детей ее возраста и заставляло каждого оборачиваться и смотреть на нее, когда она скользила по палубе. Тем не менее, вы не назвали бы эту девочку ни серьезной, ни унылой. Напротив, детская веселость перебегала, как тень летних листьев, по лицу ребенка и по всей ее подвижной фигурке. Она всегда была в движении, всегда с полуулыбкой на розовых губах, летая туда и сюда, извиваясь на ходу и напевая в полголоса, как будто двигалась в счастливом сне. Отец и сопровождавшая ее дама постоянно гнались за нею, но как только она попадалась им в руки, тотчас же снова ускользала, подобно летнему облачку. Так как ее никогда не бронили и не стыдили, то она продолжала по-прежнему бегать всюду, куда ей хотелось. Всегда одетая в белом, она двигалась везде, как тень, и не было такого отдаленного уголка вверху или внизу, где бы не мелькали ее чудесные следы и прелестная золотистая головка с темно-голубыми глазами. Иногда кочегар, покрытый потом и копотью, ловил взгляд ребенка, устремленный сначала с удивлением в клокочущую глубину печи, а потом со страхом и сожалением, как будто он подвергался, по ее мнению, большой опасности. Штурман у колеса на минутку останавливался и улыбался, когда живописная головка выглядывала за окошком его рубки и затем исчезала. 100 раз в день можно было слышать, как грубые голоса благословляли ее. Суровые лица улыбались при ее приближении. А когда ее маленькие ножки направлялись в опасное место, все мозолистые, покрытые сажей руки охотно протягивались, чтобы уберечь ее. Том, всегда любивший все простое и детское, мягкой и впечатлительной натуры своей расы, следил за маленьким созданием с ежедневно возраставшим интересом. Она казалась ему почти чем-то божественным. Когда он замечал ее золотистую головку и темно-голубые глаза, выглядывавшие из-за какого-нибудь темного тюка хлопка или глядевшие на него сверху над грудой багажа, ему казалось, что это один из ангелов, о которых говорится в Новом Завете. Очень часто она задумчиво бродила около того места, где Гейли держал в цепях свою партию. Она появлялась среди невольников и смотрела на них грустно и серьезно. Поднимала своими слабыми ручками их тяжелые цепи и удалялась, вздыхая. Иногда она приходила с фруктами и сладостями, весело раздавала их и тотчас исчезала. Том долго, молча смотрел на маленькую барышню, прежде чем решился заговорить с ней. Он знал тысячи способов привлечь внимание ребенка и завладеть его сердцем. Ему было хорошо знакомо искусство делать прелестные корзиночки из вишневых косточек, человечков из бузиной сердцевины, и сам пан не превзошел бы его в умении делать дудочки и свистки. Безделушки, скрывавшиеся в его карманах, которые он делал прежде для детей своего хозяина, помогали ему заводить новые знакомства. Но девочка, хотя и живо интересовалась всем окружающим, была робка, и приучить ее было нелегко. В первые дни, сидя как канарейка на вершине какого-нибудь тюка, она молча смотрела на работавшего Тома и застенчиво принимала его подарки. Но вскоре между ними установились отношения, полные взаимного доверия. «Как вас зовут, маленькая мисс?» — спросил Том, когда, по его мнению, наступило время заговорить.
1: «Евангелина Сен-Клер», — ответила девочка. «Но папа и все зовут меня Евой. А тебя как зовут?»
2: «Меня зовут Том. Маленькие дети звали дядя Том. Там, в Кентукки».
1: «Так и я буду тебя звать дядя Том, потому что ведь я тебя люблю. Куда ты едешь, дядя Том?»
2: «Я не знаю, Ева».
1: «Как не знаешь?»
2: «Так, меня продадут кому-нибудь, но я не знаю, кому».
1: «Ну так папа может тебя купить», — живо сказала девочка. «И если он это сделает, тебе будет хорошо. Я попрошу его сегодня же».
2: «Благодарю вас, маленькая мисс», — сказал Том. В эту минуту пароход остановился у небольшой пристани, чтобы набрать дров. И Ева, услышав голос отца, бросилась к нему. А Том предложил свои услуги грузчикам дров и вскоре усердно занялся этим делом. Ева с отцом, стоя у борта, наблюдали, как пароход отчаливал от пристани. Колесо уже сделало 2 или 3 оборота. Как вдруг, сделав неосторожное движение, девочка потеряла равновесие и упала в воду. Отец ее вне себя хотел броситься за ней, но кто-то насильно удержал его, видя, что ребенку уже подана более действительная помощь. Том стоял на нижней палубе под тем местом, с которого она упала. Он видел, как она рассекла воду и исчезла, и в ту же минуту бросился за ней. Его широкая грудь и сильные руки помогли ему держаться на воде до появления ребенка на поверхности. Он схватил ее и стал догонять пароход вплавь, обремененный своей драгоценной ношей, между тем, как множество рук невольно протягивались, чтобы принять ее. Через несколько мгновений отец нес бесчувственную и мокрую девочку в дамскую каюту, где, как это обыкновенно бывает, за ней стали ухаживать так суетливо и беспорядочно, что только мешали ей прийти в себя. На следующий день было знойно и душно. Пароход приближался к Новому Орлеану. Повсюду чувствовалось волнение. В каютах собирали вещи и приготовлялись высаживаться на берег. Содержатель буфета и горничная, так же как и матросы, деятельно чистили, убирали и приводили в порядок великолепный пароход, приготовляясь к торжественному приходу. Сидя на нижней палубе со сложенными руками, наш друг Том тревожно посматривал на группу, находившуюся на другой стороне парохода. Там стояла прелестная Евангелина, немного бледнее обыкновенного, но вполне оправившаяся от своего падения. Рядом с ней стоял элегантный молодой человек, беспечно опершись на тюк хлопка и положив перед собой записную книжку. Можно было тотчас же узнать в нем отца Евы по благородной постановке головы, большим голубым глазам и золотисто-каштановым волосам. Только выражение лица у него было другое. Глаза его, хотя и сходные по форме и цвету, не имели ничего общего с таинственной глубиной и мечтательностью глаз его дочери. Взгляд его был ясный, смелый и блестящий.
1: но светился совершенно земным светом. Гордое и несколько насмешливое выражение скрывалось в его красиво очерченных губах, и что-то свободное вместе с оттенком превосходства чувствовалось в каждом движении его изящной фигуры. Он с добродушно небрежным видом, полушутливо, полупрезрительно, прислушивался к словам Гейли, чрезвычайно бойко расхваливавшего достоинство товара, о покупке которого шла речь.
3: «Одним словом, все нравственные и христианские добродетели переплетены в черную кожу», — сказал он, когда Гейли закончил. «А теперь, почтеннейший, каковы же будут ваши убытки, как говорят в Кентукки? Короче, сколь мне надо за него заплатить? Насколько вы хотите меня ограбить?»
4: «Да что?» — говорил Гейли. «Взяв с вас $1300, я только покрою свои издержки. Честное слово, отдаю за свою цену».
3: «Бедный малый», —
1: сказал молодой человек, устремляя на него пронизывающий, насмешливый взгляд.
3: «Я уверен, что только для меня вы уступаете его так дешево». «Маленькая барышня очень хочет его иметь. Да это и понятно».
4: «О, без сомнения, это трогает вашу добрую душу. Станьте на точку зрения христианского милосердия и уступите, чтобы доставить удовольствие маленькой барышне, которой он так понравился».
5: «Послушайте, взгляните на него!»
1: — воскликнул торговец.
5: «Посмотрите на это тело, на эту грудь! Он силен, как лошадь! А какая голова! Такой лоб у негра показывает на большую сообразительность, и он может делать что угодно! Если бы он даже был и глуп, то его дорого продали бы из-за одного тела. Естественно, что его способности увеличивают ценность. Этот парень один управлял фермой своего хозяина. У него удивительные деловые способности».
4: «Плохо, плохо, очень плохо. Он слишком много знает»,
1: — возразил молодой человек с той же насмешливой улыбкой.
4: «Расторопные невольники только и умеют хорошо бегать от нас, воровать лошадей и запутывать дела. Послушайте, скиньте $200 за все его умение».
3: «Ваши слова были бы справедливы, будь том другим человеком, но я могу показать вам аттестат его хозяина. Он восхваляет этого человека. Это такая кротость и благочестие, какого вы, наверное, никогда не встречали. В своей стране он считался проповедником».
4: «Ха! Одним словом, я могу сделать из него домашнего священника?»
1: — сухо сказал молодой человек.
4: «Это прекрасная мысль. Подобный товар довольно редок».
5: «Вы шутите?»
4: «Почему вы так думаете? Вы ведь сейчас рекомендовали его как проповедника. Может быть, его экзаменовали при каком-нибудь соборе? Покажите мне ваши бумаги».
1: Все это, вероятно, заставило бы торговца потерять терпение, если бы выражение добродушия в больших глазах его клиента не сулило ему выгодного окончания дела. Он положил грязный бумажник на тюк хлопка и начал торопливо искать там какие-то бумаги, между тем, как молодой человек смотрел на него с видом беззаботной насмешки.
6: «Папа, купи его, сколько бы за него ни просили!»
1: Тихо шептала Ева, взобравшись на тюк и обвивая ручонками шею отца.
6: «У тебя много денег, я знаю, мне так хочется!»
4: «А зачем, крошка? Разве ты хочешь сделать из него игрушку или верховую лошадку?»
6: «Мне хочется сделать его счастливым!»
4: «Оригинальное желание!»
1: Торговец протянул ему аттестат, подписанный Шелби. Молодой человек взял его кончиками своих длинных пальцев и небрежно пробежал.
4: «Это рука джентльмена и написано правильно. Что же касается религии, я хорошо знаю, чего это стоит», —
1: сказал молодой человек. Говоря это, он вынимал банковские билеты.
4: «Считайте ваши деньги, почтеннейший», —
1: прибавил он, протягивая сверток торговцу.
3: «Совершенно верно», —
1: сказал Гейли, сияя от удовольствия,
0: и, вынув из кармана старую роговую чернильницу, он принялся писать акт продажи, который через минуту и передал молодому человеку.
4: «Мне было бы интересно узнать», — сказал тот, дочитывая бумагу. «Во сколько бы оценили меня? За голову, за руки и ноги, а также за образование, воспитание, таланты, нравственность и набожность. Хотя за нее вам немного бы дали. Однако пойдем, Ева».
0: И, взяв дочь за руку, он пошел по палубе. Найдя Тома, он пощекотал его пальцем под подбородком и сказал добродушно.
4: «Том, посмотри на своего нового хозяина. Как он тебе? Нравится?»
0: Том поднял голову. Нельзя было без удовольствия видеть это веселое и молодое прекрасное лицо. Том почувствовал слезы на глазах и от глубины сердца сказал:
3: «Да благословит вас Бог, хозяин».
4: «Надеюсь, что благословит. Как тебя зовут? Том? Скажи-ка, умеешь ли ты править лошадьми?»
3: «Это была моя всегдашняя должность, хозяин. У мистера Шелби их было много».
4: «Отлично! Я тебя сделаю кучером, при условии, что ты не будешь напиваться больше раза в неделю, кроме исключительных случаев».
0: Том, по-видимому, был изумлен и обижен этим обращением.
3: «Я никогда не пью, хозяин».
4: «Ну да, я уже слышал об этом, Том. Мы посмотрим, насколько это верно. Во всяком случае, это для нас будет очень хорошо. Успокойся, мой друг», —
0: прибавил он ласково, заметив грустный вид бедного Тома.
4: «Я не сомневаюсь, что ты намерен вести себя хорошо».
3: «Конечно, хозяин», — ответил Том.
6: «И ты будешь очень счастлив», — прибавила Ева. «Папа так добр ко всем, но он любит пошутить».
4: «Благодарю за рекомендацию», —
0: рассмеялся Сен-Клер. Он повернулся и ушел. Эта радиопрограмма была подготовлена радио

Наша радиопередача «Тропинка к счастью» подошла к концу. Продолжение вы слышите в следующей нашей радиопередаче в это же время. Мы желаем вам счастья в Боге, дорогие мальчики и девочки. Вы слушали радио Зегенсвелле «Волна благословения», город Детмолд, Германия.

Дорогие слушатели, служение радио Зегенсвелле «Волна благословения» осуществляется за счет добровольных пожертвований. День за днем мы вещаем Слово Божье. Наши программы можно слушать по радио, через интернет и в формате подкастов на многих языках. Если наши передачи вас ободряют, утешают или укрепляют в вере, то мы сердечно приглашаем вас стать частью этого служения. Вашей поддержкой вы внесете большой вклад в то, чтобы благая весть об Иисусе Христе продолжала достигать людей по всему миру. Мы сердечно благодарим за ваши молитвы и пожертвования. Да благословит вас Бог! Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88.

0: В Германии 2 часа.
1: Псалом 82. Песнь. Псалом Асафа. Боже, не премолчи, не безмолвствуй и не оставайся в покое, Боже. Ибо вот враги Твои шумят, и ненавидящие Тебя подняли голову. Против народа Твоего составили коварный умысел и совещаются против хранимых Тобою. Сказали: «Пойдем и истребим их из народа,